0: больше влюбленности, причем такая, ну, ни к чему не приведет позитивному. Вот. А когда ты видишь, ты говоришь, накладываются какие-то еще другие факторы, причины, почему этот человек более тебе, скажем, более нужен, подходит, да, нужен, тут, конечно, стоит вопрос. Но вот хорошо, что мы умеем набираться опыта.
1: Нет, вот я как раз примерно согласна с тем, что ты вот, Сережа, сказала, что влюбленность может перерасти в любовь. А я думаю, что не всегда...
0: Любовь, влюбленность перерасти.
1: Не-не, я думаю, что не всегда, потому что если ты вот, как Влад говорит, понимаешь, типа, ну, это была влюбленность, и в принципе, как бы это... Ты, если даже захочешь сам, ты ее в любовь уже никак не можешь, чтобы она переросла, сделать. А тут уже как бы все-таки, если это любовь, то, конечно, сначала она влюбленность, потом у нас как бы все это само собой происходит. То есть, если ты, блин, как это объяснить, реально любишь человека, то ты это поймешь просто. И у тебя мысли не возникнет.
0: Серега,
1: потому,
0: Сережа вздохнул сейчас, когда ты поймешь, думаю, в случае парней это как бы тяжело понять, так сказать.
2: Знаешь, как обычно, вот я не знаю, вам каждому рассказывает кто-то. Вот ты когда хочешь, например, ты не знаешь, что такое любовь, и ты спрашиваешь человека, который уже любил и который любит, вот как это, вот объясни мне, как я пойму, что я полюблю. Обычно ты спрашиваешь у родителей, ну я спрашиваю у родителей, ну вот как ты понял, папа, что мама это, ну что ты влюбился, что ты полюбил ее, мама как-то... Как мне папа объяснял? Вот ты просто, это такое чувство, когда ты окрыленный, когда ты, ну ты просто понял внутри, что все, это твое, и вау, вот это... Вот на такими буквально словами он как-то мне это объяснял.
0: И что ты параллельно, думаешь, когда ты такое вспоминаешь, что эти слова, ты, когда с тобой такое случается, думаешь... Ну, вот хоть бы это казалось правдой, вот это сейчас, вот эта мысль.
2: Да, и вот когда ты этого не чувствовал, значит, ты понимаешь, и ты не понимаешь, что, о чем папа говорит, или о чем говорит там мама, или о чем говорит человек, который тебе рассказывает. Вот, значит, у тебя этого не было реально.
0: Вот. А бывает...
2: Но я так полагаю, что вот это, то, что вот, о чем я сейчас говорил, это все-таки влюбленность. Uh-huh. Это первое. Когда ты, вау, там, например, когда у тебя это вспыхивают эмоции. Но это неплохо. Потому что это реально наш организм, это психология, это даже может быть расстройством поначалу. Но когда ты начинаешь с этим человеком общаться, когда ты начинаешь больше с ним времени проводить, но начинаешь включать, кроме вот этого сердца и этого розовых очков, как это обычно говорится, еще и разум, то есть некоторые вещи обсуждать, некоторые вещи. Но вот когда ты становишься другом с этим человеком, когда у тебя пропадает вот это чувство «вау», и когда включаются мозги, и на уровне уже... так скажем, мозгов, ты привыкаешь к этому человеку, и ты понимаешь, что он тебе интересен, что ты, и ты начинаешь его как бы любить, вот. Принимать уже таким, как его есть, не только плохие, хорошие его, так скажем, качества, внешность ее там классный характер, ее классные умения и так далее, а ты принимаешь ее всю с ее плохими,
0: и ты,
2: так скажем, качественными
0: характерами.
2: Да, я считаю, что вот это уже перерастает в любовь.
1: Вот у меня как было у родителей, они... Я считаю, вот для меня вот это пример вечной любви. Но я когда спрашивала, мама мне сказала честно, что, ты знаешь, говорит, вот брат мой Вадик появился через 2 года после их, значит, брака. Я, говорит, как вот это была влюбленность, все было так вот на эйфории. На самом деле она поняла, что вот именно любит она папу тогда, когда Вадик появился. Почему? Потому что это как бы... плод, что ли, этой любви появился. И она стала понимать, что она просто без папы уже никак жить не может. Вот именно вот если забрать, все. То есть прям вообще никак без этого человека себе жизнь не представляла. И вот именно осознание самой любви пришло вот когда родился мой брат.
0: Ну, это хороший пример.
2: А я считаю, что любовь – это принцип.
1: Да.
2: Вечная любовь – это принцип. Ну вот как говорят, да ну, нет, принцип, любовь – это разные вещи. Потому что на самом деле через 4 года, я согласен с учеными, пропадает такое чувство эйфории, когда ты чувствуешь, там, что ты жить не можешь без человека, что там ты от него тащишься, что такой кайф получаешь в общении даже, просто вот будучи рядом. Потому что столько всего происходит в твоей жизни, там, и разных, и человек тебе может огорчать. Я вообще сравниваю отношения с человеком, даже с другом. Вот парень с парнем, друзья просто. Мы друзья. Вот у меня тоже происходили с другом моим отношения такие, что я понимал, что через какое-то время... Сначала мы там нашли общий интерес, и у нас там полгода мы вообще там общались так, что могли по телефону зависать, могли общие темы у нас... Но потом наступают моменты, когда тебе напрягают какие-то моменты в нем, и тебе хочется поменьше времени.
0: Положить трубочку.
2: Понимаешь, что и он тебя напрягает. И я понимаю, что это любые отношения строятся так. Какое-то время вы друг от друга тащитесь, потом начинают притирки. Uh-huh. Да также и с парень, девушкой, неважно, и парень-парень. Я понял на своем опыте, что даже и друзья, вот ребята тоже, ну, то есть девушка с девушкой, парень-парень, неважно, парень с девушкой. Все строится примерно в одном плане. Начинается момент, когда тебе что-то напрягает, но тебе нужно смириться и нужно принимать человека, или нужно рассказывать, нужно вам решать эти проблемы. И вот через вот это вот строится принцип, когда ты для себя решаешь, что я
0: согласен.
2: Буду, да, с этим человеком, я буду принимать его. И вот это уже, и когда ты решаешь это, когда в голове принято решение, когда ты начинаешь понимать, что ты любишь этого человека, а любовь – это действие.
1: То есть, другими словами, ты хочешь сказать, что вечную любовь, чтобы она была вечная, надо как-то подпитывать
2: это труд.
1: Чем-то.
2: Это труд.
0: Работа.
2: Это реальная работа.
0: Это
2: она существует, я согласен. Я не могу сказать на своем личном опыте, потому что я еще не прожил вечность.
1: Так молод.
2: Я так молод, да. Но как минимум вечность я не прожил, и как минимум настоящую любовь я не прожил и не понял, не почувствовал. Поэтому я не могу сказать, что... Ну, для людей из своего опыта, но из своих предположений, из опыта, которого я имею, так скажем, вообще в отношениях с людьми, неважно, там, парень с девушкой, парень, я хочу сказать, что вот он, я думаю, что она строится так, вот эта вечная любовь.
3: Ну, вот некоторые еще представляют себе, что они хотели бы, например, иметь такую любовь. А вы представляете, что могли бы пережить именно вечную любовь?
1: Я представляю. Потому что я думаю, что если я буду любить, то я буду вообще прям...
2: Я буду так любить, чтобы...
1: Я буду окунаться с головой в человека, потому что, ну, это такое образное выражение.
2: Ну, ладно, мы поняли.
1: Потому что если я люблю кого-то, вот я могу сказать по своим близким, я вот как бы душу отдам за этих людей, вот на самом деле, потому что я готова на все вот ради там близких людей, а тем более, если человек, который, ну, как бы обязан потом стать мне близким, соответственно, он будет ничуть не ниже по уровню, чем сейчас мои близкие люди, поэтому я думаю, что я на такое способна.
2: А знаешь, я тоже думал, кстати, об этом, Оксан.
0: Душу отдай за других.
2: Нет. О том, что вот, ну вот если я полюблю человека, то все, я его так полюблю, что никуда не денется от меня. Шучу. Ну, что я столько буду ему отдавать, я буду для него таким хорошим, я буду... Но были у меня такие моменты, потому что...
0: А со временем?
2: Но. Я понимаю, что когда этот человек станет для меня через какое-то время таким же, например, дальше близким, я буду, также у меня будут с ним сложности и так далее. Вот у меня есть брат, и в отношениях с ним, то есть тоже в свое время бывают сложности, бывают притирки, бывают споры, бывают обиды и так далее. Я понимаю, что если я сегодня не люблю брата, вот так, как я себе представил, что я буду любить того человека, то с тем человеком будет то же самое. В первую очередь, как я люблю своего брата, как я люблю своих друзей, как я люблю своих родителей, точно так же я буду и любить того человека, который мне пошлет Бог, и которого я буду, так скажем, любить по долгу супружеской жизни.
3: То есть можно понять, что в любой момент нашей жизни у нас есть те люди, которые достойны, и на которых мы можем излить вот как раз вот эту...
2: Вот эту любовь, которую мы говорим...
3: И можем на этом опыте построить призму того, что будет, и можем ли мы преподать самую верхнюю любовь, которую мы себе представляем, может быть, в мечтах,
2: в идеале, да.
3: Да, в идеале, другому человеку, которого мы встретим. Сначала у нас это будет вспышкой, которая нас подтолкнет просто к действиям, познакомиться и открыть себя. Угу. Но сможем ли мы полностью дать вот это вот, как раз мы
2: проверяем на наших отношениях с близкими.
3: Мы понимаем как раз на тех людях, которые уже есть у нас, кого достойны. Кто достоин нашей любви уже?
0: Я в конце хотел бы сказать характеристику такую. Один очень интересный... его можно назвать мудрым человеком в какой-то степени. Он сказал такую фразу. Любовь – это первое всего это лишение. Вот. Мы, по сути, свои люди такие существа. Мы направлены на себя всегда, в основном, на свои желания. Так вот, любовь – это всегда первое, это всегда лишение вначале.
2: То есть направленность на другого человека.
0: Да. И когда ты себя ущемляешь в чем-то.
2: И здесь можно еще добавлять много чего, но мы предоставляем возможность вам сегодня подумать о этой любви и дать себе ответ, существует она или нет, и любите ли вы или нет. И вам желаем в этом благословений. Пока.
3: Пока. Пока.
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Настало время, когда мы будем с вами размышлять над Словом Божьим, ну и, конечно же, над нашей духовной жизнью. Один царь решил проверить своих подданных и поставил посреди самой широкой дороги огромный камень, преграждающий путь. Сам удалился в укромное место, чтобы наблюдать, кто же уберет эту преграду. Торговцы, купцы, уважаемые в царстве люди просто объезжали камень. Ну, а многие, конечно, обвиняли в этом царя, в том, что он совсем не следит за дорогами, и никто из этих людей даже пальцем не пошевелил, чтобы камень убрать. Но вот появился крестьянин с корзиной овощей, и, увидев камень, он поставил корзину на землю и постарался сдвинуть валун в сторону от дороги. Наконец ему это удалось, и когда крестьянин, отдохнув и собравшись силами, приложил корзину к спине, он вдруг увидел на земле кошелек, ровно на том месте, на котором лежал камень. В кошельке он обнаружил золото и записку царя, где объяснялось, что это награда тому, кто убрал с дороги камень. И вот крестьянин научился тому, чего другие никогда не научились и не поняли. Каждое препятствие – это не только возможность облегчить жизнь другим, но и шанс помочь самому себе. А тема моей проповеди – «Как поддержать себя в трудные времена». Мы попробуем именно над этим поразмышлять. Давайте мы откроем одно место из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, с 1 по 5 текст. И прочитаем. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». В синодальном переводе, конечно, есть много-много неточностей, и они нас немного запутывают в этом плане. Ну, хотя бы, например, если мы посмотрим с вами на стих 2, где встречается выражение «носите бремена друг друга», и, например, на 5 стих, где сказано «но каждый понесет свое бремя». Да, и возникает такая путаница. Так надо носить бремена друг друга, или же все-таки каждый понесет свое бремя, да? Понятно, что здесь нет противоречия, потому что апостол Павел использует совершенно два разных греческих слова. К ним мы вернемся чуть позже. Но что я хочу сказать? Что когда мы с вами читаем отрывок, очень важен всегда не только контекст, но и вообще суть, о чем говорит апостол Павел. Понять суть очень сложно, поскольку люди иногда в церкви давно, и уже сложился такой, ну или складывается такая привычка у верующего человека, когда он начинает говорить себе, что я это все знаю. Так ведь? Ну, текст знаком, знакомы слова, и уже сложилось такое, ну, понимание, что вот именно так. Давайте мы попробуем все-таки разобраться, о чем говорит апостол Павел, коротко, вот, сделаем такой небольшой обзор. А потом мы перейдем к нашей теме. Почему именно я вдруг заговорил здесь о поддержке самого себя? Да? Я прочитаю современный перевод Института перевода Библии. «Если же кто по слабости своей впадет в какое прегрешение, то вы, братья, как люди духовные, тихо и кротко помогите такому вернуться на путь истины. И за собой каждый смотри, чтобы самому не поддаться искушению. Разделяйте тяготы друг друга, так вы исполните закон Христа. А если кто, будучи ничем, мнит о себе, то он обольщается. Каждый пусть трезво оценивает свои поступки. Тогда, не сравнивая себя с другими, найдет он удовлетворение в том, что им было достигнуто. Ведь каждому придется нести свое бремя. Давайте мы попробуем вот что понять. Апостол Павел рассматривает такую ситуацию в жизни, когда какой-то человек из церкви был внезапно застигнут врасплох или его застали врасплох за каким-то нехорошим поступком. И вот тот, кто это увидел, скорее всего, не обличил этого человека в духе кротости, как советует апостол Павел, да? А стал, наоборот, возвышаться над этим человеком, на то, что он сделал, считая себя каким? Святым, праведным и, конечно же, супердуховным. Понимаете? И апостол Павел, понимая эту ситуацию, хочет сказать верующим церквей Галатах, что вот как раз это и серьезная проблема, когда некоторые люди начинают себя возводить в ранг суперсвятых, что когда они думают о себе слишком высоко, на самом деле, Павел говорит, они кто? На самом деле они ничто. Да? Так вот, исправлять человека, который вдруг оказался в момент, застигнут момент прегрешения, как и советует апостол Павел, ну, нужно в духе кротости. При этом тот, кто человека возвращает на истинный путь, потому что здесь слово, которое стоит «исправляете» такового, очень интересное слово, действительно, оно означает «чинить сети», «вправить кость», когда произошел вывих. Да? То есть, другими словами, помочь человеку, который споткнулся, упал, встать на духовный путь, а обратно вернуться к тому состоянию и к тем отношениям с Богом, которые были утрачены. Ну, в силу, опять же, греха, ошибки. И вот когда человек помогает другому исправиться, то, помогая ему исправиться, он помнить о чем должен, по словам апостола Павла? Наблюдая за собою, что ты можешь тоже оказаться в этой же ситуации. Когда-то в твоей жизни может такое же произойти в момент слабости, какого-то, ну, кризиса духовного, ты можешь тоже согрешить. И вот согрешив, ты окажешься в том же самом положении, в каком был тот человек. Поэтому зачем возвышаться над другими людьми? Да? Зачем мнить о себе и думать о себе, что ты супердуховный, что ты такой святой и праведный, да? И тебе, ну, как это говорят, море по колено, да? Океаны по плечу. Так вот. И, соответственно, Павел, возвращая верующих людей к тому, что для этого нужно оценивать свою духовную жизнь, и трезво, как говорит в современном переводе, трезво оценивать свои поступки. Не дело, в смысле работу, а именно поступки. То есть то, что ты делаешь, как ты себя ведешь. Да? И тогда, не сравнивая себя с другими, ты найдешь удовлетворение в том, что тобою будет достигнуто. Почему? Потому что каждому придется нести свое бремя. И вот здесь важно понять, о каких бременах и ношах говорит апостол Павел. Два греческих слова использует Павел. Во втором стихе он использует слово «барос», которое означает непосильная тяжесть, груз, который очень тяжело нести. А в пятом стихе апостол Павел использует слово «фортион». Это ноша или груз, посильный для человека, то есть с размерной его силе. Причем это слово «фортион» в военном деле, искусстве, применялось по отношению к ранце солдата, который с собой его носил всегда, где все было нужно и необходимо. Поэтому, с одной стороны, во втором стихе говорится о тяжести, о каких-то жизненных и трудностях и ситуациях, когда человеку трудно с ними справиться. И в этом отношении апостол Павел говорит, что помогайте друг другу справиться с этими тяготами. И если вы помогаете друг другу справиться с жизненными тяготами, вы таким образом исполняете закон Христа. То есть вы осуществили то, что, в принципе, говорила Тора, и вы открыли смысл ее, суть ее Торы, да? А вот в плане каких-то нашей зоны ответственности, это как раз пятый стих, когда я, как верующий человек, ответственен за свою духовную жизнь. Это ноша моя личная, которую я могу нести. Вот я родился и уже отвечаю за эту жизнь, которую мне Бог дал. До тех пор, пока не умру. А вот сейчас, пока я живой, я за свою жизнь отвечаю. Понятно, что пока я маленький, я не способен еще нести ответственность за свою жизнь. Это делают родители за меня. Но когда я достигаю совершеннолетия, я тогда ответственен за свою духовную жизнь. И если я пришел к познанию Бога, то есть я понимаю, что жизнь, которую мне дал Бог, она в зоне моей ответственности, то я за эту жизнь отвечаю перед Богом, за свой внутренний мир, за свои отношения с Богом, вообще за отношение к самому себе, то, как я отношусь к себе, что там внутри меня происходит, я за это отвечаю. Не Бог и не другой брат или сестра, не пастор, именно я ответственно за это отношение с Богом. Читать Библию каждый день – это моя ответственность, а не пастора, понимаете, да? И не другого верующего человека. Это моя, это мои отношения с Богом. Я за них отвечаю. Как они будут выстраиваться? Это я, мое дело. Я решаю, я думаю, когда, в какое время, сколько часов – решаю я. Но факт то, что это моя духовная жизнь, именно за нее отвечаю. Просто один простой пример, почему я вообще это веду и к чему клоню, сейчас вы поймете. Ну, ехал один человек с рынка и, естественно, загрузил свою телегу всем, что там на рынке накупил. И вот по дороге колесо телеги наткнулось на камень, ударилось, да, и, естественно, колесо свалилось, телега перекосилась, весь груз вывалился. И человек с этой, и эта телега его столкнула, и вот он сидит расстроенный и ахает, и охает, и жалуется на Бога, на то, что вот Господь ему ни в чем не помогает. Молится и говорит: «Господи, ну вот помоги мне, вот почему же ты не можешь мне помочь справиться вот с этой ситуацией?» И вот жалуется, жалуется, да, и видит, что ничего не меняется. И вот он говорит: «Ну, значит, нет никакого Бога». И тут вдруг слышит голос: «Я, говорит, тебе на что ум и силу дал? Чтоб ты это мог сам починить. А вот то, что тебе не по силам, с этим я справлюсь». К чему я хочу сказать? Есть группа верующих людей, которые все время всю ответственность за свою духовную жизнь на кого-то перекладывают. Перекладывают на Бога. «Вот если меня Дух Божий не коснется, я ничего и не жить не буду как надо». Понимаете, да? На Бога все перекладывает. Ошибки, промахи на Бога. Вот Бог меня вовремя не остановил. Вот если бы Он мне тогда бы подсказал, что не надо грешить, я бы не грешил. А вот Он меня не отдернул, не остановил, вот меня и занесло. Бог виноват. Братья и сестры виноваты в церкви за духовную жизнь. Это вот я так мало молюсь. Почему? Потому что все тут такие, мало молятся. Вот если бы все горячо молились бы, я горячо бы по примеру их молился. То есть, что я хочу сказать? Бывает такой момент в нашей жизни, я понимаю, почему он случился, что человек вырастает, то есть становится взрослым. Ему лет 40, 50, 60. Но внутри, в душе своей, он маленький ребенок. Он не способен справиться с жизненными трудностями. И поэтому, как маленький ребенок, он перекладывает ответственность на кого? На Бога, на пастора, на церковь, на других людей, на общество, на государство, на кого-то. Все во всем вокруг виноваты. Так ведь? Вот вера – это сотворчество. Это когда, да, есть моменты в моей жизни, когда я не могу справиться с определенными трудностями. Безусловно, я молю Бога о мудрости, о руководстве, о водительстве, и Бог приходит на помощь, да. Либо братья и сестры, как здесь говорит апостол Павел. А есть ситуации, когда мне нужно решить эту проблему. Она возникла, потому что определенные обстоятельства жизни, мои же самые поступки или слова привели к этой проблеме. Понимаете, о чем я говорю? Я теперь пожинаю последствия своих каких-то неверных решений, своего выбора, своих действий, поступков, которые к этой проблеме привели. И теперь мне эту проблему действительно нужно решить. И в этом отношении апостол Павел говорит: каждый понесет свое бремя, свою ношу. Есть зона ответственности моей, как верующего человека. Здесь Бог ни при чем. Бог, наоборот, учит меня зрелости духовной, самостоятельно решать проблемы. Это не значит, что зрелость духовная – это не автономия от Бога. Нет. Это Ты решаешь проблему, если ты зрелый человек, силой Божьей, с любовью Божьей, с мудростью Божьей. Ты научился жить самостоятельно, не в смысле от Бога. Да, ты доверяешь Ему, вручаешь Ему свою жизнь и живешь так, как Он говорит, по Его слову, по Его заповедям, по совести и так далее. И вот здесь в плане о том, как себе помочь. Почему я так об этом долго говорю? Потому что очень часто я уже говорю эту проблему. Проблема состоит в том, что верующие люди хотят перекинуть ответственность на Бога. И бывают такие моменты в жизни, когда вы можете остаться совершенно одни. Вы можете со мной согласиться хотя бы в этом? Что бывают случаи, когда никто из верующих людей к вам на помощь не придет. Может быть такие обстоятельства. Простой пример с Иисусом. Просто если вы говорите, что такого быть не может. Просто простой пример с Иисусом. Что сделали его ближайшие ученики, которые с ним 3,5 года ходили, ели вместе с ним? Делили трудности и тяготы жизни, видели Божьи чудеса, как во всем помогал и разруливал Христос. И вот тогда, когда теперь ему нужна была помощь, что сделали верующие люди? Братья его, так скажем, самые близкие, что они сделали? Свалили, просто бросили. И в Гефсимане, когда Христос говорит, побудьте здесь, и пободствуйте со мной хотя бы час. Что делают самые близкие его ученики в это время? Примерно вот такой ритм. Это поддержка называется. И Христос остается один. Совсем один. Поэтому, братья и сестры, в моей жизни духовной может настать такой момент, когда ты останешься один, и никто тебе не поможет. Ну, понятно, Бог – это да, мы его не вычеркиваем, но ты можешь остаться один. И вот вопрос, как помочь себе? Как помочь себе? Как вот эту ношу и ту ответственность, которая за свою духовную жизнь, которую на тебя возложил Бог, как себе помочь? Как себя поддержать? Это важный момент. Знаете, почему он важен еще? Потому что я заметил, что люди, не умеющие помочь себе, никогда не понимает других людей. Как они могут помочь другому человеку справиться с жизненными обстоятельствами и трудностями, если я, сталкиваясь с жизненными обстоятельствами, не знаю, как их решить? Как я справлюсь с проблемой другого, если я не знаю, когда сталкиваюсь с этой проблемой, как самому ее решить? И еще один момент, очень интересный. Что мы легко даем советы другим людям, как нужно делать в той или иной ситуации. Да ведь? Вообще, это нас хлебом не корми. Завалим проблемами. Ой, не проблемами, а советами. Да? Но когда сами попадаем в то же самое, что мы, например, даже час назад говорили другому человеку, ох, ах, что такое, не знаю выхода из сложившейся ситуации, что мне делать? И тому подобное. Вот, банальные вещи, но они так. Как все-таки поддержать? Поэтому, братья и сестры, самоподдержка – это очень важный навык, который верующему человеку нужно приобрести. Да-да-да. Потому что в саду моих мыслей и в саду моей души, когда я консультировал многих верующих людей, там творился бардак. Там сорняками все заросло. Потому что люди не могут справиться годами со своей какой-то проблемой. Они с ней живут годами. И потом вся их жизнь христианская идет коту под хвост, если уж так выражаться. Таким нашим русским языком крепким. Да, именно туда она летит. Потому что человек не может и не знает как. И вроде бы молится, и Библию читает, и в церковь входит, другим дает советы, как это надо делать, и тому подобное. Но сам не может. Что для этого? Что вообще такое самоподдержка? Давайте мы начнем вот с чего. С высказывания Брене Браун, это очень интересный человек, психолог, автор многих книг, вот именно как раз связанный с, в том числе и с самоподдержкой. И она пишет, ругать себя... Когда вам плохо, это как кидать в себя дротики. вам не становится лучше, у вас просто становится больше ран. Да? То есть ругать себя, когда вам плохо, это кидать в себя дротики. Да? Лучше не стало, но вы все в ранах. И вот вы продолжаете это делать. Ругаете, ругаете себя там подобное. Так вот, самоподдержка – это способность положительно оценить свои усилия, даже в случае неудачи. Принять себя, в том числе и свои ошибки, допуская, что есть определенный риск неудачи, но вы этот риск неудачи превращаете в положительный опыт. Поддерживая себя – это способность помочь себе справиться даже в период неудачи, какого-то провала, ошибки, принять себя. И у поддержки есть три составляющих, о которых нужно знать, и это нужно к себе, по крайней мере, попытаться применить. Первая составляющая – это понимание. Скажите, пожалуйста, когда вы согрешаете, когда вы делаете жизненную ошибку или просто какую-то ошибку на работе, в быту или еще что-то, вы принимаете себя в этой ситуации, как вас Бог принимает или нет? Это очень важно. Что вы делаете, когда вы согрешаете? Ругаете себя, вините себя. Что в этот момент вы делаете? Гнобите. Еще больше начинаете себя. Ах ты сякой такой. Да что ж ты бестолковый, бестолочь. Да зачем ты вообще на свет появилась или появился? Что вы делаете в момент, когда вы согрешили? Я понимаю, вы сделали что-то предосудительное, но тем не менее. Бог в этой ситуации. Это очень важно. Как вы вообще понимаете Бога, очень важно. Да? Но если мы вспомним послание Иоанна, первое послание Иоанна, да, вторую главу, то вспоминайте, каким предстает Бог и вообще, что Он делает. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вы понимаете, что Он не только за наши, но и за грехи всего мира есть умилостивление. Бог покрывает Христом мой грех. И вот очень важный момент. Понимаете ли вы себя, когда вы допустили ошибку? Почему это произошло? Второй момент. Ну, почему это произошло? Почему это с вами случилось? Да, вы видите эту цепочку событий, и вы понимаете. Второе составляющее – это благосклонность. Другими словами, это очень хорошо христианам знакомое слово «благодать». Потому что благодать, на самом деле, это незаслуженная милость, как традиционно вообще в протестантизме понимается. Это вообще неправильное значение перевод слова. Благодать – это благорасположение. Вот и все. Это симпатия. Еврейское слово – это симпатия. Это то, благодать Бог проявляет к нам, потому что мы Ему нравимся. Вот. Он откликается на то, как мы живем. Да? Но вы проявляете к себе благосклонность, когда вы делаете ошибки? Вот это очень важно. Благодать. Вы благосклонны к себе, когда, как Бог к вам благосклонен? Или же вы себя вините, корите и не можете смириться. Это важно. Сейчас мы оговорим кое-какие моменты в плане самоподдержки. И третье. Это внимательность к будущему, к самому себе, к тому, что с вами происходит. Наблюдать, почему вы вдруг это сделали. Внимательность. Это очень важный момент, потому что мы перестаем иногда быть действительно внимательными к себе. Внимательны ли вы к себе так, как Бог к вам внимателен? Как Он смотрит? Вот они три составляющих. Понимание, благосклонность и внимательность. И вот когда вы это применяете по отношению к себе, это важная составляющая, чтобы действительно себя поддержать. Да, вы допустили ошибку. И это уже не исправить, так ведь? Это уже произошло, я об этом говорю. Но теперь вам надо подняться, наверное, так ведь? А не продолжать сидеть. Подняться? А для того, чтобы подняться, нужно что? Нужна поддержка. Но рядом нет никого. Как я уже говорил, что такое может быть. И как вам подняться? Кто вас поддержит? Понятно, что Господь Бог, да, мы Ему и молимся и тому подобное, но поверьте, многие верующие люди, которых мне приходилось консультировать, даже несмотря на то, что они молились Богу, они продолжали испытывать чувство вины за то, что они что-то сделали. И у меня вопрос, что, Бог не забрал чувство вины? Бог не простил? Сколько надо молиться Богу, чтобы вы испытали чувство облегчения или свободы? Проблема не в Боге, который вас давным-давно уже во Христе простил. Проблема в вас самих, что вы себя простить не можете. Вы себя корите, вы съедаете себя, вы грызете, вы сами себя вцепились зубами и душите себя, вместо того, чтобы подняться и сказать: «Да, я был неправ, но я встаю и иду дальше». Я научился чему-то в этой ситуации. Я проанализировал, просмотрел свою жизнь и понял, почему это случилось. Но я встаю, и потому что, чтобы встать и подняться, нужна поддержка. Самому себе нужно себя понять, почему вы здесь оказались. Нужно к себе быть благосклонным, а не пилить себя и не строгать, чтобы стружки летели. И нужно внимательность к себе в будущем. Почему? Что с вами такое может случиться? Это ваша слабость. Возможно, это какая-то черта, которая никогда не исправится. Простите меня, она будет с вами всегда. И вам надо с этим жить. Поэтому надо научиться с этим вот зверем, который там внутри, жить. Просто надо как-то подумать, как с ним жить дальше. Но он будет там. Да? И вот по поводу мифов о поддержке, потому что люди иногда говорят, что это такое тут, типа жалость. Нет, на самом деле, когда мы себе помогаем справиться с жизненной трудностью, это не значит себя жалеть. Знаете, что такое жалость? Когда человек себя жалеет, он думает только о себе на самом деле. Вот опять со мной случилось, вот никто не посмотрел, не поддержал, никто не пришел из церкви, даже Богу молюсь, Бог меня не слышит. Это жалость к себе. Вы просто маленький взрослый. Вас сейчас говорит ребенок, маленький ребенок, который не вырос. Вот сейчас он ноет и просит Титю, простите меня. Понимаете? Вот чего вас говорит жалость. А сочувствие или сострадание к себе на самом деле, это означает, что с вами происходит то же самое, что в принципе происходит со многими людьми. Вот человек, сострадающий себе, он может так сказать: да, со мной случилось то же, что в принципе происходит со многими людьми. С людьми многими это случается. Люди падают, люди ошибаются, люди спотыкаются. Это жизнь. И я это понимаю и принимаю, что со мной произошло. Дальше. Некоторые думают, что это какое-то бездействие, что если я там буду заниматься, себе как-то поддерживать. Нет, на самом деле, если мы себе, к себе сострадательны, если мы себе сострадаем, это на самом деле очень активные действия. Потому что так мы помогаем себе внутренне собраться, мотивировать себя и начать жить по-другому. Это не бездействие, это внутренний шаг, это внутреннее изменение, которое нужно вам на то, чтобы действительно началось какое-то преображение в вас. Ну и, наконец, самоподдержка, когда вот так мы, я имею в виду, что когда мы к себе благосклонны, да, когда мы себя понимаем, когда мы внимательны к себе, то на самом деле это не оправдание. Мы не оправдываем свою ошибку, мы ее признаем. Понимаете, в чем разница? Когда человек помогает себе, он признает эту ошибку. Он говорит: «Да, я согрешил». И вы с этим грехом идете к Богу и говорите, как и говорит нам Слово. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нам грехи наши. И что дальше? И очистит нас от всякой неправды. Если мы признаем наш грех, а это важно, мы его признаем, мы понимаем, что мы допустили ошибку, мы идем к Богу и говорим: «Господи, да, со мной случилось опять это». Да, опять вот мы каемся и просим Бога нам помочь. Итак, давайте мы вернемся к тому, о чем говорил апостол Павел. Это очень важно. Апостол Павел говорит о том, что вот церковь как сообщество, как он говорит, если мы сравним с таким видом спорта, как футбол, сейчас вы поймете, о чем говорит апостол Павел с 1 по 6 текст. Это важно, чтобы вы поняли. Вот представьте, если, я не знаю, смотрит ли кто-то футбол, если смотрит, вы меня сейчас быстро поймете. Кто не смотрит футбол, вам придется постараться посмотреть потом футбол, чтобы понять, о чем я говорю. Футбол – вид спорта, командная игра. Согласны со мной, да, ведь? Команда, в команде. И вот команда, она, скажем так, работает на результат. Ей нужно победить своего соперника, эту игру выиграть, да. И вот в команде есть что-то, что зависит индивидуально от мастерства игрока конкретного, да, от его именно качеств спортивных. А есть что-то, что зависит от команды. А? О сплоченности. Если ты у ворот противника находишься, потому что ты нападающий, и тебе вратарь точно подал пас, например, да, и ты точно пробил по мячу, то ты попал как раз в ворот и забил гол. Видите, слаженность. Ты отработали эти действия. Получилось. Но может не получиться, правда ведь? Кто-то на своем индивидуальном мастерстве прошел половину поля, да, перешел уже на поле противника, подошел к воротам, пробил, но сил не хватило, и что? Мяч в ворота не попал, вратарь отбил или он улетел мимо. Молодец, ты профессионал, пробежал все поле, один с мячом, ну супер, круто, но ты прошел один, не в команде. Так очень важно вот в футболе, вот это с одной стороны сплоченность и командная игра, а с другой стороны индивидуальное качество каждого. Так ведь? То же самое, о чем говорит апостол Павел здесь. С одной стороны, нам необходимо, говорит апостол Павел, носить бремена друг друга, то есть помогать друг другу. Если ты пробил мимо ворот, то не надо, вся команда собирается вокруг тебя и говорит: «Ты вообще испортил всю игру, на тебя нельзя положиться, в следующий раз я тебе не дам пас». И слушайте, как вы думаете, такая команда выиграет, если всякий раз своего из команды они будут его пилить вот так? Нет. Поддержка в данном случае игрока нужна, так ведь? Потому что вратарь прыгнул не вовремя или не среагировал, пропустил мяч. А может быть, мяч попал прям в своего же защитника и от защитника отрикошетил в свои же ворота. Автогол. Так? И все теперь смотрят на него: «Слушай, мы вели в счете. Одна минута осталась отыгрываться. Ты что натворил, а? Ты что вообще тут забыл?» Понимаете, можно же так говорить. Но если мы команда, то мы понимаем, что то, что произошло, это наша общая вина. И ничего страшного. Мы проиграли сейчас, мы выиграем в следующий раз. Мы соберемся, сделаем наш результат лучше. Но есть индивидуальное мастерство, и оно важно. Вот это вот и есть команда. Когда командная игра, апостол Павел говорит, это носите бремена друг друга, а индивидуальное твое качество и мастерство – это что? Это каждый понесет свое бремя. Вот о чем идет речь. И вот команда, как церковь, простите меня уже за такое сравнение, она на виду у всего мира. Церковь, как сообщество, на виду у всего мира. И весь мир неверующий смотрит на церковь и видит, насколько церковь способна помогать друг другу в жизненных ситуациях. И насколько каждый верующий человек самостоятельно может решать свои духовные проблемы. Насколько он зрелый и насколько он действительно справляется с жизненной трудностью, со грехом, с какими-то ошибками, неудачами, с кризисом. Как он выходит в этой ситуации самостоятельно. И вот в совокупности это и будет говорить о мастерстве церкви, умении ее показать миру хорошую, простите меня за такое выражение, хорошую игру. Когда церковь нацелена на задачу, она ее хорошо выполняет и точно попадает куда? В цель. Потому что команда сплоченная, люди помогают друг другу, люди друг друга поддерживают, друг друга вдохновляют, воодушевляют, придают друг другу сил, и при этом, оказываясь одни в трудной ситуации, умеют выйти из нее победителями. Конечно, безусловно, мы не вычеркиваем Бога, потому что тренер стоит где в этот момент? Наш тренер Иисус. Он находится рядом и говорит: давай, давай, давай, давай, давай, поднимайся, быстрее, быстрее, быстрее, вот по этой линии беги, вот туда. Да? Ну уж простите меня, это очень важное просто сравнение, потому что мы сейчас в таком мире живем. Когда Павел жил, у него были олимпийские

не способен это сделать, безусловно, мне нужна помощь кого? Со стороны моих братьев и сестер, в том числе. И в заключение я расскажу одну историю. Однажды один ученик пришел к своему раввину и спросил его, почему бывает так, что тот, кто прилепляется к Богу и знает, что близок к Нему, иногда испытывает чувство разрыва и удаления. На что учитель ответил: когда отец учит своего малолетнего сына ходить, он становится перед ним и простирает свои руки по обе стороны от малыша, чтобы тот не упал. И мальчик идет к отцу, поддерживаемый его руками. Но когда он подходит к нему вплотную, отец отходит от него и убирает свои руки. И так происходит не один раз. Только так ребенок может научиться ходить. Друзья мои, Бог учит нас зрелости, самостоятельности. Не с тем, чтобы мы все перекладывали и валили на Него, а чтобы какие-то задачи, жизненные трудности, кризисы, проблемы мы решали с Ним, безусловно, Его силой, Его с помощью, но и сами. И от этого будет зависеть ваша духовная зрелость. А если здесь будут находиться зрелые люди, соответственно, они быстрее наладят друг с другом командный дух, быстрее создадут общность и быстрее будет взаимопомощи и поддержки больше. Понимаете? Нежели если здесь будут сидеть незрелые люди, не умеющие решать свои жизненные проблемы самостоятельно. Тогда такая церковь — это просто не только команда. Даже на индивидуальном уровне мастерстве одного игрока она даже не вылезет никуда. Она даже ничего не добьется. У нее ничего не получится. Вот такой путь. Вот такая интересная получается у нас тема. Я надеюсь, что вы поняли, о чем я вообще сегодня вам хотел сказать. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, в которое нам действительно нужно вникать и вникать. Вот мы его читаем, но порой так не понимаем вообще, о чем Ты нам хочешь сказать, потому что столько в голове сорняков, столько в душе запущенного, потому что наши травмы детства, наши какие-то психологические проблемы остались с нами. Они идут далеко из нашего детства, и вот они теперь, когда мы выросли, они с нами сидят, присутствуют. И вот ничего не происходит и не меняется. Мы вроде бы верим в Тебя, но при этом внутри, глубоко внутри, в нашей душе что-то все остановилось и встало. Нету этого духовного развития, этого пути. Мы то перекладываем ответственность на других, то мы виним Тебя, то виним в церковь, в том, что с нами случилось, и во всех наших бедах и неудачах кто-то виноват. Господи, Ты нам дал жизнь. И именно жизнь – это дар, который Ты дал каждому из нас. Вот наша жизнь, Господи. Это и есть та сфера ответственности. И наша духовная жизнь – это сфера нашей ответственности. Помоги нам, Господи, научиться отвечать за свою духовную жизнь. Помоги нам, Господи, научиться справляться жизненными трудностями и проблемами, в которых мы оказываемся. Помоги нам стать зрелыми людьми, духовно зрелыми людьми, чтобы не только научиться справляться самим, но и тогда помогать окружающим нас братьям и сестрам. Благослови, Господь, Твою церковь и веди ее к зрелости духовной, к слаженности, к сплоченности, к помощи друг другу и к зоне своей ответственности. Ради Христа молимся, об этом просим. Аминь.

0: Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Юлия Синицына.
1: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.

0: Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
1: Хотелось разделить с кем-то эту глубину, глубину эмоций.
0: Радость.
1: Да.
0: Всегда хочется вот делить такие моменты.
1: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
0: Да,
1: да, вот это... расскажите об этом моменте.
0: Да, это был четвертый курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и... Однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот. И это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико. Потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
1: Как будто внутренний голос вам говорит,
0: да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. И я потом, как бы после четвертого курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И раньше надо было 3 года отработать. Я в музыкальной школе там работала, но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате в общежитии я была одна, и я себе решила, что я... Утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом, и ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка была уже, вот движение.
1: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
0: Нет.
1: Так? И вот вам дарит Евангелие, как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
0: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, «Доброе утро, Бог». Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
1: Ну, то есть вы своими словами, как вот с обычным человеком мы говорим,
0: это вот что-то детское было. Такое вот, такое легкое-легкое.
1: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который, ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие, чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да? Ну, может быть, открыли, пролистали, убрали. А вы это начали регулярно читать. Вот опять же хочу спросить, что вас в нем влекло?
0: Ну, я не знаю, это что-то такое... Таинственное, наверное. Но я что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь. То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово Его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю,

0: от начала и до конца. И этого мне будет достаточно.
1: Достаточно для чего?
0: Как для себя. Ага. Вот я такую себе. Все. И я уже... Вот это такие
1: Ну,
0: слова.
1: Я уже как бы духовная, да? Или я уже как к тебе...
0: Нет, все, вот все хорошо.
1: Ну, это как бы то, что я должна сделать.
0: Да, это что-то детское, наверное, такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что, вы прочитали в итоге все четыре Евангелия?
0: Да, я говорю, что как бы я поехала в Пестово, я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее. И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел. Я помню, что я, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Как вот та фраза «я должна быть здесь», да? И как бы это, Бог — это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: А было ли вам страшно идти за Богом, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии. Потому что я точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, в моей жизни. Я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: У меня, наверное, я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что да. Он поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так. Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно. Вот. Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания духовные очень сильные.
0: Да, началось, наверное, этап испытаний. Всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, на вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли, плохие мысли, плохое. То, что я не могла с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается. И это было в течение месяца. Вот. И мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума. Одна коллега, которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума». Вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: неожиданно закончилось.
0: Да, просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли.
0: Да,
1: да, это было каждый
0: дело
1: раз.
0: В том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира это сложно назвать. Это был дом, как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество. И вот вечерняя молитва, ночь.
1: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание, и эти мысли вас оставили, да?
0: Да.
1: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места.
0: Да,
1: куда?
0: Я потом как бы подумала, что ну, маленький городок, мои все родственники живут. Мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
1: Но учителем там... музыки, да?
0: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении. Как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
1: Ну, вот то есть какие-то поэтому... сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
0: Да.
1: И вы поехали куда в итоге?
0: Да, и... Меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо перевыкать. Опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «не бойся, только веруй».
1: Угу.
0: А я была тогда вот как листок на ветру.
1: Осиновый.
0: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
1: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
0: Да, меня
1: именно
0: пригласили.
1: Не вы сами решили, а поеду я снова в Новгород.
0: То есть я, меня вот эта вот сестра, она пригласила.
1: Сестра когда, из церкви, да?
0: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит, Рита, поедем, побудешь у нас. И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит, а что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись. И ты поедешь, и здесь будешь. Ну, что я и сделала. Потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
1: И дальше вы стали продолжать ходить в церковь. Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей.
0: Да.
1: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
0: Да.
1: Она вас пригласила в церковь
0: снова?
1: Да, я
0: снова. Как раз вот вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. И я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце, я здесь буду жить, я сюда возвращусь. И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь. Потому что как бы я еще крещение не приняла, вот, но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
1: А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали. Да. Евангелие на вас оказывало какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
0: Потому что все уже люди мне были знакомы. Вот просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
1: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
0: Да,
1: для вас ваши родственники были от вас далеко, не всегда вы могли там найти понимание.
0: Да.
1: А здесь вы обрели духовную семью.
0: Да.
1: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
0: Ну, да.
1: Правильно?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: С чего все началось вообще?
0: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
1: Церковным.
0: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Вот это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
1: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
0: Да-да.
1: И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
0: Да.
1: Угу.
0: Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи в надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть, и положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
1: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций, они, может быть, проходят вот как долину смертной тени, да, в своей
0: бывает,
1: жизни,
0: да.
1: И вот, да. И вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
2: Да.
1: «Святая любовь», да, по-моему, да, называется «Святая любовь». «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
2: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
1: Так просто, да? Да, и вот он есть. А какой путь проделан был на пути?
2: Да, как бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
1: То есть вы постепенно отбирали, писали новые, да?
2: Писала, да. Мы молились. Вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать: «Я люблю тебя, Боже». А Божья, я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю: нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. То есть вот Господь... Вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю: я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше. Да. Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо, Христа.
1: Какой для вас Бог?
2: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать и могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
1: Переживали.
2: Да, а Господь... делает совсем все по-другому. Милосердно. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, что Бог нас любит.
1: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос, ну как бы бояться Бога или не бояться Бога?
2: В Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое.
1: Есть,
2: да,
1: в том-то и дело, да.
2: Страх Господень, мудрость, да, страх Господень.
1: Угу.
2: Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот, вот такой человеческий страх, который искаженный, неправильный. Этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да? Вот такой страх с любовью.
1: Уважение, может быть, да, Бога,
2: да.
1: Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
2: Да, это по причине греха, да, вот мы должны как-то учиться.
1: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди. Кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
2: Христос сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Мне ничего не колыхало, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному пути. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Земля обетованная, земля святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы или пророчества, когда говорил те или иные слова. Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида. Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. И оно обозначает оливковое масло. Ну что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла. Но что-то не совсем понятно, что за этим стоит. Неужели так хорошо и приятно братьям вместе быть, как постное масло, вылитое нам на голову? Неужели от вида наших родных и близких у нас возникают такие приятные, в кавычках, ощущения? Нет. Немножко не то имел в виду Давид. Написано «драгоценный елей». Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в прошлом веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может судить, может говорить вот это место. Это так называемый бустан. Бустан в переводе с иврита означает сад для запахов. Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с Иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы. Запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу, делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь. Особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
0: Земля обетованная.
1: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся, но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни, там, в районе Вифлеема. Он пас овец своего отца, там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит до 55 градусов, жизнь становится очень тяжелой. Путешествуя сейчас по пустыне, часто приходится видеть пастухов, которые должны заниматься дойкой овец в полдень, потому что именно в это время овцы становятся послушными и спокойными, потому что жара настолько сильная, что невозможно уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный, прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холмик, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне для того, чтобы добраться домой. И там рядом за стенкой какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь, с трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так трое-четверо суток куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути. Вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома, ты среди своих, тебе никто не угрожает. Тебе хорошо и приятно быть вместе со своей семьей.

0: псалом, который мы с вами прочитали, называется «Песнью восхождения». Восхождение куда? Естественно, в храм. Вот эти ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже, более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности, книга «Исход», заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и писаний, и люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио, и невозможно было узнать перед выходом из дому где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда. Невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен. И в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было Красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было серьезной задачей являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак, нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя, они отправлялись с молитвою на восхождение в храм Господень.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: И вот, наконец, дорога начинает подниматься вверх. Уже видны очертания Иерусалима на вершине горы. И вот здесь, где-то в 10 километрах от Иерусалима, по всему периметру с разных дорог, которые ведут Иерусалим с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них, на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем, но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет, потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Это история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма

конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова рады видеть вас на программе «Мужчина и женщина». Интимная жизнь – это сфера, которая поистине может приносить настоящее удовлетворение или сделать очень несчастным семейную пару. Сегодня мы поговорим о сексуальных расстройствах, о дисгармонии в браке. И я с радостью представляю нашу гостью Людмилу Федоровну Верлан, психолога, семейного специалиста по отношениям. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр, я тоже очень рада вас видеть.
1: Итак, сегодня мы поговорим о дисгармонии в браке. Скажите, пожалуйста, какие наиболее часто встречающиеся жалобы вы слышите от ваших клиентов?
2: Я слышу, в литературе тоже описано, чаще всего сексологи говорят о том, что женщины жалуются на то, что мужчина быстрее заканчивает, чем она получает удовольствие. А женщины говорят о том, что хотелось бы, чтобы секс это было не только дети и невроз, а что-то еще кроме этого. Мужчины говорят о том, что ну что это такое, я прихожу с работы уставший, хочу получить удовольствие, 45 минут мучаюсь, а она ни в какую. Да лучше вообще не начинать. Или, допустим, пожилой мужчина жалуется, что вот ему-то вот еще надо, и он хотел бы продолжения интимных отношений, а жене-то уже все надоело, и она уже ничего не хочет знать. И даже я вспоминаю такой, ну, может быть, немножечко комичный такой случай. Это мы жили тогда на юге. Это произошло вот именно как в нашей практике с мужем. Дедушка был, ему было 75 лет, он был вдовцом, искал себе спутницу жизни, нашел женщину, где-то нам ей около 70 было. Так, в общем-то, одна женщина согласилась, ну, думая о том, что дедушке просто нужен уход, ну, понятно, 75 лет мужчина, трудно жить одному. Через 2 месяца она сбежала. Как оказалось, что дедушке это надо было не только уход, а ему нужны были яркие интимные отношения. А эта женщина сказала, она, ну мне надо, говорит, зачем оно мне надо? Мне 100 лет это не нужно. И все, и она через 2 месяца сбежала. Бывают и такие вот казусы, когда просто люди не могут найти общего языка, даже уже на такой вот пожилой возраст.
1: Одной из наиболее частых причин сексуальных расстройств вы назвали преждевременную эякуляцию. Что это такое и почему она появляется?
2: Ну, что это такое? Это... В общем-то, в принципе, это нельзя сказать, чтобы это было прямо таким расстройством. Я хотела бы, чтобы мужчины не подумали, что у них, если они быстро заканчивают, если самоизвержение происходит быстрее, чем, может быть, хотелось бы женщине, что это какая-то мужская проблема. Нет. Это просто, знаете, вот я вспоминаю басню Эзопа «Черепашка и прыткий заяц». То есть вот получается так, что женщина как черепашка, она вот медленно двигается, а мужчина как этот прыткий заяц, он быстренько, быстро все у него получается. И он заканчивает намного раньше, чем женщина может получить удовлетворение. А естественно, что в интимных отношениях вершина удовольствия и даже мужского удовлетворения происходит тогда, когда совместное происходит оргазм совместный у мужчины и у женщины, когда они оба достигают этого пика блаженства, и потом оба же потом и расслабляются. Когда же это такой разнобой, и потом мужчина должен потом еще что-то делать для того, чтобы все-таки женщину как-то довести до какой-то кондиции, это, ну, в общем-то, не дает вот всего спектра того удовольствия, которое мог бы человек получить. А чего это происходит? Ну, в первую очередь, конечно, это чаще всего, это если были преждевременные добрачные связи, как правило, всегда все-таки добрачная связь, она, даже если человек этого хотел и стремился, она происходит в каких-то таких не совсем удобных условиях или все равно где-то на задворках у человека в сознании есть что-то неправильное, что это что-то неправильное, что это может быть что-то даже постыдное. И интуитивно человек пытается быстрее это закончить. То есть он не растягивает это удовольствие.
1: То есть, получается, формируется привычка.
2: Привычка, да, даже какой-то стереотип. Потому что это нужно делать быстрее. Ну и тем более, что человек старается возбудиться, и как правило, если человек приступает вот эту грань, как бы то ни было, все равно человек понимает, что это даже человек, если он не христианин, если он не из там, религиозной среды, он прекрасно понимает, что это все равно это неправильно. Все равно в сознании живет этого человека, что это вне брака, это что-то все-таки не совсем правильное. И естественно, что он достигает или начинает интимные отношения тогда, когда уже на пике возбуждения. Как правило, вот это заставляет человека начать интимные отношения не со своей женщиной. И естественно, что это сформирует вот такое желание быстрее-быстрее это все сделать, то есть быстрее получить удовольствие и быстрее это закончить, и быстрее даже бывает так даже разбежаться, можно быстрее. Это формирует уже такую привычку, и естественно, что вступая в брак, человек вольно-невольно то же самое делает. Но точно так же он старается быстрее это закончить, получить максимум удовольствия за минимально короткий срок. Но может быть еще и другая причина. Бывает так, что наоборот, человек долго как-то сдерживался и старался быть верным своей подруге. И потом, когда уже все-таки он имеет возможность выстраивать отношения, бывает так, что даже одного прикосновения женщине уже приводит к семяизвержению. То есть он не может контролировать этот момент. Бывает так, что после командировки может у мужчины такое произойти. Он не может продлить этот акт для того, чтобы женщина получила больше удовольствия. Но по-любому эти вещи, они, как я говорю, что это не болезнь, это не такая вот очень страшная проблема, но неприятная проблема, потому что наступает действительно дисбаланс в отношениях между мужчиной и женщиной. И, как правило, вот такое вот преждевременное семяизвержение, оно как раз и провоцирует появление и у женщины дисгармонии. То есть у нее происходит вот такой дисбаланс, она не может получить оргазм.
1: Часто мужчины интересует вопрос, а сколько времени считается нормой? Вот сколько времени должен длиться половой акт, чтобы это не было преждевременной эякуляцией?
2: А скажите, пожалуйста, сколько времени должно длиться у человека насыщение вот, пищей?
1: Я думаю, что по-разному у каждого человека.
2: Ну и точно так же по-разному и здесь. Все зависит от того, насколько женщина может быстро возбудиться, насколько она может подстроиться под мужчину. Все зависит от очень многих факторов и очень индивидуально в каждом случае.
1: То есть, по сути, это сложность, с которой сталкиваются пары, мужчины, да, прежде всего. Это не сколько речь о времени, сколько речь о неспособности контролировать себя.
2: Совершенно верно. Что мужчина не может приспособиться именно к ритму женщины. То есть он не может контролировать семяизвержение и достичь задержать свой оргазм для того, чтобы можно было добиться оргазма у женщины. Это неумение, скорее всего.
1: Скажите, а все мужчины страдают этим или нет? Или это какая-то отдельная часть?
2: Скорее всего, не все. Естественно, что не все, потому что бывают такие счастливые пары, у которых гармония наступает буквально с первого же интимного акта. То есть они тут же находят и время, и возможность, они откликаются друг на друга. И это такое тоже бывает, и поэтому нельзя сказать, что прямо там все мужчины этим страдают. Есть женщины, которые умеют правильно возбудить мужчину. И опять-таки, если вот происходит прелюдия очень такая красивая и достаточно длительная, тогда это намного проще все это сделать. Ну, а еще есть женщины, которые допускают очень большую ошибку, принося себя в жертву, когда они имитируют оргазм и, в общем-то, делают вид, что у них все хорошо. И даже учащенно начинают дышать, там как-то все признаки оргазма вроде как налицо, и мужчина довольный, в общем-то, вроде как все хорошо, все замечательно, он засыпает, а у женщины проблема, и утром она встает вообще вся издерганная, потому что у нее, естественно, что не произошла разрядка, у нее кровь скопилась в органах малого таза, ей больно, начинается воспалительный процесс и так далее, и так далее.
1: Вы сказали о том, что и женщины тоже страдают отсутствием оргазма. Если я не ошибаюсь, это называется дисфункцией оргазма.
2: Совершенно верно.
1: Что это такое?
2: Это как раз такая проблема у женщины, еще называют фригидностью женщины, то есть холодностью, когда женщина, она либо длительное время не может дойти до оргазма, либо вообще оргазм у нее вообще отсутствует. То есть она вроде бы как начинает возбуждаться, но дойти до этой разрядки, до полноты ощущений у нее не получается.
1: Но это физиологическая проблема или все-таки больше психологическая?
2: Больше психологическая. Хотя, опять-таки, это зависит еще от строения женских органов. Многие мужчины даже не подозревают о том, что бывает у женщины клитор расположен таким образом, что она не возбуждается от влагалища. А мужчины, не зная этого, вроде как клитор не трогают, им думают, что это само собой разумеется. А женщина вообще не возбуждается. Вот, абсолютно совершенно не получает какого-то такого вот полноты этих эмоциональных чувств. А мужчина, этого не зная, это игнорирует. А женщина сама не знает о том, что клитор играет такую большую роль в этих отношениях. Бог удивительным образом создал вот именно женские, мужские половые органы. Они созданы так, что они полностью гармонируют и как бы составляют одно целое, если их совместить. Но у некоторых женщин бывает так, что клитор находится высоко очень, и поэтому они не могут... физиологически не могут действительно возбудиться. Поэтому нужна определенная техника, и все это можно решить.
1: Угу. Если мы говорим не о физиологических особенностях, да, не об анатомии строения тела женщины, если мы говорим о психологических причинах отутствия оргазма, то какие это причины?
2: Ну, причины – это, опять-таки, неудовлетворенность женщины, отношение мужа днем. Это игнорирование женщины, если грубость мужская. Потому что однозначно и мужской, и женский оргазм в первую очередь формируется в голове, в мозгах у человека, в его ощущениях. И если нет гармонии и понимания близости днем, то естественно, что однозначно ее не будет ночью, это 100%. Ну а если это возникает даже у любящих супругов, то есть определенная техника, есть определенные упражнения, которые они полезны выполнять их, даже если нет какой-то определенной проблемы, потому что эти упражнения выполняются вдвоем. Это обязательно должны то, что касается и преждевременного семяизвержения, и дисфункции оргазма. И одна и другая проблема решается только обоюдно. И эти упражнения, они очень простые, очень эффективны, и они способствуют увеличению гармонии не только в сфере интимных отношений, а вообще в браке. Потому что супруги вдвоем одновременно выполняя эти упражнения, учатся понимать невербальный язык тела друг друга. Они учатся понимать друг друга уже, как говорится, не с полуслова, а с полузгляда вообще. Даже вот по движениям, может, друг друга не учатся понимать. То есть получается очень такая близость и душевная, и духовная, понимание друг друга. Поэтому есть смысл немножечко действительно потрудиться. И эти упражнения обычно проводятся в течение 20-30 минут, не более. Но одновременно это должны делать и женщина, и мужчина. И эти упражнения можно найти в книге Этуита «Предназначены для отрады». Там он очень подробно это все описывает, как это нужно делать и какие результаты можно добиться, выполняя эти упражнения. И тогда можно добиться гармонии.
1: Угу. Какие еще сложности испытывают супруги касательно вот их интимной жизни? Ну, помимо дисфункции оргазма и преждевременной эякуляции.
2: Ну, это в основном самые такие основные проблемы, из которых вытекают там более мелкие. Но опять-таки проблема, когда мужчина засыпает сразу после того, что он получил удовлетворение, он засыпает и отворачивается. Как правило, он отворачивается от женщины. Женщина чувствует себя заброшенной, она чувствует себя просто использованной. Просто вот это вот одна из проблем. Проблема еще такая, когда неудовлетворенная женщина начинает предъявлять претензии своему мужу. Зачастую так оно и бывает. Она его обвиняет в том, что вот он такой неумеха, у него ничего не получается. Конечно, это очень большая ошибка, потому что интимные отношения – это дело обоих. То есть когда человек просто ждет, что другой будет его удовлетворять и приносить ему удовольствие, в конце концов это все приведет к явной дисгармонии. Потому что Бог так создал человека, мужчину и женщину, как одно целое. Они должны стать одной плотью. И поэтому один кусочек там этой плоти, он не может быть безучастным и ждать, пока вторая половинка будет там его ублажать. Точно так же, как если только одна рука будет что-то делать, в конце концов вторая рука, она потеряет свою функцию, и она будет атрофироваться. Точно так же и здесь. Нельзя добиться гармонии в браке тогда, когда только один старается, а другой остается безучастным и только ждет, что вот ему будет все.
1: Скажите, а как быстро вообще можно добиться этой гармонии? Вот есть какие-то вот, ну, сроки вот в среднем хотя бы?
2: Ну, в среднем где-то 2-3 месяца. Почему? Потому что у нас привычки и стереотипы формируются достаточно долго. И достаточно долго они нас оставляют. Если у мужчины сформировался стереотип быстрого семяизвержения, должно пройти достаточно много времени, пока новый стереотип он вытеснит, или новое там понимание, или новая реакция, можно так назвать, пусть не стереотип, новая реакция на ту же самую женщину. Для того, чтобы одна реакция сменила другую, должно пройти время, и она должна закрепиться. Мало того, что ее нужно выработать, она еще должна закрепиться. То есть действительно мозг должен к этому привыкнуть, принять это новое положение, а для этого нужно время. Поэтому нужно брать терпение.
1: А вообще пары способны, в принципе, сами справиться с возникающими сложностями или требуется помощь специалиста?
2: Ну, если, допустим, это не сильно запущено, и пары любят друг друга и хотят сделать, действительно, ну, доставить огромнейшее удовольствие друг другу, то достаточно этих упражнений, если они скачают в интернете книгу Эда Уитта «Предназначена для отрады», найдут там эти упражнения, перепишут их, или там, не знаю, там как-то они смогут с ними познакомиться, и тщательно по этой инструкции они будут выполнять, то все у них получится, все очень хорошо. Было бы только желание. Но если, конечно, у них не получается, или там есть, кроме этого, какие-то трения и конфликты дневные, непонимания, тогда, конечно, нужен специалист. Но мне хотелось бы закончить вот таким интересным тоже высказыванием. Супругам никогда не поздно приступить к совершенствованию своего полового общения. Методы коррекции сексуальных расстройств чудесны по своей простоте и эффективности, хотя и требуют определенных усилий и обоюдного желания ими воспользоваться. Вот это очень важно помнить, что все возможно, если ты любишь человека и хочешь сделать ему приятно.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваши такие откровенные, обстоятельные ответы. Я думаю, что ваши ответы как специалиста, они дарят большую надежду для тех пар, которые в этом нуждаются. Ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся и желаем вам всего самого хорошего. И помните, все можно наладить. Было бы желание. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – секс до брака. У нас в гостях священнослужитель Александр Жуков. Александр, рад вас видеть вновь в этой студии, рад вас приветствовать. Почему такая жесткая позиция у христианской церкви, что вот секс до брака – это невозможно, это грех? Почему вот в этом воспитывается молодежь христианская?
2: Знаете, если мы говорим о христианстве, мы говорим о том, что христианство, неся в себе это название, да, Христос, старается призывать людей к идеалу, к первоисточнику, даже если он подчас кажется далеким от реалий. Так вот, идеальные отношения, они показаны в Библии, с первых страниц Библии. Очень интересно, если глубокомысленно так вот продумано прочитывать эти несколько строк, когда Бог говорит, что Он сочетал Адама и Еву и стали двое одной плотью, то вот здесь богословы красиво, ну и практики христиане расшифровывают, что секс – это слияние, это то, что соединяет две половиночки в жизни, да? Молодежь сегодня говорят найти свою половинку, но они ищут ее, пытаясь уже слиться, забывая или вообще не предполагая, а есть ли благословение Божье. А в идеале церковь учит, ссылаясь на опыт первых наших родителей, именно первых, что неразлучным может быть то, что Бог сочитывает. И как подарок вот той первой пары, так говорят красиво сегодня некоторые богословы, Господь дал интимное отношение. Поэтому сегодня мы призываем молодежь, наших детей, не делать этого шага, пока вы не получите благословение Бога. Поэтому христианство стоит на этом.
1: Все-таки почему? Ну да, хорошо, Адам и Ева, но мир-то меняется. Меняется одежда, меняется культура, меняется образ жизни. И, может быть, и отношение к сексу, оно тоже поменялось с течением времени.
2: Да, конечно, поменялось. Вы знаете, я бы тогда просто спросил, если меня спрашиваете вы, или спросил бы кто бы то ни был, да, мой сын, моя дочь, мои знакомые, я бы на вопрос сначала вопросом, я бы спросил, вы, спрашивая это, спрашиваете ради любопытства, или если вы в этом вопросе несете в себе информационный такой смысл, как и где найти счастье, да, тогда я вам отвечу, если вы хотите получить благословение Божье, последуйте его советам. Почему мы этого так боимся? Ну, знаете, очень много раз в Библии Бог использует вот это выражение, близкое каждому человеку. Он говорит, я Бог-ревнитель. Хотя о ревности сегодня спорят, правда? Спорят и разные выражения. Мне все-таки ближе выражение, которое говорит, что любящий человек не может не ревновать. Другое дело, в какой степени, в каких случаях, в каких отношениях. Но вот именно в этом случае Бог говорит, я Бог-ревнитель. То, что Он говорит, я хочу, чтобы ты принадлежал мне. Я хочу, чтобы моя церковь принадлежала мне и только. Потому что посторонние связи, они разлагают. Давайте теперь к молодым людям. Я себя вспоминаю. Я себя ставлю на это место. Хотя молодежь сегодня, глядя на меня, скажет, ну, еще бы своего дедушку поставил. Да? Но тем не менее, естество не изменяется. Так вот, говоря своей избраннице, ты моя половиночка, я хочу знать, что она только моя. Так же, как и она, правда? Вправе говорить, жить мечтой, что это ее половинка.
1: Ну да.
2: Но а не дробленная уже часть на сотую,
1: нет,
2: десятую.
1: Вот с этого времени, когда вы заключаете брачный союз, вы действительно становитесь половинками друг друга, одним целым. А прошлое при чем здесь?
2: Ну вот дело в том, что сможет ли человек, мы же говорим об идеале, да, в идеале он и не знает этого, его нет этого прошлого. К чему мы призываем молодежь? К идеальным отношениям. В идеале этого прошлого нет, потому что он и она берегли себя для половинки. И не получив Божьего благословения и одобрения, не вступали в интим ни с кем. Но когда это знание обретено, они, увидев эту уверенность вдруг в друге, они призывают Божьего благословения. И после этого, не дай Бог, но если молодой человек или молодая девушка, да, узнает, что он или она не первая, как избавиться от того сознания, что ты не единственная? Как не нести в себе ту вот направленность ревности, которая говорит, ты не был единственным, я для тебя не единственный. Я повторюсь, это идеал. А почему не стремиться к идеалу? Почему не стремиться к тому, что предложил Бог, чтобы у каждого была одна и единственная половинка? Пронести это через всю жизнь. Разве это не счастье знать, понимать, быть уверенным в том, что твой возлюбленный или твоя возлюбленная единственная твоя половинка? Или жить сознанием, что уже когда-то твой возлюбленный или твоя возлюбленная по ошибке, как теперь выяснилось, говорила кому-то, ты моя половинка, и не просто говорила, а сливалась воедино.
1: Да, ну и подход, наверное, сейчас даже другой. То есть не то, что ты моя половинка, а просто вот интимные отношения, это провести вечер вместе, поужинать. То есть люди не вкладывают в этот какой-то такой смысл, который вкладываете вы.
2: Ну вот, мы призываем вернуться к тому смыслу. Вы знаете, кто... Опять-таки, все ведь познается в сравнении, да? В сравнении. Сегодняшний мир даже понятия не имеет о том, а насколько были бы более сладкими те отношения. Вот ссылается молодежь на то, что это надо попробовать, это надо ощутить. Они теряют ли вкус за этой пробой? Настолько, что потом это уже становится действительно как порцией вечернего ужина. А ведь Богом это заложено было совершенно иначе. И сегодня, когда мы говорим о целомудрии, я почему-то считаю, что еще до конца мы не утеряли эту веру в то, что можно быть целомудренным девушке, парню. Можно сохранить себя для того, чтобы всю прелесть интима вкушать в браке, а не растрачивать его по дороге к браку настолько, что потом и вкуса-то уже не будет.
1: Ну, представьте себе молодого человека, ну не все же рано создают семьи. Ему лет 30, и как ему? То есть он же здоровый, нормальный человек. Ну, как ему быть-то, если ему нельзя встречаться с девушками с точки зрения церкви?
2: Да, вы сейчас
1: нельзя...
2: о физиологии, правда?
1: Да, и о физиологии тоже.
2: Физиология давит. Ну, вы знаете, вот, слава Богу, я не могу это понять, и до сих пор и говорю, что именно когда, вот и переживаю, мой сын будет расти, да, я его буду как отец спрашивать, ты с физиологией дружишь? Да, дружу, но тогда вот какие-то шаги предпринимай к поиску своей половиночки, потому что это очень сложно. Вы правы, вы меня сейчас ставите перед фактом, а что делать, если? Но все равно не смогу себя переломить и сказать, ну что, ну тогда нужно выплеск всей этой физиологии направо
1: налево.
2: В некоторых
1: случаях, даже согласитесь, врачи советуют девушке, которая там не может выйти замуж по каким-то причинам,
2: да,
1: найти себе партнера.
2: Слышал о таких случаях.
1: Жить, и не будет каких-то эмоциональных проблем и так далее.
2: Вы знаете, вы сейчас мне напоминаете вопросы замполита в армии к верующему человеку. То есть человек неверующий, он Бога убирает в сторону, правда? И он начинает переходить на уровень физиологии, логики и только. Вы правы, 100% правы. Если взять и убрать, что Бога нет, но ведь мы с этого начали, правда? Мы стали говорить, что идеальная позиция, она с Богом. Поэтому, когда молодой организм растет, зреет, физиология настолько себя давит, что уже тогда, вот, наверное, самое время просить о том, чтобы Господь как можно быстрее показал эту половинку. Половинку, в которой я могу излить все свои эмоции, физиологию, интим, любовь. Все в этом должно быть воплощено. Повторюсь, это опять отличие верующего от неверующего. Молиться нужно молодому человеку, молодой девушке о том, чтобы не было искушения физиологию вылить куда-то так на сторону, что уже не останется ни души в этом понимании.
1: Очень трудно молодому человеку в современном мире вот придерживаться той позиции, которую вы
2: Трудно. Я не скрываю свое понимание того, что это трудно.
1: Совсем по-другому живут люди, совсем по-другому.
2: Но повторюсь, вы задали вопрос, почему церковь так относится. Я попытался ответить, рисуя этот идеал, который все равно возможен. Я верю, что пары, которые просят благословения, сочетания у нас в церкви, они себя донесли вот в том целомудрии до алтаря и не хотят вступать в интим, не получив Божьего благословения. И поэтому я повторяю, да, есть одна жизнь, но есть и другая жизнь. Это может быть горстка людей на общем фоне, но это горстка людей, которая не проигрывает в отношениях, а выигрывает. И если интересно, то я бы сказал, а вы призадумайтесь. Если даже уже утеряно это понимание и в жизни вообще, все равно есть возможность еще вернуться к поиску своей половины с помощью Бога, чтобы Бог ее показал. Вот тогда произойдет то, о чем мечтают, наверное, все, чтобы Бог сочетал и никто не разлучил. И тогда не будет такой статистики разводов, И тогда не будет этих вопросов, если уж идти к идеалу. А идеал нужно искать, вот как раз-таки перелистывая странички и подойдя к самой первой страничке Библии.
1: Я хочу понять, если парень или девушка уже имели партнеров, то Бог не благословит их брак?
2: Благословит. В этом-то любовь Бога. Слава Богу. Вся история пронизана тем, что Бог благословит, невзирая на то, что, ну, утеряно, ну, не знали, или знали и не получилось. Бог не бросает человека только за то, что он согрешил. Но мы ведь коснулись с вами идеальных отношений, правда? Отношений, которые мы можем предложить тем девушкам и парням, кто еще не вкусил интима, правда? Мы ведь об этой категории говорим. Но красивый ваш вопрос, правильный. Ну а тем, кто познал это вне брака или в браке, но несчастном браке, Бог не бросает человека. И вы можете обрести счастье, если это будет ваша половина. А это узнать вы можете только с Богом. Если над вами произнесены будут эти слова, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
1: Вот вы сказали, что это грех. Ну, добрачные отношения, интимные отношения – это грех. Я хочу понять, ну почему так страшно-то? Почему грех? Да, надо стремиться к идеалу. Да, лучше, если было так. Я с вами согласен. Но когда вот произносится такое слово «грех», убийство – это грех, да? Воровство – это грех. И вы приравняли интим, не насилие.
2: Вне брака, давайте добавлять, да?
1: Вы приравняли интимные отношения вне брака вот к убийству, к воровству и так далее, и так далее. Так я понимаю?
2: Хорошо, вы выстроили на одну планку. Ну, давайте, да, хорошо.
1: Ну, грех – это грех, да?
2: Да, грех – это беззаконие, так говорит Священное Писание. А беззаконие – это то, что совершено не по воле Бога. Поэтому грехом христиане называют, Библия называет то, что совершено без благословения Божьего. Поэтому Господь, повторяюсь, учреждая брак, благословил эту чету, и тогда были интимные отношения. В данном случае, что в этом плохого? Молодые люди, не получив еще благословения Бога, решаются на этот шаг слияния физиологического, ну и как они считают и клянутся. А если нет? А если нет, то они расстаются, и уже подходя к следующему своему выбору, они подходят уже потеряв то.
1: Почему потеряв? Может быть, приобретя некий опыт?
2: Ну, это вот с позиции, опять-таки, не христианина. Потеряв то, что, повторюсь, ведь мужчина, избранник, хорошо, если вот он сможет так отделаться от мысли, что, ну, не первый он у нее. Ну, а кто не льстит себя этим? Хотя, вот видите, уже не верят в это счастье. Ну, разве это не счастье? Это счастье. Осознание того, что ты единственный, ты мой и на всю жизнь. Что в этом проигрывает христианство? Можно я вот так пойду навстречу нападения в вашу сторону? Что проигрывает христианство в этом? Выигрывает человек, хоть женщина, хоть мужчина. К этому мы и призываем молодых людей. К пониманию, к осознанию того, что его не будет сжечь ревность. Осознание того, что ты не единственный. Ты не первый. И где гарантия того, что человек не будет мучиться переживанием, а последний ли я в жизни? Это те чистые отношения, святые отношения, которые Бог предложил. Вот почему на страницах Библии идет иногда даже сравнение. Христос сравнивает себя и церковь вот в этом сравнении жениха и невесты. Белое одеяние, да, столь символично, беспорочное. Поэтому Священное Писание, Новый Завет, апостол Павел так вот написал, это уже через века, это уже далеко от Едема. Он сказал: «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна». Я процитировал наизусть послание апостола Павла к евреям.
1: Что значит брак честен? То есть...
2: Отношения чисты, в них нет утайки, в них нечего таить, в них нет обмана, в них нет того, что спровоцирует трагедию. Когда, сочетаясь после росписи, мы вдруг узнаем друг о друге вещи, которые ранят, больно ранят. Удастся ли избавиться от этой чувства ревности, а у партнера чувство вины? Поэтому апостол Павел так емко написал: «Брак у всех да будет честен, ложе непорочно».
1: А красиво, что значит, емко. Ложе непорочно?
2: Это вот как раз-таки, наверное, целомудрие. Это то, чтобы избегать внебрачных связей.
1: Давайте представим себе ситуацию. Девушка не может выйти замуж, таких немало. И в церкви тоже, наверное, немало. Вот. Как ей быть? Ей уже, скажем, за 30. Да, вот. Как быть с той же самой физиологией?
2: А только один ответ у меня. Его другого не придумаешь. Потому что логика и физиология меня сейчас загонят в угол этим вопросом. Но есть Бог. Все, что остается девушке, ну, а у нас и парни есть. Несмотря на то, что много девушек, да. Ну,
1: просто парню как бы легче создать.
2: А он не женится, и он говорит. А вот он, я недавно беседовал с одним, он говорит, это вы так считаете, это считается. А я не могу найти свою половину. Это страдание, это переживание. Что можно сказать? Ну, я не хочу сказать «ищи», потому что это как раз-таки толчок. Ах, искать? Хорошо, я пошел. Верующие люди говорят, нужна помощь Бога. Нужно просить об этом Бога. Поэтому обретение счастья в Боге и в супружестве, оно очень связано. Пусть Господь поможет и молить об этом, просить об этом, найти эту половинку, обрести ее однажды и на всю жизнь.
1: Вы считаете, поможет?
2: Ну, если бы я сказал «нет», тогда я не верующий. Но я же верующий человек. Я считаю, поможет.
1: Ну, с чем же тогда связано, что вот до сих пор это не произошло или... не случилось это год назад.
2: Я не могу это анализировать. Я не имею права анализировать чужую жизнь. Я не имею права.
1: Но вы считаете, что если у человека эта проблема есть, и он желает создать семью, то Бог ему обязательно поможет, если он к нему обратится?
2: Да, необходимо еще заметить, если это человек верующий, он ведь всегда прося, что бы он ни просил у Бога, он всегда говорит, да будет воля твоя. Я даже не имею права, морального права, анализировать чью-то жизнь, какой-то девушки, какого-то парня, потому что это чужая жизнь, ее знает только Бог. Почему до этого времени нет этой половиночки? Я не смогу ответить на этот вопрос. Просто не смогу. Здесь столько предположений может быть и ошибочных, и попаду я в десятку или не попаду, выстреливая всякий раз вот эти шаблоны, сказать, была твоя половиночка, проморгал ты ее, да? Или там будет еще, дождись, или ныне есть, разгляди. Это стрельба. По мишени, потому что я ограничен. Я человек. Я могу дать совет. Как отец, как сам проживший жизнь. Я могу открыть Священное Писание, я могу открыть странички истории и сказать, что это беспроигрышно. Будь с Богом. Сохрани себя для единственной. И Бог поможет тебе обрести твою половиночку.
1: Спасибо, Александр, за беседу. Всего доброго. До встречи.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
5: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто бы

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую заправленную книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: И ты это называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Ладухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель, садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя комиссионер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, я знаю правила. Красный свет дороги нет, желтый свет подожди, а зеленый свет иди.
0: Иди, иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дяденька милиционер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста, а то я на программу взаправду опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую забравочную книгу, про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог, ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения. Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую заправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надь, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед, чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
2: Понятно, какую? Библию, конечно же.
3: А теперь третья загадка. Что общего у Библии и светофора?
2: Знаю, знаю.
3: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
2: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
3: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану, а кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Но жили в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденаго. Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь в самой заправдочной книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю. Вот эти юноши не повинуются.

0: Так, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся.
1: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного и самым сильным воинам приказал связать юношей и бросить их в печь раскаленную. И так сильно была раскалена, что пламя огня убило воинов, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авдинага.
0: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: «Не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу 4, которые ходят среди огня, и вид 4-го подобен Сыну Божьему».
1: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается Его.
0: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
1: Тогда царь подошел к печи и позвал: «Месах, Сидрах, Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Юноши вышли с печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне. Ни волос, ни одежда не опалились, даже запаха гари не было.
0: Это настоящее чудо! Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
1: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается Его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса Его».
0: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо знать, что юноши читали заправдушную книгу и знали, как надо поступать.
2: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
0: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай для тех, у кого Библии нет, делаем маленькие заправдушные книги в подарок.
2: Как это? Сами?
0: Очень просто. Берем, может быть, листочка 3.
2: Небольшие, да, листочки?
0: Да, таких вот. Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе 2 дырочки.
2: Шилом, да?
0: Да.
2: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
0: Еще как понадобится.
2: Ну, тогда держи.
0: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
2: Помочь тебе или справишься?
0: Справлюсь.
2: О, появился кончик.
0: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы.

0: вот. Теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдочной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю...

0: говорю. Вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные. Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг ко другу добры, прощайте друг друга.
0: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?
1: Смотри, как здорово получилось.
0: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
1: Ну тогда запевай, Марка.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы на «Лицемерию нет». И сегодня хотелось бы поговорить о таком библейском тексте, который говорит о пустословиях, о смехотворстве, о сквернословиях.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Это послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 4. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, напротив, благодарение». Вот апостол Павел говорит верующим людям в Ефесе, что сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны верующим людям. И как-то сразу грустно становится.
3: Ну почему? Например, сквернословие, я считаю, это вообще никак даже нормальному человеку, даже просто, вот не имея никаких серьезных принципов духовности или еще, просто обычному человеку неприятно.
4: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
3: Если человеку нравится сквернословие, то это, я считаю, небольшое отклонение, потому что человек не может выразить свои чувства без негатива, без обвинения кого-то или высмеивания кого-то, унижения кого-то. То есть это невзрослость, неумение решать проблемы другим путем. Поэтому сквернословие – это гадкие, обидные какие-то слова, которые людям удобно говорить для того, чтобы унизить кого-то или скорбить. И это никак не приемлемо, не просто верующим, вообще никому.
1: Вообще неприемлемо. Ну, с этим-то, в принципе, никто-то особо спорить и не будет. Вот. Может быть, кроме некоторых особо злоупотребляющих сквернословием, оставим их на их совесть. А вот как быть с остальными словами, которые не рекомендуются?
3: Сквернословие, а еще там какое?
1: Пустословие.
3: Пустословие?
1: По порядку можем пойти. Пустословие и смехотворство.
3: Что значит пустословие? Есть там что-нибудь?
5: Греческое слово переводится на русский язык. Глупые речи, глупости, вздор.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: На другой перевод переводит, например, слово «не должно быть ни постыдных речей, ни глупых разговоров». Глупые разговоры. Фактически.
1: А в русском языке это слово что-то значит?
3: А что значит «глупый» тогда? Для кого-то, допустим, я глупая, для кого-то, допустим, кто-то глупый. Да?
1: Посидели, два человека поговорили,
3: да.
1: Они вроде все очень серьезно, а человек со стороны, что-то вы глупости какие-то говорите.
3: Да-да-да. Как определить глупость, извините? У всех разный уровень образования, возраста, да? Дети вообще каких-то глупостей с нашей стороны говорят. А другие люди,
1: интеллигенты, для них это не просто важно, они еще и учатся на тех вещах, которые говорят, дети, когда они общаются между собой.
6: Глупость, наверное, это антоним мудрости, так понимаю.
4: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
6: И люди, которые говорят, может быть, что-то такое возвышенное, существенное, но оно не соотносится к истине, наверное, это есть глупость. То есть людей обманывать...
1: Вы знаете, я склонен обычно слова разбирать, как они написаны. Вот написано пустословие. Пустое слово.
5: В русском переводе.
1: Да, в русском
5: переводе. Так мы же...
1: Пытаемся до сути докопаться.
5: До сути пытаемся докопаться, да. Поэтому пустословие, да. Нет никакого противоречия между пустословием и глупой речью. Пустое слово.
1: Пустое слово.
5: Глупое
1: слово. То есть слово, не имеющее какого-то
6: веса,
1: смысла, разумного смысла, может быть, не имеющего, не приносящее пользы никакой. То есть если этот разговор не приносит никакой пользы, а приносит только глупость, вред, еще что-то, тогда этот разговор
6: не имеет. В Библии есть сравнение. Глупый тот человек, который, не принимает Бога как своего, как Творца, как своего Создателя. И в то же время говорится, что блажен тот, который доверяет Богу, кто надеется на Него. Ну, вот может быть, этот оттенок глупости.
1: Можно мудрость. Еще вспомнить, что мудрость человеческая и мудрость Божья, они чуть ли не диаметрально противоположны. И когда Бог говорит, то, что мудро у человека, у Бога это глупость. И наоборот, то, что Бог считает мудрым, очень многие люди начинают почитать за глупость.
3: Тут очень сложно понять. Но вопрос такой, к чему он это говорит? Вообще эти слова обращены, допустим, в отношениях к церкви, когда идет служение или общение между какими-то духовными наставлениями, да, либо это идет между там, собой, встретились с ребята там, или поговорили, или вот там, я не знаю, пошутили, поигрались,
6: провели
3: поболтали,
6: время, так
3: да.
6: скажем, да.
3: Ну, например, вот, да, вот, наблюдая над животными, они так смешно и глупо ведут себя иногда, да, там нам смешно.
6: Гоняясь
3: мы с ними там тоже подурачились, да, поигрались, или с детьми, с маленькими также по глупым какими-то вещами занялись. А что в этом плохого? Это как-то Бог осуждает, получается?
1: Ну, давайте или я прочту с начала главы, это всего лишь четвертый текст. Вот с...
5: Да, я как раз хотел это попросить сделать.
1: Да. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. И я здесь уже вижу следующее, что Он призывает нас жить таким образом.
5: Угу.
1: Жить, подражая Богу. Дальше написано. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. И так дальше, так дальше.
5: Вот то, что дальше это... очень важно. Почему?
1: Хорошо.
5: Потому что он снова возвращается к тематике третьего стиха. И он говорит, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, да?
1: Или любостяжатель.
5: Или любостяжатель, который есть служитель, не имеет наследия в Царстве Божьем. В третьем стихе он разбирает те же самые пороки. Да? Всякое облуд, всякая нечистота и любостяжание неприлично вам. И когда говорится в четвертом стихе о сквернословии, пустословии и смехотворстве, я считаю, что они написаны в одном контексте. И речь идет не просто, когда кто-то там просто наивно там ни о чем поговорил, там, или вот как вот Юля сказала, дети там, да.
6: Бытовую тему какую-нибудь, да.
5: Но речь идет об определенном контексте, об определенных пороках. И те тексты, которые здесь написаны, как сквернословие, пустословие, смехотворство, идет в контексте блуда, нечистоты, слово нечистота здесь имеется в виду как раз именно вот в том же самом контексте порочность или аморальность, да, переносное значение, которое используется похотливый, развратный, распутный, да, вот. Поэтому я считаю, что речь идет вот именно вот в этом контексте употребляются эти слова. И говорить просто о шутках там еще. Бывают шутки как раз, и, кстати, если говорить о шутках, грубых шутках, да, пустословных, пустых шутках, посмотрите, на чем сегодня смеются с телеэкранов. Это как раз связано с развратом. Все пошлые шутки, они на одну тему, да? Они связаны с сексуальностью, с извращенными отношениями и так далее. И вот это действительно в этих стихах осуждается, я считаю. Но речь не идет вообще о шутках всякого рода, потому что есть чувство юмора у человека, есть такая эмоция, как смех, которая создана Богом, и она имеет место быть, у нее есть право проявляться в человеке и говорить, что ее вообще нужно убрать, заглушить, и как какие-то отшельники, да? То есть там плакать, смеяться только... над какими-то конкретными вещами.
6: Ну, когда смотрите, друзья, вот 7 стих в этой же главе пишет: «Итак, не будьте сообщниками их».
5: Их.
6: Если сообщники, значит, есть сообщество.
5: Это блудники.
6: Вот теперь
1: это чьи?
6: Вот
5: блудники
1: теперь...
5: и нечистые.
1: 6 стих пропустили. Опять прочитали, 6 пропустили, 7 вывод сделать. 6. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления».
5: Обольщает.
1: «Итак, не будьте сообщниками их». То есть сообщниками тех, кто обольщает пустыми словами.
5: Вот обольщает к чему? К блуду и нечистоте. Потому что контекст такой.
1: Вы знаете,
5: речь идет не просто об обольщении, что тебя обольстили, на шутку тебя это, короче, развели. Не об этом идет речь.
1: Вы знаете, если смотреть о контексте, то я бы прочитал бы еще несколько стихов выше, из конца 4 главы. Там написано не только о них, там написано: «Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу, кто крал вперед, не кради, трудись сам, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены, всякое раздражение, ярость, гнев и крики, злоречие со всякой горькую злобу, да будут удалены от вас. Будьте друг другу добры, сострадательны. Потом и проживите в любви, и подражайте Богу, и про блуд, и про сквернословие, и про пустословие. Я не могу согласиться с вашим мнением сейчас, что сквернословие, пустословие и смехотворство, о котором здесь говорится, идет в контексте только блуда.
5: Ну, почему он
1: Потому
5: сказал?
1: Что широкий контекст.
5: В третьем стихе сказал, в четвертом назвал другими словами, и в пятом вернулся. Но если бы он продолжал, да, а он вернулся
1: просто
5: опять к
1: этому. Контекст говорит о христианской жизни. И он начинает перечислять самые разные аспекты христианской жизни. И вот даже как мы с вами здесь общаемся, да или любой диалог, иногда диалог не всегда последовательный, а иногда перескакивает. Потому что у меня появилась мысль, и я хочу ответить не на вашу мысль вот сейчас, а на ту мысль, которую вы сказали чуть-чуть до этого. Поэтому вот эта вот последовательность, она совершенно не обязательна в данном случае. Вот. И когда я вижу здесь, опять же, вот в 4 главе 29 стих, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только какое? Только доброе.
5: Что
1: для назидания.
5: Ну, то есть опять оно написано в контексте.
1: В контексте чего? Кто крал вперед, не кради?
5: Да.
1: И гнилось. Ну, понимаете?
5: Ну, я не думаю, что здесь Павел говорит о такой сфере, как юмор вообще. Здесь идет, речь идет о пороках определенных. Угу. И слова, связанные с этими пороками, речи, связанные с этими пороками, приглашающие к этим порокам. А мы начинаем в эти тексты засовывать смысл о том, что сейчас чуть ли не готовы сказать всем христианам, что чуть ли не смеяться – это грех. Христианство пережило эту эпоху, когда говорили, что смеяться – это грех.
1: Пережило, знаете, я не хочу сейчас это поменяло. Заявлять, но я хочу понять, что значит слово «смехотворство» и почему Павел в данном случае говорит, что это неуместно. И хорошо, если действительно это слово связано только с пошлыми шутками, а если больше?
3: Что имеется в виду больше? То есть просто посмеяться?
1: Просто с шутками?
3: Просто с шутками?
1: Например, что христианам неуместно шутить. Мог он такое сказать или нет?
3: Я думаю, Христос сам шутил. И в Библии несколько вариантов шутки.
1: А есть примеры?
3: Да, он приводил. Я просто сейчас...
6: В хорошем смысле шутил.
3: В хорошем смысле.
5: Чувством шутил, юмора да. обладал.
3: Да, у него были шутки.
6: А вот иронии, так иронии, скажем. Иронии даже. Может быть, не шутки, да. а иронии, скорее всего.
1: Да. Иронии, да, но ирония и шутка – это тоже разные вещи.
5: А вот некоторые говорят, что ирония даже хуже шутки.
3: Да.
5: Вот Илия скачет вокруг, да, на горе Кармел.
6: Громче кричите.
5: Вокруг. И громче кричите. Да может, ваш Бог заснул? Что это?
1: Да. Ну, во-первых, Илия не Христос, и Илия после этого побежал искать Бога буквально через день. Да, через день там он уже испугался, и потом осознал, что он потерял связь с Богом, и побежал до самого Кормила, 40 дней убегал, чтобы искать, найти Бога обратно.
6: Здесь поэтому там вопрос, какой, в некотором смысле,
1: что именно произошло.
6: Жрецами.
1: А вот сказать, что Христос пустословил, мы точно не можем. Нет. Потому что любое его слово имело смысл. И если он где-то сказал слово с иронией, или где-то сказал слово оскорбление...
6: Это не было злой шуткой, кстати.
1: Это не было шуткой.
3: Это было очень шуткой.
1: Даже серьезно.
3: Но давайте так подумаем. Если человек создан Богом, то у нас есть такое чувство, как юмор. И иногда, есть. Когда люди смеются, они счастливы. И нельзя иногда как бы отрицать вот это вот, что только вот в таком умиротворенном состоянии мы можем испытать счастье.
1: Наше счастье... Это было бы очень печально.
3: Есть сказать. Такое выражение. Мы так долго смеялись, что поняли, что это серьезно. Угу. То есть отношения серьезные возникают чаще всего между людьми, которым постоянно весело вместе, им хорошо, они счастливы. У них есть много общего в том, что их веселит. Потому что даже, говорят, брак не может нормально существовать, если чувство юмора разное у людей. Угу. И они не могут посмеяться над тем же, тем, что смеется другой. Вот. Юмор – это нормально. Если человек шутит, не обидно, потому что обида – это разрушительное чувство, соответственно, уже положительного, хорошего, доброго и любви там уже нет. А Бог говорит, любите друг друга, значит, юмор в добром понимании, который как бы созидает людей и дает им развитие духовное, моральное и тому подобное, почему бы нет? Нельзя смеяться над болью, над смертью или еще над какими-то вещами, которые действительно страдания приносят.
5: Если твоя шутка причиняет боль другому человеку, если она его оскорбляет, конечно, такие шутки неуместны.
3: А если юмор ради
5: но
3: радости.
5: Но если тебе какой-то эпизод или какая-то там, ну, какой-то случай заставляет тебя улыбнуться, какая проблема в этом?
3: Почему
5: даже если посмеяться громко.
6: А я вот верю, друзья, что здесь Павел пишет все-таки о сообществах, которые именно вот проводили время в таком времяпровождении, у него заключалось в этом смехотворстве. Я думаю, что и сегодня мы можем видеть такие сообщества.
5: Конечно.
6: И вот прилично ли христианину посещать контекст, такие сообщества?
5: Опять-таки, эти сообщества, они все находились в контексте
6: нравы.
5: Развратных нравов. Там был блуд, там была нечистота, там был разврат. И сегодня такие сообщества. А где еще?
6: Так скажем, плотские шутки, да, которые вызывают какие-то возбуждения у человека.
1: Просто когда человек находится в сообществе, где нужно творить смех, то есть смехотворством заниматься, если говорить дословно о русском слове.
6: Люди пришли посмеяться.
1: То есть они пришли и посмеяться, и они пришли придумать что-то, над чем будут смеяться другие. И когда начинаешь...
6: Розыгрыши всякие.
1: Да, когда начинаешь все это делать, во-первых, на это уходит уйма времени. Ну, вот, гораздо больше, чем порой можно себе представить. А во-вторых, какие в итоге получаются эти шутки? И к чему они приводят? И они не могут не шутить вне контекста той жизни, в которой мы живем.
5: Да.
1: Им приходится шутить в контексте этой жизни.
6: Верно.
1: Но контекст этой жизни каков?
6: Сюжет
1: когда Христос говорил,
6: жизни.
1: Что в последнее время будет как в одни Содома и Гоморра.
5: Когда ты шутишь, твои шутки так, как бы возвышают греховный образ жизни, вот это плохо. Но в то же самое время посмеяться над собой, когда это не связано с грехом, но может связано просто с какими-то твоими профессиональными ошибками, ошибками, с бытом, с культурой. И ты, ну, немножечко там, да, надстроим.
1: А где грань между посмеяться немножечко друг над другом, над собой?
5: Когда ты рассказываешь пошлые анекдоты там о любовниках, и все связано с изменой, с развратом, как вот здесь. Конечно, это пошло, и это воспитывает, да, ум, и как бы роняет идеалы семьи, там, верности.
1: Грань только лишь в том, о чем шутим, хорошее и плохое, или есть еще грань в количестве? Есть ли грань количества?
3: Я скажу так, когда люди очень много времени проводят в праздности, то есть у них нету как бы цели разумно что-то пытаться сделать, жить как бы ответственно своей жизнью, то есть заниматься не только собой и своими удовлетворениями, да, там, своими расслаблениями и счастьем, а находиться в обществе своих близких, заботиться о своих там, родных, помогать нуждающимся, в принципе, это вся цель нашей жизни, это помогать нуждающимся, и любить, научиться любить других, то есть отдавать, соответственно, если человек занимается чем-то, ему не будет время постоянно находиться, вот как там описано, в разгуле, в пустословии, в этом смехотворстве, в этом бесконечном. А если человек живет нормально, и даже если не всегда 100% хорошо, да, ну все мы делаем какие-то ошибки, но живет нормально, не постоянно в этом празднестве, то приходит время и отдыха, когда человеку надо расслабиться.
5: Конечно.
3: Или какой-то кризисный момент между отношениями. Шутка иногда сглаживает.
5: Сглаживает.
3: Она снижает
5: ситуацию.
3: Уровень агрессии, когда человек вдруг против себя настроен, ты можешь как-то легко пошутить, и человек, немножко рассмеявшись, успокаивается и перестает агрессивно на тебя нападать.
1: Говоря об уровне агрессии, например, сказано в притчах, что и подарок снижает уровень агрессии. Вот, и взятка фактически делает то же самое порой. И поэтому говорить о том, что только потому, что мы получили такой положительный эффект, то средство, с помощью которого мы достигли этого эффекта, правильное, не совсем корректно.
3: Это
5: вы
3: мудро.
5: Смеетесь в своей
3: это
5: жизни,
3: мудро.
5: Андрей?
1: Да.
5: Ну, отлично, в чем проблема-то?
1: Так а я разве говорю, что это проблема? Я хочу знать, где грань. Потому что вот мы отсекли, мы сказали, что пошлые шутки нехорошо. Шутки, которые оскорбляют кого-то, нехорошо. Значит, у нас остались только те, которые не пошлые, которые не оскорбляют, которые добрые. Стал другой вопрос. Много ли можно?
5: То есть я сколько? Считаю, что граница, конечно, должна
1: да,
5: быть.
1: Да, и вот она сказала, что если мы все время будем проводить в этом, или если мы находимся в сообществе, которое только и занимается, что это делает, значит, это для христианина неуместно. А где вот эта грань? Сколько времени можно, а сколько
3: времени
1: нет? Где
3: не посмеяться, сколько говорят?
1: Ну, я понимаю, что мы сейчас можем далеко зайти и сказать, ага, 2 минуты смеяться можно, а 15
3: все
1: нет.
3: Все зависит от темперамента. Еще, понимаете, человек отличается от другого, от потребностью проявления своих чувств и эмоций. Есть люди, которые с рождения любят смеяться. Они, им все весело. Даже если они не ржут, как кони, да, у них просто все довольно спокойно и легко. Вот эти вот юмор выходит сам по себе. А другие люди, они вот как не хотят пошутить, у них ничего не получается.
6: А некоторые такие вообще не понимают
5: юмор. И некоторые родились в благополучное время, в благополучной семье, в благополучных обстоятельствах. Им есть в жизни место весело. А есть те, которые такая жизнь, что даже вот и посмеяться некогда. Все зависит.
1: Но вы сказали о том, что когда люди проводят много времени в праздности, это однозначно нехорошо.
3: Это разлагает личность просто.
1: Да.
5: Да и заповедь говорит, 6 дней работай.
1: Ну вот Христос сказал так. Причем начал он все это говорить словами порождения ехиднины. То есть он вообще начал с оскорбления. Вот. И я всю речь зачитывать не буду. И он говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Мы говорим, что проводить много времени в праздности вредно, а Христос сказал, что даже одно праздное слово уже потребует ответа в день суда. То есть не то, что я много времени в праздности провел.
5: Что такое праздное слово?
1: А что такое праздное времяпрепровождение?
3: В суд,
5: это разные вещи.
3: Суд обычно происходит над каким-то негативным поступком. Человек приводит в какое-то негативное состояние другого человека. За это осуждаются. Если ты со своей шуткой привнес только благо, так приходи на суд смело и уверенно. Я ничего плохого не сделал. Потому что Бог скажет, ты ничего плохого этой шуткой не сделал. А вот то, что ты причинил этой шуткой вред, кто-то расстроился, обиделся и пошел там что-то наделал, ну, неважно. Ну, короче, какая-то боль произошла в человеке. Может, это травмировало этого человека настолько, что он потом, не знаю, там, кем стал. И ты отнесешься как виновным уже. И ты на суде будешь виноват.
1: Но когда ты действительно кого-то оскорбил. В данном случае под праздным словом стоит греческое «аргос», бездеятельный, не имеющий работы, ленивый, праздный, ничего не делающий, непроизводительный, безуспешный, бесплодный. Угу. То есть не оскорбительное, заметьте. Здесь нет негатива, здесь просто есть пустота. Слово, которое не принесло пользы.
6: То есть слово, произнесенное в праздности человека.
1: Да. Это слово не принесло вред, не обязательно. Это слово не принесло оскорбления. Это просто слово не принесло пользы. Обратите внимание, что когда Христос говорил, даже когда он говорил с иронией, даже когда он говорил оскорбление или еще что-то, вот как здесь мы видим, он начал с оскорбления. Для чего? Все это имело смысл. Имело смысл где-то человека встряхнуть, где-то человеку открыть глаза, где-то показать его на его сущность, обличить его, еще что-то. То есть каждое слово, которое Христос говорил, имело определенный смысл. Когда Павел вот нам говорит, вот у вас открыт этот текст, да, он как говорит, «Итак подражайте Богу, как чадо возлюбленные». То есть смысл его всей вот этой вот рассказа о том, как мы должны себя вести, а как не должны себя вести, заключается вот в этих словах. «Подражайте Богу». Вот у нас есть четкий пример. Христос. Он прожил 33 года на земле. Как он себя вел? 3 года его жизни на земле достаточно подробно у нас описано, 3,5. Как он себя вел? Вот для нас пример для подражания. У нас есть апостолы, которые тоже определенным образом себя вели. Как они вели? Что они себе позволяли, что они не позволяли?
6: Они подражали Христу.
1: Подражали Христу и очень даже подражали. И где у них не получалось, нам четко описывает Евангелие и обличает и их тоже. Где они делали не так. Почему нам, как христианам, нужны какие-то дополнительные оправдания? Вот это нам еще не хватает, вот того нам еще не хватает. Посмотрите, как они жили. Им хватало?
3: Хватало чего?
1: Того, радости вот этой. Потому что мы же говорим, вот нам это смехотворство или эти шутки, которые добрые шутки, они приносят нам радость. Да, написано, радостное сердце благотворно, как врачество. Но радость и шутки – это разные вещи, по-моему.
5: Радость может быть без шуток, может быть с шутками.
1: Может быть и с шутками.
3: Шутка может быть радостная.
5: В чем проблема?
1: Радостная. А шутка может быть и не радостная.
6: Радость внутренняя.
5: Так это
6: радость.
5: Совершенно
6: смех наружный.
1: Четко разные вещи.
5: А шутка может быть очень назидательная.
3: Да, как у Христа.
1: Может быть.
5: А шутка может быть исцеляющая.
1: Если она назидательная, если она исцеляющая, флаг вам в руки. Но если она праздная, то есть пустая и не приносящая пользы, то за нее придется ответить в суде. И так сказал Христос. Я не вижу другой альтернативы. Если вы видите, я бы с радостью на эту тему пошутил.
5: Хочется пошутить, а нельзя?
3: Я бы пошутила, но промолчу, называется.
1: Вот и получается, да. А что делать? Если у вас есть какие-то альтернативы, это Священное Писание, не то, что я придумал, я вот вижу это из Священного Писания. Если вы видите другое, я бы с радостью это тоже увидел.
3: Ну вот мы видим, я так поняла, вот у Димы я согласна, я вижу в это, вот именно в этом тексте вот совершенно полное согласие с тем, что праздное — это не то, что прям совсем бесполезное, а то, что это разлагает и приводит к праздности. То есть праздные вещи, которые ты говоришь, и этим как бы вводишь человека вот в это состояние. То есть как бы проповедуешь вот эту вот бездеятельную, глупую жизнь и вводишь его в соблазн наслаждений, как сейчас проповедуется тоже. Ну, это не проповедь, а как правильно сказать?
5: Пропагандируется.
3: Пропагандируется, да. То есть, чтобы люди наслаждались жизнью бесконечной и ни о чем не задумывались, да. Получали удовольствие по полной программе, не думая, чем это закончится даже.
6: Вообще, в нашей жизни очень много подделок. То, что Бог сотворил добрым, красивым таким для счастья человека, наш враг, дьявол, он пытается сделать подделку. Я думаю, что также Господь дал чувство юмора, а дьявол сделал подделку.
5: Да.
3: Аминь.
5: И многие шутки являются серьезной подделкой той радости, которую мы можем иметь. Я абсолютно согласен. Но полностью ставить крест на шутках и говорить, что никакая шутка не может быть уверовавшего человека, это другая крайность, на мой взгляд.
6: Верно.
1: Знаете, апостол Павел это тоже прекрасно понимал, и он потому в других местах говорил о совести. Он о себе говорил, что «я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». И то же самое говорил и о других, что «если совесть ваша не осуждает вас, то тем паче Бог». О себе же, опять же, говорил, что «для чего моей свободе быть судимой чужой совестью?» То есть вот здесь вот все, что... Или еще один текст сюда же, да, все, что не по вере, грех, то есть как человек верит, как человек понимает, если он вдруг отступает от своего собственного понимания и начинает лицемерить и врать самому же себе, потому что он верит так, а делает иначе, потому что кто-то другой делает иначе, он делает грех, он врет в первую очередь самому себе. И здесь я вижу самый главный нюанс – следить внимательно за своим личным взаимоотношением с Богом, за своей личной совестью и быть очень чутким к тому, что наша совесть обличает или нет. И особенно, когда речь идет о каких-то пограничных вещах, как мы сейчас говорим. Ведь есть везде граница. Даже в самых хороших и праведных вещах есть граница, которую мы можем иногда с легкостью не заметить, переступить. И вот здесь тоже есть граница. Есть граница, где эта шутка вдруг перерастет и станет оскорбительной. Где эта шутка, и мы можем даже не заметить этого, между прочим.
5: Конечно, 100%.
1: Вот. А где эта шутка станет пустой, где эта шутка станет вредной, а где мы слишком увлечемся и хотели сказать одну, а провели полчаса в этом. Где вот эта грань? Поэтому быть чуткими к совести, к своей, вот это я считаю самым важным вот в этом моменте. И внимательнее читать Слово Божие.
6: Вот мы начали в 5 главе, да, читать тексты. И интересно здесь окончание, также идет этой мысли. Испытывайте, что благоугодно Богу, и тогда будет успех.
1: Да, вот это как раз...
6: Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
1: Ну что ж, спасибо за такое рассуждение. Концовка тоже была замечательная. На этом мы закончим эту тему.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы поговорим о вредных и полезных жирах. Не так давно, всего лишь в середине прошлого века, был изобретен метод гидрогенизации жиров, превращение их из жидких в твердые, так называемые трансжиры. Они очень удобны для применения в пищевой промышленности и потому широко используются. В последнее время к трансжирам проявляется повышенное внимание, так как из ряда последних авторитетных научных исследований стало известно об их крайне негативном влиянии на человеческий организм. Сначала, когда люди впервые научились гидрогенизировать жидкие растительные масла, превращая их в твердую субстанцию, никто и не подозревал, насколько это вредно. Ведь вначале никто не задумался и не придал значения тому факту, что при гидрогенизации, когда через масло, нагретое до 198 градусов, пропускается водород, изменяется сама структура молекул масла, и они меняют форму, превращаясь в так называемый трансжир. Теперь ученые смогли точно установить, что трансжиры катастрофически нарушают работу всей сердечно-сосудистой системы человека на клеточном уровне. И их по праву можно назвать жирами-убийцами. Новости науки сообщают, что трансжиры ведут себя в организме таким образом, что это приводит к развитию атеросклероза, инфаркта и возникновению рака, ожирению и даже внезапной смерти. В Америке, где вся индустрия фастфудов строилась на употреблении большого количества маргаринов, уже давно началась эпидемия ожирения и множество внезапных смертей от инфарктов и инсультов. Поскольку трансжиров в природе не существует, вашему организму приходится тратить уйму времени на их переработку. И все же трансжиры продолжают добавлять в поразительное число пищевых продуктов. Они появляются на этикетках под видом частично гидрогенизированного масла, обычно растительного или пальмового. Загляните в холодильник, и вы удивитесь тому, как много продуктов содержат такие трансжиры. Крекеры, попкорн, печенье, крабовые палочки, конфеты, даже продукты, которые вы считаете здоровыми, такие как сухие завтраки и немолочные сливки, часто перегружены трансжирами. А поскольку они прячутся еще и в продуктах, которые проходят под маркой низкожировых, то вредят вашему здоровью, когда вы об этом даже не подозреваете. Если на этикетке вы увидите, что в составе продукта есть гидрогенизированное масло, это не что иное, как завуалированное название опасного трансжира. Лучше не берите такой продукт. Также будет лучше отказаться от полуфабрикатов, таких как рыбные палочки, пельмени, котлеты, замороженное слоеное тесто и от всего, что жарится во фритюре. А еще гидрогенизированное масло содержит почти вся фабричная выпечка – торты, кексы, бисквиты и печенье. Особенно много трансжиров в чипсах и различных майонезах. Все эти вредные продукты вызывают нездоровье, и от них лучше отказаться. Однако нужно помнить, что существуют разные жиры. Некоторые полезны и даже необходимы для здорового рациона и хорошего самочувствия. Проще говоря, наш организм нуждается в жирах, и при их недостатке возникают проблемы со здоровьем. Жиры являются не только энергетическим ресурсом, они отвечают за строение каждой клетки нашего тела и важны для всех процессов, протекающих в организме. Ненасыщенные жирные кислоты вычищают из организма всякие ненужные и опасные вещества и тем самым способствуют сохранению здоровья и долголетию. Что же можно есть? Ограничьте или полностью уберите из рациона пищу быстрого приготовления, жареную еду, содержащую трансжиры. По возможности питайтесь натуральной пищей, негидрированными маслами. Например, употребляйте оливковое масло. Будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Радуйтесь, Господь всегда рядом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Неверность. Как много стоит за этим словом. Сколько слез, сколько горя, разбитых судеб. И всего лишь одно простое слово – неверность. Дружба, она проверяется годами, она проверяется сильными, тяжелыми, трудными обстоятельствами. Но верность, которую приносит вот эти отношения, вот эта дружба, ее невозможно ни купить, ни подделать. Это что-то вообще невообразимое. Это сила. В Евангелии от Луки в 16 главе в 10 стихе написано: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, и хочу сегодня вместе с вами открыть Священное Писание, изучая тему, которая очень нужна каждому из нас. Она нужна молодым людям, она нужна супругам, она нужна абсолютно каждому человеку. Это тема верности. Когда ты сочитываешь пару, когда они стоят перед алтарем и обещают любить, обещают ценить, дорожить, заботиться и так далее, и обязательно будет сказано о верности, обещают хранить друг другу верность. Конечно, легко пообещать быть верным, когда человек, который стоит рядом с тобой, точно так же светится, сияет, и кроме тебя для него никого не существует. Конечно, мы говорим, да такому человеку не быть верным, вот это ж грех великий. Но потом проходят годы, и смотришь, где-то этот корабль или эта стеночка дает трещину, дает течь, и потом вдруг появляются какие-то взаимные обоюдные претензии. «Да я бы был верен, если бы...» И идет многоточие. И она говорит то же самое. «Да если бы ко мне относились вот так или вот так...» Да, конечно, я бы тоже могла вот такой же монетой платить. Но библейский текст в Евангелии от Луки, в 16 главе 10 стих говорит: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Верность, она начинается с мелочей. Точность, аккуратность, обещание, слово, согласие с тем, что ты пообещал, и ты уже не включаешь заднюю скорость для того, чтобы сказать: «Не-не, извините, я погорячился». 14-й псалом, говорящий о верности, там перечисляется 11 таких правил, которые касаются вот важного вопроса отношений с Богом. И вот там один из, вот в 14-м псалме, один из пунктов, тут написано так: «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Интересно, что в другом переводе написано: «Тот, который остается верен, даже если ему это уже становится невыгодно». Вы слышите, он сохраняет верность, потому что он дал это слово. Это очень серьезные вещи, когда человек дает слово. Иисус, между прочим, сказал о том, что в Писании и в Новом Завете есть эти правила, где он говорит: «Да будет слово ваше». «Да» – это «да», а «нет» – это «нет». А что сверх того, то от лукавого. Поэтому мы никогда не употребляем выражение там «клянусь кем-то, чем-то, детьми, мамой, еще кем-нибудь». Это не нужно. Если твое слово не может быть подкреплено вот этой обычной, скажем, математикой, что оно, вот что ты сказал, то и есть, это большая проблема. Нужно искоренять из себя вот эти все наросты ненужные и наоборот вернуться к вот этой чистоте, чистоте Божьего Слова, чтобы мы и свое слово могли точно так же, вот что сказал, то и имел в виду, что имел в виду, то и сказал, и всякий раз перед и тем и другим подумал. Вы знаете, есть хорошие в природе, вообще в жизни вокруг нас интересные истории. Может быть, кто-то из вас смотрел фильм «Хатико». Это фильм, основанный на реальных событиях, когда собака ждала своего хозяина много-много лет.

на надгробье, и там она и живет. Она как бы все верит, что хозяин придет. Откуда у... Если так взять, и я сейчас еще раз все-таки коснусь того вопроса, у эволюции, у абсолютно отсутствующего мозга эволюции, вот когда все хаотично, от взрыва, от бульончика, от не пойми чего, вдруг у животного такие проявляются качества, которые даже, может быть, человеку можно позавидовать. И стойкость, и верность. Поэтому в Библии, когда он говорит, Господь здесь о том, что верный в малом и во многом верен, это школа. Школа верности, когда ты практикуешься в этих вопросах и потом можешь оказывать или как бы проявлять первые свои серьезные результаты. Я не знаю, у кого-то из вас были случаи, когда ваши друзья оказывали вам очень серьезную верность. Может быть, у кого-то не было. Но, конечно, факт остается фактом, что человек вот эти вопросы верности обычно проверяет в отношениях мужчина и женщина, мужа и жены. И вот там верность действительно играет серьезную роль. Но я бы расширил этот вопрос именно в вопросах мужа и в отношениях мужа и жены, потому что не просто важно чувствовать себя в клетке. Это неправильно. Мы должны сделать все, чтобы человек, который рядом с нами, он радовался от того, что он рядом с нами, а не тяготился от того, что он с нами рядом. Это серьезный вопрос. Между прочим, в книге «Числа» в 5 главе описывается механизм, который использовали в древности для того, чтобы подтвердить или опровергнуть верность в семье. Ну, во-первых, Бог к нам проявляет очень серьезную верность. Он в завете с нами говорит, что когда вы не были верны, я все равно оставался верен вам. Ну, а как это было в древности? Интересно, вот как. Он здесь, обращаясь к народу, учит следующему. «И сказал Господь Моисею», 11 стих 5 главы, «Объяви сынам Израилем и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и приспит кто с ней, и изльет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет жену, муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елей и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скини и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит жена голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, если никто не спал с тобой, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если... ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвой проклятия и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена «Аминь, аминь». И напишет священник заклинания сии на свитке и смоет их в горькую воду. И даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику». Ну и после этого здесь написано, и когда напоит ее водой, тогда если она нечиста и сделала преступление, как здесь написано, 27 стих, войдет в нее вода ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и не будет эта жена, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если жена не осквернилась и была чиста, то останется невредима и будет оплодотворяема семенем.
Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернит.

0: жениться. Или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник по всему закону. И будет муж чист от греха, и жена понесет на себе грех свой». Итак, перед нами история, которая повествует о том, как выяснить или вычислить, все-таки была измена или нет. Видеокамер тогда не существовало, вы понимаете, но когда отношения остывают, а особенно если имеет место прелюбодеяние, у мужа появляется подозрение, но, как мы видим по истории, у мужа может появиться подозрение и без вины прелюбодеяния. Просто потому, что ему... Ну, всякое бывает, знаете, кто-то там нашептал, или показалось, или просто вот есть такая ревнивость у человека, и человек начинает страдать несправедливо. Посмотрите, что делает Господь. Он говорит, есть способ для того, чтобы это можно было проверить. И что мы видим в результате? Мы видим, что если вот она невиновна, она чиста, она выпивала эту воду, и с ней ничего не происходило. Но если она говорила, что нет, все хорошо, я нет, я верна и чиста, но наступает момент, когда она принимает эту воду, вдруг живот вздувается, грудь опадает, и все видят, что этот человек, эта женщина обманывала. Это очень интересный вообще вопрос. Почему Богу важна была верность среди людей? Дело в том, что Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Мы его образ и подобие, а он верен. Он никого не обманывал никогда. И поэтому очень важно, что Бог хочет увидеть это качество в своих детях. Но согласитесь, как приятно, когда ты общаешься с людьми, и они надежны. Потому что вот эта верность, она очень близко со словом «надежность». То есть можно положиться на человека, он верен, он обещал, он сделает. Это же прекрасно. Кстати, есть очень хорошее выражение, что банк под названием «Верность» – очень серьезный банк. Стоит сделать один вклад на стороне, и все, твой счет закрыт, твой депозит сгорел. Так бывает. И поэтому, когда ты начинаешь в эту тему вникать, я поразился, сколько в Библии Бог говорит о верности, о своей верности, что Он от нас ожидает верность, верность Божьему Слову, верность Слову, которое мы говорим. И у меня даже есть другие проповеди, где я уже упоминал, что в древности люди никогда словами не бросались, никогда. Они всегда настолько были точны в своих словах, а тем более Бог. Вот почему написано в книге пророка Исаии, что Слово Божье, оно не возвращается к Богу тщетно, оно справляется и делает все, что Он сказал. Вот почему Слово Божье, есть благословение, а есть проклятие. Есть верность, где он говорит, я благословлю и защищу. А есть, где он говорит, я не могу тебя в этом поддержать. Я буду противником твоим, если ты пойдешь вот в это вероломство. Я не могу с этим согласиться. Или это грешная жизнь, например. И вот тогда человек выбирает. И очень важный момент, чтобы правильно принимать решение. Преданность и верность не исчезли. Просто всем не по карману, не товар. Берегите тех, кто был вам верен. Преданность не купишь. Это дар. А теперь, друзья, обратите внимание вот на что. Что когда мы живем в обычной повседневной жизни, мы все проверяемся. Работодатель может проверить своих подопечных. Я знаю, был случай в Америке, когда человек устроился на работу, на утро пришел первый день рабочий, ему говорят, вы свободны, вы уже уволены. Ему говорят, он спрашивает, почему? Оказывается, он вечером написал в своем там Фейсбуке или где-нибудь в соцсети, написал, я устроился на работу, которую не могу терпеть, но мне обещали там платить нормальные деньги, поэтому, скорее всего, я буду на ней работать. А новый работодатель посмотрел на его имя, фамилию и решил просмотреть, чем он там в соцсетях промышляет, чем живет. И вдруг видит статус, я устроился на работу, которую не могу терпеть. И он говорит, нам не нужен человек, который не любит ту работу, на которой будет работать. Вот вам, пожалуйста, элемент такой неверности. Но что интересно, верность женщины проверяется, когда у ее мужчины ничего нет. А верность мужчины проверяется, когда у него есть все. Вот интересный такой парадокс, да? И как хорошо, когда мы можем друг друга поддерживать, друг друга вдохновлять и таким образом делать какие-то вещи, которые помогают человеку чувствовать себя спокойно рядом с нами. Я удивляюсь тому, что сегодня мир настолько, можно сказать, испортился, что когда перед тобой чистый, искренний, нехитрый человек, то ты в этом ищешь подвох. Согласитесь, да, уже как-то не может такого быть. Уж слишком как-то все по маслу идет. Нет, где-то хитрость есть, где-то меня хотят вот обмануть, где-то меня хотят кинуть и так далее. Но вы знаете, что самое интересное, что в книге «Плач Иеремии» – это книга, которую написал пророк, когда сожалел о пленении народа. И мы находим у него такие потрясающие слова, где он говорит в 3 главе с 22 стиха. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Он воспевает Бога и говорит: «Велика верность Твоя». Ну, а мы учимся у Бога. Поэтому где ее проявлять? Среди своих родных, близких, друзей, жены, мужа. То есть это очень важно. Я даже читал одно выражение очень интересное, что верность – это когда тебе даже неприятны прикосновения чужого человека. То есть ты настолько посвящаешься кому-то, и Бог говорит: «Я вам посвятился, и даже сына своего не пожалел, и отдал на крест для того, чтобы вы могли быть спасенные». Это потрясающая истина. Бог верен. И это важно. Он здесь говорит: «Милость Господа, терпение, любовь Бога, оно не закончилось, оно не исторично». Тащилась. А что? Каждое утро обновляется или пополняется каждое утро. Это удивительно. То есть на день у тебя опять полный бак, понимаете? Это удивительно. А мы думаем иногда, я вот беседую с людьми, общаюсь, и я слышу: ну, Бог, Он строгий, Он накажет. Да, конечно, строгий, когда ты делаешь вещи, которые нельзя. Посмотрите, например, на правила дорожного движения, как они исполняются в тех или иных странах. Везде есть красный свет. Это универсально по всему миру. С левосторонним движением, с правосторонним не имеет значения. Но красный свет – это красный свет. Зеленый свет – это зеленый свет. Но, например, в таких европейских странах, когда за проезд на красный свет ты получаешь сразу 2 пункта, да, или там их всего 8 набираешь и с правами прощаешься. Большой штраф должен заплатить и так далее. Люди очень трепетно относятся вот к этому правилу дорожного движения. А там, где нет таких строгих, да, взысканий, да и ладно. И потом, если проанализировать, а где больше людей гибнет? Под колесами машин. И, естественно, возникает прямая аналогия, что там, где люди несерьезно относятся. Так вопрос. Строгое законодательство? Да, строго. Ну, а если ты не нарушаешь? Ты защищен, ты спокойно переходишь дорогу, и нет такого, как мы только и читаем, бывает, в новостях. То влетел в пешеходный переход, вот, буквально на днях, и там и двое детей, и двое взрослых пострадали. То в остановку залетел, то еще чего-нибудь, не пропустил пешехода, сбил с коляской. И это трагедии. Трагедии для того, кто ехал, трагедии для того, кого сбили. Девушка, я помню, 18-летняя, тоже нашумевший эпизод, в телефон отвлеклась и сбила коляску, маму, коляску, дитя, и тоже ее там посадили. Представляете, вся жизнь студентки молодой идет под откос. Из-за чего? Из-за вот какой-то нелепости. Нарушение влечет за собой последствия и беду. И вот поэтому он, Иеремия, говорит: «Господь милосердие свое не истощил». Он обновляет его каждое утро. Если вернуться в прошлое, то в книге «Числа» мы находим в 12 главе характеристики. Обратите внимание, в 3 стихе написано: «Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле». То есть он был смиренный, он был спокойный, если так можно посмотреть, кроткий в превосходной степени. И после этого, чуть ниже по главе, мы читаем, и Бог в 6 и 7 стихе говорит: «И сказал: слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему, устами к устам говорю я с ним, и явно не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Он обращается к Мариам и Аарону, когда они начали упрекать Моисея «О, все святы, не только ты», и так далее, «И с нами», говорил Господь. Ну, ревность, зависть немножко, возможно, подточили, и у них появилась такая эмоция. И вот что мы видим в результате. Бог говорит: «У меня с ним настолько доверительные отношения, что он верен во всем в доме моем». То есть все, что я говорю, он делает, все, что я поручаю, он верен, он делает правильно, точно, а не пытается что-то там, знаете, допридумывать. И Бог это подметил, и даже в контрасте подметил. Он говорит: а как это вы не испугались вот против Моисея пойти? Более того, если опять вернуться в тему семьи, помните, как я уже сказал, то в 31 главе, это вообще целая ода о хорошей богобоязненной жене. И вот здесь написано очень интересный 11 стих. 10-11. 31 глава притчи. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа». Вот очень красиво. «И он не останется без прибытка». То есть у него будут плюсы. Вы слышите, когда человек доверяет друг другу, когда он верен и демонстрирует эту верность. То есть добродетельная жена, ее цена дорога, и мужа сердце уверено в ней. Поэтому для того, чтобы, я это говорю на добрачном консультировании, для того, чтобы твой муж тебя не ревновал, ты не должна создавать даже, не знаю, намеков на то, чтобы тебя ревновать. Если ты то же самое не хочешь, чтобы твоя жена тебя ревновала, держись подальше от противоположного пола, и ты не прогадаешь. И тогда твоя семья будет только тебе благодарна от того, что ты держишь определенные правильные границы, дистанцию, и ты сохраняешься. Или как написано, мудрый удаляется от зла. Зачем идти близко ко злу, а потом иметь от этого большие проблемы? Более того, если открыть Евангелие от Матфея, 25 глава, что мы здесь находим? «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Я вам хочу сказать, это самые лучшие слова, которые я бы вообще хотел слышать в своей жизни. Ну, это самое лучшее, чтобы вот я такой приду, такой, какой есть, и скажу: Господи, я не знаю, вот я жил, как ты учил, я старался, я, конечно, спотыкался, и он скажет: хорошо, добрый и верный работник. Верный, видите, очень важно. В малом ты был верен. То есть в каких-то мелочах, в каких-то деньгах, в каких-то там отношениях между людьми. Я все видел. Я видел, как ты вот в этой мелочи, как кто-то что-то уронил, и ты ему вернул. Это такая мелочь была вообще в масштабах вселенной, спасения, и ты вернул. Ты был верный в малом, а я тебя поставлю над многим. Войди в радость господина твоего. Ты честный был, ты вот тут правильно поступал, вот тут правильно, вот тут. И в результате я тебя хочу щедро благословить, и войди в радость господина твоего. Интересно, есть еще замечено одно такое высказывание. Бернард Шоу однажды сказал: честность и верность – это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ожидать. Честность и верность. И я полностью подписался бы под этой фразой, потому что когда человек очень легко начинает юлить, врать, знаете, вот как-то так, это говорит очень о многом. Но сегодня Богу нужны люди с потрясающе высоким процентом честности и верности и преданности как самому Христу, так и тем, кого они любят. Это же жизнь наша. Бог дал нам жизнь, чтобы мы тут тренировались, чтобы мы могли по-новому как-то посмотреть на Бога и попробовать на своих близких. Да, как это вот, когда ты сохраняешь верность? Как чувствует себя человек? А как ты будешь себя чувствовать, если тебе будут хранить верность? Более того, если вернуться в книгу Откровения, это уже такая, знаете, последняя книга Библии, Апокалипсис, и во второй главе, 10 стих, очень красивое есть выражение. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот это потрясающая истина. То есть, когда ты верен до конца. Или, как знаете, я люблю тебя, молодой человек клянется там, или, как говорится, распинается в чувствах своей возлюбленной. Я приду к тебе, я тебе там звездочку с неба сниму, но к тебе приду, если не будет дождя сильного, то я обязательно к тебе приду. Друзья, видите, как он здесь говорит о верности? А ведь это был 313-310 год, когда 303, да, вот когда именно было очень сильное гонение Диоклетиана. И эти верные Божьи дети, они оставались верными до конца. Там, в этих римских эшафотах, в Колизее, когда на них натравливали диких зверей, они оставались верны Господу. И Бог говорит: не бойся, да, будет страшно, но не бойся, будь верен до смерти, и дам тебе что? Венец жизни. Я верну тебе жизнь в безгрешном мире, там, где уже никто никогда никого не обидит. Как написано в книге Откровения в 21 главе, обратите внимание на эти слова, и он говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Видите, Бог верен, он приготовился как на свадьбу. И он говорит: «И услышал я громкий голос с неба говорящий: се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: се творю все новое. И говорит на: напиши, ибо слова сии истины и верны». Вы слышите? Он говорит: напиши, чтобы никто не добавил и не убавил и не забыл, что там чего-то не будет или чего-то будет, а чего-то не будет. Он говорит: я творю все новое. Новая земля, вот такая, какая я ее когда-то сотворил, но вы ее испортили, вы ее загадили, вы ее всю изрыли, вы ее всю замусорили. И мне понравилась реклама, на которой был нарисован, там сфотографирован пакет какой-то, полиэтилен, ну это пластиковая бутылка, консерва, и было написано: «Они переживут твоих внуков». Поэтому Бог говорит: я творю все новое, поэтому запиши, плача не будет, вопля не будет, ни от измены, ни от каких других проблем, потому что слова эти истины и верны. Верен наш Господь, мы у Него учимся. И давайте не будем, может быть, так весь мир, как говорится, любить. Давайте начнем с тех, кто рядом с нами. Наши дети, наши мужья, наши жены, наши родители, наши коллеги, подопечные, может быть. И таким образом мы уже сюда привнесем на землю частичку неба. А когда Господь позволит быть там на небе, мы будем только радоваться тому, что Он был верен своему слову, ибо Он сказал: спасу тебя, я умер за тебя, я пролил свою кровь, чтобы ты был спасен, и вот теперь ты спасен. Все это благодаря верности нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это потрясающая тема. Я желаю вашим семьям, друзья, верности. Я желаю, чтобы наши жены были верны нам, наши мужья также были верны своим женам всегда, зная, что когда никто не видит, есть Бог, который все видит. И пусть никогда не льются слезы из-за неверности, но чтобы мы всегда помнили, что Господь с нами. Да благословит нас Господь быть таковыми уже здесь, на этой земле. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое. Ты не ожидаешь от нас огромной какой-то верности, но Ты говоришь: верный в малом, он будет верен и во многом. И поэтому сегодня дай же нам эту силу устоять в мелочах, в этих маленьких проверочных каких-то вопросах, связанных с нечестностью, с неверностью. Помоги нам всегда помнить, насколько Ты нас любишь, насколько Ты близок к нам. И чтобы мы, Господи, вспоминая эти истории древности, знали, что если Ты честен, то даже вода, наводящая проклятие, она ничего Тебе не сделает, потому что оно не действует, ибо ангел защищает. Господи, благослови нас, и да будет имя Твое благословенно и прославлено. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Для вас поет Юрий Байков.
4: Бога легко искать,

0: Духовное наследие.
1: Узрев народ, учитель сел на холм, возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошли ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей. Нема пред ними речь людская, но весь народ ему внимая познал и благ земных тщету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство в себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и незлоблив, кто сердцем чист, миролюбив. Мир вашему дому, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас открыть ваши Библии на Евангелие от Матфея, 5 главе, и мысленно вместе со мной перенестись почти на 2000 лет назад на живописнейший берег вблизи Генесарецкого озера, где Иисус, окруженный множеством людей, произносит свою знаменитую Нагорную проповедь. Ее также называют заповедью блаженства. Если мы откроем толковый словарь Ожегова, то найдем следующее определение этого слова. Блаженство — полная и невозмутимая степень счастья, наслаждение. Нагорная проповедь является небесным благословением, предназначенным для нашего мира. Это голос, несущийся от престола Божия. Она дана как обязательный закон, как свет небесный, несущий надежду и утешение в минуты отчаяния. Заповеди, данные Христом на горе блаженства, являются Его приветствием не только к верующим в Него, но и ко всему человечеству. Он, казалось, забыл на минуту, что находится не на небе, а на земле, и произносит слова, принятые лишь в высшем мире. Из уст Его изливаются благословения, как воды давно запечатанного источника жизни. Христос не оставляет никакого сомнения относительно тех черт характера, которые Он в любое время готов признать верными и достойными благословения. Он отворачивается от честолюбивых людей мира сего и обращается ко всем, кто не признан миром, и благословляет всех, принимающих Его свет и Его жизнь. Он обращается ко всем нищим духом, ко всем кротким и смиренным, ко всем скорбящим и гонимым, и зовет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Принципы, изложены в этой речи, действенны для всех слоев человеческого общества. Каждое изречение есть драгоценность, взятая из сокровищницы истины.
0: Духовное наследие.
1: Блажен, Христос сказал, кто сердцем сокрушенным свое ничтожество пред Богом сознает, кто ум свой обратил к сокровищам нетленным, тот в Царствие Божие, как избранный, войдет. Блажен, кто плачет здесь, чьи слезы вызывают и зло, и тайный грех, и попранный закон, и горе ближнего, и все, чем мир страдает. Там, в мире всех утех, утешен будет он. Блажен, кто жаждою добра всегда томится, кто алчит правды здесь, кто кротостью дыша за зло платить врагам любовью не стыдится, небесных благ его насытится душа. Блажен, кто мир хранит. И с ближним, и с собою, чей ум в борьбе со злом враждой не увлечен. Он всюду вносит мир, пред всеми чист душою, и Сыном Божиим он будет наречен. Блажен, кто сердцем чист, чью мысль не осквернила ни пыль земных страстей, ни грязь порочных дел, чьи помыслы корысть змеей не уязвила, зреть Бога Вышнего и Его святой удел. Блаженны будете, когда людская злоба за имя Божие вам сердце уязвит, отнимет честь друзей и будет гнать до гроба. Утешьтесь, небо все с избытком возвратит. Подождите, не торопитесь закрывать ваши Библии. Еще раз откройте Евангелие от Матфея, 5 главу. Прочтите ее, и в ней вы найдете правила счастливой жизни. Открой же Библию, душа. Ты так сегодня настрадалась, со всех сторон тебе досталось. Открой же Библию, душа. И спей воды из родника, оставь пути гнилым колодцам, пусть сердце, замирая, бьется в руках небесного Отца. Не надо времени жалеть. Что время? Пыль в потоках ветра. Нам всем придется умереть. У всех потребуют ответа. Я не убил, я не украл. Я знал о Боге. Жалкий лепет. О, как Господь к тебе взывал! Ты ж следовал иным советам. Ты торопился лучше жить, спешил устроиться удобней. Ты в сундуки хотел сложить и черствый хлеб, и пряник сдобный. Послушай, Господа, мой друг, оставь нажитое греховно, иные ценности из рук получишь ты в миру духовном. И оживешь, легко дыша, у ног Христа грехи ты сложишь. Открой же Библию, душа, к тебе стучится Слово Божье.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

родными прощаться. И кричать хочет сердце от боли. В феврале тебе было б лишь 20, но убит ты проклятой иглою. И тебя больше нет, я не верю. И тебя больше нет, только холм. Твоя смерть будет людям примером в том, что плохи шутки со злом.

Не забудьте о том, что кому-то в этой жизни вы очень нужны. Не забудьте о том, что есть люди, для которых вы очень важны. Не забудь ты, что у Бога есть особенный план для тебя. Вновь подарит тебе Он свободу, и бессильна будет игла.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, как же нам понимать апостола Павла? Я, конечно же, как специалист в библейской экзегетике, если взять разные библейские книги по их жанрам и дать каждому из жанров библейских книг оценку по шкале от 1 до 10, то я бы, конечно, жанру апостольских посланий бы присвоил бы число 9. Это, конечно, сложные книги. Послания Павла намного сложнее апокалиптических книг Даниила и Откровения. Послания Павла сложнее пророческих книг. Послания Павла сложнее евангельского повествования. Может быть, сложнее посланий Павла определенные книги поэтической мудрости древней, такие как Экклезиаст или Йов. Но в чем дело? Почему я так говорю с точки зрения жанра? Я говорю это потому, что любая библейская книга, прежде чем ее изучать, нужно определиться и понять ее стиль. Так вот, нам очень трудно понять полемический стиль послания. Вот в чем проблема. Многие богословы считали до последнего времени, что Павел пишет эпистолярным стилем. Потому что видели какие-то приветствия, там заключения. Но это только лишь начало и концовка. Павел пишет довольно сложным для понимания полемическим стилем. Такой стиль, его можно отследить только на страницах Талмуда. Что Талмуд построен как полемика. Но талмудическая полемика, она состоит из как бы трех слоев. Когда берется, допустим, высказывание древнего мудреца, потом это высказывание объясняется более современным мудрецом, и потом другой современный мудрец, как бы высказывание противопоставляется, и все это делает редактор, который это все гармонизирует. Павел же фактически полемизирует с безымянным оппонентом. И вот здесь важно, когда мы читаем послание Павла, особенно послание к римлянам, увидеть всю цепочку рассуждений, а не вырвать один стих, потому что это могут быть слова, которые Павел приводит как расхожее мнение, после против которого он и полемизирует. Вот давайте почитаем про язычников, про иудеев в 2 главе послания к римлянам. И вот здесь тоже второй момент трудный. Когда мы читаем апостольские послания, очень четко нужно уметь определять, где начинается вот эта вот мысль, и где она заканчивается, начинается новая мысль. Вот с чего начинает Павел. Тут нужно слово за словом читать. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающие злое». во-первых, Иудея, потом Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому делающее доброе, во-первых, Иудею, потом Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Что мы с вами прочитали? Бог не различает, сделал это зло еврей или китаец. Оно является злом. Вот это вот первое, что противоречит расхожему мнению, когда люди говорят, да, я еврей, мне это нельзя. А ты язычник, это можно. Друзья мои, мы с вами прочитали с самого начала, что такое закон. Закон – это не можно и нельзя. Вот это проблема христианства. Бог требует. Требует – это когда вот такие вот необоснованные, диктаторские, можно, нельзя. Павел же ставит совершенно по-другому. Есть добро и есть зло. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. Однополый брак – это либо добро, либо зло. И закон определяет и дает этому оценку. Так какая разница? Как можно сказать, что если еврей это сделает, это добро, а если китаец это сделает, это зло? Это же абсурд. Зло есть зло. Оно объективно. И вот поэтому Павел дальше рассуждает. Нет лицеприятия у Бога. Те, которые согрешили, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Вот эти слова нам нужно внимательно разобрать. Дальше Павел объясняет, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, а исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе своей, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них на сердцах. Друзья мои, язычники здесь, вот здесь очень важный момент. Написано «язычники, не знающие закона». Не имеющие закона. Можно ли поставить знак равенства между словами «не знающие» или «не имеющие»? Вы понимаете? Вот она, в чем суть вопроса. Они показывают, что дело закона у них написано на сердцах. То есть, если они не знают закон, как дело закона, у них написано на сердцах. Да? И вот дальше Павел начинает свое рассуждение следующим образом. Вот ты называешься иудеем. Сейчас мы увидим, куда ведет Павел. Хвалишь закона, хвалишься законом и знаешь волю его. Разумеешь лучше, научаясь из закона, уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя «не красть, крадешь», говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вы понимаете уже теперь, куда ведет Павел? Павел не ведет в два стандарта. Павел говорит о том, что если иудей, вот иудей имеет закон, сейчас мы разберемся, почему иудей имеет закон. Но он говорит, если ты иудей имеешь закон, и вот все эпитеты, да, по определению у тебя все есть, и так ты наставляешь, ты учишь. Но если ты, проповедуя «не красть, крадешь», смысл, что он дальше будет писать, мы увидим. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Если же ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. В чем здесь дело, друзья мои? О чем здесь Павел говорит? Как это обрезание стало не обрезанием? Мы уже говорили с вами о двух обрезаниях. Мы говорили с вами о Авраамовом обрезании, когда родители обрезают младенца 8 дней от роду. И это делают родители, сам младенец не спорит с ними. И обрезание Моисеева, когда говорится о пришельце, желающем съесть пасхального агнца, что он должен быть обрезан, прежде чем стать жителем земли. То есть это обращение, да? То есть к чему сейчас апеллирует Павел? Павел апеллирует к тому факту, что да, есть рожденные в иудейских семьях, обрезанные 8 дней от роду. Но если эти обрезанные 8 дней от роду нарушают закон, то смысла их обрезанию абсолютно никакого нет. Как вы думаете, Павел говорит что-то новое? Да абсолютно нет. Откройте книгу Левит, 18 главу, и там прописано, мы с вами читали, «Всякий делающий, если какая душа делает эти мерзости перечисленные, то истребится та душа из народа своего». Масса других вещей, например, допустим, если даже взять день Йом-Кипура, день очищения, «всякая душа, делающая работу в тот день, истребиться из народа своего». В чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что определенные вещи, которые человек сознательно делает, зная заповеди, если он их делает, он уже не часть израильского народа. Даже если его родители в детстве 8 дней от роду и обрезали, но он себя исключил из состава народа Божьего. То есть, поэтому его обрезание недействительно. Но дальше он говорит обратно. А если необрезанный соблюдает постановление закона? То есть,

Отличается, человек не знает закона, и просто вот он такой хороший, милый и добрый. Не, вы, конечно, меня можете спросить. Да, вот я там побывал, понимаете, в Китае, был в одной семье, жил у них, они, конечно, там буддисты, но они такие хорошие, такие честные. Что с ним будет? Это другой вопрос. Апостол Павел во второй главе послания к римлянам не адресует вопрос китайских буддистов, которые хорошие, искренние, честные люди. Апостол Павел говорит о людях, которые не совершили формального обряда обращения в иудаизм, но при этом они соблюдают закон. И он задает вопрос, то не обрезание, не вменится ли обрезание? Павел здесь однозначно апеллирует к раввинскому постановлению, согласно которому мы с вами говорили, Маймонид в средних веках говорит, если язычник решит соблюдать субботу, то он должен быть наказан розгами. Так что, не должны соблюдать субботу? Можно задать Маймониду вопрос. Конечно, он вам сейчас из гроба не ответит, но я ответ знаю, потому что написано. Написано так, нет проблем, пусть пройдет весь путь обращения в иудаизм, и вот тогда будет все наши заповеди соблюдать. Вы понимаете, иудаизм, он рассматривает заповеди не как стиль жизни, которым делается добро, а он рассматривает заповеди как определенные, ну что ли, почетная ноша. И вот всякий иудей говорит, я горжусь, что мне Бог дал 613 заповедей, а вот ему, язычнику, всего 7 заповедей. Вот я ношу на себе бремя 613 заповедей, друзья мои. Это не бремя. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. И поэтому Павел полемизирует с вот таким вот подходом, который, кстати говоря, многие христиане очень любят. Да, закон – это бремя, Христос нас от этого бремени освободил. Вы понимаете, что Павел не за иудеев и не за христиан. Павел за Библию. И Павел говорит, и необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли себя преступника закона при писании и при обрезании, ибо не тот иудей, как по наружности, кто по наружности таков, не то обрезание, которое наружно по плоти, а тот иудей, который внутренне таков, и обрезание, которое где? В сердце. Кстати, второзаконие. Павел по Библии идет. Мы читали с вами впервые второзаконие, 10 глава. «Обрежьте крайнюю плоть сердца своего». Вот в чем суть аргументов Павла. Не о двойных стандартах Павел говорит, а он говорит об обрезании, которое первее обрезание крайней плоти. Обрезание, которое выше, чем то, что должны иметь мужчины, которое касается мужчин, женщин, греков, римлян, кого угодно. Обрезание сердца. И пока нет обрезания сердца, то нет правильного подхода к пониманию закона Божия, который не является ни набором ритуалов, не является какими-то почетными обязанностями, а он определяет конкретно, что есть добро и что есть зло в очах Божьих. Тогда что означает
эти слова.

слова под законом. Я хочу, чтобы мы внимательно с вами посмотрели. Ну, как бы вы видите, что я сейчас делал. Мы с вами посмотрели всю мысль. Вся мысль, в общем, нам понятна. Когда мы видим всю цепочку рассуждения Павла, все становится на своих местах. Павел не говорит о двух стандартах, а Павел говорит о том, что есть истинное обрезание. Но тогда теперь давайте сузим наше исследование вот к этим двум стихам. И оказывается, посмотрите, как красиво, если мы возьмем два эти стиха вместе, получается структура их. Видите, эта структура называется хиазм. Это когда вот такой, как треугольничек, и вот две стороны равны. Посмотрите. То есть крайние точки – это одинаковые мысли. Посмотрите, те, которые согрешили, не имея закона, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся, потому что не слушатели закона праведны, но исполнители. Увидите, что одна фраза без другой здесь жить не могут. Если мы вот так вот отрежем и возьмем только один стих, у нас полностью меняется смысл. Кто не имеют закона и кто под законом, противопоставляются слушатели и исполнители. То есть, оказывается, слушатели – это те, которые под законом, а исполнители – это которые не имеют закона. Вы спросите, как это так? Сейчас разберемся. Просто нужно понять, кто такие слушатели закона и почему они имеют закон, а кто-то не имеет закон. Мы уже частично в контексте видели, что Павел говорит тут не о незнающих закона добрых по природе людях, а о тех, которые знают, что такое добро и зло, соблюдают это, но почему-то не имеют. Почему они не имеют? А вот оказывается, кто такие слушатели закона и кто такие имеющие закон. Оказывается, слушатели закона были, его по-настоящему слушали. Друзья мои, вот что сказано. «И пришел Моисей, созвал всех старейшин и предложил им все сии заповеди, слова, которые заповедал ему Господь, и весь народный единогласно отвечал: «Все, что Господь сказал, исполним». Это было вот здесь, под горой Синай. А вот что происходит дальше. Они пообещали исполнить, что Господь сказал. А вот теперь давайте дальше посмотрим. «И изрек Бог все слова сии, говоря». Где изрек Бог? Находясь на вершине Синая. Кому изрек Бог? В уши всего народа изрек Бог. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? Оказывается, весь израильский народ, стоявший под горой Синай, они так и слушали закон. Это не Моисею говорил Господь все слова.
Это Он громогласным своим голосом. Это каждый из вот этих тысяч израилитов, они слышали настоящий голос Божий. Каждое слово десятисловного закона было услышано стоящими под горой Синай. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? И вот после этого их потомки говорят, а мы имеем закон, это наш закон. Раввинистическая традиция учит следующему. Господь, прежде чем на Синае дать закон, Он обратился к 70 нациям, и все абсолютно отказались, находя разные причины и несогласия. А вот израилиты сказали в один голос «Наасе венишма», на русский переводится так: «Все, что сказал Господь, сделаем». Понимаете? Поэтому Павел здесь очень конкретно понимает, что он говорит. Он говорит к тем людям, которые учат, что они имеют закон. То есть закон находится под их опекой. И поэтому они говорят: «А, ты, язычник, этого не имеешь, какое право имеешь наш закон соблюдать? Сначала стань одним из нас, и вот тогда будешь соблюдать». А Павел говорит: «Нет, если необрезанный соблюдает закон, он спасется. А если обрезанный имеет и не соблюдает, то он не спасется». Вы понимаете, что такое теперь под законом? Подзаконные – это потомки тех, которые под горой Синай стояли. Вот она, в чем суть проблемы. Кстати, в христианстве очень похожие вещи. Я так умиляюсь, когда слышу от некоторых христиан, которые мне говорят: «Я родился в истине. Я все знаю с детства». Я говорю, как будто он имеет закон. А вот те, которые не родились, они его не имеют. Как хорошо Павел говорит. Поэтому эти слова – вечные слова, и проблемы вечные. Отсюда очень легко понять, что такое под благодатью. Обратите внимание. Позиция – ты будешь соблюдать закон, когда ты станешь через обращение частью народа израильского. А вот теперь посмотрите, что говорит Иоанн. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, сказал: «Идите, обратитесь». Нет, он сразу им дал власть быть чадами Божьими. Вот что такое под благодатью. И поэтому дальше он говорит: «От полноты его мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошла через Иисуса Христа». И вот здесь интересно, когда начинают говорить о благодати, ой, что я только не слышу в определении. И самое большое определение – это незаслуженная милость. Если кто-то найдет в Библии такое определение, покажите мне, пожалуйста. Что когда я слышу слово «милость», у меня только
одна ассоциация. Царь, батюшка, не вели казнить, вели миловать. Так мы к Богу, какие у нас взаимоотношения. Не вели с меня в адский огонь посылать, вели в рай отправить. Давайте посмотрим, что такое благодать. Вот это выражение, еврейское слово «хен», оно же на греческом «харис». Посмотрите. «Ной обрел благодать пред очами Господа». А вот, например, дальше, когда Яков зовет Иосифа и перед смертью он говорит: «Если я нашел благодать в очах твоих». Тут очень часто в русском синодальном переводе используются разные синонимы, но это все слово «хен». Вот Моисей говорит: «Почему я не нашел благодати перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя народа сего?» А вот посмотрите, Руфь с Воозом разговаривает. «Чем снискала я благодать в глазах твоих, что ты меня принимаешь?» А вот Есфирь: «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и приобрела она его благодать». Я еще раз говорю, русский синодальный перевод здесь непоследователен со словом «хен». Знаете почему? Потому что они не понимают, они видят, что здесь вот есть устоявшееся понятие «благодать», и они пытаются это понятие как бы оперировать. Оно не подходит здесь, когда речь идет о любви царя Артаксеркса к Есфире. Но в иврите найти благодать в чьих-то очах – это выражение демотическое, оно значит, я полюбил кого-то. То есть, когда Бог говорит: «Я даю благодать», Он просто говорит: «Я люблю тебя». Это способ признания в любви. Это не какое-то там помилование, когда в последний момент, там, понимаете, царь-батюшка палачу топор снимает с шеи уже. Понимаете? Благодать – это просто безусловная любовь Божья. Именно поэтому закон никаким образом не противопоставляется благодати в послании Павлом. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, а по благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Что Павел говорит? Нет. Как же тогда понять? Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. Опять посмотрите взаимосвязь двух стихов. Без контекста никак здесь. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина через Иисуса Христа. И вот следующее, тоже про Иисуса, но вот здесь Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Это ли противопоставление? Друзья мои, если мы считаем, что Иоанн здесь противопоставляет закон благодати,
то тогда здесь он фактически противопоставляет отца и сына. Это абсурд, потому что то, о чем здесь говорит Иоанн, очень красиво иллюстрируется вот этой интересной параллелью. Друзья мои, как закон был дан в уши всего народа. А вы никогда не замечали, что два раза Бог говорит за всю историю в уши всего народа? Первый раз Он говорит на Синае, а второй раз на Иордане. Глас глаголющий: «Се сын мой возлюбленный, которым моя благодать, харис». Вы понимаете, как благодать пришла? Тот ли же говорил эти слова или эти? Понимаете, если мы противопоставим закон благодати, то тогда нам надо сказать, что эти слова говорил на Синае один Бог, а эти слова «Се сын мой возлюбленный» говорил другой Бог. Вы понимаете, что это абсурд? Мы верим в единого Бога, который никогда не изменяется, который дает нам свой закон не для того, чтобы нас помучить чем-то, а для того, чтобы мы могли жить как люди полной жизнью. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа «Независимость». Сергей.
2: Ну вот в 13-14 лет я уже четко помню, что мне тоже всегда чуть-чуть, но наливали. Я хорошо помню, что в баре, в принципе, у нас всегда у родителей что-то стояло из спиртных напитков. Вырос я в семье, вот с точки зрения советской, так сказать, действительности, благополучной семьи. Отец и мать у меня оба с высшим образованием, оба инженеры. У меня отец всегда говорил, что русского человека надо не отучать пить, а учить пить. Чтобы он знал время, место, где, когда, сколько и с кем. На первых порах, так сказать, уже взрослой жизни и питья, у меня это успешно получалось. Многие мои сослуживцы, мои коллеги говорили, типа, то, что, парень, ты далеко пойдешь, ты, мол, умеешь пить. До какой-то степени, да, алкоголь не мешал, а помогал мне жить. Потому что, что греха таить, где-то какие-то вопросы через алкоголь, через ресторан, через бутылку, через посиделки, они решались. Такие, как там повышение по службе, получение, так сказать, и жилья в том числе, постановки в очередь на машину. В какой момент, где, когда питье стало неконтролируемым для меня, я до сих пор этот ответ для себя не могу найти. Я очень долго отмахивался от этих проблем. Да ну ерунда, да ну фигня какая, господи, когда захочу, тогда и брошу. Че, не мужик, что ли? Сильный, здоровый, нормальный, так сказать. Стукну кулаком по столу, скажу сам себе ша, и все. Когда я уже начал замечать, что действительно проблема есть, это, наверное, было уже где-то начало 90-х, тогда, когда я на нее стал обращать внимание. Уже были серьезные разговоры, семейные разборки. Я старался, пытался отказаться от крепких спиртных напитков. То есть перешел на виноградные вина. Именно с тем расчетом, не для меня крепкие спиртные напитки. Попробую я виноградные вина, что мне здоровому мужику, будет, со стакана вина. Какие-то моменты мне удавалось контролировать, и останавливаться, и не усугублять ситуацию, сверху водкой, или портвейном, или пивом. И мне казалось, что мне же удалось, у меня же получилось, может быть, и дальше будет нормально. Мало того, на чувстве вины у меня получалось несколько месяцев ремиссии, иногда до полугода. Потому что ведь когда с семьей разборки, когда жена, дети просят, что просим тебя, папа, не пей, чего, мол, тебе? И вот в эти моменты я так честно обещал, что я сам себе верил. Я действительно верил, я же честно хотел это. Тем больше потом была вина у меня перед семьей, перед женой, перед детьми, что я опять не сдержал слова. Несколько-то месяцев я продержался, но сейчас-то я опять на карачках приполз. Как же так-то? Почему? А чем, может быть, дольше ремиссия, чем дольше вот этот промежуток был, тогда я этого не замечал. Тем, сложнее мне было вылезти из этой канавы.

0: Наверное, я сейчас не вспомню, то, что не вспомню, я не задавался целью такой, когда впервые я узнал о программе. То, что знаю я давно о ней, не сразу поверил. Поначалу мне казалось, это фигня какая-то, что они там собираются, что они обсуждают. Недружелюбно и настороженно я эту информацию принял. Плюс к этому попал на трехлетие горы первый раз. Дом Надежды на горе – это, насколько я знаю, это единственный у нас в стране реабилитационный центр, бесплатный, работающий с алкоголиками по 12-шаговой программе. Вот. Тогда я впервые посмотрел на алкоголиков трезвых. И посмотрел, что ёлы-палы, а люди-то веселятся, а им-то здорово. Вон их сколько. И тем не менее, вот с этого трехлетия еще 3 года вот я кувыркался. То есть я искал свой путь. Я все считал себя сильным. И тем более мне тогда было непонятно, почему я опять срываюсь, почему я опять падаю, почему я опять в каком-то дерьме, почему у меня пошли на этой почве неприятности там, на работе, по службе, дома, с друзьями. Там. Для меня вообще загадка была. Что послужило толчком, это смерть одного из программных людей. Вот, смерть от сердечного приступа. То есть он настолько, так сказать, до того погубил себя алкоголем, что просто сердце не выдержало. Вот, какой-то дал, что я-то иду к этому же самому. Чем больше у меня запоя, если раньше я не чувствовал своего тела, я ощущал себя абсолютно здоровым, то в какой-то момент я начал чувствовать, что у меня и внутрях-то что-то стало не совсем в порядке. На каком-то банкете я решил, что я не буду крепких напитков никаких пить, я только легкое винцо и очень чуть-чуть, очень-очень, так сказать, дозированно. Вот в какой момент это, так сказать, перешло, щелкнуло, и кто, и когда мне там налил рюмку водки, на этом, так сказать, фуршете, банкете. Я помню только руку с водкой, с бутылкой, которая мне наливает. И говорит, да ладно, холодина такая, давай это самое. Для сугрева. Ну, для сугрева. Вот оно для сугрева, так сказать, и пошло. Очнулся я в электричке, менты меня выкидывают. В тупике, в каком-то лесу, обобранные, побитые слегка. Ни телефона, ни денег, ни документов. Где я, что я? Ночь я колобродился где-то на каких-то там полустанках. К обеду я домой вернулся. Дорогу домой нашел. На работу я к вечеру появился, пришел. То есть каким-то образом собрался. Ну и на работе тогда уже, так сказать, косо и криво на меня посмотрели. А поутру следующего дня вот был такой, не то чтобы крутой, но серьезный разговор с семьей.
1: Родственники зависимого человека не могут заставить своего близкого отказаться от гибельного пристрастия. Но выход существует. Вы поможете сделать первый шаг к исцелению, если поймете суть алкоголизма и наркомании и будете поступать правильным образом. Научиться этому можно в группах для созависимых Аланон. Узнайте адреса этих групп в вашем городе.
0: Это говорят, вот алкоголик, он спинным мозгом чувствует опасность, да, и ту правду или неправду. Это правда. Я почувствовал, что вот это уже не разговоры, не простые угрозы со стороны семьи, а что я имею 100% шанс, если я ничего сейчас уже не сделаю, не предприму никаких шагов, то я потеряю. Я потеряю семью, я потеряю жену, я потеряю детей. До сих пор мурашки, так сказать, по телу. Хотя, казалось бы, они тогда сказали мне очень простые слова, что да, мы тебя любим, но тебе, а не бутылку в тебе. Да, ты нам нужен. Но нужен трезвый, а не со стаканом во лбу. И вот тогда я принял окончательное решение, что да, я пойду. Я пойду, схожу на группу, я хотя бы посмотрю, что это такое. Я помню настрой тоже вот жены. Вот она, видимо, тоже кожей почувствовала, что я действительно принял решение. От нее пошло какое-то тепло, и, в общем-то, она меня провожала на группу, как на фронт. Вот ощущения точно были, вот как на боевые действия на какие-то я уходил, и первый раз на группу я пришел, я боялся страшно. Шел, коленки тряслись, внутри все вибрировало, И что меня поразило, вот самый первый раз, да, что никто меня не спросил, ни фамилию, имя, отчество, ни кто ты, ни кем работаешь, нигде. И больше всего, наверное, поразила та открытость людей. И как люди про себя могут в присутствии других просто рассказывать. Просто рассказывать о своих похождениях. Никого не смущаясь, не стесняясь. Ни меня, что я тут новенький пришел, не первый раз меня тут видят. Вот эта вот открытость и теплота, она меня тогда, что называется, поразила, сразила. И какой-то вот этот холодок, ледок во мне начал таять. Возвращался я с группы, да, такой с победой. Вот точно как с фронта. Прихожу, такой довольный, счастливый. Ура, меня приняли. Куда приняли? В анонимные алкоголики. Приняли. Поначалу, наверное, как и все, мало чего я понимал, мало чего, так сказать, запоминал. Ну, мне сказали, приходи, голова догонит. Оно так где-то и стало происходить, где-то через месяц, второй, третий, голова стала догонять. И то, что раньше, допустим, до меня не доходили слова, что без воли Божией даже ни один волос человеческий не упадет с головы, для меня сейчас это не пустой звон, не пустые слова. Да, я это так считаю. А то, что чудеса стали проявляться практически сразу, тогда, когда я стал открытый, тогда, когда я пошел с открытым сердцем и душой, чудеса действительно стали проявляться на каждом шагу. Я получил предложение повышения по службе. То есть это несмотря на то, что 3 месяца назад там на меня фыркали и косо смотрели за выходки недавние. Вот буквально через 3 месяца у меня целиком и полностью семейные проблемы все разрешились. Но самый большой подарок был для меня, это, наверное, около года прошло. Тогда, когда мы вместе с женой были на открытой группе, позвонил сын с института мне, пап, ты где? Я говорю, на группе. Вы на машине? Я говорю, да, мы на машине. Ну, я, мол, еду мимо, я из метро выйду, зайду. Заходит на группу в самом конце, а народу было много, и ведущий, видимо, не заметил, что его не было. Просто видит, человек вроде как еще не высказывался, да, и ведущий ему предоставил слово. Пожалуйста, вам. Он возьми при всех и скажи. Потому что я хочу выразить благодарность отцу. Папа, спасибо тебе, что ты бросил пить. У самого слезы в глазах, у меня тоже, у жена тоже. Вот это был самый большой, наверное, подарок, да, самое большое чудо, которое произошло. Не чудо, разве что я начал, так сказать, краски мира лучше видеть и слышать. Но то, что высшая сила есть, для меня нет вопросов сейчас.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юлия Авструб.
4: Искать и не в собственной правде –

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка, переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Большинство современных людей хотят быть в тренде. Мода, но как за ней угнаться? Мода меняется чаще, чем погода и порой даже настроение. Мировые тенденции, миллионы предприятий, даже социальный статус – все это стояло и сейчас стоит на моде. Как к ней относиться? Что она с собой несет? Давайте начнем с хорошего. Мода постоянно меняется, и чаще всего это связано с развитием человечества. Новые изобретения, технологии, удобная одежда, уютные дома – это прекрасно. Все это меняется по причине новых открытий и развития. Казалось бы, нет ничего плохого в таком динамичном процветании. Но все же не стоит забывать, что здесь присутствует другая сторона, которая зомбирует целые нации. Приведу самый простой пример. Не так давно среди молодежи появилась мода на окрашивание волос в яркие цвета. Поначалу это казалось странно, и многие люди не решались окрасить свои волосы в розовый или зеленый цвет. Но спустя всего один год такие цвета начали

0: Важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машех», «мессия», «помазанник», по-гречески «Христос». Да? Мы воспринимаем, мы, христиане, воспринимаем термин «Иисус Христос» в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства, и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
1: Свои толкования.
0: Перетолковали, переначали, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили. И теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности, всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть нет ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что Слово Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, не убавь, не прибавь и так далее.
2: Далее в программе.
0: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
2: Небо на земле.
1: А всегда ли вот понимание яровинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
0: Конечно же, нет. И пророк Исаия еще до эпохи Нового Завета писал, сказано, стало у них словом Господа, правило на правило, и тут немного, там немного, и дальше зато они пойдут и упадут, и разобьются. Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея, говорил, тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен, у каждой деноминации, у каждой конфессии христианской вот из числа ортодоксальных есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это понимается там, и когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писанием, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает весь отрывок относящимся к Мессии. И вот цитата. «Что есть правда вечная или праведность вечная?» Ответ «Царь Мессия». То есть, вне зависимости от того,

0: Читает ли это текст человек, который видит в Иисусе Христе Мессию или нет? По факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа Владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад Машех Нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит, раздался бат-коль. Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственно откровение, голос свыше. Раздался бат-коль и сказал ему «довольно». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
1: Это в Мидраше вот это все описывается?
0: Это написано в Талмуде.
1: А, в Талмуде.
0: Да. То есть Мидраш – это сборник толкований. Кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
1: То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
0: Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится, среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое. Сказано, выйдет указ о восстановлении Иерусалима. С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано, отстроятся улицы и стены. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
1: То есть это шестой
0: век до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено. И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха, Мессии Христа, помазанника. И потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически в плане последовательности событий прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издателей его, в Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит, «эти времена давным-давно прошли». То есть Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее. «Даниил открыл для нас знание конца времени». Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет. То есть в иудаизме считается, что Мессия еще не пришел.
1: Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
0: да.
1: Запретили толковать,
0: вот.
1: Чтобы не смущать никого.
0: К сожалению, В современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
1: Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
0: Безусловно, безусловно. Но исследования текста беспристрастные на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества исполнились. И еще одна ссылочка интересная. Раби Моше Авраам Леви в отношении времени пришествия Мессии сказал так: «Я исследовал и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила». Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. Оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились.
2: Небо на земле.
0: И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
1: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
0: Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в 3 стихе так: «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике «мужчина». Да? «Мужчина скорбей и изведавший болезни». «Он был презираем» и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
1: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
0: Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином, слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других – грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8 и 11 и 12. Давайте прочитаем.
1: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
0: Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступление народа. Стих 11 говорит о том, что он понесет грехи. В 12 говорится о том, что он предал душу свою на смерть и сделался за преступников ходатаем. Он понес на себе грех многих. То есть эта вся терминология совершенно определенно указывает на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Он был именно заклан, это вновь термин из контекста описания жертвенного служения, и он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. Десятый стих: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас, и в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе.
1: Да, о ком вообще Исаия-то говорил здесь в первую очередь?
0: Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе. Он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образом эти пророчества понимались в иудаизме? И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, mm-hmm. истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, mm-hmm. да, ведущих, богословов, мудрецов, Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности, а мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит: «Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ представлен, а отнюдь не...
1: И он и есть раб Божий.
0: Он и есть этот раб Божий, да. Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике Иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его». Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует: «Презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет: «О сказанном здесь, но он немощи наши понес, и болезни наши взял на себя, он изъязвлен был из-за грехов наших, Господь возложил на него грехи всех нас, а также грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Еще один абзац. необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи Второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле Раби Ионатан бен Узиэля – это 32-й год до нашей эры. В земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за три века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее.
1: Перед самым пришествием Христа толкует.
0: В 32-м году толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенная их память. Во многих своих сказаниях, мидрашах, видел я также толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать агнцем Божьим. И когда он пришел и взял на себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы прекратились.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами, говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, а зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
0: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
1: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
0: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.

0: неба на земле.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда в нашу судьбу вмешивается Бог, то происходят чудеса. Истории, которые я рассказываю в этих передачах, невыдуманные. О них нам пишут читатели газеты «Сокрытое сокровище». Говорят, что обещанного 3 года ждут, а потом забывают, верно? Это значит, что человеческое слово ненадежно. Чтобы на него положиться, нужно закрепить это слово печатью, подписью и сделать это обязательно при свидетелях. Но даже в этом случае люди иногда отказываются от своих слов. Бог же никогда не отказывается от того, что сказал. Он выполняет обещанное. И сегодня исполняется то, что Он обещал не 3, не 2 года назад, а 2500 лет назад. Пророк Исаия по вдохновению от Бога некогда сказал о Христе такие слова. Давайте обратимся к Священному Писанию, к Библии, откроем книгу пророка Исаия и прочитаем эти вдохновленные Богом слова. 53 глава книги пророка Исаия, 4 и 5 стихи. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». На тот момент, когда это было произнесено, когда было дано это пророчество, Иисус Христос еще не родился. Но Бог уже тогда пообещал, что в наш мир придет некто, кто возьмет на себя нашу слабость, нашу болезнь, наши раны, нашу вину, а нас от всего этого освободит. Смотря на больного ребенка, родители часто задаются вопросом: «Почему не я заболел? Так было бы лучше». Но родитель не Бог. Родитель не может перенести болезнь с ребенка на себя. Но Богу возможно то, что невозможно человеку. И Христос пришел. Христос прожил тяжелую жизнь, наполненную испытаний, и умер, страдая. Хорошие люди не должны страдать. Часто мы так говорим. А Сын Бога, безгрешный и полный любви к людям и к Богу, тем более не должен был страдать. Но это были не его страдания. Это были не его болезни, а наши, которые он понес на себе, освобождая нас. И сегодня много есть людей, в жизни которых Божье обещание исцелить физические и душевные недуги исполняется. Исполняется только потому, что Иисус Христос однажды выстрадал всю нашу боль, принял на себя всю нашу вину. Ольга Сироткина из Тверской области написала письмо. И заканчивает она свое письмо, которое она написала в редакцию газеты «Сокрытое сокровище», заканчивает такими словами. «Бог исцеляет больных, зависимых от алкоголя и наркотиков освобождает, бесплодных делает плодными, не находящим мира дает мир в сердце». И вот ее история. Я перескажу ее вам так, как прочитал в этом самом письме. «Когда-то, совсем недавно, — пишет Ольга, — хотя мне кажется теперь, что это было так давно, еще до принятия Иисуса Христа в свою жизнь, я вела не совсем порядочный образ жизни. Ольга вышла замуж очень рано, но муж у нее пил. Потихоньку и она тоже стала выпивать, а потом и изменять мужу. У них появилась дочка, но со временем все-таки Ольга с мужем развелись, потому что жизнь стала просто невыносимой. Из-за таких отношений в семье Ольга пишет: «Мне часто просто не хотелось жить». И она говорит: «Я много раз думала о самоубийстве». Успокоение всегда находила только в вине, потому что больше не видела в жизни ничего прекрасного. Чем дальше, тем было все хуже. После развода с мужем, пишет Ольга, я уехала к маме, но и мама часто плакала из-за того, что со мной были одни проблемы. Мы, пишет Ольга, никак не могли найти общий язык. Как-то раз к Ольге пришла одна девушка. Она рассказывала об Иисусе. Говорила, что Он воскрес и теперь жив. Эта девушка стала приходить к Ольге постоянно, но спустя некоторое время Ольга сказала ей: «Знаешь, наверное, все это не для меня». Жизнь шла, с каждым днем становилась хуже. Но в одну из ночей Ольга пишет: «Я поняла, что у меня нет настоящих друзей, нет взаимопонимания с мамой, нет мужа. Нет ничего в моей жизни, ради чего стоило бы жить. Мне стало так больно, и я заплакала. Так как мне не с кем было поделиться своими переживаниями, я стала взывать к Господу. Не видя Его и не ощущая, я все же изливала боль моей души перед Ним». Ольга раскаивалась в тот ночной час во всех своих делах, которые делала в жизни, и просила у Бога прощения. Просила, чтобы Бог помог ей выбраться из того грязного болота, в котором она себя чувствовала, ощущала, что она находится. И чтобы поставил Бог ее на праведный путь, чтобы у нее был свой дом, муж и отец для дочери. Так, пишет Ольга, я раскаивалась, осознавая свою негодную жизнь. А на утро я чувствовала себя намного лучше. Но тогда я еще не знала, что Господь уже услышал меня. Спустя некоторое время ей пришло письмо от мужа, в котором муж просил ее вернуться. И первый раз она услышала внутренний голос, который она восприняла как голос самого Иисуса, который сказал ей: «Там твой дом». Сначала, пишет Ольга, я стала противиться, говоря, что мой муж пьяница, я не хочу к такому мужу. Но все-таки, она пишет, я смирилась и вернулась к нему. А он продолжал пить. Ольга пишет, я часто спрашивала у Господа, почему мой муж пьет. И всегда один и тот же внутренний голос давал один и тот же ответ. Сначала ты брось пить, а потом увидишь, как изменится твоя жизнь вокруг тебя. Но Ольга пишет, я не понимала, как это совсем не пить, и опять противилась. Господь так допустил, что в жизни Ольги так допустил, что она тяжело заболела. И от тех страшных болей, изнемогая, она воззвала к Богу и призналась, что сама не может отказаться от выпивки, и просила Его, чтобы Он ей помог. С того дня Ольга больше не пила. Бог ее освободил. Спустя некоторое время в электричке она повстречалась со своими знакомыми, которые посещали одну из христианских церквей. И опять Господь сказал ей: «Попросись с ними». Ольга говорит: «Я не поняла, а зачем?» Но через силу и нежелание я все же, говорит Ольга, попросилась с ними. И там, на богослужении, где все были собраны во имя Господа, вокруг Его Слова, вокруг Библии, Ольга говорит: «Я увидела любовь Господа». Заканчивается письмо Ольги такими словами. Одни из последних ее слов в этом письме таковы. тех пор я являюсь членом церкви, в которую привел меня сам Бог. И еще многое Он сделал для меня в жизни. Господь обратил к себе моего мужа, и теперь он тоже член церкви. Бог освободил его от алкоголизма, от курения, от сквернословия и от многих других грехов. У нас родились еще двойняшки, мальчик и девочка. Теперь в нашей жизни мир, любовь, есть взаимопонимание. Благодаря моему Господу Иисусу Христу я считаю себя самым счастливым человеком. Теперь мне есть ради чего жить. Я Ему обязана всей своей жизнью. Он изменил меня целиком и полностью. Того человека, каким я была до принятия Иисуса Христа, уже нет. Ольга Сироткина, Тверская область. Дорогой друг, если тебе трудно, или ты нуждаешься в чем-то, или тебе не с кем поговорить, помни, что у нас у всех один Творец, который видит тебя и слышит, который любит тебя и желает, чтобы ты обратился к Нему, желает тебе помочь, желает тебя исцелить. Запомните, дорогие друзья, что Иисус уже пережил все то худшее, что может произойти в вашей жизни. Бог обещал однажды, что Его Сын возьмет на Себя ваши болезни, вашу слабость, вашу вину. Только откройте для Него свою жизнь, только обратитесь к Нему, попросите Его, и Он освободит вас. Бог не отказывается от своих слов.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Библия – это книга о Боге, который знает будущее. С самого раннего детства мы познаем этот чудесный мир. Это заложено в нас с самого начала. И очень важно понять, что, познавая этот мир, мы, сами того не понимая, познаем и Бога, который этот мир сотворил. И значимую роль в познании занимает книга. Конечно, сегодня в эпоху компьютерных технологий проще зайти в интернет и посмотреть видео. Но ничто не заменит книгу. Почему? Потому что книга – это посредник между вами и автором произведения. А фильм – это уже интерпретация. Поэтому книга очень важна. Помните, как было в детстве, когда вам читали первые книги? Вы засиделись допоздна, папа смотрит на часы. «А, сынок, пора спать. Вы, ну, пап, ну еще немножечко». «Нет, нет, нет, неумолим родитель, но у вас есть еще один козырь. А сказку?» И вот тут вот папа не отвертится. Ребенок свои 5 минут получит. Но отец встанет перед проблемой, какую сказку прочитать. Ну, какую сказку вы предпочтете для ваших детей? Все равно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало – или подыщите что-нибудь такое со смыслом, но чтобы малыш чему-нибудь научился, чтобы узнал что-то о той жизни, которую ему предстоит прожить. Малыш растет, и наступит вскоре время, когда уже сказку читать вам ему не придется. Скорее всего, книги он будет читать сам, и что-нибудь посерьезнее. Александр Дюма, Кафка, Джек Лондон – ну и так дальше. Вы заметили, что чем серьезнее и пристально автор произведения рассматривает вот эту сложную жизнь, тем больше информации в книге и тем труднее ее читать. Как насчет Достоевского? Ну, помните, в школе, ну, когда задавали писать сочинение. Я уверен, что некоторые из вас даже и книгу не читали. Да просто списали у кого-то, и все, сейчас многие так делают. Но все-таки кто-то преодолевал себя, хотя приходилось приложить старание и самому написать трудное сочинение. Вот как? Как вы чувствовали себя, когда, прочитав книгу, закрывали последнюю страницу? Да, с одной стороны, вы вздохнули с облегчением. А с другой, вы почувствовали, что ваш интеллект стал выше, кругозор шире, вы словно одержали маленькую над собой победу. Сегодня я хотел бы поговорить не просто о книге, а о книге всех книг, о книге, в которой написано о том, как мы появились на Земле, и как появилась сама Земля? Куда мы пойдем после того, как умрем? Я хочу поговорить с вами о книге, где сказано о том, для чего мы появились на Земле. Да, такая книга есть. Это книга Библия. Ее еще называют книгой жизни. Книгой жизни. О самой жизни. Сколько же времени и усилий нужно потратить для того, чтобы усвоить книгу о самой жизни. Я думаю, что на это понадобится вся жизнь. Можно читать эту книгу раз за разом и всякий раз находить в ней много нового. Я не верю, что на Земле есть такой человек, который усвоил бы все, о чем она говорит. И когда вы будете читать ее в 12-й раз, то увидите что-то такое, чего не замечали, когда читали в 11-й. И с каждым разом эта книга будет говорить все больше и больше. И, кстати, эту цифру 12 я не придумал. Свою историю рассказал мне служитель церкви, которую я еженедельно посещаю. Оказалось, что в прошлом он был бандит, рецидивист. Он отсидел в тюрьме 4 срока. И когда он мне об этом рассказал, я, честно признаться, смутился поневоле. Я даже хотел сказать все, что я о нем думаю. Но вот в чем дело. Вот уже довольно длительное время, как я знал его совсем с другой стороны, я удивился, как изменился этот человек к лучшему. Там, в тюрьме, невесть как, ему попала в руки Библия. Но это так, как там делать особо нечего, он читал ее снова и снова, и так 12 раз подряд. И, наконец, когда окончился срок тюремного заключения, уже после освобождения, встал вопрос, что делать дальше. И вместо того, чтобы продолжать свои преступные делишки, он пошел искать истинную, как он выразился, церковь. И произошло вот что. А то, что Библия называет обращением. От старого человека осталась только оболочка, внешность. И, кстати, та уже была не такая, как раньше. Глаза, которые раньше выражали корысть, теперь выражали покой, любовь и какой-то мир. Да, эта книга может изменить жизнь, если, конечно, к ней серьезно отнестись. Живет в Тульской области один мой очень хороший знакомый. В свое время он воевал в Афганистане. И там вынужден был убивать и видеть, как погибают его соратники. После войны он увлекся наркотиками и вернулся домой конченным наркоманом. И было бы совсем плохо, если бы, как говорится, верующие люди не помогли. В его руки попала Библия. И спустя какое-то время, вот сегодня, он ведет здоровый образ жизни. У него чудесная семья. Дело в том, что когда читаешь эту книгу, книгу о жизни, то по мере того, как проникаешься ее смыслом, смыслом написанного, начинаешь замечать, что это так влияет на вас, что вы уже не можете больше жить так, как жили раньше. Все зависит от вашего желания и веры. Жаль, конечно, что к Богу чаще всего обращаются тогда, когда уже совсем некуда деваться, когда уже куча проблем, и, может быть, жизнь подходит к концу. Но, к счастью, бывает и по-другому. В Библии многие люди находили смысл жизни и радость. Вот что сказал Пушкин по этому поводу. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. В нем находим всю человеческую жизнь. Религия создала искусство, литературу, все, что было великого с самой древности. Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям. Мои дети, говорил Пушкин, будут читать Священное Писание в подлиннике. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть». Но возникает вопрос, а почему, собственно говоря, нужно читать Библию? Ведь есть книги других религий. Ну, например, если бы мы жили в Индии, то мы читали бы наставления из книг Веды и Трипитака. А в Китае мы читали бы Шу, Цзинь. Жители мусульманских стран изучают Коран. Ну, а большинство людей в России исповедуют христианство. А христианская вера основана на Библии. Ну, если я родился в Китае, то что? Библия не может быть для меня авторитетом? Неужели истинность той или иной веры зависит от того, в какой стране я родился? Такого не может быть. Неужели я должен доверять Библии только потому, что я русский? Такого не может быть. Я рад сообщить, что эта программа не только для русских. Но есть ли какие-то другие аргументы? Конечно, есть. Библия говорит нам о том, что все Писание богодухновенно. Ну, это значит, что оно вдохновлено Богом. Ну, то есть у Библии божественное происхождение. Но верующие других религий тоже скажут, что их книги также даны свыше. В принципе, нравственные какие-то принципы похожи почти у всех религий, и даже атеисты разделяют многие из них. Все знают, что воровать нехорошо, что убивать преступно, изменять жене никуда не годится. Так есть ли в Библии что-то, что доказывает ее богодухновенность, что выделяет ее особым образом? Конечно, есть. Пророчества. Оказывается, в Библии 2500 пророчеств, большинство из которых исполнились. Примерно 2000 против 500. Да, дело в том, что 2500 – это много. Это очень много. И удивительно, ну что получается, что если есть пророчества, которые исполнились, то есть Бог, который наперед все решил. Он ведь знает будущее. И это говорит о том, что основные исторические проблемы были решены заранее. Ну, конечно, исполнилось еще не все. Но есть пророчества, которые только ожидают исполнения. Но посудите сами, как же можно не верить, что не исполнятся они, если большинство пророчеств уже исполнились? И вот что важно, и это главная мысль. Библия – это книга о Боге, который знает будущее. Сейчас я хотел бы с вами вместе прочесть одно из пророчеств. Прочесть для того, чтобы вы могли почувствовать, что это такое. Пророчество о персидском царе Иосии.

Держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Вот оно, пророчество. Оно записано в книге Исаии. Как же оно исполнилось? А вот это я хочу прочитать вот из этого учебника. Это история древнего мира. Учебник по истории за 5 класс. Это светское издание. Здесь описаны только исторические факты. Это то, чему в школе учат наших детей. И вот здесь, на 92-й странице, я прочту несколько предложений. В 538 году до нашей эры Кир торжественно вступил в побежденный Вавилон. Царь разрешил всем переселенным народам вернуться на родину. Вернулись и евреи. Они построили заново храм Бога Яхве в Иерусалиме. В каком году, написано, Кир завоевал Вавилон? В 538 году до нашей эры. А вот в чем дело. Книга пророка Исаии датирована где-то между 733 и 701 годами. То есть примерно больше, чем за 150 лет до того, как Кир завоевал Вавилон и освободил евреев. Действительно, пророчество было написано тогда, когда народ израильский был еще на свободе, а царь Кир даже не был еще в проекте. Но за 100 лет, прошу прощения, более чем за 150, было известно даже имя царя, который должен был прийти и выполнить Божье предназначение. И надо же, он пришел и выполнил. Библия знакомит нас с Богом, который управляет историей. И не просто управляет ей, а планирует события, заранее зная, что произойдет в будущем. Часто в светской литературе, вот в частности в этом учебнике, библейские истории называют легендами или сказаниями, а еще хуже – мифами. Но посмотрите сами, что такое сказание или легенда? Насколько мне известно, легенда – это недостоверный рассказ о событиях. И невозможно точно сказать, было это или не было. А сказание? Ну, сказание, конечно, ближе к истине. Но можно ли применить эти термины по отношению к Библии? Я, например, знаю, что на Руси есть сказание об Илье Муромце. Помните, как там из того ли то из города, из Мурома, из того ли то села до Карачарова выезжал дородный, добрый молодец. Я даже по телевизору видел программу, где показали потомка Ильи Муромца, реального человека. Да, я верю в то, что Илья Муромец на самом деле был. В реальности был такой человек. Он совершал подвиги, народ это видел, слагал о нем сказания и песни. В чем-то наверняка преувеличивая. Но дело в том, что, говоря о Библии, можно ли назвать сказаниями то, что описано за 150 лет до того, как исполнилось? И после чего в точности исполнилось. И о событиях этих, которые исполнились в точности, записано за 150 лет до этого. Не надо ли признать, что Библия – это не легенды или мифы и сказания, а очень точно передающиеся факты? Ну, кто-то, конечно, может сказать, ты вот так все красиво расписал. А что мне-то? Ну, какая мне польза от того, ну, от того знания о каком-то Кире, который в свое время что-то там сделал
У меня даже в Персии

предков никаких не было. А вопрос хороший. Для того, чтобы на него ответить, я предлагаю вам нарисовать картину происходящего. С чем мы только что познакомились? Бог знает, что его народ будет в плену. И он там не может не оказаться. И Бог знает, почему он там будет. Мало того, он не просто знает, он предпринимает меры еще за несколько десятилетий до пленения народа. Он предупреждает людей через пророка Исаию о том, что их уведут в Вавилон. Ему поначалу не верят, поверят после, когда все исполнится. Не похоже ли это на нас с вами? И вот скажите, неужели Бог не знает, что ему не верят? Да, конечно же, знает. И можно предположить, что он говорит сам себе: вот вы какие, ну ладно, ладно, вы там еще попляшете, когда окажетесь там, в Вавилонском плену. Но вот в чем дело. Библия говорит о Боге совсем не так. В самом пророчестве заложена весть утешения. Там, в Вавилоне, те, кто хотел узнать, что думает о них Господь, прочитав пророчество, они находили себе утешение. Бог, несмотря на наше неверие, все делает для нас, что нам нужно, просчитав все ходы наперед, как игрок за шахматной доской. Так какой же нам прок от этого пророчества? А вот какой. Мы ведь только что прочитали о том, что евреи не только вышли из Вавилона, но они еще и отстроили заново храм. Тот самый храм, который разрушил вавилонский царь Навуходоносор, тогда, когда уводил в плен евреев. Так что же в этом храме особенного? Чем он так важен? Есть ли что-то в нем для нас с вами? А как же? Ведь суть этого храма состоит в жертвоприношении. Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется затронуть очень непростую тему, но... Наша программа ведь так и называется «Познавая истину». А познавать ее не всегда просто. И нам придется обратить внимание еще на одно пророчество. Итак, в Библии сказано вот что. «Зная, что вы искуплены драгоценную кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Так звучит это слово в первом послании святого апостола Петра. Одним словом, когда Иисус Христос был предназначен как жертва за грехи людей, а когда планеты Земля еще не было. Планета Земля, на которой мы живем, еще Бог не сотворил, но уже тогда было ясно, что если жители Земли согрешат и станут смертными, то тот, кого сегодня зовут Иисусом, Сыном Божьим, умрет за грехи людей. Представляете такое? Еще нет земли, нет людей, все только еще в проекте, а Бог знал, что будет, если люди согрешат. И это трудно понять, но именно таков Бог, которому мы верим, таков Бог, о котором говорит Библия. Почему? А потому что это книга о Боге, который знает будущее. И Божий замысел был таков, что в Иерусалимском храме при помощи жертвоприношений постоянно напоминалось о том, что в определенное время на землю придет тот, кто будет истинной жертвой, той самой, предназначенный от создания мира. Храм был своеобразной притчей, говорившей о божественном замысле. Жители земли, принося жертвы, верили в будущего Иисуса Христа. Мы, живущие после его пришествия, верим в ту жертву, которую сам Сын Божий уже принес за нас, когда умер на кресте. Тогда, когда Навуходоносор увел евреев в плен, он разрушил этот храм. И каков результат? Храма нет.
нет и поклоняющихся в нем. А что ожидать в будущем? Как сохранить основание веры для будущих поколений, например, для нас с вами? Сегодня мы читали о том, как исполнился замысел Бога, замысел, в котором было место персидскому царю Тиру. Есть еще одни слова. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его, предал мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Так сказал пророк Исаия о том, что совершит Иисус Христос для нас с вами. А кто это потомство долговечное? Это я и вы, все мы, поверившие сегодня в Бога. Представляете, Он видел нас с вами и заботился о нас с вами задолго до того, как мы родились в этом мире. Так как? Есть для нас прок от того, что в свое время сделал Кир? Ответьте на этот вопрос сами. Итак, мы познакомились с книгой от Бога. От Бога, который знает будущее и заботится о тех, кто будет жить в будущем. Представляете, Он думал о нас, когда нас еще не было. Что же получается? Если я верю в Него, то я в надежных руках. С самого раннего детства мы познаем этот мир. И эта потребность заложена в нас с самого начала. И значимую роль в этом процессе познания занимает книга. Ничто не заменит книгу. Почему? Ну, потому что книга – это посредник между вами и автором произведения. И, пожалуй, книгой всех книг является Библия. Библия – это не одна книга. Она делится на две части – Ветхий Завет и Новый. Ветхий Завет содержит 39 книг, которые рассказывают священную историю до пришествия Иисуса Христа на землю. Новый Завет состоит из 27 книг и повествует о том, что происходило после пришествия Иисуса Христа. Всего же в Библии 66 книг. Ее писали около 40 человек на протяжении примерно 15 столетий. И писали не просто так. Они писали, будучи вдохновлены к этому Богом, для того, чтобы передать откровение от Всевышнего. Познавая Библию и мир, сотворенный им, мы соприкасаемся с самим Богом. В древности книги писали от руки, и они имели форму свитков. И вот пергамент, материал, который использовали для написания книг, изготавливали в городе под названием Библ. Вот так и появилось это странное название Библия. Она повествует о том, что человек согрешил, и на земле появилась смерть. И самая центральная весть книги заключается в пришествии на землю Иисуса Христа, который умер вместо людей, чтобы спасти нас от смерти. Итак, сегодня я приглашаю вас открыть для себя Библию, книгу о Боге, который знает будущее, книгу о Боге, который знал о вас тогда, когда нас с вами еще не было. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам.
но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Открытый разговор». Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Почему так много сегодня мы чувствуем в своем поведении, видим у членов нашей семьи комплексов неполноценности? Что-то такое происходит с человеком, что ты не можешь даже объяснить. Ты чувствуешь себя неполноценным человеком, ты того не можешь, на это не надеешься. Как ты себя чувствуешь ущербным? Это ощущение очень неприятное. И вот сегодня мы узнаем, откуда эти комплексы идут, а следующие семинары будут показывать, как от них избавляться. Этот семинар имеет свое начало, и Библия открывает это нам в книге Притчей, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Стих знакомый, все его наизусть знают, но никто себе не задает вопроса, а когда начало пути, когда это? И вот многие родители говорят, ну, начало – это когда я могу говорить с ребенком, когда он уже понимает, у нас с ним диалог происходит, я ему что-то рассказываю. А когда он еще маленький, он ничего не понимает, поэтому мы с ним так особенно не общаемся, мы только проявляем друг другу внимание и учимся жить вместе. И они глубоко ошибаются, потому что начало пути гораздо раньше, чем человек себе представляет. И вот это начало – это очень важная часть, самое начало. Когда же человек становится личностью? Вот это нам очень важно сейчас узнать. Личность имеет свои какие-то наклонности, свою базу, психологические проявления у каждой личности свои. А когда они закладываются? Неужели тогда, когда человек уже что-то понимает? С какого момента можно на личность оказать какое-то влияние? Первое самое влияние, которое мы замечаем в Библии и замечаем в книгах духопророчества. Да и психологи сегодня соглашаются с этим мнением. Вот послушайте, что говорит сестра Вайт в книге «Христианский дом». «Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно и поэтому незначительно. Однако небо по-другому смотрит на это. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования». Это какой период? Начало. В начале пути. И первое начало – это беременность. Тогда, когда мама передает большое количество информации своим детям, своему ребенку, который начинает формировать основы будущей личности. Если мы вспомним, как Давид вспоминал о себе и представлял себе начало своего пути, 138-й Псалом, если вы помните эти слова, замечательные слова, 14, 15 и 16 стихи, он описывает свое начало. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Господь уже видел все, что заложила мама Давида Давиду. Какие у него будут события в жизни? Каким будет этот мальчик расти? Что он получил? Какую информацию? И вот интересное исследование. 70% информации, которую получает ребенок в нейронах, в своих получает через ДНК, получает от матери. 70%. И это играет огромную роль. Как это происходит? С какого же момента можно считать личностью маленького ребенка, который у мамы там? Это личность или это еще не личность? С какого возраста тогда личность, если это не личность? И многие говорят, ну, где-то, может быть, 4 года он уже умеет отстаивать свое мнение, значит, он личность. Некоторые говорят, Христос был приведен в храм в 12 лет как личность. А некоторые говорят, а Самуил был приведен в храм в 3 года. Так когда личность? И вот мы теперь видим, тогда, когда закладываются основы личности, вот тогда это уже личность. Как же закладываются основы? 7 дней с момента зачатия клетка как бы спит. Она готовится к большому пути. Она оплодотворена, состоит как бы из 2 частей. Но на 8-й день начинается бурное ее развитие. В каждую минуту появляется новых 120 тысяч клеток. И эти клетки составляют, это будущий мозг ребенка, это нервные клетки или нейроны, которые имеют такое бурное развитие. В течение всего первого триместра каждую минуту появляется 120 тысяч клеток. Такой бурный рост нервных клеток, которые в течение первых трех месяцев развиваются, и за три месяца набирается очень большое количество клеток. Это запас наш. Триллионы клеток. Это наш резерв. Когда человек развивается первые три месяца, очень важно, когда клеточки эти появляются, что в это время делает мама. Многие ученые говорили всегда, это не имеет никакого значения. Что там мама? Главное, чтобы она не попадала в аварию, не видела никаких аварийных ситуаций, пожаров, смерти, увечья какого-то. И даже, вы знаете, говорили, вот идет там какой-нибудь инвалид, и беременная должна закрыть глаза и даже не видеть, а то будет на ребенке, да, что-то. И вот исследования показали, что такие большие стрессовые ситуации, как пожар, авария или еще что-то такое вот большое, оно не оказывает на ребенка никакого влияния. Но если мама переживает какие-то маленькие стрессовые ситуации, которые не видны для людей, а для нее они важны, например, она почувствовала, что она беременна, и в это время ее любимый человек, отец ребенка, отказывается от нее. Есть такие ситуации сегодня. И вот она переживает, что ей делать с ребенком, как ее будет дальше жизнь складываться. А он ей не муж, а он ей просто любовник был. А она забеременела от него. И вот теперь ситуация, стрессовая ситуация. И она никому не говорит, плачет, просто тихо плачет. И не знает, что ей делать. Это для людей не видно. Она просто переживает. Какие-то, может быть, даже ситуации размолвок. Может быть, с родителями, может быть, как-то там... Или молодая семья, то же самое. Начались размолвки, и началась беременность. И вот она переживает внутри, плачет, там все. Так вот эти ситуации стресса, они больше влияют на ребенка, чем пожар. И эти стрессовые ситуации вызывают определенные взаимоотношения между ребенком и матерью. Мама, зная, что этот ребенок, например, родится один без отца, она его отвергает. И она думает... Зачем мне этот ребенок? Или у взрослой уже женщины, имеющей двух, трех, четырех детей, пятая беременность. Вот она узнала, что она пятый раз беременна. Какая реакция? Ужас! Что ж делать? Ну что делать? Как? То есть, что происходит? Вот это сознание женщины, которая узнает о том, что она беременна, но не вовремя. Какое ее отношение к ребенку? Вот этот термин вы можете запомнить. Отторжение плода. Это конфликт с ребенком, и он называется поэтому конфликт отторжения. И вот когда она не хочет, у нее все мысли об этом, она отторгает его, и вы думаете, что получается? Во время строительства новой личности, когда организовывается мозг и психика будущего человека, его отторгают. Эти клетки, которые появляются во время этой стрессовой ситуации, они как бы окрашены другим цветом, чем все другие клетки. Они уже под воздействием фактора или конфликта отторжения. И вот теперь исследования показали, у всех тех детей, которых матери отвергали, у которых произошел конфликт отторжения, обязательно в жизни проявляется какой-то комплекс неполноценности. А в чем? Вот никогда нельзя угадать, где он проявится, но он обязательно проявится. Мы никогда не знаем, в какой момент организовывались эти клетки, проявлялись новые клетки, их было в минуту 120 тысяч, а мама проплакала, пожалела о своем будущем беременности, об этом малыше. Она, допустим, проплакала только три дня. И все, три дня. Но потом она говорит, да ладно, переживем. Четыре есть, пятого прокормим. И уже согласилась. Все, она приняла этого ребенка. И дальше говорит, я его люблю, я даже не представляю без него, как бы было. Как хорошо, что он родился. А эти три дня что было? А эти три дня был конфликт с этим ребенком. И клетки, сколько их? За что они будут отвечать в мозге будущего ребенка? За что будут отвечать? Никто не знает. Может быть, это сердечная система, может быть, это желудок, которым управление желудком, может быть, это двигательная система, может быть, это что-то будет с эмоциями связано. И потом, когда рождается ребенок, и у него в жизни проявляются какие-то непонятные вещи, мама говорит: «И в кого он такой уродился?» Ни у дедушки, ни у бабушки такого не было. Мама забыла об этих трех днях плача и скорби великой, которые она пережила, и которым она наградила ребенка, и эти клетки, которые возникали в это время, они будут вести по жизни этого человека, потому что мы даже не имеем понятия, за что эти клетки будут отвечать. Итак, первые три месяца очень важные, потому что именно три месяца устанавливается нервная система будущего человека. И очень важно, как мама себя ведет. Что же важно в этом? Что мама ест, куда она смотрит, какие передачи она смотрит, что фиксируется в ее мозге, как она относится к духовным вещам. Это очень важно для будущего ребенка. В Библии зафиксирована одна история, которая связана именно с этим явлением. Записана история одной матери. Мама очень хотела сына, будущая мама. У нее не было детей. Она пришла в храм и молилась. Так серьезно молилась, что священник подумал, что она пьяная. И он ее серьезно обличил, но она даже этого не заметила. Так глубока была ее скорбь, так она хотела ребенка. Кто это был? Анна, она хотела сына. Господи, дай мне сына. И, наконец, она узнает, что она беременна. Вы представляете состояние Анны? Как бы вы себя вели на этом месте, вы представляете? Какая была эта радость? Каким желанным был этот ребенок? Ей в голову не пришло плакать, сокрушаться или отторгать этого ребенка. Она каждую минуту радовалась, что она носит теперь, наконец, ребенка. Она себе представляла, как она его будет водить, как она его будет учить ходить, как она будет ему петь, да? Как она ему будет рассказывать библейские истории, как они будут вместе молиться, как они будут с отцом общаться. Все это она представляла. И вот, наконец, родился мальчик. Кто это был? Пророк Самуил. Это удивительный был пророк. Единственный пророк, который ни с кем никогда не ссорился. Он был таким неконфликтным человеком, который так умело себя вел. У него не было комплексов. Он все делал настолько хорошо, что Господь был очень доволен его работой. Это был очень деликатный человек, чувствительный человек, умный, мудрый, благодаря такому отношению матери к нему, плану, который она составила по его воспитанию. И теперь каким чудесным образом была вознаграждена Анна? Какое поощрение верности таится в ее поступке? Это написано в книге «Патриархи и пророки». Каждой матери даны неоценимые возможности, преимущества, скромный труд обязанностей, которые женщина считает утомительным бременем, должен ею рассматриваться как благородный и великий труд. Итак, какие выводы можно сделать? Важен или не важен период беременности? Хоть он и короткий, очень даже важен, потому что мы можем там заложить и хорошее, и плохое. В Санкт-Петербурге в последних известиях говорится, что в родильных домах некоторых установили орган. И там играет духовную музыку. Органист играет духовную музыку около родзала. То есть роженицы слышат вот эту музыку. И вы знаете, что случилось, когда они провели этот эксперимент? Смертность снизилась, а мамы после родов значительно быстрее выписывались из больницы, они были здоровые и очень оптимистически настроенные. А японцы еще интереснее устроили. Они для своих беременных женщин устраивают такие красивые уголочки. Между домами устраивают, как только есть площадка, они какие-то красивые деревья садят, красивые камни ставят, и между камнями там на земле садят цветочки. И мхи разные, разные композиции цветочные. Они настолько удивительно красивые. Беременные женщины приходят туда, по 3-4 часа сидят, созерцают этот уголок красоты, так называемый. И это запечатлевает разум ребенка. И однажды в такой сад приехала группа людей, бизнесменов из России. И их повели туда, в этот сад, чтобы они полюбовались природа. Их экскурсовод привел, посадил, и они сказали, что это на 3 часа. Но они там не очень понимают, как расшифровать японский язык, поэтому они сели, вынули свои пирожки и начали там жевать. Но через полчаса они уже начали возмущаться. Через час они уже начали хмурить брови. Что такое? Целый час сидим. Потратили целый час. И рядом сидят японские женщины, которые безмолвно наблюдают эту картину. Как русские мужики возмущаются, что их привели в красивое место созерцать природу. Это специальное место созерцания, так называемого. Но наши насозерцались. Где-то часа полтора, потом побежали искать этого экскурсовода. И возмутительно так кричат, что нас оставили, что это. Мы же на экскурсию приехали, куда вы нас бросили тут? И то есть, вот видите, уровень какой. Когда японские женщины могут 4 часа ради своего ребенка наблюдать красоту природы. Это должны делать наши матери, наши девушки, которые выходят замуж и потом ожидают ребенка. Это очень важно. Смотрите на красивые места природы. Сидите, молитесь там, пойте. И ваши песни услышит ребенок. Он будет усваивать их. Беременные женщины обязательно должны приходить на богослужение. Они должны петь вместе. И вместе с ними будет петь их ребенок. Итак, беременность очень важна, но есть второй период, очень важный. Ребенок уже рождается. А что там? Оказывается, само рождение – это не такая уж радость и положительная эмоция для маленького ребенка. Ему там было очень уютно. Его носили, его любили, его гладили, с ним разговаривали. Было там темно и тихо. И никто не толкал его особенно, больше он толкал. И теперь, когда ребенок рождается, происходит нервный стресс. Стресс, который сопровождает как удар по психическому, а иногда и по физическому состоянию ребенка. Рождение – это выброс человека в другой мир, где яркий свет, где холодно, где его начинают шлепать, а еще и вверх ногами перевернуть, кому это понравится. Да еще и не только перевернут, еще и нашлепают, чтобы он погромче кричал. И что происходит? Нервный стресс – это возбуждение центральной нервной системы ребенка. Итак, рождение ребенка может дать стресс. Все дети рождаются со стрессом, потому что иногда роды тяжелые, это еще плюс к обычным родам. Нормальные роды тоже стресс. А если они тяжелые, если удушение, если еще какие-то там, а если щипцы, а если еще что-то. То есть ребенок подвержен большим нападениям, и у него стресс увеличивается. Но чтобы стресса такого не было, необходимо сделать такой небольшой подарок для ребенка. Положить его на 20 минут на грудь матери. И все. Пусть он пообщается со своей мамой, послушает ее голос и услышит ее сердцебиение. Он очень хорошо его знает. Это знакомое. И он успокаивается. Через 20 минут делайте с ним что хотите. Уже он ушел от этого нервного возбуждения. Ребенок не подвержен стрессу. Можно его уносить, можно с мамой вместе ложить. Это уже дальше. Но самое главное, эти 20 минут, дайте ребенку успокоиться. Так нет же. Ребенок родился, его завернут и на 2, на 3, на сутки, на сколько надо, уйдут от матери, унесут. И стресс продолжается неизвестно сколько, его никто не меряет. Возможно, он все 7 дней будет. А некоторые дети вообще к матери не попадают, матери отказываются. Этот стресс сопровождает ребенка очень долго. Потом удивляемся, что у ребенка нервная возбудимость, крайняя, пограничная нервная возбудимость. Ребенку ставят диагнозы. И он считается патологическим ребенком. Оказывается, все в том, что не то сделали при родах. Но еще интересный момент один. После рождения, через 3 часа, если ребенок у матери на руках, как положено, да, мама должна держать своего рожденного ребенка и прижимать его к груди, мы уже договорились. Тогда не будет этого нервного стресса. Замечательно, ребенок себя успокаивается, но он через некоторое время заявляет о том, что он хочет есть. Мама должна его покормить. И тут приходит врач и говорит: «Сцедите, пожалуйста, все до грудного молока. Сколько там будет, все сцедите в тряпочку и выбросим». Мама послушно это делает. Что она выбросила? Она выбросила ключ от иммунной системы ребенка. Та первая порция, она не похожа на молоко, она более густая, она другого цвета, но это гормональная, взвешенная, сбалансированная жидкость, которую ребенок должен проглотить в первую очередь перед тем, как попадет ему в желудок грудное материнское молоко. И что оно сделает? Включит его иммунную систему. Оно включит систему, ребенок, этот ребенок не будет болеть. Вообще, я когда в медицинском училась когда-то, нам объясняли это очень серьезно, что иммунная система ребенка сильнее гораздо, чем у взрослого человека, особенно в первый год жизни. Он не должен болеть. По всем идеальным параметрам, исследованиям, ребенок не должен болеть вообще в первый год жизни. Наши дети не успевают родиться. Пятый день уже насморки и воспаление легких. Почему? Потому что они не получают ключа от иммунной системы. И потом эти дети становятся аллергиками, слабенькими, болеют не переставая. И у них комплекс неполноценности на этом. Слабая иммунная система. Это приносит ребенку много по жизни неприятностей. Никому не интересно болеть. И он чувствует себя каким-то ущербным, потому что он постоянно болеет. На все у него дышать не может нормально, у него какая-то аллергия какая-то на все. Но еще интересно, через 3 часа после рождения, вы знаете, что у каждого ребенка, когда он рождается, у него глазки плавают во все стороны, он не может фиксировать взгляд до какого-то момента, когда он первый раз увидит и остановит свой взгляд на игрушке на какой-то или на ярком пятне. Но это происходит гораздо позже. А вот через 3 часа после рождения... Через 3 часа после рождения происходит удивительное явление. Вдруг фиксируется взгляд ребенка на предмете на расстоянии от его лица на 40 сантиметров. В это время ребенок должен находиться на руках у матери. Мама его должна кормить приблизительно через 3 часа после рождения. Кого зафиксирует взгляд? Маму. Так рассчитал Господь. Это удивительное явление фиксации на несколько часов. Только потом глаза разбегаются в разные стороны, и тогда уже фиксируется, когда для этого приходит его возраст. А сначала вот этот несколько часов, когда он фиксирует взгляд на матери. Для чего Господь такое устроил явление? Оказывается, это очень важно для строения психики ребенка. Он фиксирует взгляд матери, и это первый подсознательная информация, которая остается на всю жизнь в памяти ребенка, в подсознании, связь с матерью, но другим языком – связь с женщиной. Женский портрет очень важен. Если он окажется в это время, на то Бог дал несколько часов, чтобы в это время его поддержали все, и в том числе мама. И это очень важно, чтобы зафиксировался ее портрет. И мы дальше посмотрим, зачем это. Господь такое явление придумал. И это очень важно для будущих хороших взаимоотношений в семье. Итак, рождение, мы посмотрели, это тоже не просто процесс, а он формирует личность. Но вот начинается первый год жизни. Здесь происходит нечто удивительное. Оказывается, у ребенка есть потребности. Какие потребности, когда он ничего не понимает, лежит? Какие могут быть потребности? Я хочу, чтобы вы запомнили очень интересное выражение одно, которое поможет нам сосредоточиться на том, о чем мы будем говорить. Привычки и черты характера у детей прививаются гораздо легче при наличии потребности. Какое-то такое крученое вроде выражение, не совсем понятное. Я еще раз повторю, привычки и черты характера ребенку прививаются легче, гораздо легче, при наличии потребностей. И вот мы будем говорить о первом годе жизни, как прививать некоторые черты характера ребенку, будущей личности. Но я хочу объяснить вот это выражение, что значит потребности. Мы знаем потребности новорожденного ребенка, это какие? Покормлен, сухой, переодели вовремя, положили как надо, форточку открыли, будь здоров, спи. Все, вот это твои физические потребности. Чистенький, чтобы был и не голодный. Но есть потребности психологического характера. И я хочу привести пример не из первого года жизни. И есть такая особенность и потребность у ребенка, которая начинает проявляться в 2,5 где-то до 3 лет. У некоторых детей чуть позже, у некоторых чуть раньше. Но это серединка как раз. 2-3 года. Какая же это потребность? Острая потребность нравиться маме. Вот мама для него самое ценное, что есть. Если мама скажет, я тебя не люблю, ребенок воспринимает это как трагедию жизни. Мама его не любит. Сколько бы вы ни говорили потом, что перестань плакать, он очень серьезно воспринимает эту трагедию. Ему хочется в этом возрасте, чтобы маме все нравилось, то, что он делает. И когда мама знает об этой потребности в этом возрасте, она может использовать эту потребность и организовать несколько хороших черт характера у будущей личности. И знаете что? Ответственность, аккуратность и чувство долга. Ответственность, аккуратность и чувство долга. Как трудно организовать это у людей. У детей особенно. Мы знаем, что дети раскидывают свои одежду и вещи, и игрушки все, и потом никак не собрать их. И каждый раз или бабушка, или мама это все собирают. Почему дети не научены этому? Почему у них нет чувства ответственности? Почему они не ощущают, что они должны что-то делать, и это принесет им пользу? Мамы вталкивают, вталкивают это. Особенно чувство ответственности и аккуратности, если его нет. Его замечают во время школьного уже периода. Тогда все раскидано, ранец, вещи в разные стороны. А почему так получилось? И вот какой процесс Бог продумал, ведь это психологическая особенность возраста. 2,5-3 года. Ребенку важно, чтобы маме все нравилось. Мама знает это и говорит ребенку: ты знаешь, если ты вот эту вот кофточку свою или игрушечки сложишь вот так красивенько, ровненько, я буду счастлива. Ты у меня самый дорогой, самый лучший. Я тебя очень люблю за это. Пожалуйста, сделай. Ребенок будет эти колготочки складывать, эти игрушечки складывать час. Пока он не сложит так, чтобы нравилось маме, и у него хватает терпения. В 2,5 года хватает терпения. Если вы скажете, что это нравится маме – это потребность. И на основании этой потребности вы организовываете личность будущую. Но вы пропустили, вы не знали этого. Вы пропустили этот возраст. И за ребенка, как это все мамы делают, убирали, складывали. А что маленький понимает? Вот вырастет, поймет. Вырос, пошел в школу, приходит из школы. Ранец в одну сторону, пальто в другую сторону, носки под диваном. И потом кричит мама: утро, мама, где мои носки? Мама говорит: да посмотри под диваном. Один есть, второго нет. Мама говорит: да положи ты их на место. Я забыл. Начинается немножко такой потасовка. Мама говорит: убери вещи, мне это не нравится. Ты можешь убрать? Ты такой неаккуратный. В кого ты такой удался? Папа аккуратный, мама аккуратная, ребенок ну никак неаккуратный. Все разбрасывает. И вот мама говорит: пожалуйста, убери, мне это страшно не нравится, мне это раздражает. Что ребенок отвечает? Уже 7 лет. Ребенок убежал, все побросал. Мама говорит: а ну-ка иди сюда. Это мне не нравится, отчитывает его. Он плетется к этим вещам, берет их и также двигается по полу тянуть этот ранец и это все в другую сторону. Как будто ему 100 лет, и как будто это самая тяжелая неприятная работа в его жизни, когда он раскладывает по местам свои вещи. Не вовремя вы начинали эту работу. И ребенок этот по жизни будет постоянно спотыкаться об эти необученные для него черты характера. Ответственности нет, чувства долга нет, аккуратности нет. Но что получается, если этого ребенка научили в это время? Удивительное явление. Ребенок настолько быстро обучается аккуратности, чувству долга и ответственности, что даже иногда зашкаливает. Я однажды приехала в одну семью, мама еще, она была замужем уже, но еще у них не было детей. И мама прослушала этот семинар. И когда-то я к ним попала, в Санкт-Петербурге они живут, и я попала к ним домой. И эта мамочка говорит: Лидия Дмитриевна, хотите посмотреть на плоды своего семинара? Я говорю: очень интересно, что такое? Она меня завела в комнату детскую и показала. Действительно, это было что-то удивительное. Игрушечки были сложены не только ровненько, они были сложены по цвету. Здесь зелененькие, там розовенькие, там беленькие. Все шарики были прикреплены, надутые, к стеночке такими маленькими клеющимися такими квадратиками. Все шарики на месте. И ребенок что-то там игрался, и мы с мамой решили пойти погулять. И она зовет ее, говорит: пойдем погуляем. Она оделась уже, а потом вспомнила, что она шарик не прикрепила к стенке. Ребенок разувается, бежит в свою комнату, взяла этот шарик, прикрепила, опять в коридор, опять обулась и тогда пошла гулять. Вы видите, насколько чувство ответственности. Она говорит, я так старалась по вашему семинару обучить этого ребенка, и я не знала, получится у меня, нет. Я говорю, ну слушай, у тебя получилось, но, наверное, на 150%. Уж не надо было так, может быть. Но она говорит, я делала все, как вы сказали, именно в этот период. Я постоянно с ней ласково говорила, что маме это нравится. Работает это. И очень хорошо работает. Итак, это было то, что для детей до 3 лет. А теперь мы возвращаемся к возрасту, первый год жизни. Я напоминаю вам эту же фразу. Легче привить черты характера у детей, если есть какая-то потребность. Какая может быть потребность в первый год жизни? Первый год жизни есть 3 потребности. Первая – первоначальная, слово «связь» – основная. Что это такое? Это привыкание, накладывание как бы дорожки между ребенком и между мамой, между ребенком и между папой. Эта связь называется крепкой и развивается она только первые 6 месяцев. Если мама присутствует рядом с ребенком эти 6 месяцев, эта связь устанавливается. Это как ниточка, которая связывает этих 2 людей между мамой и ребенком, между папой и этим ребенком. А зачем это? И причем только 6 месяцев. Если пропустили 6 месяцев, значит, следующие 6 месяцев уже ничего не работает. Окончилось, время ушло. Все, поезд ушел. Мы уже ничего не исправим. А первые 6 месяцев она устанавливается и очень четкая. И знаете, на какой базе устанавливается эта связь? Уже база есть. Через 3 часа после рождения мы говорили, был какой-то след, портрет, который был в подсознании ребенка во время первых часов жизни. Теперь на этот след накладывается еще один, глубже след становится, связь с матерью. И теперь что же будет хорошего у этого ребенка, если он получил эту связь, удовлетворен в этой потребности? Он имеет эту связь с мамой, имеет с папой. Или возле него крутились все тетки, дядьки, все бабушки, няньки. И он или был он в яслях детских. Вы помните, как детей сдавали в ясли после рождения, во время первого года жизни? И там никто к ним не подходил. Перевернули всех детей на одну сторону, через час перевернули на другую, заплакал, посмотрели, что там. И все, вот это все, что было. Связи как таковой не было. И вот эта постоянная связь, она очень много дает для ребенка. Чего? Если мы поставим здесь плюс, вот поставим плюс, то что эта связь дала? Одни крепкие отношения в семье. Крепкие отношения в семье – это то, что полезно для ребенка. Это будущая семья, основанная на этой связи, будет держаться вот этой крепкой нитки, которая организовалась между ребенком и матерью. Если это мальчик, у него будут сильные, крепкие чувства к жене. Такие, если это было все нормально, то эти дети потом, или выросшие уже дети, это уже мужчины, которые женятся, это однолюбы, которых сегодня очень мало. Девочки однолюбы, которые полюбили и на всю жизнь глубокое чувство любви и привязанности к своей семье. Это дает нам положительное. А что дает нам отрицательное? Очень слабые чувства в семье, слабые связи в семье. А чем это угрожает? У такого человека в семье он приходит на консультацию и говорит, вы знаете, я даже не знаю, я спрашиваю, вы любите свою жену? Вы знаете, а человеку уже 45 лет. Он говорит, вы знаете, я даже не могу ответить на этот вопрос. Я многих вроде любил, и жену свою люблю. Но чтобы я сказал, что это такая, вот как пишут в фильмах, в книгах, такая любовь какая-то, я даже не знаю, что это такое. Я не могу ответить на этот вопрос, люблю я или не люблю. Но я к ней привык, да, и она мне дорога, как человек. О чем это говорит? Человек без первоначальной связи. У него нет таких крепких связей в семье. Он не знает, что это такое связь. Поэтому вы вспомните, пожалуйста, такая картина. Во время войны наши бабушки потеряли своих мужей. Сколько из них сразу пыталось выйти замуж? Срочно. Никто почти. У них было куча детей, 5-6 детей. Вы знаете, что тогда было. И что у бабушки было тогда важным, как у матери? Портрет отца, который погиб. И все дети смотрели на этот портрет отца как на присутствующего отца. И связь между отцом и детьми была, хотя отца не было. Да? Бабушки не могли даже себе позволить подумать, что они выйдут за другого замуж. Они посвящали своей семье и погибшему мужу всю свою молодость и старость, и они были верны своему мужу до конца. Что это за связь? Зачем это было? Конечно, Бог не планировал войны и гибели мужей. Но если бы этот муж был живой, какой бы эта семья была? Это была бы крепкая, сильная единица, которая связывает всех в одну связь. Что было у этой бабушки внутри? Эта бабушка с первоначальной связью. Она однолюб. А почему сегодня люди не успели жениться, как сразу разводятся? Тут любил, тут разлюбил. Почему так? Потому что человек без первоначальной связи. То, что сегодня творится, и то, что в 6 месяцев мама дала ребенку или не дала, будет работать у него через лет 25. А 25 лет этот сын или дочь, они даже догадываться не будут о том, что у них там творится в их базе психологической, что там заложено. Вторая потребность, которая тоже не менее важна, чем первая, это первоначальное доверие. Это что такое? Первоначальное доверие. Какое может быть доверие между ребенком, которому еще года нет, и между родителями? Откуда оно берется, это первоначальное доверие? Мы уже говорили, это психологическая потребность. У ребенка есть и физические потребности. Это его, мы говорили, покормить надо, и сделать что-то возле. Это все физическое. Но когда мама удовлетворяет физические потребности между мамой и ребенком, или папа это делает, между родителями и ребенком, именно у ребенка в психике устанавливается чувство или глубокий след доверия к людям. И это первый год жизни, который ведет потом по жизни этого человека. Доверие к людям. То есть как выглядит этот человек? Если мы поставим плюс информацию, как это будет выглядеть? Если это плюсовая, это нормальная, это положительная информация, этот человек будет открыт, он будет доверителен, коммуникабелен, он доверяет. Он может быстро установить связь с Богом. То есть доверительное чувство к людям, оно имеет и отношение или влияние на духовную сферу этого будущего человека. У него быстрое проявление доверия к Богу, так же, как и к людям. Вы знаете, таких людей встречали, их это редкие люди, с которыми вы едете, может быть, недолго, там 2-3 часа вместе, в поезде где-то. И они за эти 3 часа вам столько рассказали о своей жизни, обо всем, столько вопросов, интерес такой выразили. И вам так интересно говорить с этим человеком, да? Это человек с первоначальным доверием. И вдруг вы его пригласили на евангельскую кампанию. Этот человек пришел, и уже кампания прошла где-то там 15, допустим, лекций. Он все пропустил. А теперь 16-я лекция, и 17-й он прослушал, а на 18-й вдруг приглашение к крещению. А человеку так понравилось, а у него отношение какое доверительное не только людям, но и Богу. И поэтому этот человек, услышав призыв к крещению, срывается с места и бежит куда? На сцену. Бежит, он будет принимать крещение. И вы думаете, как так быстро? Ну, даже пастору или евангелисту и то как-то. Ну как это? Он только что пришел, а он говорит, вы не смотрите, что я. Если Бог это сказал, значит, то, что Бог сказал, я не слышала, я уже принимаю. Что это за выражение? Это выражение доверия. У него это в психике есть, заложено. Доверительное отношение к Богу. Это глубоко верующие люди. Они принимают крещение. Я не говорю, что это все те, кто выскакивают на сцену. Но среди них именно есть люди, которые имеют вот эту психологическую особенность. Доверительное отношение к людям и к Богу. Но если этого не было, то есть если первый год жизни его потребности не удовлетворялись, а как? Ведь его кормят же все равно. А вот смотрите как. И он плакал, его покормили. Завернули его, как там это заворачивают, и положили, как бревнышко. Положили, он лежит. Через полчаса начинается такое попискивание. Он стонет там, зовет. Ну, ему нехорошо. И вот мама только что покормила, поэтому папа говорит маме, ты не бери его на руки, не бери его, потому что приучишь к рукам, потом будешь носить, сама будешь носить. Мама думает, ну и ладно, не буду. А он говорит, не

есть он, это не то, что это меланхолик, который вообще не разговаривает. Ему чем меньше говорить, тем легче. Это не меланхолик по темпераменту. Этот человек может быть холериком, но он будет говорить, но о себе ничего. Вот где эта сфера работает. Он обо всем будет говорить, коммуникабельность такая. Но коммуникабельности, когда доверительные отношения, нет. Он недоверчив. Но он будет недоверчив и к Богу. Он будет не доверяет Богу. Когда он приходит на компанию одну, он слушает ее до конца. Он приходит на следующую компанию, вы ему даете книгу, он ее читает. Вы ему даете вторую, третью, пятую книгу, он читает. Он приходит на собрание на домашнюю церковь, и вы ждете, когда же он примет крещение. А он? А никак. Не сдвигаем. Человек без первоначального доверия. То есть что-то случилось еще в первый год жизни. Эта сфера не сработала, нет его доверия. Я не говорю, что это огульно 100% людей имеют такое отношение из-за этого. Но больше людей именно здесь, в первый год жизни, получили эти задатки психологические. Третья потребность, которая тоже очень важна, это первоначальная любовь. Как можно сказать, что нет ее, когда первый год ребеночек он начинает вставать на ножки, он смеется, уже разговаривает, все его любят. Оказывается, это не то. Как проявляется первоначальная любовь? Это мама и папа, которые имеют связь с ребенком и завоевали его доверие уже, он доверяет им, он уже точно различает, где мамины руки, где папины, и чужие люди, он уже реагирует на это, он имеет вот эту вот вторую потребность доверия. Но третья потребность выражается со стороны мамы и папы к ребенку. Как они его прикасаются к нему, целуют его, обнимают его, может быть, гладят его. Они с ним общаются через прикосновение. Прикосновение является ключом организации вот этой или удовлетворения потребности в первоначальной любви. Какое значение имеет? Кого не обнимают? Редко детей маленьких не обнимают. Но вы не знаете, сколько есть детей, которых не обнимают, не целуют. Они лежат, растут в первый год жизни сами по себе. Если их оставили родители, они живут в доме малютки или где-то в каком-то доме приюта, или в интернате, или где-то там в детском доме. Их никто не целует, их никто не берет на руки. Эти дети психически отстают в развитии. И их кормят, их одевают. Может быть, доверие даже есть, но их не обнимают и не целуют. И это отсутствие вот этих проявлений как раз и есть комплексом, который этот человек вбирает в себя. Отсутствие первоначальной любви – это умственно отсталые дети. Вы видели, когда ребенка целуете, обнимаете, он отвечает вам. Как у него это проявляется? Его ответ. Он начинает целовать вас, обслюнявит вам все лицо, а что уже захватит ртом, то будет сосать и сосать, да, и сосать. И вы уже ждете, ждете, как то ли ухо, то ли нос, то ли подбородок. Вот такое проявление, как психологи говорят, ответ с сексуальным оттенком. Что организовывается в это время? Лимбическая система ребенка, та, которая отвечает за сексуальное удовольствие. В это время организовывается. И если этот ребенок получил свою дозу любви, ласки, этот ребенок вырастает отдающим, нежным, чувствующим супругом в будущем. И он отдающий супруг. Сколько есть таких супругов, которые только готовы взять? Взял и до свидания. Ты мне больше не интересен. Эти супружеские отношения отличаются теплотой и чувствительностью друг к другу. Этот супруг готов отдать и сделать все, чтобы тебе было хорошо. Вот это и придумал Бог, чтобы лимбическая система заработала хорошо в первый год жизни. А если этого нет, если ребенка никто не целовал, что будет? Это еще несколько характерных поражений вот этой психической деятельности будущего человека. У него есть отклонение. Или он будет как маньяк искать, пополнять пустоту, которая у него образовалась. Это еще в народе очень интересное слово говорят. Это недолюбленные дети. Недолюбленные – это какие? Вот именно тех, которых не целовали, не обнимали. А как у них это выражается? Именно через некоторое время, приблизительно к 13 годам, это уже видно, приблизительно к 13 годам,

годам этот ребенок начинает интересоваться некоторыми вещами. Ему очень интересно посмотреть на какого-то голого человека. Он ищет порнографические фильмы, чтобы посмотреть, как это все делается. Ему интересно посмотреть в щелочку. Он постоянно занят этим. Что ребенок ищет в этом возрасте? Пополнение пустоты, которую ему не дали в первый год жизни. Он пополняет, он даже не может объяснить вот этот комплекс свой. Почему он вырастает маньяком? Ему надо догнать женщину, придавить ее. И этого мало, он может ее убить. Он сам не знает, как удовлетворить вот эту потребность в любви. Он ее не имеет и не имеет понятия, что это такое. А корни куда уходят? Именно в этот первый год жизни. И когда сегодня разговариваем в судебных таких разбирательствах, когда маньяков ловят, наконец, и они на скамье подсудимых, и разбирается его дело. И вот приходит дело, где он вырос. Где такие дети росли? Обычно, вы знаете, где они росли. Это или семьи алкоголиков, да, которые не давали никакой любви, или детдомовские дети, или дети без отцов, которых не любили отцы, или и без матери, без отца. Вот такой был тебе бомжик. Где-то жил и все. Вот эта неудовлетворенность в этом возрасте, она дает крупные нарушения психики до самого конца жизни. Почти невозможно исправить. Итак, маньячество или маньяк человек, или, может быть, фригидность. Это другое нарушение. Мы говорили о лимбической системе, которая заведует именно сексуальной деятельностью человека. Что такое фригидность? Это холодность к этому, к этой сфере деятельности человека. Им вообще это неинтересно. Особенно она поражает больше девочек, которые выросли, вот недолюбленные девочки. Они или ищут мальчиков и восстанавливают вот эту пустоту. И именно после 13 лет вы заметили, что они ищут какого-то мужчину. Она заглядывается на мужчин, как-то подсознательно это делает. Почему? Вот этой связи не было, любви не было. Она пополняет ее, она ищет, она чего-то подсознательно желает. И вот это, а у других есть поражение другое, в другую сторону, фригидность. Полное отторжение вот этих сфер деятельности супружеской жизни. Они никак не могут. Многие женщины страдают этими. Они обижаются на своих мужей. И когда приходят на консультацию, и мы начинаем разбирать отчеты, откуда, приходим к тому, что девочка была у мамы, которую бабушка досматривала, и бабушка старенькая была, мама куда-то уехала. В общем, она жила первый год жизни нелюбимая. А теперь мы составим общий портрет. Представьте себе, вот три потребности, годик ребенку. Сегодня исполнилось годик ребенку. Вы можете себе так представить, как выглядит ребенок? Красивенький. Допустим, это красивые кучерявые волосики, красивые губки, глазки. Ребенок только начинает ходить, все любуются, все радуются, смотрят на этого ребенка. Ведь это все психологические поражения. И физически ничего не видно. Все радуются этому ребенку. Но мы теперь, зная, как развивался ребенок, в каких условиях, что ему дали и не дали, мы можем увидеть его психологический портрет. Вот это все, что мы сделали, вот этот список, это то, что его ждет, этого ребенка в будущем. Ему годик. У него будет проявляться в 13 лет, в 6 лет, в 9 лет, в 15 лет, в 25, в 30, в 40 лет. Будет что-то проявляться. И мы будем говорить, и человек чувствует, говорит, у меня какие-то комплексы, я не могу их объяснить, но у меня вот такая неудачная жизнь. Кто ее сделал неудачной? Вы видите, откуда корни идут? От самой беременности, от 8-го дня зачатия до года жизни уже мама может наградить человека какими страшными отклонениями. И то же самое, если мы посмотрим здесь. И если это положительная информация, родители знают. А кто эту информацию должен знать? Родители, которые женятся, будущие родители, которые будут иметь детей. А вы все в основном это кто? Это те, кто уже имели детей. А теперь у вас не появилось комплекса вины за то, что было проявлено к своим детям. И вы можете даже, как мне на одной компании, предъявили претензию. Лидия Дмитриевна, а где вы были 50 лет назад? Или 30 лет назад? Где вы были? Если бы мы это знали, у нас бы совершенно другие дети были, да? Вы согласны с этим?
А теперь давайте подумаем, нужна эта информация сегодняшней молодежи? Те, кто еще не организовали семьи, или семьи, которые еще не имеют детей, зная эту информацию, каких можно детей иметь? Вы знаете, каких можно детей иметь? Все дети, это радостная весть для вас, все дети рождаются гениями. Это доказано. Дети имеют потенциал гениев. Почему же они вырастают тупицами, болванами, пеньками какими-то, да? Так как мы их награждаем. Что мы с них делаем, то они и есть. И если мы их обзываем еще так, я знаю, евреи очень интересные семьи, они берут своих детей, они говорят, это самый умный ребенок, мой самый красивый ребенок, и он вталкивает эту ребенку. Если он родился не совсем развитым, все равно он вырастет директором фабрики, потому что его постоянно поднимают, что его интеллект, его все способности стимулируются. Как удивительно, что славянские люди унижают своих детей, они обращают на них внимание, и они вырастают такими, как их называют. И поэтому давайте мы соберем свои силы, интеллект свой, перенесем эту информацию тем молодым семьям и молодым людям, которые еще не имеют семьи, чтобы будущее нашей церкви было с гениальными детьми, имеющими вот такое перечисление всех достоинств психологических, которые можно вселить ребенку. Вы с этим согласны? Давайте мы помолимся об этом. Милосердный, добрый Господь, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты беспокоишься о нас и о наших детях. Помоги, чтобы мы эту информацию передали нашим молодым семьям, чтобы наши дети были спасенными, духовными, чтобы мы не воспитывали в них этих комплексов, которые потом мешают им жить. И если мы это сделали, Господи, мы чувствуем вину, поэтому просим у Тебя, прости нас. Ты, Господи, терпеливый и милосердный, поэтому мы отдаем своих детей Тебе и просим Тебя, Ты своей любящей рукой, исправь те ошибки, которые мы допустили в воспитании наших детей. Помоги, Господи, чтобы Твоя сила, Дух Твой Святой, сделали больше, чем мы могли сделать в свое время для своих детей. Услышь и прими нашу благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Открытая книга.
1: Для большинства верующих Библия – это книга, которая отвечает на все вопросы. Но действительно ли это так? Если нет, то почему? И на какие вопросы стоит искать ответы, а на какие не стоит? Об этом мы поговорим сегодня со священнослужителем, бакалавром богословия Александром Синицыным. Так, здравствуйте, Александр. Итак, первый вопрос у нас к вам. Отвечает ли действительно Библия на все вопросы?
2: Правильно было вами замечено, что для большинства верующих Библия именно воспринимается как ответ на все вопросы. И, наверное, здесь я вынужден огорчить это большинство и сказать «нет». К сожалению или к счастью, Библия не отвечает на все вопросы. Почему? Но здесь вопрос о назначении и роли Библии.
1: Обычно Библия воспринимается как Слово Божие, которое направлено на решение всех наших повседневных проблем, нужд и так далее. Так люди понимают. Да. Они говорят, это книга мудрости. В ней мудрость содержится, в ней то, что надо для нашей жизни. Да?
2: Совершенно верно. Библия – это практическая книга. То есть она помогает решать мне действительно жизненные вопросы, проблемы, какие-то трудности. Но надо понимать, что все же, несмотря на то, что Библия – Слово Божье, она не Бог. Это большая разница. То есть Библия все равно в какой-то степени ограничена. Все равно эта книга, она не слышит, она не видит, она не передвигается. То есть она не живое существо. Это произведение, это действительно как бы литературный труд, но в данном случае отличие от обыкновенных других трудов состоит в том, что инициатором в написании, да, и откровение, которое там содержится, наставление, которое там содержится, оно исходило от Бога. И Бог определил для Библии именно определенную роль. Но важно понять, что Библия, она является как бы таким инструментом, когда я читаю, важно понять, что Библия помогает мне прийти к тому, у кого я найду ответы на все вопросы. Вот она, существенная разница. То есть я ищу не здесь все, а этот инструмент помогает мне прийти в присутствие Бога. Придя в присутствие Бога, задать ему эти вопросы. И Бог уже, которому я теперь доверяю, в присутствии которого я нахожусь, будет теперь взаимодействовать со мной, да, отвечать, направлять, руководить и решать. И вот это важно отличить. Потому что, к сожалению, среди действительно ряда верующих людей Библия превращается чуть ли не в божество какое-то. Mm-hmm. Да? То есть она превращается, заменяет даже иногда порой Бога. Вот это самое страшное. И верующие воспринимают Библию как то же самое, как и неверующий воспринимает гороскопы, да, то есть там гадания, что же мне на эту неделю, какой там выпадет мне случай, да, или что там со мной произойдет. И вот люди тоже так же откроют первый попавшийся, раз прочитал, и все. Значит, так надо делать, поступать.
1: Кстати, многие так и делают. Многие люди молятся, потом открывают наугад первый библейский отрывок и закрытыми глазами тыкают пальцем, и тот текст, который, попался, они считают, что это воля Божья для них на сегодняшний день. Или даже, можно сказать, руководство, как сегодня вести. Даже анекдоты ходят на эту тему.
2: Да,
1: говоря, как в этих случаях быть? То есть, могли бы вы объяснить?
2: Просто я как раз вспомнил такой подобный случай, не знаю, было на самом деле или нет, когда один молодой человек пытался узнать, в чем же Божья воля, открыл Библию, помолившись, и наткнулся на отрывок, где написано про Иуду. Иуда пошел и удавился. Он, немножечко смутившись, открыл другое место, где встретил почему-то слова. Итак, иди и поступай так же. Это еще большего привлекло такой...
1: Шок.
2: Да, шок недоумения. Он открывает третье место, а там и так что медлишь. То есть такие моменты, к сожалению, кажется, есть. Важно понимать, что чтобы вообще такое подобное избежать, первое, нужно понимать, Библия, она не отвечает на все вопросы, она отвечает на главные. Чуть позже ответим именно на какие. Но в этом случае важно понять само назначение Священного Писания. Вот как раз, когда я понимаю назначение Священного Писания, тогда я и подхожу к нему правильно. То есть, как, скажем так, ну вот есть замок, но так не каждый ключ к этому замку-то подойдет, а только определенный. Вот как бы есть у ключа определенное назначение, цели. Вот от этого, да, вот это он открывает, это как бы решает. То же самое в Священном Писании. У нее есть назначение, есть определенная задача, которая стоит перед ней. И она этой задачей и должна выполнить. А мне нужно это понять. Как? Какое назначение? Какая задача? В первую очередь, когда мы открываем Библию на самой первой странице. Первая книга «Бытие», первая глава, первый стих. Сразу же бросается в глаза. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Тут же сразу на первой, скажем, полосе газеты, да, выступает Бог. Бог сразу предстает. И здесь сразу Бог о себе заявляет, кто Он такой. Поэтому вот первое назначение как бы Библии состоит в том, чтобы открыть нам Бога, познакомить нас с Богом, чтобы мы могли понять Его, кто Он такой, познать Его. Вот, это первое. А второе уже как бы назначение Библии, которое я вижу. Например, во Второзаконии в 4 главе мы находим такие слова, где Бог обращается и говорит через Моисея, конечно, соответственно, но как бы говорит ему 10 стиха о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горой, а гора Карела, и тут идет описание, да? И далее, в 12 стихе, «И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой». Вот он, союз, это связь особая, отношений, да? «Который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях». Вот второе назначение Библии состоит в том, что Бог не только открывает нам себя, но Он открывает и нам, и то, как нам надо жить, то есть открывает свою волю в отношении нашей жизни, да? Качество нашей жизни, цель, предназначение, как я человек, сотворенный Богом, вообще жить-то должен, как поступать. Да? Вот когда я помню вот об этих двух как бы назначениях Священного Писания, то тогда и я подхожу к Библии уже, соответственно, да, с теми вопросами, которые помогают мне, ну, как бы найти на эти ответы. Да? Вот. Вот это вот важно. Если же я вот этого назначения не понимаю, то для меня Библия становится вот...
1: талисманом.
2: Да, талисманом, каким-то справочником, энциклопедией, да, то есть каким-то вот рулеткой какой-то, да, там, листанул... На что попало, то надо и делать. То есть очень осторожно к этому на самом деле нужно относиться, вот. Понимая назначение Писания. Вот это главное. От этого решаются вообще многие вопросы. Ну и проблемы в том числе.
0: Открытая книга.
1: Какие же вопросы Библия нам все-таки помогает разрешить? То есть понятно, что у нее есть глобальные цели, да? Вот, но можно ли человеку с его повседневными проблемами какими-то обращаться к Библии и находить ответы?
2: Да, безусловно. Ну, во-первых, я бы как бы выделил... Ну, понятно, что эта классификация, она, ну, безусловно, условна. То есть нельзя сказать, что именно так, да? Но, тем не менее, как бы три таких момента, которые хотел бы определить. Первое. Мы можем подходить и обращаться к Библии именно с теми вопросами, которые открывает нам Бог. То есть Библия, например, кто такой Бог? Да? Что он может, как он ко мне относится, как он относится вообще к людям. Да? То есть когда вот эти вопросы, прощает он, там, гневается он, если гневается, то на что да, в этом отношении, что такое гнев Божий. То есть вот видите, сколько уже сразу вопросов, и все они связаны с Богом. А что он может вообще? Он творец, да? Что он сотворил? Там, если он спаситель, то кого он спасает, от чего спасает? Да? То есть вот такие моменты. Второй вопрос. Как бы вот серии вопросов, она касается уже самого человека. Кто такой человек, какова его природа, каково предназначение, цель жизни. То есть я, как бы подходя к Священному Писанию, должен тоже услышать, как Бог говорит обо мне самом. Вообще, кто я такой? Да? То есть я продукт эволюции, как бы, да? Я машина, я как бы потребитель какой-то, да, или же все-таки я Божий образ, да, сотворен Богом. Вот это вот важно, да, когда вот эти вопросы я перед собой ставлю, задаю, уже я могу найти в Библии на них ответ, безусловно, да. Потом, третий как бы момент такой. Вообще, как человеку установить отношения с Богом? Вообще, могу ли я к Богу прийти? Как к Нему прийти? Там молиться или еще что-то нужно сделать помимо молитвы, да, и так далее. То есть вот, вот эти вот моменты, они касаются уже и самой жизни, качества жизни. То есть как мне жить, как мне поступать по отношению к моим близким, да, как мне работать, если я работаю, то что ожидает от меня Бог и так далее, да, мое призвание. То есть вот эти вот моменты.
1: Александр, а вы могли бы на каких-то конкретных примерах объяснить, вот, как происходит
2: например,
1: работа Библии в жизни человека?
2: Да, вот взять такой простой пример даже, если смотреть, такой практический. Вот в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, Господь обращается и говорит. 13 глава, стих 34. «Заповедь новую даю вам, то любите друг друга». Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. То есть, например, если я подхожу с вопросом о том, а вообще кого мне нужно любить, то как бы вот и ответ, кого здесь подразумевается. Друг друга. Конечно, Христос обращается в данном случае здесь к общине верующих, своих последователей. Да? То есть, значит, я как верующий человек должен научиться относиться к другому верующему как? Так же, как
1: да, себе.
2: Как, да, здесь говорит Христос, возлюбите друг друга, как я вас возлюбил. То есть не просто хорошо, то есть ты меня не трогай, да?
1: я тебя трогать не буду.
2: Да? Вот не в этом отношении, а любить, любовь, она более активна, она более созидательная. И тут я стою уже перед серьезным выбором. Да? Или, например, меня волновал очень часто вопрос, потому что он тоже в христианской среде всегда почему-то фигурирует. Надо любить всех людей, говорят люди верующие. Вот всех надо любить людей. Я как бы задался этим вопросом. Хорошо, надо всех любить всех людей. Я как бы соглашаюсь с этим. Но я спрашиваю себя, а что по этому поводу говорит Священное Писание? Действительно ли Библия или Бог побуждает или призывает меня любить всех? Я взял как бы симфонии, стал исследовать, где встречается этот глагол «любите», да, и нашел, что Священное Писание, оказывается, говорит о том, чтобы любить, ну, как любить, она говорит, любить пришельца, то есть социально незащищенного человека, да, любить из числа своего народа, то есть там в данном случае в контексте Божьего народа, да, дальше любить друг друга, вот тот отрывок, который мы прочитали, это община, да, вот, и любить врагов. И я когда подумал, то я увидел, что это все люди, которые со мной соприкасаются. Не всех любить, а тех, которые вот сейчас, на данный момент, пересекли мою жизнь, так встретились мы с ними.
1: И нуждаются.
2: Нуждаются, в своей да, помощи. Да. Либо это враг, кто мне делает зло, ответить ему не тем, чем он, да, пытается меня задеть, а другой стороной. Как бы, вот. Вот моменты. Вот, пожалуйста, естественно, здесь мне помогла в этом отношении Библия. Я задавал эти вопросы ей и получил на них ответ. Да? То есть, или, например, ну, меня беспокоил вопрос гнева. То есть я иногда вот гневаюсь, там, иногда раздражаюсь. От этого мне как-то неловко, потому что в христианстве опять это грех. Ну хорошо, грех, но вот, вот есть же это, как это быть? Я стал читать, опять же, задал этот вопрос Писанию, да, что говорит Библия по поводу гнева. И опять же картина будет выясняться. И вот, вот если мы так начинаем подходить к Библии, то есть жизненные вопросы какие-то берем, как бы поставить самому Богу и позволить Богу действовать со временем, в процессе как бы времени, мы увидим, что Бог будет открывать. А интересно то, что не только открывать, а вообще менять. То есть вот я на себе это лично увидел, как вообще стало меняться и мое, ну, вообще восприятие. И, ну, как бы и смотреть на себя, и на других людей по-другому уже. Вот. Ну и как бы правильно реагировать, если...
1: Александр, вот. А вот в плане, это понятно, то есть мы сейчас говорили о любви, то есть о таких христианских добродетелях, да? А вот если взять, ведь понятно, что у нас есть духовная жизнь, а есть материальная жизнь. Все-таки никто не отменял то, что мы хотим кушать и так далее. Часто у людей возникают проблемы материального характера. Да? Есть ли в Библии какое-то конкретное руководство, да, Пускай даже мы сказали, что не все вопросы Библия затрагивает, да, но какие-то общие принципы, есть ли что-то такое, вот что реально помогает человеку справляться с повседневными проблемами и заботами?
2: Конечно. Несмотря на то, что у Священного Писания
1: конкретные
2: есть,
1: примеры, да,
2: да, есть можно. Задача главная – это подвести меня к Богу, да, чтобы, услышав в присутствии Бога, я понял Его волю и стал жить. Эту волю стал воплощать конкретно в своей жизни. Если говорить уже ну, в плане, допустим, ну, так получилось, материальных каких-то, там, допустим, вопросов, да, ну, можно что вспомнить даже. Мы видим вот само отношение, допустим, да, к богатству, да, то есть как Библия относится.
1: Угу.
2: Я вспоминаю слова библейские, где один из героев Библии молится: «Нищеты и богатства не давай
1: не
2: мне,
1: дай мне да,
2: да, не дай мне». То есть, как бы, вот, пожалуйста, практически такой вопрос. Почему? На самом деле-то мы же видим реально зло, которое происходит.
1: А почему нищета и богатство?
2: Ну,
1: не нужно.
2: Ну, потому что вот нищета, все-таки это тоже не то, оно не приносит нам радости. Это скитание, это страдание, это боль. А Бог все-таки хочет нас видеть, ну, счастливыми и благополучными.
1: Деньги не делают нас счастливыми, а их отсутствие делает нас несчастными.
2: Да, да. А в то же время богатство, оно может стать, ну, как бы завладеть сердцем человека, да, то есть им управлять. Mm-hmm. Поэтому фактически можно сказать, она, Библия касается повседневной жизни, да. Есть много деталей. Если мы вот как бы читать, там только книга притч, если взять ее. Это же книга мудрости. Таких очень емких, коротких наставлений, mm-hmm. да, которые прям вот...
1: Притчи Соломона.
2: Да, притчи Соломона, да. Так они вот западают и в душу, и думаешь, ну да, действительно, как-то вот более практичны они, да?
0: Открытая книга.
2: Если ставить вопрос, на какие вопросы Библия не отвечает, да? Вот, угу. Ну, с тем, чтобы нам уберечь себя от этого, чтобы как бы увидеть одну сторону и другую, то, например, а сколько я проживу лет? Даст ли Библия ответ на этот вопрос? Или, например, а кто будет моя жена? Да? То есть это серьезный вопрос?
1: Это уже, наверное, относится к разряду гадания.
2: Ну, да, но тем не менее, вот смотри, человек решает вопрос с работой. Вот куда ему пойти работать? Ну, раз Библия отвечает на все вопросы, есть некая уже установка, человек пытается искать, и он что-нибудь там находит такое для себя и начинает в этой, например, сфере работать. Да? Но тогда, в таком случае, почему это опасно? Потому что таким образом я начинаю иногда Библию как бы подстраивать под свои ожидания. Например, молодой человек выбирал себе супругу и говорил Богу, что вот если она сядет на таком-то ряду и будет в такой-то одежде, то значит, это моя жена.
1: Да? Это он в Библии прочитал.
2: А почему он так стал думать? А потому что он видел, как, например, Гедеон, один из героев Библии, просит у Бога знамени, да, испытывает
1: да?
2: Бога насчет овечьей шкуры. Да, там. Угу. Вот. И когда человек говорит, а вот смотрите, в Библии же есть такой пример, значит, я тоже так могу делать. И человек сразу принимает это руководство действия. А на самом-то деле в Библии даются иногда негативные примеры не для того, чтобы я поступал так, как написано, да, сразу действовал, а чтобы я сел и подумал, а вообще это правильно? С другой стороны, иногда Библия описывает зло и показывает его, как оно проявляется, с тем, чтобы я как-то отреагировал. И никакой оценки. Тишина, Бог молчит и ничего по этому поводу не говорит. И тут должна реакция последовать. Так как я вообще отношусь к этому? Равнодушен я? Или я размущен? Да? Или я как бы каюсь, потому что сам такой? То есть вот Библия, она проверяет тоже в какой-то степени и меня, и мою реакцию. Вот. То же самое. Какие вопросы, например, Библия не может решить? Она ничего не говорит нам о наркомании. Да? Она ничего не говорит нам о тавтаназии, да? То есть это прекращении больного. Потому что Библия писалась или как бы формировалась в то время, когда вот эти вопросы и проблемы не стояли. А сейчас они стоят. Но тем не менее Библия, она, хотя не напрямую...
1: Значит ли это, что Бог не предусмотрел этих проблем, которые сейчас, и, соответственно, их никак не осветил в Библии? И сейчас мы не имеем четкого руководства, как действовать?
2: Да, вот может так как бы сложиться впечатление, но это не так. Я объясню, почему. Потому что на самом деле Бог открывается мне и показывает, что Он исцеляющий. То есть есть в Библии какие-то принципы, которые могут работать, ну, если так говорить, могут работать и в те времена, и сегодня, и сейчас, хотя проблемы другие, да, и масштабы могут быть их совсем другие. Но если я начинаю прислушиваться к Богу, то есть слушаю Его, понимая, кто Он такой, если я начинаю понимать Его цель, которую Он вообще ставит, куда Он идет, то Бог меня приглашает к тому, чтобы я вот в этом общем направлении, в этом, скажем так, Его потоке, в Его движении, в Его царстве принял участие.
1: То есть тогда... вы хотите сказать, что, как бы, что нет ничего нового под солнцем, как говорил Соломон, да? То есть все повторяется. И нам просто надо какие-то принципы брать, и потом на примере этих принципов можно смотреть, как нам поступать в той или иной ситуации.
2: Да, потому что Писание, оно все равно дает какие-то нам общие рекомендации, да? Даже такой простой пример. Вот как вот матери вести себя по отношению, если сын там наркоман, да, или алкоголик, или там курит.
1: Да, кстати, как насчет вообще наркомании, да, вот. Какой принцип библейский можно взять за основу?
2: То вот здесь есть какой момент, но я бы мог вспомнить. Во-первых, если мать верующая, да, то что часто иногда делают люди? Они начинают, ну, как бы давить, да, вот говорить, это плохо, это грех и так далее. А в Библии, например, можно один такой принцип привести. Вот в книге Петра, хотя там о взаимоотношениях говорится, мужа и жены, но я просто хочу как бы показать, как это могло бы практически осуществить.
1: Какое, первое или второе послание?
2: Да, 1 Петра, 1 Петра, 3 глава. Здесь 1-2 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряют слову житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое богобоязненное житие». Понятно, здесь ситуация немного в контексте той культуры, да, о взаимоотношениях мужа с женой. Кстати, вот, пожалуйста, можно и у нас проблем в семье, да. В нашем обществе предостаточно, да? Но что происходит? Здесь Петр занимает интересную позицию. Вообще как? Без слова. Молчать, да, казалось бы. Но когда? В каком случае? Когда они увидят, что... Бога, как он говорит, ваше чистое, богобоязненное житие. И вот эта вот интересная фраза, которая подчеркивает, что сам верующий человек и должен жить как верующий. И вот когда через него, когда он настолько живет с Богом в единении, вот в этом общении с ним, Бог настолько через этого человека начинает влиять, что вот его жизнь этого человека верующего, она как-то начинает другого затрагивать. Если Бог любит и сострадает, то тогда ты прояви любовь и сострадание. Хватит ругать, хватит там, всякий раз напоминать. Да? А что такое вот сострадание? Сострадать – это вот сопереживать, да? Вникнуть в человека, поставить себя на его место в этом отношении. То есть вот, как бы казалось бы, Библия ничего не говорит об этих проблемах, но она учит нас. Как относиться к другим людям, правильно?
1: Ну, я думаю, что, в общем-то, это хороший совет.
2: Ну,
1: вот,
2: да.
1: Особенно в послании к Ефесянам мы читаем, как мужья к женам должны относиться, любить их, а жены к мужьям должны вот именно повиноваться мужьям, да, и как бы почитать, уважать мужей. Да, это, в общем-то, то, в чем больше всего нуждается тот или иной пол. И вы знаете, очень хорошо даже работает.
2: Да.
1: Не только в плане евангелизации, а вообще в семейных отношениях очень хорошо работает. Поэтому, в общем-то, я смотрю, что в Библии как бы даются какие-то практические советы, именно конкретные практические советы, которые реально работают и которые реально помогают решать какие-то проблемы.
2: Они даются, и это безусловно. И даются они по той причине, что у Бога есть цель. Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения. То есть Библия меня может научить, как жить дальше. Для обличения, то есть она может открыть мне мои, скажем, слабости, страсти, там, грехи или какие-то недостатки, так? Далее, для исправления. Она же будет содействовать тому, чтобы выпрямилась моя жизнь, исправить, да? И для наставления. То есть она направит меня вновь на путь. Опять же, в праведности. Интересно, что в греческом к праведности. То есть как бы цель Писания состоит в том, чтобы меня к этому направить. То есть как бы советы и наставления Библии даются не просто изолированные от чего-то, да? Там значит, пункт первый, пункт второй, пункт третий. Ну, там списочек такой бы удал. Вот сиди, выполняй, да, и ты так. Ага, первый удалось, второй что-то не получается. Ладно, к третьему перейду. Не в этом. А Бог хочет сказать, чтобы мы помнили общий поток, общее направление, что Он ведет нас к спасению, ведет нас к преобразованию этого мира, к обновлению этого мира. Mm-hmm. И вот эти все наставления, касающиеся взаимоотношений людей в семье, родителей с детьми, между людьми вообще, в церкви и так далее, все это в общем поток вписывается. Это все одна единая цель Бога. Mm-hmm. Он, открывая себя, хочет сказать, кто Он такой? Я тебя прощаю, ты прости. Я о тебе забочусь. Ты заботишься о других. Заботься о других. Вот с этого момента начинает меняться мир. Становится другим. И вот эти основные принципы, которые Бог в Священном Писании открывает, они идут в общем потоке, в общей цели, чтобы действительно обновился этот мир, в котором мы живем. И вот так Бог и достигнет цели.
1: Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Это была программа «Открытая книга». У нас в гостях был бакалавр богословия Александр Синицын. Авраам Линкольн когда-то сказал: «Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Пусть Бог благословит вас воспользоваться Его наилучшим даром в полной мере. Всего вам доброго!»

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Мы продолжаем сегодня разучивать упражнения с обручем. Я надеюсь, что зарядка вам сегодня подарит много хорошего настроения. Ну что, начинаем? И молодцы! Вдыхаем, но через нос вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдохнули. И выдохнули. Упражнение для шеи. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Пожалуйста, наклоняем голову вперед. И
1: раз, два.
0: Хорошо. Выпрямляем шею. Так, спина прямая. Плечи не поднимаем, не зеваем. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече. И на левое. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сова крутит по сторонам голову. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, и два. Медленно. Хорошо. Три, четыре, пять, шесть и семь, восемь. Закончили. Теперь немного упражнений для плечей, пожалуйста. И назад плечи. Раз, два. Круговые движения. Вот такие полные движения. Хорошо. Молодец, Ванечка, старается. Так, а теперь плечи у нас вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Продолжаем зарядку. Теперь мы взяли обруч. За спиной его держим. Называется упражнение «Лук». Вытягиваем правую руку в сторону, а левая согнута в локте. Теперь с напряжением переводим руки. Теперь левая рука прямая. Так. И назад. Раз. Посмотрели вправо. Посмотрели влево. Молодцы. И еще так. Раз. Натянули лук. И два. Хорошо. Раз. Упражнение для рук. Два. Три. И четыре. Закончили. Следующее упражнение. Деревья растут. Обруч у нас внизу, ноги вместе. Поднимаем обруч вверх, смотрим на него, поднимаемся на носочки. Потянулись, опустили. И вдох, выдох. Вдох, поднялись на носочки. Выдох. И, пожалуйста, поднимаемся. И два. И раз. Два, молодцы. Раз, посмотрели. Два. Раз, два. И последний раз. Вытянулись, опустились. Молодцы. Упражнение повороты. Обруч поднимаем прямо перед собой. Поворачиваемся вправо. Теперь прямо. Опустили обруч. Поднимаем влево. Прямо. Опустили. Молодцы. И раз, два, три, четыре. Опустили. Раз, два, три, четыре. Вправо поворот. Раз, два, три. Опустили. Влево. Раз, влево. Два, три, четыре. Немножко быстрее. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Наклоны. Поднимаем обруч над собой. Ноги на ширине плеч. Ноги на ширине плеч, Ваня. Наклоняемся вправо. Отставляем ногу на носочек, левую ногу. Хорошо. Выпрямились. Влево. Раз. Выпрямись. Два. Не заваливаемся вперед, Ваня. Раз. Два. Молодцы. Ульяна прямо. Раз. Два. Хорошо. Три. Четыре. И раз. Два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Еще одни наклончики. Теперь у нас обруч сзади, за спиной. И тоже наклоны. Ноги на ширине плеч. Наклоны. Вправо. И влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Теперь мы будем делать поклоны. Это у нас были наклоны, а теперь поклоны. Обруч над собой поднимаем в руках. Ваня, не зеваем. Хорошо. Опускаем на плечи. И теперь на пол наклоняемся. Ноги прямые. Поднимаем обруч. Вверх посмотрели на него. И вниз. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Улыбаемся, с удовольствием делаем. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Приседания. Обруч перед собой. Приседаем и поднимаем обруч, смотрим на него. Раз, присели, опустили. Два. И раз, два. Раз, два. Вдох, выдох. Вдохнули, присели, выдох. Не сутулимся. Раз, присели, два. Прямая спина. Раз, два. Раз, присели, два. Спина прямая. Раз. Молодец, Марин. Два. И раз, два, три. Закончили. Молодцы. Упражнение «Переходы». Обруч справа от нас. Мы держим его рукой и переходим через него. И приседаем. Раз, перешли. Встали слева. Теперь влево. Перешли. Встали. Молодцы. И раз, два. Хорошо. Три, четыре. Поехали. Пять, шесть. И последний раз. Семь и восемь. Молодцы. Перемахи. Помним, да? Мы также держим обруч справа от себя. Перемахиваем правую ногу, перехватываем обруч левой рукой. Раз. Теперь левая нога. Раз. Молодцы, не падаем. Раз. Два. Марина. Три. Четыре. Делаем, делаем, делаем. И раз. Два. Три. И четыре. Молодцы. И раз. Два, три, взмахнули, и четыре. Молодцы. Садимся. Упражнение на полу. Короткие, длинные ноги. Держим руль перед собой. Вот так вот мы будем ехать. Сейчас на нем, да. Так, сгибаем ноги, подтягиваем к себе. И раз, короткие ноги, и длинные. Раз, два, три, четыре. Держимся за руль. Пять, шесть, семь, восемь и девять, десять. Молодцы. Обруч опустили за себя и прогнулись. Вот так. Хорошо. Ложимся на живот. Упражнение лодочка. Ложимся. Так. Попробуем сейчас с вами прогнуться. Захватываем носки ног обручем. Угу. Хорошо. Попытаемся. И прогибаемся. Вот такая у нас лодочка. Молодцы. Опустились, полежали. Еще раз. Молодцы. Ух, как хорошо. Ульяна, ну-ка. Опустились. Еще разок. И раз. Прогнулись. Опустились. Сложное упражнение, но полезно для нашего позвоночника. Встаем. Хорошо. Ну вот, мы с вами позанимались на славу. Но мы хотим с вами встретиться завтра, чтобы вы с нами вместе сделали зарядку. Потому что вместе веселей. Пока.

0: Поделки, все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем, что Ветхий Завет говорит о природе божества. Исследуем Ветхий Завет в попытке ответить на вопрос, является ли Бог монадой или же это единство нескольких. Мы выяснили, что в подлиннике в древнееврейском для описания природы Бога используется древнееврейское слово «эхад», то же самое, которое описывает семью, единство мужчины и женщины в браке. И оно, это слово, отличается

0: от древнееврейского термина «яхид», который означает «единственный», «один», «одиночный», и используется, например, в книге пророка Иеремии в 6 главе, в 26 стихе. Иеремии 6:26 говорит так: «Дочь народа моего, опояжь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». Здесь слово «яхид» переведено как «единственный». Очень важно отметить, что это слово никогда не используется в Ветхом Завете для обозначения Бога. Таким образом, мы узнаем, что Бог именно един, как и переводит синодальный перевод, а вовсе не один. Таким образом, снова мы находим указание на множественность в природе Божества. Продолжая наше исследование, в самом начале Торы мы находим в 3 главе книги «Бытие» в 22 стихе одно интересное заявление, которое тоже использует местоимение, говорящее о Боге. Итак, «Бытие» 3 глава, 22 стих говорит: «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно». Мы находим здесь, как Бог говорит, что Адам стал как один из них, как один из нас. Что это означает? Что значит «нас»? Вновь мы можем предположить, что Бог здесь говорит об ангелах и, используя местоимение множественного числа, говорит о себе и об ангелах, что якобы теперь Адам стал как один из них, то есть как Бог и ангелы. Если это совет Бога с ангелами, если это описание Бога и ангелов, то тогда появляется вопрос, каких? Добрые ангелы, добрые ангельские силы, Божьи ангелы не ведают опытно, что есть добро и зло. Они не падшие, не согрешившие, поэтому он не может говорить о них, говоря, что Адам стал как один из нас, если речь идет об ангелах. Неужели в таком случае Бог беседует с падшими ангелами и говорит, что вот Адам теперь стал как один из нас, то есть я и вы, отпавшие от меня, ангелами? Получается тогда, что Бог один из них, потому что он отождествляет себя с ними. Ясно, что это неприемлемо в свете Священного Писания. Таким образом, остается только один возможный вариант. Бог здесь, одна из личностей Божества, беседует с другой или другими, поскольку присутствует форма множественного числа, говоря о том, что Адам стал как один из нас. Очень важно при этом отметить, что в 3 главе книги «Бытие», в 5 стихе, тогда, когда Люцифер или древний змей еще только пытался соблазнить людей, говорится следующее, Бытие 3 глава 5 стих: «Но знает Бог», в оригинале «Элохим», то есть множественное число «боги», «что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги», опять в оригинале «Элохим», «знающие добро и зло». То есть вот здесь мы видим, что фактически сатана, древний змей, искушал людей возможностью стать как сам Бог, как Элохим. И таким образом, когда мы подходим до 22 стиха, мы узнаем, что именно о Боге, именно о том, кто называет себя Элохим, идет речь здесь. Таким образом, перед нами еще один пример того, как Бог в Ветхом Завете в самом начале говорит о себе во множественном числе. Следующее место, к которому мы обратимся, где также используется местоимение множественного числа для обозначения Бога, это книга «Бытие», 11 глава. Книга «Бытие», 11 глава, стихи 7 и 9 говорят так: «Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого». Напомню, что эта фраза появляется в контексте строительства Вавилонской башни, когда люди в нарушении воли Божьей стали строить это сооружение. И Бог говорит: «Сойдем же и смешаем, там язык их». Перед нами глаголы множественного числа. И самое интересное – это то, что когда описывается действие, совершенное в 9 стихе, то сказано так: «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». То есть предложение что-то совершить описано во множественном числе: «Сойдем же, смешаем же». А когда описывается совершаемое действие, то сказано, что сделал это Господь, Он смешал. Таким образом, вывод достаточно очевиден. Те, кто разговаривали между собою, как раз и описываются термином «Господь» в 9 стихе чуть позже. Подобную же картину мы находим в книге пророка Исаии в 6 главе, в стихах с 5 по 8. Исаии, 6 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Итак, мы находим вновь использование местоимений множественного числа. «Кто пойдет для нас, — говорит Господь, — и кого мне послать?» То есть вот здесь сочетается единственная и множественная форма, описывающая одну личность, одно существо Господа. Таким образом, мы видим, что с самого начала, с книги «Бытие», Бог начинает говорить о себе категориями множественного числа. Бог – это множественность. Имя Божье «Элохим» используется в единственном числе более 350 раз, а во множественном – более 2500. Местоимения, говорящие о Боге, используются во множественном числе. Глаголы, говорящие о Боге, также во множественном числе. Образ Божий, по которому были сотворены люди, человек, Адам и Ева – это также множественность, он и она, хотя названы термином «эхад» – «одна плоть». И этот же самый термин используется для обозначения природы божества – «эхад», а не «яхид» – «один» или «единственный». Итак, что еще мы узнаем о Боге, исследуя вопрос Его природы в контексте христианского учения о Троице из Ветхого Завета? В Библии, в Ветхом Завете, неоднократно используется термин «ангел Господень». Внимательное исследование использования этого термина показывает, что ангел Господень – это божественная личность, тождественная самому Богу, и вместе с тем отличающаяся от первого лица божества. Посмотрим, во-первых, на книгу «Бытие», 16 главу. Книга «Бытие», 16 глава, стихи 7 по 13. «Бытие», 16 глава, стихи 7 по 13 говорят: «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он перед лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней, сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь вслед видящего меня». Итак, перед нами описывается ангел Господень, отдельная личность, когда он говорит: «Сказал ей ангел Господень, услышал Господь страдание твое». С другой стороны, мы узнаем, что это и есть сам Господь. «И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем: „Ты Бог, видящий меня“». Итак, мы видим, что есть термин «ангел Господень», который, как оказывается, есть сам Господь. Причем используется здесь древнееврейское слово «Яхве» или «Иегова». Итак, мы видим, что Бог в действительности описывается как множественность. И мы продолжим разговор об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Еще один принцип нашей программы – еженедельное взвешивание. И вот вам еще одно задание – назначьте тот день, когда вам будет удобнее всего узнавать свой вес с помощью весов. Мой день взвешивания – четверг вечером, около 6 часов вечера. Если вам неудобен этот день, назначьте свой день. И в этом случае вы сами будете контролировать, когда вы измеряете свой вес. Необходимо, первое, чтобы взвешивание проводилось строго в одно и то же время, при одинаковых условиях. Например, вы взвешивались на прошлой неделе в нижнем белье или в повседневной одежде. Может, перед приемом пищи или же, например, попили воду. То при взвешивании на этой неделе следует взвеситься при тех же условиях. Когда мы взвешиваемся, мы посвящаем какой-то промежуток времени размышлению над весом. В это время вы находитесь в фазе контроля веса. Вы можете каждый раз, взвешиваясь, не волноваться, худею ли я или толстею, потому что вы взвешиваетесь. Контроль над этой сферой нашей жизни снижает стресс, потому что вы взвешиваетесь, значит, определяете, каков ваш вес. Весы являются также нашей судьей. Они вам не будут лгать или льстить, как, может быть, ваши знакомые, говоря: «О, как ты похудел!» Они скажут вам правду на 100%, как обстоит дело на самом деле. Я уважаю свои весы за правдивость и честность по отношению ко мне, но весы должны правильно работать. Итак, готовимся к войне с весом, принимая все наставления программы. Перед вами будут сражения, бои, баталии, тактические ходы. Вы сможете проиграть одно сражение, но война должна продолжаться. Пожалуйста, только не ждите от меня результата, вы будете работать над результатом. С этого момента нам надо мобилизовать все свои силы, все знания и ресурсы, которые помогут нам победить. Но перед каждой войной следует посмотреть, с чем мы имеем дело, как мы будем действовать, как вообще мы будем побеждать.
1: Живой источник.
3: Итак, сфокусируемся на контроле веса и зададим себе два основных вопроса. На что поставить? На физические упражнения или на питание? Физические упражнения, важны они или нет? Может, нам поставить именно на эту лошадку и ждать, когда она приведет нас к победе? Хочу обратить ваше внимание на исследование, длившееся 8 недель, ясно и четко показывающее, на что в первую очередь важно обратить внимание. В контрольной группе людей с избыточным весом было выделено 4 группы. Первая была выбрана как контрольная группа, у которой практически ничего не меняли. Вторая группа, ей было предложено изменить питание. Только диета. Третье – делать физические упражнения. И третьи были предложены только физические упражнения. Посмотрим, каков результат спустя 8 недель. У первой группы никаких изменений, только слегка спала мышечная масса, и только благодаря этому чуть-чуть снизился вес. Ничего же не делали. Во второй группе поставили акцент на питании. Снизился вес благодаря снижению жира, и практически мышечная масса спала. Они же не делали физических упражнений. В третьей группе изменили питание плюс выполнение физических занятий. Мы видим, что снижение веса чуть меньше от общего веса, чем у второй группы, но чуть больше жира. Мышечная масса возросла. А что же в четвертой группе? Ведь они больше всего занимались физическими упражнениями. Вес немного вырос. В результате возрастания мышечной массы жир немного сгорел. Исходя из этого, мы видим, что питание – основной и главный фактор при снижении веса. Однако же, мы не пренебрегаем физическими упражнениями, но ставим во главу угла программы именно питание. Особый акцент на питании связан также с тем, что подчас мы себя утешаем тем, что занимаемся физическими упражнениями и думаем, что это большой вклад в снижение веса. Затем восполняем все, что сожгли, и даже больше, а иногда срываемся в еде, ублажая себя мыслью, что мы будто бы делали физические упражнения, занимались ими, и потому вес должен, мол, снизиться. Такой подход к делу нисколько не помогает нам правильно похудеть.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Но все же физические упражнения важны и нужны. Правильные физические упражнения, которые снижают избыточный вес, помогают нам заменить жир мышечной массой. Поэтому мы не отказываемся от них, но даем первое место питанию. А на второе место ставим физические упражнения, которые помогают нам снижать вес. Но в центре всего стоит изменение поведения. Большинство голоданий и диет несут временные изменения. Как правило, человек возвращается к тому, что, в общем-то, и было у него изначально, к своему старому обычному весу из-за старого обычного образа жизни. Поэтому мы меняем поведение, привычки, действия и так далее. Но так, чтобы все это выглядело без крайностей, без перегибов, без странностей с вашей стороны и фанатизма. Мы делаем это естественно. Понимая необходимость изменения поведения, нам стоит подумать и о здоровье, поскольку изменение поведения, желание похудеть помогут улучшить наше здоровье. Стремление к здоровью – очень хороший мотив. Ваш мотив изменить поведение, чтобы похудеть, будет намного сильнее, если вы его свяжете с желанием поправить свое здоровье. Итак, наше обучение будет включать своего рода подцели. Вы будете правильно питаться, больше упражняться, менять тем самым свой образ жизни и достигать улучшения своего здоровья. Переходим ко второй практической части нашей программы. Как мы выяснили, на первом месте стоит именно питание. Что такое самая лучшая диета для нас в сфере питания? Это рацион, который отвечает на три наиважнейших вопроса. Что, сколько, когда? Я думаю, все вы видели эту пирамиду питания. Ее называют пирамидой здоровья. Для вас я ее назову пирамида снижения избыточного веса. Дело в том, что авторы этой пирамиды затратили множество средств, чтобы исследовать, какие именно продукты предпочтительнее употреблять в пищу. При этом они учитывали проблему избыточного веса и поставили продукты количество их именно употребления в сутки, с учетом того, что человек не набирает избыточный вес, а снизит его в принципе до нормы. До следующей встречи! До свидания!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Приветствую.
2: Много предыдущих программ, во многих предыдущих программах речь шла о пророках, которые упоминаются и в Библии, и в Коране. Но в Новом Завете, в Инжиле, в Евангелии также упоминаются пророки. Например, Иисус Христос называет величайшим из пророков Иоанна.
3: Да.
2: В христианстве назван Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча.
3: Яхья.
2: Яхья, да, по-арабски.
3: Яхья.
2: То есть в Коране также эта личность историческая, Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, упоминается.
3: Да. Но там больше упоминается его отец, Захария.
2: Который был, согласно Евангелию, священником в храме в Иерусалимском.
3: Да.
2: Авиевые череды, священник Авиевые череды.
3: Ну, в Коране не упоминаются эти. Тут в Коране написано, что он был в молельне. И это записано в 19 главе Марьям Сури. Там она начинается с 7 стиха.
2: А Марьям Сури это какая по счету?
3: Она 19. 19 сура Марьям. Там рассказывается вот об этом старце, который обратился к Богу в молитве. Mm-hmm. То есть он и был служителем молельни. И в одной из служений он обратился к Богу. Я обратился ему, мол, я уже пожилой, старый. Mm-hmm. Некому оставить все, что у меня есть. Наследника нету.
2: Детей не было.
3: Детей нет. Хочу, чтобы ты меня одарил сыном. И тут ему является ангел. Mm-hmm. Это все записано вот в 19 главе суры Марьям.
2: А ангел тоже Джабриил, Гавриил?
3: Там не указано. Там написано просто, ангел явился ему и сказал: «О, Захария, мы возрадуем тебя новостью о том, что у тебя будет сын, и ты назовешь его Яхья». И там, что интересно, там написано, что такого имени доселе не было.
2: То же самое и в евангельском повествовании говорится, что назовешь Иоанн. И все удивлялись, когда он пришел, да, и был нем определенное время и написал на табличке на глиняной имя ему Иоанн. И он говорит, не было у тебя никого в роду Иоаннов.
3: В коранической истории он 3 дня молчал, в 3 дня не мог говорить. Почему? И самое интересное, что в Коране Захария просит какого-то знака, что ангел говорит ему
2: что
3: правду,
2: действительно правда,
3: что это действительно будет так, потому что вроде просил, а когда ему пришла весть, он говорит, как так, жена моя стара, она в летах уже, и как же это может быть? Он говорит, ты будешь знаками общаться.
2: Напоминает Ибрагима историю, тоже сомневался он, да?
3: Жена сомневалась в данном случае, она заулыбалась, там тоже не поверила. И здесь то же самое, есть какой-то период. Но самое интересное, там в Коране вот написано, что такого имени не будет не носить никакой мальчик. И он будет богобоязнен, он будет почтителен к родителям, почитаем среди своих сверстников. Но не написано в Коране, что они были родственниками Иисуса.
2: Но Яхья – это Иоанн.
3: Яхья – это сын Захарии, это Иоанн, который был родственником Христа.
2: Ну да, потому что Мария, мать Исы, и Елизавета, она должна быть и в Коране, наверное, женой, да, Захария, не упоминается.
3: Имя не написано, просто жена написана, жена Захария.
2: Ну, Елизавета, они были родственницами.
3: Они были сестрами.
2: Сестрами.
3: Да, они были сестрами. И что самое интересное, ведь рождение Иоанна в Священном Писании, в Библии, в Инджиле имеет некую, знаете, пророческую силу, некую пророческую весть, потому что перед рождением Иисуса должен был прийти тот, кто приготовит ему путь. Понимаете? В Коране не указано, просто написано в Коране, что Иоанн будет великим пророком, великим человеком, будет почтителен, будет богобоязнен. Но мне бы хотелось поговорить о том, что многие, может быть, не знают, те люди, которые читают Коран, обращаясь к Инджилу, они получат больше информации. Почему? Потому что именно служение уже вот на должности пророка, который жил в пустыне, не жил в городе, жил в пустыне, общался с людьми на языке, знаете, покайтесь, угу. примите Царство Небесное, приготовьте сердца таком, свои. Да. Он обличал их, и поэтому как бы держался в стороне от людей, чтобы не быть зависимым от них. Вот. И самое, надо интересно сказать, что у них небольшая разница была с Иисусом.
2: Полгода.
3: Полгода. Почему? Потому что в Священном Писании мы знаем точную историю, когда две эти беременные женщины встретились, Елизавета аж возрадовалась, потому что, говорит, увидев тебя, мой младенец заиграл в утробе. Да. И они были почти ровесники, mm-hmm. почти ровесники. Это тоже очень важный факт. И еще один важный факт, когда Иисус в Священном Писании называет Иоанна Крестителя самым великим пророком, потому что mm-hmm. он пришел очистить путь мне, приготовить путь мне, приготовить людей к тому, что будет рождено скоро. Видите?
2: Это же идея прямого пути, наверное, да?
3: Вот когда, на самом деле, здесь же ведь двояко, есть прямой путь, который, когда, как Иоанн Креститель говорил, все выровняйтесь, да, и долы, и горы, все выровняйтесь и сделайте прямым путем. И здесь ситуация того, что прямой путь как путь правды, путь каких-то принципов, путь чистоты, путь честности. Понимаете? Вот такая передача идет. И, конечно же, в Священном Писании есть самые великие слова, которые произнес Иоанн Креститель, когда встретились первый раз с Иисусом.
2: Это перекликается, если я вас правильно понял, о чем вы говорите, с тем, что мы говорили, что есть жертва и великая жертва.
3: Именно.
2: И когда Иоанн Креститель увидел идущего,
3: он назвал Иисуса, он сказал, вот Агнец Божий.
2: И который берет на себя
3: грех. Который берет на себя грех мира сего.
1: Пророки.
3: Конечно, когда люди увидели в Исе этого агнца, конечно, у них сразу открылось...
2: Они вспомнили все жертвенные служения, они поняли, кто еще не понимал.
3: Открылась картина,
2: да, что указывало все это.
3: Того, который еще Авраам хотел принести своего сына. И Бог ему тогда обещал, он сказал, я дам тебе жертву величественнее, чем ту, которую ты сейчас произносишь. И поэтому, когда смотрят на Ису как на агнца, тогда становится понятно, вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения. Он готов был принести эту самую великую жертву. И когда Иоанн Креститель, сын Закарии, этот Яхья, увидел Ису, он сказал, вот агнец. И как говорится, имеющие уши слышать, они тогда поняли, что это и есть вот та жертва, обещанная даже еще и не только Ибрагиму, а Адаму с Евой, который при них был принесен в жертву ягненок.
2: Указывал на...
3: Кожей этого ягненка они прикрыли свои места. И это вот было указание на то, что в свое время, когда исполнится это время, когда оно придет, придет в мир... Этот агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира.
2: Но вы так смело обращаете тех, кто основывает свои верования на Коране, к Инжилу, что у меня возникает вопрос, а справедливо ли это? Призывает ли Коран мусульман, да, покорных Богу, обращаться не только к его тексту, но, например, к тексту Инжила, Евангелия, да, к тому, что написали евангелисты?
3: Видите, есть много в Коране мест, где написано, что сия книга, которую мы тебе даем, Мухаммеду говорится, что она идет как подтверждение того, что было раньше. Это и в третьей суре, в третьем аяте записано, и еще в других местах написано, что эта книга дана как подтверждение тебе тех истин, которые были раньше. Это раз. То есть нельзя отбрасывать ни Тору, ни Евангелие.
2: Это а почему? Ну, хорошо, тех истин, которые были раньше. А почему мы считаем, что именно вот те, которые записаны в Евангелии, в Торе, разве упоминаются и Евангелие, и Тора в Коране?
3: Конечно.
2: А давайте такое место найдем, прочитаем.
3: Ну, смотрите, Евангелие и Тора, это вот, ну, как я сказал только что, третья сура, третий аят. И вот посмотрите, что написано. И еще, я вот сейчас, когда прочитаю, потом расскажу еще об одном народе, который называется народом книги. Вот посмотрите, что написано. «Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат и Инджил».
2: кто ниспослал, о ком идет речь?
3: Ну, конечно, речь идет о Боге, потому что Бог сейчас говорит с Мухаммедом. Mm. Вот мы ниспослаем тебе эту книгу как подтверждение свершившегося факта истины, которая была до нее.
2: Позвольте, то есть в Коране сказано, да, что и Тору, и Евангелие Аллах дал людям?
3: Послал Бог. В другом месте он говорит, Тору мы послали через Моисея, а Инджил мы передали через Ису. И это повторяется, что истина уже звучала, истина уже была. Коран является только подтверждением истины.
2: То есть для мусульманина не просто как бы позволительно, а наоборот, это даже полезно и нужно обращаться к истине, которая была уже дана раньше, потому что Коран говорит, что мы подтверждаем этой книгой предыдущей. То есть, а большую, как бы подробнейшую информацию, может быть, более широко описанную о тех же событиях, которые мы читаем в Коране, можно найти в Евангелии.
3: Все правильно. Даже о жизни тех пророков. Mm-hmm. О жизни тех пророков, которые написаны в Коране, mm-hmm. но они, скажем, написаны не так, может быть, обширно, не так, может быть, досконально.
2: Как ну, раз сказано, что до этого посылалось. Ну, действительно, все читайте
3: правильно.
2: Там
3: все правильно.
2: Подробно.
3: Абсолютно. Вот теперь смотрите. Еще есть понятие люди книги или народ книги. Угу. Народ книги. В то время, вот, когда Коран писался, уже существовал народ книги.
2: И в Евангелии книжники названы.
3: Книжники.
2: Там, да, и так далее.
3: Но, видите, народ книги, потому что это был уже 7 век, угу. когда писался Коран, народ книги – это были те люди, которые исследовали Писание. Угу. Которые жили согласно Писанию, не согласно людским каким-то традициям или людским каким-то научениям, понимаете? Это были люди, которые всецело посвящали себе книге. И вы знаете, даже есть в Коране, в 10 суре, в 94 аяте, там написано, если ты где-то имеешь какой-то спор, обратись к людям книги, они тебе объяснят.
2: Угу. И кто это люди книги? Иудеи?
3: Опять же, вот... Кого мы можем сегодня назвать людьми книги? Вот, Алексей. Это те люди, которые читают и исследуют Писание, потому что они были всегда. То есть они были во времена вот, Мухаммеда, угу. они и сейчас есть. Это те люди, которые исследуют Писание и называют эту книгу единственной книгой, которая считается как мерилом истины.
2: То есть и основывают свои взгляды не на традициях, не на каких-то преданиях, а именно на Священном Писании.
3: Именно на Священном Писании. И живут по Священному Писанию. Знаете, они придерживаются закона, который был передан через Моисея, 10 заповедей, и ожидают пришествия Иисуса.
2: Ну, поэтому и о пророке Захарии, да, и о пророке Ихье, Иоанне, мы в Евангелии, в Инджиле читаем более подробную информацию. Еще вы упомянули в нашем разговоре сейчас, что разница полгода была между Иоанном и Исой, да,
3: да.
2: Ихье и Исой.
3: Да.
2: И вот, вы знаете, сейчас мы беседуем с вами в зимнее время, в преддверии Нового года и Рождества, и Священное Писание... Евангелие позволяет, благодаря тому, что мы знаем, что разница между рождением Христа и Иоанном полгода, позволяет понять, в какое время родился Христос, родился Иисус Христос, родился Иса на земле. Потому что, как мы сказали, пророк Иоанн, креститель, был отцом, сыном Захарии, а тот был священник Авиевой череды.
3: Ага.
2: А это точно известно, в какое время Авиева череда служила в молельне, как в Коране сказано, или в храме, как сказано, жили. Какое это было время. Если прибавить к этому времени необходимые 9 месяцев перед рождением Иоанна и еще полгода,
3: да.
2: которая разница между ним и Христом, мы приходим к тому времени, когда, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. Это интересно.
3: Очень интересный факт, да. Ну, просто почему я говорю полгода? Почему? Потому что трехмесячный ребенок, и тут они должны быть угу. какие-то, знаете, чтобы она чувствовала, и тут две женщины. Поэтому полгода я, ну да, навскидку полгода.
2: Нет, так и есть. Да. Там написано полгода. И
3: понятно.
2: Было сказано, что 6 месяцев было действительно тогда.
3: Я думаю, Авиева череда. Может быть, надо объяснить, что такое Авиева череда?
2: Ну, Авиева череда – это последовательность служения в храме священников.
3: Ага.
2: Да, 12 колен, 24 череды, то есть каждое колено служило по 2 недели в месяц.
3: Вот так.
2: Вот, соответственно, авиева череда была по счету 8-й, середина 4-го месяца.
3: Вот теперь, да, вот теперь, да, наверное, будет понятно. Да.
2: И получается, как бы уже открою все карты, получается, что Иса, или Иисус Христос, родился в середине осени, примерно под праздник Кущей, где-то вот, ага, к этому времени.
3: Ага.
2: Потому что тогда Иосиф и Мария пришли в свой город, и тогда была не только перепись, да, да, описывается, а еще и овцы были на
3: выпасе.
2: То есть это была еще не зима, да, это было вот такое осеннее время. Записывались обычно тогда, когда можно было еще и пошлины все заплатить.
3: Ага.
2: А налоги лучше осенью собирать. Вот, поэтому все там, если вот знать эти факты, очень понятно становится, в какое время родился Иисус Христос.
3: Ну, это да, это очень.
2: Многие исследователи говорят, либо зимой, либо осенью, либо весной. Но если мы понимаем, что разница между рождением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя полгода,
3: так,
2: то никак не весной.
3: Понятно.
2: Только осенью.
3: Очень родился. Интересный факт, потому что я думаю, здесь тоже играет, знаете, очень важную вещь, когда рождение. Почему? Потому что Рождество, оно отмечается во многих христианских деноминациях, во многих христианских религиозных объединениях, оно, ну, я думаю, что Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление.
2: Ну да, само явление.
3: Как сам факт того, что Иисус пришел на землю, и он пришел на землю в виде агнца. Яхья его так и назвал. Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира.
2: Да, спасибо большое, Джабир Исмаилович, за эту интересную беседу.
3: Вам спасибо тоже за информацию.
2: Дорогие друзья, мы узнали сегодня о том, что и два новозаветних персонажа, которые в Евангелии, в Инжиле названы Захарией и его сын Иоанн, Иоанн Креститель, также упоминаются в Коране. И история эта очень схожа с библейской. И Джабир Исмаилович помог нам еще раз убедиться сегодня, что мусульмане, те, кто основывают свои взгляды на Коране, также призываются Кораном к тому, чтобы читать Инжил, читать Тору, потому что Коран подтверждает истинность этих книг. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Герой сегодняшней истории носит слишком много титулов, чтобы их можно было быстро перечислить. Но тем не менее, начал он пастухом, он также поэт, он также оруженосец царский, он также народный герой. В конце концов, это царь и даже больше. И что самое главное, он назван мужем по сердцу Господа. Итак, история царя Давида до того, как он стал царем израильским. Он был всего лишь помазанным на царство, но царством правил на тот момент предыдущий царь – Саул. История, записанная в первой книге царств в 26 главе. Мы читаем здесь историю, когда Саул гонялся за Давидом. Саул к тому моменту уже знал, что царство его не устоит, и что Господь отнял у него царство и передал другому, лучшему ему. Пророк Самуил объявил об этом Саулу уже давно. И Саула начали все чаще и чаще посещать депрессии и злые состояния духа, когда он готов был убить кого угодно, когда он готов был делать непотребное и гоняться за теми, кто не заслуживает этого. И вот в очередной подобный заход у Саула Саул гоняется за Давидом. У Давида было некоторое количество людей, которые примкнули к нему, жили с ним, ходили с ним. Вместе они защищали стада других пастухов, они помогали в разных городах тем, чем могли, как наемники. А также они бегали от Саула, который периодически пытался их найти, умертвить, в частности, Давида. 26 глава 1 книги царств. «Пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали, «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул, и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф». История развивалась так, что Давид узнал о том, что Саул опять пошел в погоню за ним, и послал своих соглядатаев, скаутов, которые могли определить местоположение Саула. И дальше Господь благословляет Давида тем, что Саул располагается станом недалеко от Давида. Следующая ночь. Саул, царь израильский, вместе со своим отборным войском в 3000 человек, лучшие люди, которые только могли быть, были с ним. И Давид неподалеку. «И обратился Давид и сказал Ахимелеху хиттиянину и Авесе сыну Саруину брату Иоава, говоря, «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авеса, «Я пойду с тобой». Итак, Давид выбрал одного человека, который согласился с ним пойти в стан Саула, пока Саул и его люди спят. И пришел Давид с Авесой к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же – военачальник Саулов, и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду, «Предал Господь ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле, одним ударом, и не повторю удара». Но Давид отвечал ему, «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». Давид помнил, что несмотря на то, что Самуил, пророк Господень, помазал его, Давида, на царство над Израилем, его время еще не пришло. И хотя уже давно он помазанник Господень, хотя уже давно Давид знает, что он будет следующий царь Израиля, он, тем не менее, остается верным Господу и верным своему царю, который также в свое время тем же пророком, тем же Господом был помазан на царство. Несмотря на то, что Саул поступал неугодно в очах Господних и Господь отобрал у него царство, до сего момента он остается помазанником Господним. И до сего момента он остается царем. Каким ни есть, но царем. И Давид уважал его. И Давид остановил Авессу, говоря, «Кто, подняв руку на помазанника Господня, останется безнаказанным? Нельзя так поступать. Нельзя, даже если это враг

и он будет царствовать и жить в мире и спокойствии. Он может сейчас, но он этого не делает. Именно за это Господь назвал его «муж по сердцу моему», потому что он кроток, потому что он смирен, потому что он прощает, потому что он не мстителен, как Саул. Именно поэтому Господь избрал Давида. И сказал Давид: «Жив Господь! Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А сейчас возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула. И пошли они к себе, и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. Господь был с Давидом. Господь хотел показать и Саулу еще раз, что ты гонишься за помазанником моим. Господь хотел утвердить Давида еще раз. «Давид, вот опять враг в твоей руке. Может быть, ты передумаешь, но Давид остался верным Господу. Не убей. Даже врага, даже сейчас. Не убей, потому что это особый человек, помазанник Господа, царь твой». Давид оказался верным Господу. Давид оказался по сердцу Господню. Что самое главное в жизни человека? То, что он будет царем? Или то, что он будет народным героем? Или то, что он будет всемирно известен? Или то, что его имя будет вспоминаемо через 2000 лет после него? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Но самое главное в жизни человека, если он будет принимаем Господом, если Господь обратит на него внимание и скажет: «Вот этот человек по сердцу моему, потому что он кроток, потому что он смирен, потому что он не мстит даже врагам своим, потому что он готов прощать, потому что он добр». Я приглашаю вас посмотреть на Давида. Я приглашаю вас научиться у него, чтобы вы могли быть такими же добрыми, такими же простительными, каким был великий царь Давид. И да прославится Господь через вашу доброту.

0: Всегда радуйтесь!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Порой, поддавшись эмоциям, мы совершаем поступки, о которых впоследствии жалеем. При этом мы оправдываемся, что утратили над собой контроль, поэтому эмоции взяли верх над разумом. Не мы управляли эмоцией, а они управляли нами. Так ли уж это плохо? Пожалуй, ничего хорошего в отсутствии самоконтроля нет. Люди, не умеющие держать себя в руках, сохранять самообладание и подчинять чувства своей воле, как правило, не добиваются успехов ни в личной жизни, ни в профессиональной сфере. Несдержанные люди вспыхивают, как спичка при любой ссоре, не в состоянии вовремя остановиться, пойти на компромисс, чем заслуживают репутацию конфликтного человека. При этом они еще и разрушают свое здоровье. Врачи утверждают, что многие болезни имеют прямую связь с такими негативными эмоциями, как злость, зависть. Их предпочитают избегать люди, для которых дороги собственный покой и нервы. Поэтому управлять эмоциями очень важно. Что такое эмоции? Эмоции – это выражение состояния человека, информация о его отношении к тому или иному действию или событию. Почему нужно контролировать эмоции? Умение управлять своими эмоциями очень важно для любого человека. Во-первых, эмоции часто возникают не в нужном месте и не в нужное время. Во-вторых, наши эмоции могут задеть окружающих нас людей. В-третьих, если мы переполнены эмоциями, нам будет гораздо сложнее на чем-то сконцентрироваться. Избыток эмоций мешает расслабиться и отдохнуть. Интересный эксперимент провел один психолог из Стэнфордского университета. Тест, проведенный в 60-х годах прошлого века, известен как зефирный тест, потому что для его проведения использовали обычный зефир. В эксперименте участвовали 653 ребенка 4-летнего возраста. Их поочередно заводили в комнату, где на столе на тарелке лежал зефир. Каждому ребенку говорили, что он может съесть его прямо сейчас, а может подождать 15 минут и получить еще один зефир, и тогда съесть оба. Ребенка на несколько минут оставляли одного. 70% детей съедали один зефир сразу же. И лишь 30% дождались и получили второй. Психологи проследили за судьбой своих подопечных и через 15 лет пришли к заключению, что дети, которые в свое время не поддавались искушению получить все и сейчас, а могли себя контролировать, оказались более успешными в жизни. Таким образом, был сделан вывод, что способность к самоконтролю существенно повышает качество жизни человека. Мудрый царь Соломон подтверждает эту идею. «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города». Иными словами, тот, кто умеет владеть собой и своими действиями, всегда будет эффективен. Как же научиться контролировать свои эмоции? Есть 4 совета для этого. Первое. Вспомним о зефирном тесте. 30% детей уже умели контролировать свои эмоции. Скорее всего, эта черта характера досталась им от родителей. Кто-то верно подметил: не воспитывайте своих детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. И действительно, мы хотим видеть детей сдержанными, а сами устраиваем перед их глазами истерики. Напоминаем им, что они должны быть пунктуальными, и каждое утро опаздываем на работу. Поэтому начинаем учиться контролировать себя с того, что внимательно анализируем свое поведение, выявляем слабые места, где именно мы позволяем себе сдаться. Совет номер 2. Честный самоконтроль. Контролировать себя следует систематически, а не от случая к случаю. Самоконтроль должен стать привычкой, стилем нашей жизни. Контроль должен быть не только внешний, когда вы на виду у других людей, близких, друзей, коллег по работе, но и внутренний, когда мы управляем своими эмоциями, даже когда нас никто не видит. Совет номер 3. Делаем все наоборот. В Библии есть очень полезный совет на эту тему. Она призывает стремиться к идеалу, к человеку, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Эти слова означают, что человек тренирует свои эмоции и свои реакции. Ну, к примеру, вам стало обидно, что вместо вас поощрили другого сотрудника. Не злитесь, а наоборот, порадуйтесь за него, пожелайте ему успеха. С самого утра ваше настроение на нуле. Как говорится, вы встали не с той ноги. Одним словом, поступаем вопреки тому, что подсказывает нам эмоция. Находим вдохновляющую книгу или музыку и меняем свое настроение. Рассказывают, что одна женщина успокаивалась, когда поливала цветы. Конечно, один раз она напрочь залила свои герани, но зато настроение у нее улучшилось. Совет номер 4. Известная фраза гласит: «Мы не можем изменить обстоятельства, но можем изменить свое отношение к ним». Нас окружают разные люди, и не все они доброжелательны и справедливы к нам. Мы не можем расстраиваться и негодовать каждый раз, когда встречаемся с чужой завистью, злостью и грубостью. Необходимо смириться с тем, на что мы не повлиять не в силах. Есть одна очень сильная молитва, которая помогает контролировать эмоции. Говорят, что эту молитву над своим рабочим столом размещают даже президенты некоторых стран и крупные бизнесмены. Она звучит так: «Господи, дай мне спокойствие принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Способен ли человек справиться с эмоциями? Да, безусловно. Взяв под контроль свои эмоции, вы станете хозяином своей жизни и сделаете ее счастливой и гармоничной.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Володя вырос в Чуйской долине. Он рано начал курить анашу и долгое время верил в миф о ее безвредности.
3: Ну, в конце концов, этот путь, он меня привел к наркотикам, и в один прекрасный день мне друзья предложили. Даже не то, что предложили, они меня просто попросили, есть ли у тебя дома несколько шприцов одноразовых? Я говорю, да, есть, мы с ними быстренько съездили ко мне домой. Я взял шприцы, и один шприц просто так положил, уже чисто так, на всякий случай. И когда, значит, все это было приготовлено, я достал этот шприц и сказал, вот, пожалуйста, мне вот сюда сделайте, налейте, скажем так, и я хочу попробовать, что это такое. Меня, конечно, там предупредили, что это яма, потому что все эти друзья, они были старше меня намного, и, скажем так, уже какое-то представление о наркотиках имели зависимость, имели там какой-то стаж употребления этого. И предупредили, что сказали, если ты попробуешь, то ты, как говорится, встрял. Ну, я понимал, что я делал, я давал себе определенный отчет, я знал, что я, причем, когда я брал шприц, я не говорю, что я не знал, что или там я тешил себя какой-то надеждой, что я не такой, как они. Я знал, что я встрял, но все-таки мне хотелось этого попробовать. Я знал, что если я попробую, я буду это употреблять, если мне это понравится. Естественно, мне это понравилось. Начал употреблять наркотики. Когда я основательно уже подсел на иглу, то это было, прошло уже год с того времени, как я попробовал. И только тогда, через год, я понял, что я имею определенную зависимость, причем эта зависимость такая уже достаточно прочная. И первый раз меня начало ломать от того, что у меня не было наркотика. И вот тут уже все пошло кувырком, как бы. Я понял, что я наркоман, причем с определенной дозой наркотиков, и что сбросить ее я вот сам вот так вот не могу. Единственное, что меня беспокоило, я видел свою маму. Она верующий человек, и я видел некоторые моменты в жизни верующих людей, и вот это меня больше всего, скажем так, интересовало. Почему те люди, которые молятся, значит, ну, как бы говорят, что они все отдали в руки Божьи, они на самом деле, они ни в чем не нуждаются. Они довольны тем, что у них есть. Причем это такая не наигранная, не маска какого-то довольствия простого, удовольствия там или еще чего-то. А на самом деле это все серьезно, все так, как есть на самом деле. Они ничего мне не хотят показать и доказать. Они просто живут и показывают то, что руководит их жизнью. Не они сами, а Бог что-то делает внутри них и для них. Вот это меня, ну, скажем так, больше всего беспокоило. Почему я должен заботиться о себе, там, где-то как-то добывая себе что-то? А эти люди, они, скажем так, просто молитвами какими-то, ну, добиваются таких других, ну, абсолютно реальных вещей. И вот я как бы задумывался об этих вещах, но ненадолго. Потому что, ну, как бы наркотик, он требовал «давай, давай». И, в принципе, у меня уже было такое понимание, что все вокруг меня как бы мне что-то должны. И я им ничего не должен, это уже как потенциальные жертвы ходили вокруг меня. И когда я смотрел на человека, я не думал ни о чем, как только о том, что бы мне с этого человека поиметь. Просто поиметь и все. Но в один прекрасный день, ну, вы знаете, моя мама просто прилежно молилась Богу. Молилась и просила его только об одном, чтобы, ну, он не оставил меня. Он что-то сделал в моей жизни. И Господь начал производить свои определенные вещи. Сначала была передача о нашем реабилитационном центре. Но эту передачу увидела мама и показала мне, сказала, вот смотри. Естественно, я ни во что не поверил, находясь в этой наркотическом опьянении. Но она мне предложила, просто она сказала, поехали. Жили мы тогда в Свердловске. Сказала, поехали в Питер. Какая тебе разница, где тебе, понимаешь, колоться?
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И, значит, мама все-таки нашла подходы к центру, узнала, что в Питере есть такой кинотеатр «Охта». Там собираются верующие люди, и что тогда приезжает руководитель реабилитационного центра Сергей Матевосян. Опять же, тогда я просто смотрел на это все со своей стороны и видел то, что действительно что-то происходит с наркоманами, которые прекращают употреблять наркотики и просто живут, радуются. Мне, я думаю, этого не нужно, потому что для этого требовались определенные усилия, для этого нужно было работать, что я никогда не любил, естественно, да и какой наркоман любит работать. И ну, результат всего этого, меня выгнали из центра за такое поведение, за всякое такое, ну, халатное отношение, скажем так. Я кричал: «Господи, неужели мне вот так вот и умереть? Где-нибудь вот на какой-нибудь краже или просто передознусь от наркотиков? Неужели для этого я родился, чтобы вот так вот просто сделать столько зла людям и просто уйти из этой жизни?» Я понимал, что долго вот в таком состоянии я не проживу. Вот этот марафон, он в конце концов когда-то прекратится. Вот эта беготня, то есть украл, выпил, в тюрьму, да? В результате я понял, что есть Бог, такими вещами, скажем так. Бог пришел в мое сердце и проговорил определенным голосом. Он сказал мне такие вещи: если ты не откажешься от того, что ты сейчас делаешь, если ты не будешь прилагать какие-то усилия к тому, чтобы отказаться от этого, то он просто открыл мне глаза на некоторые вещи, скажем так. Показал мне мое будущее, если я продолжаю заниматься тем же, чем я дальше занимаюсь. Да, мне Сергей дал направление, и я приехал вот сюда, в реабилитационный центр, в деревню Котлы. Приехал, знаете, и я вам серьезно говорю, это было еще одно очередное, скажем так, чудо, милость Божья. Я просто стоял на пороге перед входом в реабилитационный центр. Ну, я был под наркотиками, был, скажем так, нашпигован наркотиками хорошенько. Последний укол буквально произошел где-то минут 25 назад. Я там на подъездах к котлам, вот, пачка сигарет в кармане, в общем, такое состояние никакое. И знаете, я выкурил все это, добил эту пачку до конца, встал перед порогом центра и сказал еще одно. И я сказал: «Господи, помоги мне избавиться от всего этого, потому что сам я ничего не могу». Вот, и слава Богу, знаете, что все вот так вот произошло в моей жизни. Я благодарен Богу, что даже та жизнь, которую я жил, не зная его, что она была именно такой, потому что... Я благодарен моей матери, что она на самом деле вот неотступно молилась, просила Бога, чтобы он что-то сделал в моей жизни. Я благодарен Богу прежде всего.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Один из святых людей церкви, которого звали Блаженный Августин, однажды сказал такие слова: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Немногие из нас испытывают то смешанное чувство удовлетворенности и страстности в религиозной жизни, которое Бог предназначил для каждого из нас. С самого начала мы полны неуверенности, ищем удовлетворение некого внутреннего, необъяснимого томления. Наша потребность быть любимыми заставляет нас искать друзей. Наше желание быть признанными заставляет нас действовать ради похвалы других людей. Мы стремимся к успеху все больше и больше, истощая ум и тело, в надежде, что наши усилия и жертва будут по достоинству оценены. Несмотря на все усилия, которые мы прилагаем, не все из нас могут обрести этот долгий и полный покой, потому что мы постоянно должны что-то доказывать, доказывать другим, что мы что-то значим. Необходимость быть любимыми и признанными – всего лишь симптом, указывающий на первоисточник нашей эмоциональной боли – необходимость утверждения своего «я». Когда двое молодых людей встречаются, они переживают нечто особенное. Вглядываясь в глаза друг другу, они чувствуют себя любимыми, оцененными. Это признание, это восхищение вдохновляет и побуждает их к действию. Когда они поженятся, они будут думать, что их любовь будет поддерживать их вечно, и у них будет постоянно за счет этого чувство самоуважения друг в друге. К сожалению, они рассчитывают только друг на друга, чтобы сохранить это ощущение значимости, и в этом проблема. Каждый из них ожидал, что другой будет любить, признавать, прощать, но вскоре в их семейную идиллию приходит разочарование. Они расстаются с иллюзиями и даже нередко чувствуют предательство со стороны друг друга. Пройдут годы, и это разочарование будет усиливаться, и поиски значимости своего «я» закончатся отчаянием, пока они не поймут, что этот пробел может восполнить только Бог. В Священном Писании Бог дает нам основные понятия, с помощью которых мы можем дать себе подлинную самооценку. Точное понимание этой библейской истины – это первый шаг к осознанию нашего чувства значимости. Необходимость верить в то, что мы что-то значим – это движущий мотив каждого человеческого духа. Это заложено в нас Богом и может быть удовлетворено только им. Давайте вспомним книгу «Бытие», 2 глава, конец 2 главы. Там идет описание сотворенного мира, что Адам счастлив. Все вокруг в цветах, все вокруг прекрасно. Животные, птицы, он называет их своими именами. Более того, в конце дня появляется, в конце 6-го дня появляется пара. Адам и Ева. И глазами Бога Адам мог видеть, что как Бог его любит, как он его ценит, что все это для него, для них. Его признают с почетом, и он черпает свою значимость в том, как Бог относится к нему. И он видит это воочию в том творении, которое его окружает. Бог создал нас, и Он знает, как восполнять наши нужды. После того, как Адам согрешил против Бога, это особенное родство было разрушено, а нужда в подтверждении осталась. Дьявол поймал Адаму и Еву в хитрые силки, в уловку. Он Еве сказал, что есть нечто большее, что Бог тебе не дает. И это большее заключается в отсутствии Бога, а в самостоятельном значении тебя самой. И это ловушка, которую сегодня дьявол пытается дать всему остальному миру. Человек значит больше в отсутствии Творца. Между тем, та пустота, которая образовывается сегодня в людях, может наполнить только сам Господь. Все это грехопадение привело к тому, что люди стали искать безопасное и уверенное положение перед Богом и перед другими людьми. Они начали бороться с чувством высокомерия, неадекватности, отчаяния и оценивая мнение других больше, чем истину Бога. И это лишило человека его истинной самооценки и ввергло его в постоянный, но бесплодный поиск значимости через свой успех или через одобрение в глазах других людей. И действительно, сегодня человек глупо рассчитывает на то, что успех и одобрение других могут восполнить то чувство появившейся пустоты. А это место может восполнить только наш Творец. Итак, мы можем привести здесь еще одну цитату из Священного Писания. Апостол Павел в послании к римлянам пишет интересные слова для каждого из нас. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать Божью волю, благую, угодную и совершенную». Сегодня я хотел бы попробовать вместе с вами исследовать самих себя, посмотреть на истоки неудовлетворенности в духовной и в эмоциональной жизни. Мы с вами увидим, как мы ищем свою значимость через успех или через одобрение других. Мы с вами сегодня посмотрим на те ловушки, которые расставляет нам дьявол, чтобы заменить Божье участие в жизни человека стремлением к самостоятельности, к приобретению этой самооценки у самим человеком. Итак, первое – ловушка. Ловушка поведения, в которую мы часто попадаем, или иллюзия, которая мешает нам наслаждаться любовью Иисуса Христа. Вера в то, что успех, то, что ты добьешься в жизни, принесет тебе завершенность и счастье. Вновь и вновь некоторые люди пытаются достичь определенного уровня, думая, что если они будут соответствовать определенным стандартам, то они будут высоко себя оценивать. Это особенно актуально для тех, кто борется с недостатками своими или с тайными грехами. Этих людей можно назвать как духовные перфекционисты или же рабы стремления к совершенству. Такие люди верят, что Бог не может любить человека просто так. Человек должен соответствовать Божьей любви. И если они обращаются к Богу в молитве, и у них есть результаты их духовного подвига, то они чувствуют себя уверенными перед Богом. Если им нечем похвалиться, нет успеха в борьбе со своими недостатками, то они впадают часто в депрессию и разочаровываются в Боге. Подобные люди резко озлобляются, когда их критикуют. Они не любят, когда у них ситуация выходит из-под контроля. Они обычно более компетентны, чем остальные. Они часто стремятся контролировать ситуацию, в которой они находятся. И что самое интересное, они не видят в этом ничего плохого. Они говорят просто: «Я люблю все, когда делается хорошо». И действительно, в этом нет ничего плохого, когда делается все хорошо. Но проблема в том, что они основывают свою самооценку на своей способности сделать все хорошо. И неудача для таких людей – это угроза, и не приемлется ими. Дети у них ухожены, дома как картинка, способности, таланты блестящие. Когда другие не могут выполнить их требования, часто такие люди действуют быстро и жестко. Многие из них выходят за рамки ограничений. Эти люди, бывают, редко наслаждаются жизнью или отдыхают вместе со своими близкими. Они позволяют своим близким страдать, пока они достигают своих целей, чтобы подтвердить свою значимость. Как видите, последствия греха мы видим не только в плохом здоровье или в смертности, но последствия греха касаются и нашей эмоциональности, нашей души и нашей самооценки. Апостол Павел призывает нас: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы могли сами постигать Божью волю, благую, угодную и совершенную». И Бог знает проблемы такого человека, и Он готов помочь ему, потому что вся эта самооценка, поиск этой самооценки человека нередко приводит к депрессии. Она становится источником самоотчуждения, самоосуждения. И человека беспокоит отношение других людей к нему. Он может даже замечать, что он обманывает, лишь бы сохранить свой статус успешного какого-то человека. Итак, Бог знает эту проблему, и Он может помочь такому человеку. Есть благая весть для такого человека. На Библии написано: «Не бойся, я искупил тебя. Я назвал тебя по имени. Ты мой. Ты драгоценен и славен в глазах моих. Я люблю тебя». Так написано в книге пророка Исаии, 43 главе. Таким людям необходимо осознать, что Бог принимает их просто так. Он любит их. Не потому, что они чего-то достигли, но потому, что они приняты самим Богом. Потому что Бог – оправдание наше. Мы глубоко любимы, угодны, полностью прощены, приняты и совершенны во Христе. Небеса принимают нас благодаря заслугам Христа. Продолжайте прикладывать усилия в христианском росте, но знайте, что же ваша самооценка, она в Боге находится. Надо думать о себе так, как Бог о вас думает, а не мерить это по своим достижениям. Ищите прежде всего союза со Христом, а все остальное приложится к вам. Ищите прежде Царствия Божьего, все остальное будет вместе с вами. Итак, берите пример с Христа. Никакая похвала, никакая неудача не выводила его из равновесия. Ведь рядом с ним были люди, которые желали ему смерти, которые обвиняли его в чем-то. И с другой стороны, рядом с ним ходили люди, которые восхищались ним. Его самооценка была равновесная, потому что он черпал ее не в том, что люди говорят, а в том, как Бог к нему относится. И в этом залог правильного понимания самого себя, правильной самооценки, правильного чувства значимости. Вторая ловушка поведения, в которую попадают люди. Я хотел бы объяснить ее, начиная с одного примера. Некоторые люди иногда похожи на торговый автомат. Положил монетку, получил. Эти люди, они делают часто работу за других, чтобы заслужить их одобрение. Друзья даже могут пользоваться их безотказностью. Даже близкие знают, на что можно надавить на такого человека, чтобы он пожертвовал своим личным временем ради вашего желания. И даже в церкви эти люди могут пользоваться репутацией безотказного человека. Ведь все знают, что этот человек такой отзывчивый. Есть ли здесь проблема? С одной стороны, можно сказать, что перед нами жертвующий собой святой человек. Но это не всегда так. Некоторые из них в душе могут страдать от того, что они не могут сказать «нет», отказать другим людям. Иногда они внутри себя сожалеют, что разрешают другим людям пользоваться их временем, их возможностями и ресурсами. Возможно, и вы узнаете себя в таком человеке. Бывает так, что мы тратим много времени на создание взаимосвязей стремясь угодить людям и завоевать их одобрение. Порой достаточно всего лишь одного слова неодобрения, и наше чувство значимости может сойти на нет, и может разрушиться наша уверенность в самих себе. Мир, в котором мы живем, полон людьми, требующим от нас угождения взамен их одобрения или принятия. Люди вступают в клубы или организации, надеясь там найти для себя место, где их оценят. Подростки экспериментируют с наркотиками, с сексом, чтобы быть принятыми в определенных кругах или каким-то определенным человеком. И бывает неважно, чему нас научили родители, учителя или пасторы, влияние социальной группы вытесняет все, потому что оно глубоко бывает и мгновенно. Страх быть отвергнутым принимает сегодня угрожающие размеры, и одиночество – одна из наиболее опасных и распространенных проблем в больших городах. По своей форме непринятие человека – это как своего рода тип коммуникации. Оно передает другому человеку, как мало мы его уважаем. Неприятие или отвержение может проявляться в вспышке гнева, в презрительном взгляде, в нетерпеливом ответе или социальном пренебрежении. Какой бы ни была форма непринятия, оно несет в себе сигнал неуважения, а низкой оценки или отсутствия одобрения. Ничто не причиняет боль больше, чем сигнал непринятия. Почему же люди этим пользуются? Одна из причин в том, что непринятие другого человека, этот сигнал, он очень эффективный, хотя и разрушительный, побуждающий мотив. Подумайте о том, что не прикладывая рук, мы с вами можем послать сигнал, что человек не соответствует твоим стандартам. Мы можем использовать естественное человеческое желание быть принятым до тех пор, пока его поведение не станет удовлетворять нашим вкусам и нашим целям. Таким образом, непринятие дает нам возможность контролировать действия другого человека. И мы все в этом грешим. Но это неправильное отношение к человеку. Вы знаете, бывает так, что некоторые священники или даже некоторые пасторы используют чувство отвержения или неприятия, или даже чувство вины как мотивацию соответствовать стандартам христианства или соответствовать того, чтобы Бог тебя любил. Не только наше поведение провозглашается никчемным, но мы начинаем чувствовать себя обвиненными, низко оцененными и опустошенными. В результате тысячи людей, сломленные таким отторжением, уходят из церкви, не поняв безусловной любви Иисуса Христа. Любви, которая никогда не использует обвинения для того, чтобы исправить поведение человека. Я хотел бы привести в качестве иллюстрации один интересный рассказ, который написала одна женщина. Этот рассказ иллюстрирует вот это неправильное представление о Боге, что перед Богом нужно заслужить прощение или что Богу нужно какие-то условия исполнить, чтобы Он тебя любил. Это притча, которая называется так: «Дорогое мироздание». Это притча в виде письма. Одна молодая девушка пишет письмо мирозданию, в нашем случае Богу. «Дорогое мироздание, пишет тебе Маша из Нижнего Новгорода. Я очень хочу быть счастливой. Дай мне, пожалуйста, мужа, любимого, любящего и ребенка от него, мальчика, а я, так уж и быть, не перейду на новую работу, где больше платят и надо меньше до нее ездить». Мироздание ей отвечает: «Честно говоря, Маша, я задумалась, когда увидела строчки про работу. Даже не знаю, что тебе сказать. Маша, ты вполне можешь переходить на новую работу, а я пока поищу для тебя мужа». Маша пишет в ответ мирозданию: «Спасибо, что ты так быстро ответила. Но бабушка говорила, что кому многое дается, с того и спросится. А вдруг я буду иметь и то, и это? А я потеряю ногу, когда буду переходить трамвайные пути. Нет уж, давай так, я перехожу на новую работу, имея мужа, но за это я готова вместе со своим любимым всю жизнь жить в съемной хрущевке. Как тебе такой расклад?» Мироздание ей отвечает: «Дорогая Машенька, хохотала, когда услышала, прочитала про твою ногу». Вообще-то смысл бабушкиной поговорки совершенно другой. Кому многое дается способностей, талантов, знаний, умений, от того люди многого и ждут. У тебя же отложено на двушку за городом. Покупай себе на здоровье, а ногу оставь себе. Маша пишет в ответ: «В принципе, я обрадовалась, прочтя про ногу. Но у меня будет муж, ребенок, любовь, квартира, нога, то есть ноги. А что я тебе за это буду должна?» Маша. Мироздание отвечает: «Да, Маша, почему ты со мной разговариваешь, как с коллекторским агентством? Меня попросили, я даю». «Просто быть такого не может», отвечает Маша. «Чтобы можно было все, чтобы все было хорошо. Я сегодня всю ночь проплакала, отдала взнос за квартиру, хорошая, окна на реку. Небось, муж будет ужасно некрасивым. Скажи прямо, в принципе, я к этому готова, Маша». «Дорогая Маша», отвечает мироздание, «муж, конечно, не Ален Делон, зато и в зеркало не так часто будет смотреться. Вполне себе нормальный мужчина. На днях встретитесь». «Да, отвечая на твой вопрос, можно ли все, чтобы все было хорошо?» «Конечно, да, можно. В принципе, все происходит в жизни». «Дорогое мое мироздание», пишет Маша, «я сегодня прыгала от радости. Мне предложили еще более лучшую работу. И тот парень из кафе назначил мне свидание. Ура! Так не бывает». «Дорогая Маша», пишет мироздание, «все будет хорошо. Можно делать все, что ты захочешь. В рамках, конечно, 10 заповедей и Уголовного кодекса. И тебе ничего за это не будет. Наоборот, если ты не будешь ныть, мы все только порадуемся. Нытики только расходуют мои силы, знаешь ли. И возни с ними много. Я от них, честно признаться, не по себе. Так что удачи». И Маша в конце пишет: «Родилась дочка, назвали Мирой. Летим в Турцию на отдых. Просыпаюсь утром, поют птицы. Я иногда думаю, за что мне такое счастье?» И мироздание ей отвечает: «Смущенно признаюсь, промахнулась с сыном, хорошо, что появилась дочка, но быть счастливым – это нормально. Воспринимай все это не как подарок, от которого захватывает дух, а как спокойный фон жизни. Дух захватывает иногда от мелочей, которые каждому даются просто так, без всякой просьбы. Не мое это дело заставлять птиц петь под твоим окном. Это по умолчанию. Прилагается каждому. Базовая комплектация, так сказать. Твое дело – это услышать, почувствовать то, что ты чувствуешь. Эта способность делает тебя счастливой. Все, дальше думай сама». Вы знаете, в этой притче, хотя она светская, показаны наши стереотипы, что в этом мире не дается нам ничего просто так. И это вот ловушка поведения. К Богу некоторые люди тоже так же относятся, и это неправильно. Бог дает все просто так. Взамен не требую ничего. Любовь Христа, безусловно. Не допускайте мысли, что Бог не принимает вас или что Его одобрение нужно заслужить. Запомните, наш страх быть отвергнутым существует только потому, что мы основываем ценность своего «я» на мнении других и не на наших взаимоотношениях с Богом. Из-за этого некоторые люди излишне стыдливы, ими легко манипулировать. Другие чувствительны к критике и реагируют, защищаясь всегда. Третьи принимают холодный, непроницаемый вид, не развивая глубоких взаимосвязей с людьми. Другие ставят барьеры и всем отвечают «нет». Ну а следующие всем всегда говорят «да». Наша с вами зависимость от других ограничивает нас. А вера в отношение к Бога к нам, наоборот, делает нас свободными и радостными. В послании к Галатам, в 1 главе 10 тексте апостол Павел дает четкую оценку нашим с вами поискам одобрения. Он пишет: «Чье одобрение мне нужно? Людей или Бога? Может, вы думаете, я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой Христа». Итак, апостол Павел задает людям вопрос: кому вы хотите угодить, Богу или людям? Запомните, Христос – источник нашей радости и здоровой самооценки. Однажды Иисус пришел в Назарет, в город, где Он вырос, и в субботу, как обычно, Он отправился в синагогу. Там Иисус встал и стал читать пророческие слова и для своего времени, и слова, которые относятся и сегодня к нам. Вот кто наш Бог, вот кто Христос. Христос цитирует: «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости». Это написано в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 текст. Давайте мы сегодня отвергнем ложь дьявола, который унижает человеческое достоинство. Давайте мы не будем поступать по его примеру и унижать других, используя какие-то средства манипуляции, одобрения или принятия. Давайте мы будем сегодня учиться примеру Христа, этой здоровой самооценки. Ведь в нем, в его любви, мы осознаем, как Бог к нам относится. Мы полностью угодны Ему. Мы любимы. Мы прощены, приняты Богом и совершены во Христе. Пусть Господь поможет вам применять эту великую истину в своей практике. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Один человек сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар». Хорошо было бы найти ту точку опоры, с помощью которой можно было бы начать переворачивать свою жизнь, чтобы она менялась, чтобы мы, переводя стрелки, вставали на те рельсы, которые помогут нам двигаться дальше, развиваться и достигать тех целей, которые мы перед собой ставим. Как это сделать? Оставайтесь с нами. Друзья, добрый день. В прошлый раз мы говорили о тех подсказках, которые в Священном Писании есть от Моисея, как можно менять себя и свою жизнь. Подсказки, которые Бог давал через него своему народу, дабы вывести его на совершенно другой уровень. И мы остановились на следующем отрывке. Книга Второзакония, 28 глава, стих 13 читаем.
3: «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня, хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им».
2: Спасибо. Вопрос. Почему успешного человека Бог называет головою, а, скажем так, того, кто не совсем успешен, называет хвостом? В чем радикальная разница между головой и хвостом?
3: То, что голова решает, куда идти, а хвост идет за тем, у кого есть голова.
2: Да, логично.
3: Правильно сказал?
2: Совершенно верно. Именно голова определяет...

0: Направление движения, именно голова определяет, чего делать. И так получается по жизни, что в любой ситуации ты или ведущий, или ведомый. Ты или ведешь других, вначале взяв ответственность на себя, или тебя ведут другие. Или ты ведешь свои чувства, руководя ими и как-то контролируя их, или ты позволяешь своим чувствам собой управлять. То есть ты являешься головой или хвостом. И давайте посмотрим, какой тут совет дает нам Моисей. Третий лайфхак от Моисея, если так можно сказать, звучит следующим образом. Бери инициативу в общении, влияй на людей своим отношением и вдохновляй их своими идеями. Ты никогда не сможешь чего-то большего в жизни достигать, если ты не будешь проявлять инициативу. И тут сразу можно сказать, что инициатива наказуема. Не нужно что-то проявлять. Помните такая фраза, что «не делай добра, не получишь и зла». То есть сиди где-нибудь в уголочке тихонько. Да, в общем-то, как вы это оцениваете, такую ситуацию? Насколько это соответствует вашей жизненной позиции?
1: Ну, если просто сидеть тихо в уголочке, то зачем жить? Потому что тогда в чем смысл жизни?
0: В зоне комфорта, чтобы тебе было просто хорошо и спокойно. Не трогайте меня, я устал. Дайте мне спокойный уголок.
1: Но мне лично не будет комфортно, если я буду сидеть в уголочке. От меня просто требует мое сердце, мой разум быть инициатором чего-то, вести людей к чему-то хорошему. Это просто мой смысл по жизни.
0: Спасибо.
2: Тут предыдущий пункт был брать ответственность в свои руки, да? То есть, да? И если ты не берешь ответственность в свои руки, как ты можешь определить то, что тебя хочет Бог? С одной стороны, инициатива наказуемого, но что в этом плохого, да?
0: В наказуемости или в инициативе, которая наказуема?
2: В инициативе, которая наказуема, да? То есть то, что она наказуема, означает, что ты будешь нести определенные последствия, если предложишь определенную идею. Но при этом ты как бы можешь исполнить волю Божью, а это круто.
0: Хорошая идея. Отлично. Спасибо.
1: Кстати, еще есть такое понятие, что бездействие, оно тоже наказуемо.
0: Вопрос, что более наказуемо? Инициатива или бездействие? Ну,
3: этим мы и отличаемся от растений. Потому что можем ходить, передвигаться и думать.
0: Да.
3: А им вот хорошо, они там.
0: Хорошо, спасибо, друзья. Давайте еще разок на это внимание обратим. Когда идет речь о том, чтобы брать на себя инициативу, то представьте ситуацию. Вы сидите. Это может быть школа, это может быть где-то на работе. И спрашивают, кто готов был бы вот это вот сделать? А вы прекрасно понимаете, что у вас есть ресурсы, и вы знаете, как это сделать. Готовы ли вы сказать, да, я это буду делать? То есть насколько легко вам в ответ на вопрос, кто это сделает, сказать, да, я это буду делать?
3: Смотря что.
0: Смотрите, еще раз я проговариваю. У вас есть ресурсы, вы знаете, как это сделать, и вы понимаете, что вам это по силам.
4: Я бы согласился. Это зависит от ситуации.
3: Это я только что сейчас сказал.
0: Хорошо, да. От ситуации каким образом? То есть какой должна быть ситуация, поэтому, чтобы вы сказали, да, я готов?
4: Зависит от того, насколько ты это, ну, хорошо выполнишь в плане, к примеру, твоего желания. То есть все равно твое желание зависит на твою работу или хотя бы на твои дальнейшие взаимоотношения с этими людьми к этому делу в принципе. То есть, если я буду уверена, то что да, хоть у меня есть все ресурсы, и при этом у меня нет желания это делать, я понимаю то, что либо я это буду злая делать, либо я это сделаю без желания, оно будет не такое уж и хорошее, либо я даже могу себя пересилить, все сделать хорошо и даже никому грубого слова не сказать, но потом я, возможно, в принципе, больше никогда и не захочу этим заниматься. То есть все зависит от ситуации, от твоего настроя.
0: Очень много зависит от ситуации, безусловно, но, наверное, еще важнее действительно настрой. То есть как я воспринимаю предложение или вызов, который мне поступает?
2: Я думаю, что если это мне по силам, у меня есть ресурсы на это, то я бы согласился. Но ведь во мне нуждаются, если... И я могу это сделать, да?
0: Ага.
2: С другой стороны, что меня просят сделать? Отрицательное или положительное действие? Принесет это благо или вред? А то вот мне как-то сказали бросить в окно школы камень. Я что, должен согласиться? Я смелый, я дерзкий, я могу взять и бросить без проблем. При этом поорать матом. Но сделаю ли я это или нет? Я этого не сделал.
4: Часто еще зависит от того, а что мне за это будет.
2: Тоже бизнес какой-то.
0: Очень важный момент связан с тем, что действительно, как я воспринимаю себя и как я воспринимаю все то, что происходит вокруг меня. Если вызов, который приходит в мою жизнь, я воспринимаю так: о нет, еще одна проблема. Как же я устал от всех вас, проблемы, или там мои дорогие проблемы, или там мои любимые проблемы. Совершенно другое дело, когда человек воспринимает любой вызов, который приходит в его жизнь, как возможность подняться на другой уровень, стать лучше, чему-то новому научиться, обрести новые отношения с людьми и, самое главное, прославить Бога, совершая что-то, чего ты не делал раньше. Один маленький штрих. Один знакомый рассказывал про своего отца, который поехал впервые в только открывающийся дом отдыха. Отец был пожилой очень, и этот дом отдыха был исключительно для пожилых людей. И они должны были быть первой сменой, которая туда заезжает. И он упрашивает своего сына и говорит: ты можешь привести меня пораньше времени открытия, хотя бы за 2 часа? Сын говорит: зачем? Отец отвечает: для меня очень важно, чтобы я был первым, и чтобы, когда будут привозить других людей, я стоял, встречал их, открывал им двери, и чтобы они чувствовали, что тут уже кто-то есть, чтобы им было комфортно. На самом деле потрясающий момент, да? Что человек берет на себя инициативу, он берет на себя ответственность. То, что порой себя хочется скинуть в нашем мире, а кто-то, наоборот, берет. Итак, представьте, что будет, если ты веришь, что ты являешься огромным благословением для других людей, что у тебя есть именно то, в чем другие люди нуждаются? Как тогда ты будешь относиться к вызовам, которые в твоей жизни возникают, к просьбам, которые тебе идут? Но сразу проговорим, что не на всякую просьбу нужно говорить «да». Да? Просьбы нужно фильтровать в соответствии с теми целями, которые у тебя есть, и с теми принципами, на основании которых ты свою жизнь строишь. Кстати, как вы определяете, в каком случае сказать «да», в каком случае сказать «нет»? Есть ли какие-то принципы или критерии, на основании которых вы или принимаете просьбу, или даете отказ человеку?
3: Мне кажется, это интуитивно чувствуется. Нет четко сформулированного алгоритма, когда я говорю «да», когда «нет».
0: Хорошо. А бывает такое, что в одном и том же случае, но в разные дни вы скажете «да» или не, ну, как бы скажете сначала «да», а в другом случае скажете «нет», хотя ситуация одна и та же была, да? Вас попросили о чем-то одном и том же.
3: Конечно, просто в один день ты выспался, а в другом – нет.
0: Вот. То есть получается, когда у тебя есть энергия, ты готов сказать «да». Но бывает же такое, когда у тебя энергия есть, сила, ты понимаешь, что тебе это особенно-то дорого не выйдет, но тем не менее ты говоришь «нет».
2: Это не всегда работает. То есть если у тебя нет настроения, нет энергии, я иногда все равно говорю «да». Если это дело нужно сделать, если вам не нуждается… Я определяю, буду ли это делать. Первое, я спрашиваю об этом у Бога, а второе, у меня есть какое-то мнение по этому вопросу. У меня есть какая-то мораль, у меня есть какие-то принципы. Исходя из этого, я уже принимаю решение.
0: Спасибо.
5: Принесет ли это кому-то благо или вред? Вот. Мои действия.
0: Но бывает же такое, когда ты понимаешь, что это принесет благо, но тем не менее ты такой: я не буду делать.
5: Ну...
0: А зачем?
5: Иногда бывает.
0: Хорошо, спасибо за честность. Посмотрите, пожалуйста, что будет, опять-таки, если бы вас попросили дать ответ на вопрос «кто вы?», представьте, что вам нужно сделать презентацию себя самого. Как бы вы начали? Вот вообще, представьте, прямо сейчас на вас направлены видеокамеры, ну так оно и есть, да, и вас просят сделать презентацию. Расскажите про себя, кто вы, с чего бы вы начали? Понимая, что ваше имя известно, ваша фамилия известна, вот.
3: Я человек, которого вы знаете.
0: Ага, я человек, которого вы уже знаете.
3: Да. А дальше потом описываешь свои качества с профессиональной точки зрения.
0: Ага.
3: Наверное.
0: То есть...
3: Чтобы не характер описывать, потому что если ты характер описываешь, это...
0: Как-то не особенно,
3: это,
0: да?
3: Да, это должны описывать другие люди, которые с тобой работают, мне кажется.
0: Угу. Хорошо. Тема скромности, на самом деле, скромность очень важная. Да, спасибо, Сереж. Кто еще готов сказать?
4: Нужно приводить пример или описать в общих чертах, как это было только что.
0: Как вы презентацию бы сделали свою собственную?
4: Так нужно прямо это проговорить или просто обозначить?
0: Как вариант. Можно проговорить, да? Вот сейчас время для презентации.
4: Я человек, который любит вдохновлять других и видеть это вдохновение в их глазах, и меня это очень заряжает, придает мне сил.
0: О, здорово. Вы заметили, да, что то, что Аня проговорила, это тема еще и миссии ее. Как она видит себя в этой жизни и какие цели. Здорово, спасибо. Есть желание сказать?
1: Ну, я однажды делала презентацию про себя как про учителя. Первым делом, конечно, я просто представилась, что меня зовут Анастасия Александровна. Я рассказала о том, кто я есть, что я из себя представляю и какие цели я ставлю перед собой в своей жизни, чего я хочу добиться. Ну, здесь было конкретно, какие цели ставлю перед собой как перед учителем, потому что я делала презентацию про себя как про учителя.
0: Профессионально.
1: Но, наверное, если бы я просто про себя рассказывала, я бы тоже рассказала, кто я есть и какие у меня есть цели в моей жизни, что я хочу достичь, что я ценю в жизни. Ну, еще что-то, наверное.
4: Да, в презентациях часто мы говорим о наших достижениях прежде всего. То есть не то, что у нас когда-то не получилось, не о своих недостатках, а, ну, как правило, о сильных.
0: То, что получилось, да, сильные стороны.
4: Сильные стороны.
0: Спасибо. Я, друзья, так ждал, что кто-то скажет следующее. Смотрите. Если посмотреть, сканировать весь Новый Завет на вопрос, кем видит Создатель нас, то мы увидим массу эпитетов и образов. И вот несколько образов. Учитель говорит, вы – свет земли, вы – соль мира, вы – письмо Христово, вы – аромат Его спасения, вы – свидетель Христа, вы – друг Христов, вы – возлюбленный Христов, вы – святой, вы – наследник Божий, сонаследник Иисуса Христа. Сколько эпитетов, мы можем их долго-долго перечислять. И теперь, если человек понимает, кто он, если человек учится смотреть на себя глазами Создателя, и он понимает, что, эй, как интересно, Создатель в меня верит. Обычно мы говорим, что мы в Бога верим, а тут, когда ты узнаешь, что Бог в тебя верит, то у тебя появляется желание как-то вот веру Его, насколько это возможно, оправдать. Он называет тебя своим наследником, он называет тебя своим свидетелем, своим другом. И ты хотел бы так представляться, наверное. У меня была знакомая женщина, которая выросла без отца. И уже в достаточно зрелом возрасте она пришла к Богу. И когда ехала в поезде, она говорила, вот все говорят, что ты отец, ты отец. А как я могу понять, что такое отец? И в этот момент она говорит, я почувствовала нереальную любовь. Как будто кто-то ко мне подошел и меня обнял. И говорит, с этого момента она услышала голос, который говорил, я буду показывать тебе, каков настоящий отец должен быть, которого у тебя не было. И с этого момента твое отчество будет Иисусовна. Она такая, вот это да. И рассказывая, говорит, и можно со стороны подумать, что я сошла с ума, но я с ума не сошла. И каждый день я начала замечать любовь Бога, Его проявление, Его поддержку, Его заботу. И когда меня просят представиться, а на самом деле ее мама дала ей вымышленное отчество. Она не хотела ничего ей говорить про, его, про ее отца настоящего. И она, если общалась с близкими людьми, она добавляла свое имя, она говорила, я Иисусовна. К этому можно по-разному относиться, но тут ценен момент переживания этой женщиной, осмысления себя как Божьего дитя, у которой, в которую Бог верит, о которой Он заботится. Хорошо, друзья. Итак, мы видим следующий совет Моисея, что очень важно, чтобы мы не боялись брать на себя инициативу. И если сомневаешься, стоит это делать или не стоит, включаться или не включаться, задай Богу тихонечко вопрос. Господи, сейчас вот этот момент проговаривают. Мне есть смысл включиться? Сейчас вот этот вызов приходит в мою жизнь. Это вызов, под который мне подписаться или который мимо себя пропустить. И если внутри появляется хотя бы желание такое небольшое, да, давай, делать, но чувство страха не уходит, начинай это делать. Потому что чувство страха, оно, скорее всего, всегда будет присутствовать. Хорошо, друзья. Следующий момент, на который хотелось внимание обратить. Читаем книгу Второзакония, 6 главу, с 6 стиха по 9. «И да будут слова эти которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, говорит Бог через Моисея, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот тут остановимся и посмотрите, какой совет дается тут для лидеров, для тех, кто хочет что-то в своей жизни менять. Казалось бы, все очень просто. Что нужно сделать? Есть ли какие-то практические советы в этих словах, сказанных через Моисея?
2: А тут о заповедь говорится, да ведь?
0: Говорится вообще о словах Бога.
2: Да.
0: О слове Бога, разнообразном.
1: Ну, если я правильно понимаю, то это говорится, если о словах Бога, слова Бога записаны в Библии, значит, о чтении Библии.
0: Угу. Внимание обратите. Спасибо большое, Настя. Посмотрите. Чтобы слова Бога были в сердце, очень важно не просто прочитал, очень важно говорить о них, и чтобы были какие-то знаки, которые напоминали бы тебе об этом. Давайте попробуем подумать, что это значит на практическом уровне.
2: Иначе говоря, можно сказать то, что чтобы мы размышляли над словами Бога, не просто читали, а размышляли, да?
0: Вариант сейчас будем проверять.
1: Делились.
0: Чтобы делились тем, что узнали, тем, что прочитали. Хорошо. Еще что-то есть?
2: Говори о них там прям вот.
0: Говори о них. То есть проговаривай. Не говори их, а говори о них. В чем разница, друзья? И тут один очень важный ключик. Ты можешь просто цитировать слова Бога, но ты можешь говорить о них. В чем разница? Говори их или говори о них?
3: Ну, говори их, это транслируешь просто.
0: Ага.
3: Да, говори о них, это рассуждай, размышляй с другими людьми.
0: Отлично, отлично, Сереж. Получается, говори о них, это прилагай их к разным практическим ситуациям. Что здорово в отношении Библии, что Библия – это не инструкция на каждый день. Библия – это принципы, которые ты усваиваешь, и уже с пониманием ситуации применяешь эти принципы таким образом или другим образом. Давайте посмотрим, как эта подсказка Моисея может быть переведена. «Наполняй каждый день провозглашением Божьих обещаний и проговариванием, исповеданием своей веры». Важно проговаривать слова Бога и говорить о том себе самому, прежде всего, как все это может работать. Есть очень важный закон, о котором часто забывают. Кстати, наверняка вы помните такой момент интересный, что техника чтения про себя, она появилась в истории человечества достаточно поздно. Это примерно эпоха раннего Средневековья. До эпохи раннего Средневековья люди про себя читать не умели. Всякий раз, когда они читали, они проговаривали вслух. Сегодня у нас это нормальный навык. И более того, на заре христианства многие чтение про себя считали как один из сатанинских ритуалов. Ты читаешь молча? Не связан ли ты с кем-то страшным?
3: Причем читаешь Библию.
0: Да, и вот тут-то парадокс был. Почему мы про это говорим? Потому что, помните, в Евангелии, в книге Откровения написано «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нем». Очень важно проговаривать. И есть такой момент, что если ты Слово Бога прочитал, и ты увидел в нем какое-то что-то актуальное для себя, можно просто про себя прочитать и сказать «интересная мысль». А можно это слово активировать. Слово активируется, когда ты начинаешь его вслух проговаривать. Ведь каждый день мы что-то проговариваем на уровне утверждений. Например, «у меня это получится» или «я не знаю, справлюсь ли я». То есть какие-то короткие фразы, которые являются утверждениями. А что если прочитанное слово Бога, которое тебя чем-то зацепило, ты будешь также проговаривать? Например, когда возникает сомнение, вместо того, чтобы подумать, я даже не знаю, что делать. У кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Да, это книга Иакова, послание 1 глава. В ответ на разные ситуации, вместо того, чтобы думать, получится, не получится, стараться находить какое-то обещание из Писания и проговаривать его. Потому что в момент, когда мы проговариваем, вот это обещание, это слово Бога, оно активируется. Слово Бога не активируется, пока ты его не проговоришь вслух. Также семечко не будет прорастать во всей полноте, пока ты его в почву не бросишь и начнешь его поливать. Следующий момент, который тоже хотелось проговорить, что именно слово Бога, которое ты проговариваешь, оно начинает обладать потенциалом для того, чтобы воплощаться, чтобы прорастать. И очень важный момент, что именно слово Бога, оно, в общем-то, формирует твой мир. Мы живем в мире из слов. Мы об этом уже много говорили, когда искали кнопочки к нашему сердцу. Поэтому представьте, два человека. Жизнь одного человека наполнена разными утверждениями. Какими-то. Ведь часто мы какие-то фразы проговариваем, да, там кто-то чемпион или еще что-то, какие-то лозунги, кричалки. А что, если мы для себя на каждый день будем определять какую-то актуальную цитату из Библии, которую можно было бы вслух проговаривать? Для себя, для формирования вот этого мира, в котором мы живем, и для того, чтобы видеть возможности, как все это могло бы работать. А, смотрите, в чем есть момент любопытный. Ситуация следующая. Сейчас вам нужно посмотреть на студию внимательно и отметить для себя все, что здесь есть зеленого цвета в течение 15 секунд. Отлично. Глаза закрываем. Скажите, пожалуйста, что в студии синего цвета?
3: Зеленого.
0: Синего цвета, синего цвета.
3: Яна? Да, там рубашка у кого-то. И все. Наверное.
0: Да, вы понимаете? Да. Аня, пожалуйста. Вы понимаете? Да, глаза можно открывать, нормально же все, мы возвращаемся в студию. Потому что то, что я сказал вам, сейчас ваше внимание направило на что здесь зеленое, зеленое, зеленое. И потом вам уже сложно было заметить что-то синее. Да? Синим на самом деле много. Тут я в чем-то таком сижу почти синим. А, какой момент важный? Что то, что мы проговариваем, оно определяет то, что мы будем видеть. Смотрите, если человек сказал себе, я хочу купить себе классную, замечательную обувь, он сказал это, то когда он будет идти по городу, какие он будет видеть магазины? Ну, наверное, аптеку. Вариант А. Вариант Б – булочную. Отнюдь, он будет замечать все магазины, которые связаны с темой обуви. Потому что он дал себе установку, он проговорил. Вот слово «проговоренное», оно активирует его внимание. Поэтому, да, представьте, что будет, если мы будем проговаривать те слова из Библии, которые действительно актуальны и касаются какой-то части нашей жизни. Хорошо, друзья. Следующее, на что хотелось внимание обратить, это... Я попрошу прямо сейчас вас посмотреть на ваши часы. Посмотрите, какое сейчас время. Не нужно называть то самое, а что сейчас и именно сегодня пришло время для твоего успеха. Именно сейчас пришло то время, чтобы ты мог быть победителем и достигать чего-то нового в своей жизни. И именно сейчас наступило то время, когда ты можешь принять решение о том, что... А не перевести ли мне стрелки, указывающие на что-то лучшее? Не принять ли мне сейчас решение, то решение, которое я очень долго откладывал принять? И, может быть, действительно, именно сейчас время для того, чтобы принять какое-то одно из самых важных решений в своей жизни. Потому что в вас верит Создатель, и у вас с Его помощью обязательно все получится. Спасибо, что были вместе. Спасибо за то, что вы были открыты и что делились вашими мыслями и вашим видением того, что происходит в мире и в жизни. Всего доброго вам. Дорогие друзья, в общем-то, мы с вами постарались найти какие-то варианты, как можно научиться переводить свою жизнь на совершенно другие рельсы, чтобы те мысли, те моменты, те мечты, которые у нас есть, мы их не откладывали в долгий ящик, а старались их активировать и менять свою жизнь с помощью Господа в лучшую сторону. Итак, прямо сейчас посмотрите на ваши часы. И на них должно быть написано, что именно сейчас то самое лучшее время, когда нужно принять решение, связанное с чем-то важным, потому что если с вами Бог, у вас все обязательно получится. Спасибо вам. Всего доброго.
6: Вы слушали программу «Иначе говоря».
7: В эфире радиоканал «Три ангела».
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Пришло время, и на землю нашу пришел Спаситель, Христос Господь Иисус. Пришло время, когда древнейшие пророчества Священного Писания исполнились, и Он, Сын Божий, пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И вот после того, как Голгофский подвиг был свершен, после того, как за все грехи было заплачено, после того, как была одержана победа на Голгофе, что в результате произошло с дьяволом, бесами и проклятием? На этот вопрос отвечают для нас апостольские писания, последние 27 книг Библии, и к ним сейчас мы и обращаемся. Мы зададим вопрос о том, действует ли дьявол по-прежнему на нашей земле, в целом в мире, за пределами общества Завета, вне общества верующих в Господа. Реален ли дьявол и продолжается ли его деятельность на земле после заключения Нового Завета, после Голгофского креста? Читаем Евангелие от Марка, 16 главу, стихи с 15 по 17. Это слова воскресшего Спасителя. Новый Завет уже заключен, уже водораздел истории состоялся. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Эти слова были сказаны уже в эпоху Нового Завета. Вопрос, реальны ли бесы, действуют ли они, живут ли в людях по-прежнему после эпохи Нового Завета? К сожалению, да. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Значит, в этом нужда по-прежнему сохраняется. Значит, бесы, к сожалению, по-прежнему продолжают жить в людях. И многие люди нуждаются в духовном освобождении. В книге «Деяния апостолов», в 13 главе, в стихах 6 по 10, на эту тему читаем следующее. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье, а Елима волхва, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Мы находим, что на пути проповеди Евангелия апостолам встречались волхвы, колдуны, маги, которых нелестным термином апостолы титуловали как «сын дьявола». Это были реальные личности. Сила дьявола реально через них являлась, и она была помехой в проповеди вести о спасении. В книге «Деяния апостолов», 16 главе, стихи 16-18, об этом повествует следующее. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: „Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее“, и дух вышел в тот же час». Апостолам приходилось изгонять бесов, им приходилось повелевать именем Иисуса Христа, вести духовную войну. К сожалению, бесы продолжали активно действовать в мире и после заключения Нового Завета. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в стихах 20 и 21, апостол Павел описывает язычество своего времени, современную ему эпоху, и говорит: «Язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам». Помните, мы читали в книге Второзаконии и в книге Псалтирь о том, что приносили жертвы бесам. Оказывается, ничего не изменилось. И в Новом Завете, в эпоху Нового Завета, язычники продолжали заниматься тем же самым. Духовный мир не поменялся. Они приносят бесам жертвы. Но я не хочу, пишет апостол, чтобы вы, члены церкви в Коринфе, были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. В книге Откровения, которая описывает уже заключительные аккорды в симфонии земной истории, говорится о бесах вновь. В 9 главе книги Откровения читаем стихи 20 и 21. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Мы находим и действие бесов, и поклонение бесам, и чародейство вплоть до самого конца истории. В книге Откровения в 16 главе, в стихах 13 и 14, напротив, описывается усиление бесовской активности по мере приближения к концу. Читаем 16 глава, стихи 13 и 14 книги Откровения. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Духи, оказывается, продолжают действовать, да причем на самом высоком уровне. Кому выходят? К царям земли, к правителям земных государств, к современным лидерам наций и народов. Они выходят для того, чтобы создать коалицию против Бога, чтобы всех их, царей земных, собрать на брань против Бога Вседержителя. Это происходит, дорогие, в наше время. Это происходит в правительстве наших стран. Это реальная деятельность темных сил. Решения, которые принимаются, часто мотивированы дьявольскими планами. Вот библейская правда. В книге Откровений в 22 главе стихи 14 и 15 описывают людей, которые погибнут, которые не наследуют жизнь вечную. И там сказано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. В числе тех, кто погибнет, названы чародеи». Это представители колдовской силы. Итак, вопрос. Существуют и действуют ли дьяволы, бесы сегодня в мире? Даже несмотря на то, что Голгофская жертва уже принесена, даже несмотря на то, что Иисус Христос уже пришел, чтобы разрушить дела дьявола, к сожалению, да, дьявол и бесы продолжают действовать в мире.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Но теперь самый сложный вопрос. Вопрос, ответ на который, к сожалению, до сих пор многим неизвестен. Для того, чтобы ответить на этот вопрос честно, необходимо отбросить все предрассудки, все былое, что на эту тему нам, возможно, было известно или казалось, что известно. И мы зададим следующий вопрос. Действует ли дьявол и бесы в церкви среди народа Божия, внутри христианства, действует ли дьявол в Церкви Божьей. Посмотрим на книгу «Деяния апостолов», 5 главу, 3 стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Кем был Анания? Был ли он христианином? Да, был заметным христианином. Он принял решение крупную сумму денег пожертвовать на дело Господне. Он был частью Церкви Божией. И тем не менее сказано, он допустил сатане вложить мысль. И этой мысли он повиновался, и эту волю дьявольскую исполнил, и в итоге закончилось все его гибелью. Дьявол, оказывается, может атаковать членов Церкви Божьей и приводить к тому, что они, следуя его воле, гибнут. Далее. Мы находим в книге «Деяния апостолов», в 19 главе, стихи 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Давайте зададим вопрос, о каких верующих идет речь? Во-первых, это верующие или неверующие описываются, христиане или нехристиане? Сказано, многие из уверовавших. Это означает, что они уже присоединились к церкви, заключили завет с Господом, и значит, прошло какое-то время после их уверования и до осознания необходимости отречься от проклятий и выкинуть то, что представляло собой оккультные предметы. Они уверовали, и затем Дух Святой их вел дальше, и они осознали, что необходимо освободиться от этих колдовских книг, очень ценных книг, и взяв, сожгли пред всеми. То есть, возможна ситуация, при которой человек уже, может быть, несколько лет, а может быть, и многие годы в церкви, но у него по-прежнему дома есть что-то, что представляет собой оккультные предметы. И Господь желает, чтобы они, следуя вот этим первым христианам, пересмотрели этот вопрос, проанализировали свою жизнь и, если нужно, отказались от этого и истребили все это. Оказывается, и в Церкви Божьей вначале может быть для кого-то спасение и только через какое-то время освобождение от чародейства. В первом послании апостола Петра, в 5 главе, стихи 8 и 9 на эту тему говорят следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Скажите, если бы верна была точка зрения, согласно которой сила дьявола на верующих не распространяется, если верна была бы точка зрения, согласно которой заключивший завет с Господом теперь может по поводу дьявола не переживать, потому что дьявол к нему не прикасается, то был бы смысл в этом призыве. Трезвитесь, бодрствуйте. Этот призыв именно к верующим обращен, именно к христианам обращен. Более того, говорится о том, что ему нужно противостоять дьяволу, и что такая же ситуация с братьями вашими повсюду. То есть все верующие оказываются уязвимы, они призваны именно бороться с дьяволом. В противном случае они могут оказаться его жертвами. В послании к Галатам, в 3 главе, в 1 стихе есть одно очень важное место, с которым нам нужно будет поработать чуть основательнее. В синодальном переводе этот текст звучит так. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Я хочу обратить ваше внимание на глагол «прельстил». В подлиннике это греческий глагол «баскайно». И он имеет в том числе и вот какое значение. Оно отражено в переводе Российского библейского общества и в переводе Кулакова в современных переводах следующим образом. «Галаты, глупцы, кто вас сглазил?» Знакомое слово? «Сглазить». А в переводе Кулакова сказано: «Кто же смог заворожить вас?» Если вы откроете греческо-русский словарь, вы увидите, что глагол «баскаино» в ту эпоху использовался для описания колдовства. Кто вас заколдовал? Он задает вопрос членам церкви в Галатах. Он не говорит: «Может быть, кто-то вас заколдовал». Он задает вопрос: «Кто это сделал? Кто навел на вас заклятие?» Оказывается, это может случаться и с христианами. Оказывается, не могут, к сожалению, подвергаться действию колдовства. В первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 17 и 18 об этом сказано так. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались видеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но...» Что дальше? «Воспрепятствовал нам сатана». Апостолу Павлу приходилось вместе со своей миссионерской командой менять свои планы о проповеди, потому что дьявол ставил преграды даже на пути апостолов. «Воспрепятствовал нам сатана». В первом послании Тимофею, в 4 главе, в 1 стихе написано: «Дух же, Дух Святый, ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Что значит «отступить от веры»? Кто в состоянии отступить от веры? Только тот, кто в вере, не так ли? Верующие, христиане, члены церкви, они, к сожалению, будут отступать от веры, вследствие чего? Внимая духом обольстителям и учением бесовским. К сожалению, мы вынуждены признать на основании Священного Писания, что дьявол и бесы могут воздействовать на разум человека и внедрять свои обольщения, и внедрять свои лжеучения даже верующим. В книге Откровения, в 18 главе, в стихах 2 и 23 об этом написано так. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы“». Итак, теперь ситуация. Вавилон – это место, где действует кто? Бесы, дальше, нечистые духи, и там присутствует волшебство. Самое удивительное, однако, заключается в том, что мы находим в 4 стихе этой главы. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, выйди из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее“». Кто находится в Вавилоне? Народ Божий. Народ Божий находится в Вавилоне, где бесы, нечистые духи и волшебство. Мы находим таким образом, что даже в среду народа Божия попали эти дьявольские явления, причем, к сожалению, в самом явном виде. Итак, вопрос. Действует ли дьявол и бесы сегодня в церкви? К сожалению, да. И, к сожалению, учит Священное Писание, они действуют активно и успешно. Это означает, что все присутствующие в этом зале и все, кто будет слушать эту программу в записи, потенциально находятся в группе риска. Нет ни одного человека, который мог бы сказать: «Дьявол ко мне никогда не прикоснется, просто потому что я в церкви, я христианин, я верующий человек, я в завете с Богом». Библия, открывая нам правду, говорит о том, что дьявол может губить, учения свои внедрять и эффективно работать внутри церкви и даже использовать членов Церкви Божьей для своих целей.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Последний вопрос на сегодня. Реальны ли проклятия? Реальны ли они как явление в новозаветную эпоху? И реальны ли они как явление среди представителей Церкви Божьей? Для ответа на этот вопрос я приглашаю вас посмотреть, во-первых, на послание апостола Иакова, 3 главу, стихи 6, 9, 10 и 15. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Язык становится органом проклятия. Вопрос – у кого? Кому пишет апостол Иаков? Верующим, христианам. Он использует местоимение «мы». Он использует глаголы множественного числа, говоря о верующих. Он описывает практику своего времени. Теперь вопрос. Откуда христиане получают идею и чем подпитывается сама практика проклятия? Согласно тексту. Сказано, язык воспаляется от гиены. А гиена – это место, которое ассоциируется с дьяволом и бесами. Чуть дальше эта мысль еще яснее прослеживается. Мы читаем теперь стихи 9, 10 и далее. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Итак, кто влагает проклятие в уста верующих? Бесы. Когда происходит проклятие, это означает озвучивание бесовских слов. И, к сожалению, проклятие стало реальностью для многих верующих, в том числе и сегодня. Во втором послании апостола Петра, во второй главе, стихах 14, 15 и 17, об этом сказано так. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, о котором мы говорили уже сегодня, который возлюбил мзду неправедную». Итак, несколько ключевых терминов. Что означает фраза «сын проклятия»? Что означает, например, фраза «сын утешения»? Это словосочетание в Священном Писании передает характеристику, описывает внутреннюю сущность. Варнава – сын утешения, потому что он утешает. Сын утешения – это тот, который утешает. Сын грома – это кто? Тот, который гремит, у которого характер взрывной. Сын проклятия – это тот, кто таков по природе. Сын проклятия – это тот, кто несет в себе проклятие, который является объектом проклятия. Теперь вопрос, кто эти люди? Сказано, оставив прямой путь, они заблудились. Это верующие или неверующие? Это те, кто был на прямом пути. Это те, кто был с Господом. Но, тем не менее, они подверглись проклятию и стали сынами проклятия. Теперь проклятие является фоном их жизни, несмотря на то, что они, возможно, продолжают считать себя верующими и принадлежать к Церкви Господней. Это безводные источники, облака и мглы, носимые, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Эти люди погибнут, несмотря на то, что однажды шли прямым путем. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 41 стихе описывается пришествие Господа нашего Иисуса Христа и суд над живыми во время пришествия. И там есть такая фраза. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Даже в самом конце истории земли проклятие продолжает действовать. И те, кто стал сынами проклятия, те, кто проклят, кто живет под проклятием, в конечном итоге разделят участь источника проклятия – дьявола. Мы находим таким образом, что проклятие остается явлением насущным и проявляющим себя на протяжении всей истории земли, вплоть до пришествия Иисуса Христа.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее в книге Откровения, в 22 главе, в стихах с 1 по 3 мы с вами находим благую весть касательно проклятия. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца

реальностью, которая неотвратимо поражает жителей земли. Без Бога ли они живут? Тут проклятие явственнее и более понятно. В Боге ли люди живут? В церкви ли находятся? Они тоже могут по беспечности стать сынами проклятия. Они, к сожалению, несмотря на то, что находятся на истинном пути, могут внять голосу дьявола и подпасть под колдовство, под действие бесов и стать сынами проклятия. Итак, вопрос. Реально ли проклятие сегодня в мире в целом? К сожалению, да. Могут ли подпасть под проклятие верующие? К сожалению, да. Таким образом, мы ответили с вами на два главных вопроса сегодняшней темы. Реальны ли дьявол и бесы в этом мире и внутри церкви? Реально ли проклятие в мире в целом и в церкви? К сожалению, и на тот, и на другой вопрос Библия отвечает утвердительно. Это то, с чем мы с вами должны жить. И перед нами только лишь один выбор, по сути. Либо согласиться со Словом Божьим, либо жить в ложной уверенности, что нас уж точно ни дьявол, ни бесы, ни проклятия не коснутся. Многие живут сегодня в такой ложной уверенности, но Священное Писание срывает маску с дьявола и показывает, какова реальность на самом деле. Теперь очень личный вопрос ко всем вам. Каковы ваши чувства по итогам исследования Священного Писания в сегодняшней теме? Как теперь у вас на душе? Правильно ли вы сделали, что пришли на программу «Разрушенное проклятие»? Не лучше ли было всего этого не знать? Может быть, спокойнее бы жилось? Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Какова ваша реакция? Послушайте, как на эту очень важную тему в свое время написал известный христианский писатель Клайв Льюис в предисловии к своей книге «Письма Баламута». Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам. И с одинаковым восторгом, обратите внимание на слово, и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии. Есть в нашем мире две крайности – голое отрицание, бездумное и страх. Или наоборот – занятие магией, или наоборот, заигрывание перед бесами, попытка поклоняться, вступать в контакт с ними, попытка устанавливать взаимоотношения с князем тьмы. Когда мы говорим теперь об обществе верующих в частности, мы эти две крайности находим выраженными следующими словами. В книге известного автора Елена Уайт «В свидетельствах для церкви» в пятом томе написано так. «Злые ангелы работают везде вокруг нас,
Но поскольку мы не различаем их присутствие,

0: своим естественным зрением, мы не задумываемся о реальности их существования как должно, как представлено в Слове Божьем. В действительности Библия говорит нам, верующим, небезызвестны его умыслы. Мы знаем козни дьявольские, потому что они открыты на страницах Священного Писания. Но, к сожалению, представители вот этой крайней позиции, они живут так, как будто дьявола и бесов не существует. Они не задумываются о реальном присутствии их в жизни и потому не различают действия дьявола. Есть другая крайность, как часто и как фактически всегда бывает, по любому вопросу. В книге Эллен Уайт «Желание веков», страница 493. Есть христиане, которые думают и говорят слишком много о силе сатаны. Они думают о своем противнике, они вспоминают его в молитве, они говорят о нем, и он кажется им все более и более могущественным. Есть те, кто на самом деле фиксирован на дьяволе и бесах. Бесы, бесы, кругом бесы. Вот их девиз. Сбалансированный подход будет заключаться в следующем. Сатана и в самом деле силен. Но благодарение Богу мы имеем всемогущего Спасителя, который изгнал лукавого с небес. Сатана доволен, когда мы превозносим его силу. Почему бы не говорить об Иисусе? Почему бы не превозносить его силу и его любовь? В Священном Писании реально описывается дьявол и бесы, но также реально описывается Божья победа над ними. В Священном Писании у нас есть много чудных обетований. Послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». «Да благословит вас Господь на сегодняшний вечер и на последующие вечера этой программы. Приглашаю вас каждый вечер не пропустите ни одного из восьми, потому что мы будем рассматривать очень важные истины Слова Божия».
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Кочелаба, доктор практической теологии, священнослужитель. Здравствуйте, Андрей Александрович.
2: Добрый день, приветствую.
1: Скажите, пожалуйста, вы ведь с детства верующий или нет?
2: Ну, так, если быть точным, родители, мама была верующая, но она ходила в другую церковь. Потом папа уже стал ходить в церковь. Ну, а я, можно сказать, что детство было христианское.
1: Угу. А что значит детство христианское? Как это выражалось, в чем?
2: Ну, читали Библию в нашем доме, все-таки молились всегда, это было нормально.
1: То есть вы с детства знакомы со Священным Писанием?
2: Ну, да.
1: А вот Бога вы в детстве себе каким представляли?
2: Ну, я сейчас не припомню, как в детстве прям представлял, но могу сказать, что как-то, наверное, не было такого, чтобы меня, ну, вот, как говорят, во все тяжкие. Но, тем не менее, все-таки хотелось попробовать немножко вот того другого, не духовного.
1: Запретного.
2: Да, такое чего? Немножко было. Ага.
1: А вот в чем это выражалось? В пище или там в пристрастии к каким-то иным вот вещам? Вот интересно просто детей, которые с детства знают правила, да, заповеди, к чему их больше тянет?
2: Ну, не знаю, наверное, может быть, больше как-то хотелось быть как все, вот так. Ну,
1: а, помню, как сверстники?
2: Да-да-да, как-то в школе потянуло на курить. Пить никогда не пил, это факт, а вот курить все-таки чуть-чуть начинал.
1: Ага, в школе. А родители как к этому относились? Знали или нет?
2: Не, они не знали. Если бы они знали... Я точно знал, что если родители узнают, то конец. Ага. Как-то так у нас. Отец очень строгий был в этом вопросе, безапелляционный. Мама тоже очень строгая была. Но как-то вот я сейчас вспоминаю, сейчас мамы нет уже в живых, она умерла. И ее никогда нельзя было провести. Угу. Вот я это хорошо запомнил.
1: То есть она очень хорошо чувствовала вас?
2: Да, угу. Да. Она нас, я и мой старший брат еще, была еще сестра старше, она умерла. И она, можно сказать, ради нас пожертвовала вообще своей карьерой, или как это назвать, на те годы.
1: А кем она работала? Или она
2: работала уборщицей и дворником. Угу. Вот так она устроилась, чтобы, потом мы уже поняли, чтобы утром она рано вставала, шла на одну работу, когда к нам в школу идти, она уже была дома, пока мы были в школе, она была на другой работе, и к возвращению она опять была дома.
1: То есть вы имеете в виду, пожертвовала карьерой, она не стала делать карьеру в какой-то престижной работе. Абсолютно, именно да, из-за да. того, чтобы вас посвящать больше времени вам.
2: Да, я скажу, я помню в школе, когда бывает учительница спрашивает, а где родители работают, ну так, по классу вопрос. Ну, кто-то говорит, там, инженер, кто-то говорит, еще там, на почте работает, учителем. А я помню, сказал, дворником работает, все ха-ха-ха. Понятно. Я пришел домой, маме говорю, мама, ну что, нельзя другую работу найти, чего так непрестижно? Она говорит, подрастешь, поймешь. Yeah. Ну, и потом мы как-то уже поняли, что действительно это все было как бы ради нас. А она так всегда говорила, я не хочу, чтобы вас улица воспитывала.
1: Понятно. А сколько у вас в семье было братьев, сестер?
2: Ну вот я старший брат, и еще была старшая сестра, но ее рано не стало, поэтому мы вдвоем, я и старший брат.
1: Вы младшие были, понятно.
2: Да, и получается, что маму, почему я говорю, ее невозможно было провести, она очень внимательная всегда была. Вот я это хорошо запомнил даже, и можно сказать, слава Богу, что она это прививала нам. Угу. То есть если двор подметаешь, ты должен вымести его качественно, посуду моешь, качественно, там обувь помыть надо качественно, и поэтому она всегда внимательно смотрела, ага, и могла определить, были мы на пруд, ходили туда или нет, или не были, как-то все было хорошо. Папу легче было провести, но зато если у папы накапливалось, у него была накопительная система скидок, но когда уже он выходил из себя, то было жарко, конечно.
1: Угу, ясненько. А в школе вот как ваши отношения с Богом складывались, и вы при этом учились, наверное, в советской, обычной, да. Безбожной, скажем так, да. школе, да? Можете несколько слов об этом рассказать?
2: Я скажу так откровенно, не любил я процесс образования. Почему? Потому что как бы я вот был в такой растерянности, наверное, может быть, это и поможет кому-то, современным родителям, чтобы вот все-таки ребенок должен быть мотивирован. Я вот помню, всегда говорили, мальчик способный, да, но ленится. А я фактически не ленился. Я просто, может быть, я вот сейчас вспоминаю, я больше как бы уходил от каких-то вещей, которые мне были неприятны. Мне они не нравились.
1: Ну, особенно,
2: ну, когда какие-то вещи выставлялись, например, на показ. Ага, ты там верующий, да, ха-ха-ха, богомол. Учительница пошутит, но она пошутила 3 минуты, и, как говорится, урок закончился. А ребята-то шутят потом еще дольше. А я, уходя от них, я понимаю, что у меня и мопед там, и потом мотоцикл был, как-то все получается, и неплохо получается, не хуже, чем у них, но все равно ты не такой. Mm-hmm. Вот этот момент имел как бы место в моей школе, и я, честно скажу, недолюбливал вообще процесс образования. Даже были грешные мысли сжечь эту школу. Ну. Но никогда Бог помиловал, не дошло до этого.
1: А скажите, а вот кто тогда в круге вашем был общение-то? Если со сверстниками, с одноклассниками, вы говорите, у вас
2: нет, не получается? Нет, были получается? У меня друзья на нашей улице. Мы выросли в одной школе, на одном, скажем, на одной парте, в одном районе, на одной улице. Это были друзья, конечно, много друзей, потому что я очень спорт как бы любил. Но я скажу, что тоже друзья начали делиться, как бы ты не можешь быть со всеми друзьями, но старались, то есть мы как бы всегда старались со всеми общаться, чтобы к нам не было нареканий.
1: Все-таки. Но они разделяли ваши убеждения или они просто к ним снисходительно относились?
2: Я не могу сказать, что они прямо разделяли, просто ко мне хорошо относились. И вот это, наверное, важно, потому что мама всегда тоже настаивала на то, чтобы мы никогда не давали повода, как дети, ну, хулить, скажем, и Бога, и семью, чтобы не позорили, никогда не ругались. Но мы все равно ребята, как ребята, лазили по крышам, по гаражам, везде. Но, тем не менее, такого вот чего-то ультра не было, конечно.
1: А у отца, у вашего какая профессия была?
2: Он был пчеловод и плотник. То есть он умел все делать своими руками. И я скажу, что я ему очень благодарен, много научил делать своими руками. То есть как-то вот так это было, повелось. В доме была мастерская, мы все делали, мастерили, кораблики поначалу, потом что-то посерьезней. То есть все, что нужно, мы старались делать дома и сами. Угу. И это очень помогло потом, когда уже пошло дело к армии. Я уже как-то так, ну, с 15 лет мы уже работали на малярке, на художественной лепке. Там были братья, которые взяли к себе, учили в бригаду. Мой старший брат, его друзья. И так мы как бы уже зарабатывали на хлеб до армии, вот эти 3 года. Угу. То есть было так.
1: А дальше как служба в армии, в советской у вас проходила, с вашими убеждениями?
2: Ну, она уже была российская армия.
1: А, российская уже.
2: Вопрос. Я могу сказать, что вот в школе, когда мы учились, я помню один случай был, когда я хотел... Ну как, не хотел, точнее, а я сильно испугался, я чуть не утонул. Мы пошли на пруд купаться, ну, все сверстники, и рыбачили, потом купались, и все поплыли. Я не знаю, как получилось, что я плыл, я чувствую, что я тону, я все, я уже силы нет.
1: А еще надо далеко было... заплыли, получается?
2: Ну да, мы там как бы далеко уплыли, не все туда поплыли, но те, кто поплыли, они уже как бы доплыли до берега, а я нет. И я почувствовал, что все, у меня сил нет. Я ногами, дна нет, и я помню, такая у меня вот страх, паническая атака была, что все, неужели это конец, это все. Угу. Вот, и как-то я взмолился, что, Боже, пожалуйста, что-то придумай, помоги. Вот это я смутно, но помню такое. И потом как-то раз что-то под ногами, и в итоге как бы я выжил. Это был такой первый яркий случай, ну а, наверное, самый такой серьезный, основной, когда я уже... ближе к Богу стал, это момент, когда нужно было идти в армию. Все в то время было как-то не модно служить, но кто-то
1: это какие
2: как-то...
1: годы примерно были?
2: Это был 95-97 год. Вот,
1: ну да, самая такая чеченская кампания тогда
2: шла. Да, в 94-м уже началась Чечня, и никто не хотел идти служить и так далее, а жили мы в Пятигорске, это вообще от Грозного там недалеко, 300 километров. И получается, что как-то вот такая была неопределенность. И я помню этот момент, когда я должен был... Я уже тогда осознанно ходил в церковь, незадолго до армии я принял крещение. Но для себя я как бы хотел все равно почувствовать, что Бог рядом. И вот и перед тем, как идти в армию, надо было принять решение, кем я пойду. Или я пойду как обычный светский человек, или все-таки как христианин.
1: В чем разница была бы для вот военкомата, для тех, кто вас призывал? Или для вас, в чем была бы разница? Разве они разделяют светские и несветские? Мне кажется, там все приходят, принимают присягу и служат как положено.
2: Ну, я не принимал присягу.
1: Ну, вот расскажите, в чем разница?
2: Вот я не принимал присягу, почему? Потому что я понимал, что я никому не давал жизнь и не имею права ее отнимать. Это было мое убеждение, я это точно знал. Не потому что там страшно или боюсь или что-то, нет, просто такое убеждение. Все-таки то, что мама и папа, скажем, в целом с детства закладывали какие-то духовные вопросы, это очень хорошо. Я им очень безмерно благодарен за то, что они это делали. Но когда уже ты один, и тебе надо решать, кто ты. Или ты полуверующий, или ты неверующий, или ты все-таки как христианин идешь. И поэтому первый вопрос стал, это субботний день, святость. Второй вопрос, это был оружие. И там еще, может быть, пару других вопросов.
1: Ну, с питанием связано.
2: Да, с питанием, конечно, стоял вопрос. Он тоже очень интересно было там в армии, когда у нас гражданские готовили, и мы спрашивали, какое меню, и оно всегда было включающее в себя то,
1: нечистую
2: что
1: пищу.
2: Да, я не употребляю. Поэтому потом они стали нас жалеть. Был я и еще мой друг, мы вместе служили, так получилось.
1: А, друг ваш из церкви тоже?
2: Да-да, мы как бы... Он на 3 года меня старше, у него был перелом локтя, и его как бы не комиссовали, а дали отсрочку. А потом прошло 3 года, на работе он разработал, и в итоге он стал уже пригодным для призыва. И мы пошли вместе, нас двоих взяли, пригласили туда на краевой сборный пункт, а оттуда уже забрали на, скажем, на часть. И мы попали в Ставрополь, и ШМАС, это школа младших авиационных специалистов. И вот там тогда, я помню, был тоже такой рубеж, когда я поставил определенные условия Богу. Я говорил: Господи, если ты есть, если ты поможешь все это как-то пережить, я буду знать, что ты действительно есть. Угу. И очень нас как-то не взлюбил замполит. Один там был капитан, я не помню его имени, но как-то он так поддавливал. Видно, это влияло на его... Вот примите присягу. Угу. Мы говорим, ну, мы убеждение имеем не принимать присягу.
1: А в чем противоречило принятие присяги вашим убеждениям? Потому что я думаю, что большинство нашим телезрителям просто непонятно. Эти присяга — это что? Это служение своей отчизне, своей родине, то есть защищать ее, там, рубежи, границы, своих же родственников, детей. Ведь в чем плохо-то это? Непонятно. Мне вот тоже непонятно до конца.
2: Ну, скажу, как я понимал и понимаю. Там в присяге есть текст, что я с оружием в руках буду защищать свою родину до последней капли крови. Я абсолютно не отказываюсь от того, чтобы защищать свою родину, чтобы быть патриотом. Мне, кстати, очень нравится моя страна. Я не могу сказать, я прям такой патриот, знаете, до последнего.
1: Ура, патриот, безбашенный патриот,
2: да,
1: как говорится.
2: Но я абсолютно, мне очень нравится наша культура. И то, что я видел, с чем сравниваю, не факт, что есть что-то прям намного-намного лучше. Есть страны, где красивее, там чище. Или как-то, ну, по-другому немножко. Но я другое хочу сказать, что я готов был повиноваться всем законам государства до тех пор, пока они не потребовали от меня нарушения Божьего закона.
1: А в чем нарушение
2: Божьего? Поэтому, если я присягну, то, конечно, должен взять автомат и защищать родину с автоматом.
1: Но это же не значит, что надо идти и убивать.
2: Ну как, да, может быть, это в какой-то момент не значит. Но, а в частности, в тот момент, когда была чеченская война, это очень даже значило. Поэтому я сказал так, я готов делать все без оружия. Угу. То есть я не отказывался, тогда не было никакой альтернативной службы. И я говорил офицерам, что у вас не будет с нами проблем, по крайней мере, со мной, я за себя мог точно говорить. И так и получилось. Они нас взяли, тут вопрос присяги мы не принимаем. И началось, там сначала унижали перед строем, как-то позорили, условия ставили, что тут вам не мамин дом, папин дом, что будем очень строго, как бы угрожали. Но мы успели за это время выполнить несколько задач, которые перед нами ставили, в наряды пошли. И все, кто с нами сталкивались, они все говорили: слушай, нормальные ребята, вполне нормально, можно
1: например,
2: жить.
1: Что, чем вы отличились?
2: Ну, мы же уже на гражданке работали за деньги, можно сказать. Делали
1: до этого ремонт. Опыт
2: да,
1: был?
2: Да, конечно. А нас поставили там в санузлах, надо было покрасить трубы, еще там что-то сделать. И мы все аккуратно сделали, нигде краску не разлили. И когда офицер пришел, посмотрел, он удивился, что они гражданских нанимали что-то делать, деньги платить надо, а тут бойцы, ребята сами сделали, тем более молодой призыв, да. Потом нас направили на свинарник, и мы потом только узнали, когда туда приехали, что вообще на этот наряд едут 6 человек, а мы вдвоем.
1: Справились.
2: Да, мы справились так же, как те 6 человек, все убрали, накормили, воды налили, то есть все-все-все сделали. И они увидели, что, в принципе, нормальные люди, просто есть какие-то убеждения. Потом нас вызвали к начальнику штаба, он задал вопрос, почему суббота, в частности, вы отказываетесь, не работаете. Я ему сказал, говорю, потому что закон Божий. Он открыл ящик, достал листочек, на нем написано закон Божий. Ну и что тут написано? Я ему наизусть перечислил все 10 заповедей. Он говорит, вижу, знаешь. Потом говорит, ну тут же подписано, вот смотри. Подозвал меня, тут написано. В связи с тем, что суббота была изменена на воскресенье, святой день считается воскресеньем. Видишь, написано. Я говорю, ну ведь это люди написали, а то Бог написал. Ну, в принципе, логично. Он сказал, хорошо, свободны. И все, и как-то с тех пор стал чуть-чуть...
1: То есть он вам поверил и счел, что ваше убеждение это не просто какая-то игра, фарс бунт, а это действительно глубокие убеждения.
2: Да, он как бы еще побеседовал.
1: То есть фактически навстречу вам пошел?
2: Да, можно сказать, что он, как старший офицер, пошел навстречу. Но все равно живешь-то все дни в обычном кубрике со всеми солдатами, ходим в наряд. И мы сходили в наряд несколько раз, и старослужащий солдат сказал, что с ними я буду ходить в наряд, говорит, мне без проблем, то есть мне понравилось. Ну, а они подали, видно, заявление уже туда, на краевой сборный пункт, что ребята отказываются принимать присягу, забирайте их обратно. И когда замполит сказал, что вы у меня 2 года не будете видеть увольнений, потому что вы не дали присягу, ну, даете согласие, не даете согласия на присягу, буквально через там месяц пришел уже приказ с краевого военкомата, приехал человек, говорит, собирайтесь на выход с вещами. Нас вернули на краевой сборный пункт. Когда мы приехали уже на краевой сборный пункт, опять откуда нас забирали, мы спросили, ну как-то сразу предложили, может быть, что-то можем сделать. Ну и прапорщик подхватил, говорит, шпаклевать умеете? Мы говорим, умеем. Штукатурить плитку. Говорит, да, без проблем можем. А ну идем, посмотрим на вас. А вот это сможете сделать? Сможем. Я помню, как они разговаривали, офицеры между собой. Он говорит, да пускай они не будут там без присяги, пусть работают. Нам это нужно, ну, да, кто-то это должен делать. Ну, да. И они неплохо работают, пусть работают, все.
1: И они... принявшие присягу очень часто занимаются этими делами, они просто стреляют.
2: Это было, это было время такое очень нестабильное, поэтому мы работали, и, слава богу, и по сей день я в очень хороших отношениях с офицерами, с которыми мы служили, и со многими своими сверстниками. Поэтому они сразу сказали, пусть ваш день святой будет вам святым, и отпускали на богослужение без проблем.
1: Даже в увольнительную?
2: Да, все 2 года мы каждую субботу были в церкви. То есть это прекрасно было.
1: Ясно. А вот вы сказали, что Бог особым образом как-то вот вмешался. Вот в чем тогда сформулируете, в чем вы видите это его вмешательство и прикосновение вот именно в ваше время?
2: Знаете, моя мама, она 3 дня постилась перед тем, как мне идти в армию. Она не ела хлеб, никакую пищу и не пила воду.
1: Даже воду не пила?
2: Вообще.
1: То есть
2: мы
1: это
2: не
1: такой
2: знали.
1: Строгий, сухой пост был?
2: Она взяла такой, потому что 2 сына, один уже отслужил, скажем, тоже 2 года. Потом был этап 1.5 года, потом опять 2 года. А тут это чеченская война, и она очень переживала. Она все это вручила в руки Господа. Провели хорошие проводы. И я помню, что я молился, и вот там в армии я за 3 месяца Библию прочитал. От корки до корки.
1: А до этого?
2: И не раз.
1: До этого не...
2: Нет, ну как, я читал, но не могу сказать, что это было вот как-то мне интересно для себя самого. Я как бы для себя вот так понял, что если Бог не будет сейчас со мною, это было в целом враждебное общество. Ну, все такие, как ты, все ребята, офицеры, как бы всем нужен порядок, дисциплина, чтобы не было проблем. А среди своих сверстников это всегда эгоизм какой-то определенный и прочее. Поэтому я даже сейчас, когда где-то с молодежью провожу, я говорю, вот эта идея, надо себя поставить, она не всегда работает. Ты будь человеком, это увидят, даже если ты не будешь это ставить. И мы как-то это сразу поняли, что надо быть людьми, уважительными к офицерам, на уровне относиться с ребятами уважительно. И, в принципе, как-то Бог благословлял. И вот этот момент, я помню, что когда у нас... 2 ребят за драку отправили в Чечню. Ну, они отправляли в Шали, в Буйнакс, там, в Дагестан отправляли. Вот. И сколько раз меня провоцировали на разные темы. И вот во всех ситуациях как-то Бог миловал. Вот я это прямо видел. И был один случай очень яркий, когда Я еще был в первой части, и это был такой яркий-яркий для меня опыт, когда один, по-моему, карачаевец, он такой уже старослужащий был, крепкий, накачанный, вот, а мы пришли, зима, холод, и туалет был далеко от части, туда все строем ходили, там и курили, там дым, хоть топор вешай. И у меня было 50 рублей с собой, я их спрятал, там в трубочку скрутил.
1: И тогда это была приличная сумма,
2: ну,
1: да?
2: Не такая приличная, тогда миллионы были. Ну, как бы можно было дня 4 что-то кушать, пожить, вот так, дней 5 перебиться можно было.
1: Тогда 50 тысяч, возможно. Наверное.
2: Да, может быть и тысяч, я уже сейчас не помню детали, я знаю, что как-то я их спрятал сюда. И он подходит там среди толпы, курилка, все стоят, холодно, мороз. И он мне говорит: деньги есть? Я говорю: нету. А если я найду? Ну, знаете, провокация, ну, да, вот эта сейчас. И я понимал, что он найдет, заберет, и сейчас начнется мордобой, и эта дорога, как сказать, в одну сторону. Потому что старослужащие... А мы только пришли, мы там неделю не прослужили еще. Угу. Если ты начнешь драться со старослужащим, то, конечно, это, ну, сразу ненависть всех. Как-то вот такая сложная ситуация. И я помню, я помолился, я говорю: Господи, сделай что-нибудь. Потому что тут с одной стороны замполит стоит, еще не все вопросы решены, и тут такая проблема. И в этот момент подходит парень, вообще такой худенький, простой, и так без всяких, как будто он не понимает вот этот напряг ситуации, что тут вот, вот-вот сейчас должно что-то случиться. Он говорит, на него посмотрел: так, иди отсюда. И спрашивает меня: так это ты верующий? Я говорю: я. О, классно, я хотел с тобой поговорить. И он, оказывается, в штабе там писарем заполнял мои документы, mm-hmm. видел фотографию и встретил меня. И, а так как он в штабе служит, и у него авторитет совсем, наверное, другой был, mm-hmm. и вот от этой проблемы избавил. Ну и потом еще у нас там были тоже серьезные потасовки, я видел, как Бог меня помиловал. И вот эти моменты свершили как бы...
1: То есть такой... это был прямой, прямой ответ на... То есть вы воспринимали эти ситуации,
2: да,
1: не
2: воспринял...
1: просто как случайность.
2: Нет,
1: какую-то,
2: конечно.
1: А как прямой ответ на вашу молитву. Как вот тогда, когда вы в пруду почувствовали под ногами,
2: да, да,
1: да, какую-то,
2: да,
1: твердую, да, поверхность, которой не должно было там быть. Так же и тут. Он вовсе не обязан был здесь оказаться в этот момент, но почему-то вот оказался и избавил вас от...
2: Да, я ситуации. Думаю, что еще в молодости там были случаи с мотоциклом, циклом связанные, когда я упал один раз очень сильно и в машину как бы, ну, ударился, но как-то Бог помиловал от всего и от увечий. И от
1: невредимым всего. Оказались.
2: Да, это как бы было таким моментом проверки. Поэтому армию мы отслужили очень хорошо, достойно, офицеры довольны. Я же говорю, по сей день мы очень дружим, друг друга поздравляем где-то с праздниками военными. Я их поздравляю всегда, всегда с очень хорошим впечатлением.
1: И при этом удавалось и религиозные убеждения свои не...
2: Да, потому что я не вижу проблемы в том, чтобы быть добрым христианином и в конфликте с окружающими.
1: А можете ли вы сказать вот сегодня, например, нашим современным молодым людям, которые готовятся, может быть, к службе в рядах российской армии, что если они действительно в Бога верят, то армия для них не проблема и не препятствие. Наоборот, может быть, будет каким-то опытом таким, испытанием веры и свидетельством, что Бог может провести через какие-то сложные обстоятельства и привести к еще более сильным таким тесным отношениям с собой.
2: Тем более, что сейчас есть альтернативная служба. И вот в частности...
1: Ну, даже не касаясь альтернативной,
2: да,
1: службы,
2: у нас вот...
1: а на такой вот действительной военной службе.
2: Может... Конечно, можно. Так Бог везде. Просто одно дело, как Писание говорит: «Воззови ко мне, я отвечу mm-hmm. тебе». А когда мы взываем? Когда прижало уже. Mm-hmm. А когда не прижимает, мы и не назовем. Поэтому, в принципе, все логично. Я ни грамм не сомневаюсь, что Бог силен и свершит сегодня тысячи побед для людей, которые в этом нуждаются.
1: То есть в армию не нужно не бояться идти, а наоборот, если ты верующий человек, ты иди туда.
2: Конечно.
1: И опыт этим с Богом, делай это частью своей жизни, не просто понаслышке, чтобы это было.
2: Ты,
1: да,
2: даже можешь быть и благословением для своей части, для своих офицеров.
1: Угу.
2: Потому что бывали моменты, когда офицер говорил: так, Андрей, давай, молись там своему Богу, потому что у нас проверка идет, проблема, чтобы все было хорошо.
1: То есть вы для них были не просто таким чудаковатым верующим, а еще и духовным талисманчиком таким, да?
2: Да.
1: Интересно.
2: Это, ну как, они за всем следят. Знаете, они все-таки очень хорошие психологи. И они смотрят и за тем, как ты за собой следишь, внешний вид, как ты относишься к людям, как ты вообще относишься к офицерам, уважительно, неуважительно, потому что тогда у нас было такое поверье среди солдат, что офицер это так, это вот к ним, ну так, чисто честь отдал и все. Но мы нормально относились, потому что как-то так были воспитаны, научены.
1: Вот и, вы имеете в виду, вы и ваш друг, который, да, вот
2: ну, да, вообще, как бы я говорю за себя и за него, мы как-то вместе.
1: А что значит нормально? То есть с настоящим, неподдельным уважением вы имеете в виду? Угу.
2: Ну, были, конечно, офицеры очень достойные. По сей день я их с большой буквы, скажем, с уважением вспоминаю. Были такие, видно, поверхностные, которые использовали рабсилу с ребят, даже не кормили их там порой.
1: В своих интересах вы имеете?
2: Да, исключительно. Но это все такое, знаете, это как вот была какая-то страничка, перелистнули, пошли дальше. Вот. Потом, когда я уже с армии вернулся, и открылась возможность пойти учиться в Заокскую духовную академию.
1: А как вот так получилось, что вы сын пчеловода и плотника, и мама у вас уборщица, то есть вроде как не связано это никак ни с церковью, да-да-да, ни с чем, и вдруг решили пойти в духовную семинарию учиться, чтобы получить там образование богословское и стать священнослужителем? Что вас подтолкнуло?
2: Вы знаете, я могу сказать, что я тоже так не считал. Я смотрел на это все, и меня приглашали там в Ставрополе наши друзья, ребята, остаться, работать. Там была бригада, очень они неплохо зарабатывали. Отделка квартир, что такая внутренняя, как сказать, элитная на тот момент специальность.
1: И прибыль.
2: Немного было тогда таких специалистов, которые умели делать что-то, ну, кроме как поклеить обои. Вот, и мы этим занимались. Они говорили, оставайся, давай, там много молодежи, много друзей, все как бы будет хорошо. Ну, мы были живые, активные, вели свадьбы в свое время, там, чудили.
1: В качестве ведущих, тамады?
2: Да-да-да, вот такие, ну, как сказать.
1: Угу. Интересно.
2: Нормальные, да, все было хорошо. Я даже себя не представлял.
1: Ну, то есть не какие-то забитые такие святоши, которые там... Не... То есть вы вели такой интересный
2: Бог миловал от таких серьезных увечий, но и от милиции убегали на мотоциклах, и ловили, и... Угу, ну, много интересно. Чего было веселого, но вопрос в том, что... Как-то всегда боялись вот перейти черту, знаете, вот уже...
1: То есть была какая-то грань, через которую нельзя переходить.
2: Да, вот как-то чувствовал, потому что стыдно было бы родителей ну, подвести, маму и так далее, опозорить и прочее. А потом уже, когда подошел один проповедник ко мне, он очень интересную мысль сказал, он говорит, я нашел человека, который поможет тебе там оплатить обучение. Угу. Я говорю, ну это не мое, наверное, ну как? И он сказал очень интересную фразу, он говорит... Тебе Бог дал определенные дары и таланты. Если ты не воспользуешься, Он отдаст их другому. А ты потом будешь об этом жалеть. Ну, я как-то задумался над этим. Думаю, действительно, если Бог мне что-то дал, ну, Он, наверное, и благословит. И после этого я договорился так. Я говорю, давайте я год поучусь, если я почувствую, что это не мое. Тем более, что я в школу не очень любил. В целом, как бы, вот так оно отбито было. Знаете, вот это желание... и так далее.
1: Вот это, и, можно так сказать, травли на религиозной почве, да?
2: Что да, вот что-то такое было. Все-таки сыграло этим, оно да. свою роль.
1: И оно как бы спроецировалось вообще на процесс учебы, да, вот это негатив?
2: Именно на процесс учебы вот такой официально. Но я всегда любил что-то делать своими руками.
1: Самообразовать.
2: Что-то работать, да, вот где-то что-то там, как сказать, научить. Но если это делает кто-то, значит, и я могу. Вот это было как бы. Так мама говорила, отец говорил, что учись, ну, будешь много уметь, все будет получаться. И когда я пошел уже учиться, год отучился, и мне стало это нравиться. Работа с людьми, мне получается. И когда ты видишь результаты, и так пошло дальше. Потом был еще один очень важный случай, встречи с Богом, когда, ну, все равно, знаете, молодость есть молодость. Ничего здесь нельзя, скажем, другого сказать. Но мы, я учился, закончил 2 года отучился, и у нас была свадьба, мы поженились, Бог дал мне хорошую жену, невесту. И когда мы поженились, мы в конце октября мы ехали на свадьбу ее брата. Угу. И это надо было 500 километров проехать с Пятигорска до Ростова. И мы попадаем в аварию, очень сильная авария, ослепили, там был ремонт дороги, бетонные блоки, не освещение. Ну, в итоге там и колено разрублено, и нос, и губа, и перелом челюсти.
1: Это у вас такие травмы?
2: Да, и у Лианы очень много, скажем, было ушибов, проблем. Да. И так получилось, что мы только врезались, тут все заклинило, все в крови, тут все поломано, зубы поломаны. Ребята остановились, сразу проявили внимание, мне помогли выйти. Лиану вытащили, она сознание потеряла. Потом у нее ноги, говорит, болит. Я испугался, что она спину поломала. Тут машина загорелась. Ну, в общем, такая трагедия, как бы в больницу сразу отвезли, все зашили. И вместо свадьбы. А через неделю должна была быть еще одна свадьба. Ты лежишь и смотришь в этот больничный потолок. Ждешь, пока тебе там будут все это зашивать, вставлять челюсть.
1: А вы за рулем сами были, да?
2: Да, я был за рулем. И... вот в тот момент как бы произошло такое осознание. А зачем ты живешь? А вот все говорили, что ну там невозможно выжить.
1: Машина это после снятку. Второго курса семинарии, да, получается?
2: Да. Это уже было летом, как бы после практики. И уже после этого я перевелся на заочный, доучивался уже заочно. И мы выжили, Бог благословил, нет увечий, только шрамы пооставались.
1: И задумались, зачем ты живешь.
2: И да? Вот тогда была серьезная такая, как сказать, проблема встала. А вообще, что за жизнь? Кем ты хочешь быть? Чем ты заниматься хочешь?
1: Вот сейчас бы бац, могло бы, и нет.
2: Да, тебя. Потому что смотришь на эту машину, мы ее продали, за совсем недорого продали. Человек говорит, у меня есть там еще одна разобранная, плюс твои документы. Ну,
1: получается, как бы на запчасти.
2: Да, я из двух соберу одну. И буквально через день он позвонил и вернул ее обратно.
1: То есть даже и на
2: запчасти
1: не пошло.
2: Говорит, ну тут нечего взять. Я думал, тут это целое, оно не целое, двигатель разбитый, коробка задний мост согнутый, двери негодны, крыша сломана. Ну, заберите назад, не обижайтесь.
1: То есть машина такое. В тотал просто. В
2: да, и как-то, и там кто приходили, говорят, ну, а тут все, готовый покойник. Я говорю, да не, я ехал. Ты ехал? И вот это как-то меня один раз, второй раз, третий раз, я говорю, подожди, наверное, надо Бога поблагодарить за то, что выжил.
1: Ну, да.
2: Второй я посмотрел на жену, все-таки, да, там было лечение, температура долго держалась, там несколько лет была температура. Но
1: это какая-то инфекция, заражение какое-то?
2: Неизвестно, да, это все было непросто.
1: Какой-то как бы. Воспалительный процесс.
2: Но она была не инвалид, я был не инвалид. И я чуть позже уже научился на лыжах кататься, на горных, все. Я так благодарю Бога, что вот Бог меня спас. Раз Он меня спас, значит, Он и позаботится. И вы знаете, Бог благословил, и материально благословил, и друзьями благословил, и служением благословил. Я не могу сегодня ни в какой мере сказать, что вот Бог как-то там чего-то для меня не предусмотрел. Я рад, что эта встреча состоялась. Я рад, что в армии отслужил, потому что когда ты беседуешь с ребятами, во-первых, меняется мировоззрение, ты взрослеешь. Потому что одно дело мама, папа, как-то семья, другое дело, когда ты уже находишься в обществе парней и так далее. Один, ну, у меня много друзей, скажем, там, из армии. Один из них тоже поверил, принял Христа в свое сердце из наших друзей. То есть это для меня тоже были свидетельства, что у Бога есть для тебя путь. Ты просто не перечь Ему. И когда вот этот призыв прозвучал, я как-то... Ну, конечно,
1: это призыв,
2: сомневался.
1: Который вы услышали в своем сердце, как бы в разуме своем, или что это? Чей это?
2: Знаете,
1: был
2: как вам сказать? Я не верю вот в эту мистику. Хотя верю, что Господь может кому-то голосом проговорить.
1: Не, я имел в виду, прозвучал, ну, мы.
2: Ну да.
1: Я имел в виду,
2: то есть через обстоятельства.
1: Да?
2: Я увидел, что когда вот.
1: Просто вы сказали, прозвучал призыв, поэтому я уточняю, как он прозвучал.
2: Ну
1: по-разному
2: да, через
1: может
2: людей.
1: Прозвучать.
2: Ну, есть люди, которые говорят, я люблю учиться, но терпеть не могу, когда меня учат. Ну вот, чтобы здесь не было того же, когда ты ищешь, Господи, ответь мне на мою проблему. Он говорит, ну вот, я тебе послал человека, он тебе все сказал. Нет, я не хочу, чтобы он. Я
1: скажи
2: хочу, чтобы
1: сам,
2: ты.
1: Да.
2: Ну, это немножко дерзковато по отношению к Богу, поэтому я как-то спокойно прислушивался к голосу Божьему, и я так понимал, если Бог кому-то сказал обо мне, то он и мне должен это сказать. То есть все должно войти в гармонию. И когда уже пошла учеба, потом уже служение, я видел благословение за благословениями. Когда люди меняли свой образ жизни, принимая Христа.
1: В результате ваших проповедей?
2: Да, служение, где-то проповедь, где-то служение, где-то вспоможение, когда ты помогаешь. Потому что жизнь христианина, она очень интересная. Представляете, ты живешь, и ты знаешь, что есть тот, кто всесильный, великий, и он...
1: А ты ему служишь.
2: Да, он на твоей стороне. И поэтому мне как-то... Ну, и знаете, из таких вот мозаик, если сложить жизнь, запомнилась тоже одна беседа с одним пожилым человеком, и он говорил, всегда смотри назад, и ты тогда, говорит, никогда не споткнешься. Вот вспоминай тот путь, который ты прошел.
1: Ну, даже в Священном Писании есть такие слова. Помни весь путь твой, которым вел тебя Господь.
2: Да, это уже, конечно, потом оно уже стало ясно, но вот на тот момент вот эта идея, она была очень яркая. пожалуйста, посмотри, что ты делаешь. Сейчас я вот смотрел фильм по соображениям совести про Дезмонда Доса. Ну, конечно, мне далеко до такого подвига как-то, но...
1: Но в чем-то вы себя там узнали?
2: Да, вот такой же точно старшина был, как у него сержант. Очень прямой, простой, такой, знаете, у него и контузии были, и все, он воевал. Но он очень уважал нас, очень уважал, и по сей день мы в хороших отношениях, потому что человечность, надежность, она немножко другими категориями меряется. И поэтому есть путь, и когда ты смотришь назад и говоришь, а вот если бы я там убился, а если бы вот там меня машина сбила, ведь сбивала уже фактически было туда, а если бы еще что-то было, а если бы я там женился, например, на другом человеке, как бы моя жизнь там пошла. И вот когда ты смотришь на всю цепочку событий и понимаешь, что когда-то мать за тебя очень много молилась, знаете, я даже стих помню, и наизусть, наверное, и по сей день еще помню, он длинный, 44 куплета о молитве матери. Что, а это тоже имеет силу. Мы, как дети, испытали благословение, которое Бог излил на наших родителей. Поэтому можно смело сказать, родители, молитесь, пожалуйста, за своих детей и не пренебрегайте этим. Я видел много раз мою маму на коленях. Ну вот, и мне как-то стыдно было. Я даже не представлял, как я приду и скажу ей, мама, знаешь, я начал пить. Ну и как? Это просто убить ее. Вот. А сейчас, когда ее не стало, у нее была болезнь, рак поджелудочной железы. Ну, трагедия, конечно. Я сожалею, что сколько мы нервов потрепали. Ну, я как сын.
1: Свое время. Когда...
2: Да, и, конечно, сожалеешь об этом очень сильно, потому что... И даже уже будучи уже взрослым, мало посещали, мало визитов было, мало внимания. А, ну, последний уже, брат очень много заботился о ней перед смертью. Последнюю неделю я вообще уже жил в этой комнате вместе с ней, потому что ей было очень тяжело. И так фактически она умерла на руках у нас. То есть я понимаю, что Бог воспитывает личность. Да, я могу недопонимать Бога, его там субстанции,
1: до конца, конечно, невозможно
2: какие-то вопросы, нюансы. Там, кто-то не понимает триединство Бога, как это три в одном.
1: Верою принимаем.
2: Да, мы многие вопросы веры. Бог ожидает от нас доверия. А что можем мы ему еще дать? Довериться. Поэтому не надо бояться. Надо быть человеком с большой буквы. И я думаю, что Господь не просто позаботится, а очень даже позаботится. И о жизни, и о семье. И о достатке, и о каких-то вопросах материальных, ну, обо всем абсолютно.
1: Ну, то есть вот те обстоятельства, о которых вы нам рассказали сегодня, начиная от случая в пруду, потом вот все
2: мотоциклы
1: потом в армии, и автомобильная вот эта авария,
2: да.
1: Все это были, можно ли так сказать, что все это были вот попытки Бога до вас достучаться? И как-то вот заставить вас задуматься над истинным смыслом этой жизни или нет? Или все-таки нельзя так?
2: Я думаю, да. Знаете, ну, наверное, если бы я был в семье аристократов, каких-то людей, знаете, науки, Бог бы до меня, ну, стучал другим
1: иными
2: образом.
1: Вещами.
2: Да. Но мы были из простой семьи. Все добывалось своими руками. Богатства как такового не было. Но мне вспоминается открытка христианская, где... перебинтованный руками, ногами, только лицо немножко открыто, такой больной, и голос: «Господи, неужели нельзя было до меня привлечь мое внимание как-то иначе?» И такой голос сверху: «Я пытался».
1: Да.
2: Поэтому, наверное, Бог так избрал. Ну, я этот голос понимал и слышал. Скорее всего, было много и другого, но...
1: Но это лучше всего вами воспринимал.
2: Это запомнилось очень сильно.
1: Понятно. А то время, которое вы уже сейчас живете после этой автомобильной катастрофы, о которой вы рассказали, наверное, это время, подаренное Богом вам, и вы восприняли его так, что использовать его нужно на служение.
2: Я благодарю Бога за всех людей, достойных, кого я встретил на своем пути. Мама всегда говорила так. Она говорила: «Бойся потерять Божье благословение». Не бойся потерять деньги или еще что-то, бойся потерять благословение. Вот это тот девиз, можно сказать, с которым... я и живу и по сей день. Если Бог благословляет, все будет хорошо.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович, за эту удивительную историю, которую вы нам рассказали в своей жизни.
2: Слава Богу.
1: Большое вам спасибо, дорогие друзья. Итак, сегодня мы услышали историю нашего гостя, и я думаю, что у многих из вас в жизни происходили события, которые были необычными, через которые Господь показал, как Он своей любящей рукой прикоснулся к вам. И если вы, пережив эти события, все еще не знаете, что вам делать дальше, как использовать то время, которое подарено вам, знайте, что лучшее применение этому времени – это служение Господу и ближним, это общение с нашими родными, пока они еще живы и рядом с нами. Пусть Господь благословит вас в этом. Всего доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире Виталий Олейник. Мы продолжаем с вами программу «Великие религии мира». Во время наших предыдущих встреч мы с вами изучили часть материала, посвященного главным документам этих великих религий. Мы рассмотрели время появления и главное расположение материала в таких книгах, как Танак, священные книги иудаизма, Веды, священные книги индуизма и Авести, священные книги зороастризма. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о священных книгах и поговорим о священной книге буддизма и о священных книгах конфуцианства. Священной книгой буддизма считается Трипитака или Типитака на языке пали. Слово Трипитака буквально означает «тройная корзина». Все это потому, что материал книги Трипитака умещался в трех корзинах. Он представляет собой фактически три книги. Первая из них – Винайя Питака, корзина устава. Она включает пять книг и содержит этику и церемониал. Винайя Питака заключает в себе учение о буддийской иерархии и дисциплине буддийского духовенства. Она посвящена принципам организации буддийской монашеской общины, правилам приема в нее и требованиям к монашеству. Винайя Питака подробно регламентирует всю жизнь монахов и их отношения с мирянами. Вторая книга, Сутта Питака, дословно «Корзина поучений», состоит из трех сборников и содержит догматику, вероучение. Сутта Питака содержит в себе сутры или беседы Будды с его учениками, и его изречения и проповеди, излагающие главные основания буддизма, а также сборники легенд, афоризмов, поэм, комментариев и так далее. В плане познания учения Будды, в плане знакомства с главными идеями, которые он предложил и открыл миру, Сутта Питака представляется самой важной из трех книг. Третий раздел в этих священных книгах называется Абхидхамма Питака, дословно «корзина толкования учения». Третий завершающий раздел Трипитаки состоит из восьми книг. Абхидхамма Питака содержит теологическую трактовку основных положений вероучения, таким образом представляя собой как бы обработку второго сборника поучений и изречений самого Будды. Поговорим о времени появления этого документа. А годы жизни Будды с 581 по 510 до нашей эры. Основа Трипитаки была заложена на Первом буддийском соборе, это около 477 года до нашей эры. То есть, как вы видите, уже после смерти Будды. Окончательную же редакцию Трипитака получила на Третьем буддийском соборе в III веке до нашей эры. Далее рассмотрим главные священные книги конфуцианства, религии, которая получила распространение в Китае. Конфуций был представителем княжеского рода. Однако он рано потерял родителей и, несмотря на свое высокое происхождение, столкнулся с необходимостью испытать тяжелый физический изнурительный труд. В возрасте 15 лет он осознал необходимость образования и с тех пор постоянно

0: уделял этому время. По его мнению, интеллектуальный потенциал народа, который главным образом был сосредоточен в носителях культуры, грамотности, то есть представителей высшего сословия, высшей социальной ступени, этот потенциал не использовался на благо общества. И посему он предпринял попытку сделать так, чтобы эта прослойка в Китае, там, где он жил, могла оказывать должное влияние и могла выполнять роль учителей, наставников, хранителей знания. И таким образом этот подход к философии, этот подход к нравственности до сих пор часто вызывает споры в плане методологии. То есть до сих пор спорят о том, является ли конфуцианство религией или это просто философия. Многие склоняются к тому, что это религия, поскольку присутствуют все обыкновенные, необходимые для этого термина компоненты. И более того, идеал, предложенный Конфуцием, он со временем оброс с соответствующими традициями, верованиями и так далее. Конфуций собрал и систематизировал и издал древние сочинения, добавил к ним свои, и вот они. Священными книгами конфуцианства почитаются 5 книг Цзин, то есть царей, и 4 книги Шу. Первая из 5 книг Цзин и Цзин – это книга превращений, предсказательная. Вторая книга Шу Цзин – описание жизни императоров. Третья книга Ши Цзин содержит 300 народных песен. Четвертая книга Ли Ки – законы приличия, государственные и религиозные. Пятая из книг Цзин называется Чунь Цю и была написана самим Конфуцием. Она представляет собой летопись одного княжества. 4 же книги Шу описывают жизнь и учение Конфуция. Годы жизни Конфуция с 551 по 478 до нашей эры. Как и в случае с Буддой, эти книги приняли законченную форму и стали считаться авторитетными некоторое время спустя после смерти Конфуция. Итак, сегодня мы продолжили разговор о великих религиях мира и рассмотрели священные книги буддизма. Священной книгой буддизма почитается Трипитака и священные книги конфуцианства, 5 книг Цин и 4 книги Шу. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор. В студии был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему «Он и она» в книге «Песни песней». Рассмотрев несколько характеристик мужской и женской любви, сравнив их в описании реакции и ожиданий Соломона и Суламиты, мы посмотрим, что еще об этом нам открыто в Священном Писании. И вот еще один вопрос. Это вопрос о том, каково измерение визуализации. То есть, куда смотрят глаза, когда речь идет о романтической, о физической любви. Вначале посмотрим на Соломона. Куда он смотрит, что касается своей возлюбленной, невесты и затем жены. Очень важно подчеркнуть, что в книге «Песни и песни» описывается свадьба, венчание Соломона и Суламиты. То есть речь идет о Богом утвержденном и благословенном союзе. И вот в первой главе книги «Песни и песни» в 9 стихе Соломон выражает, что у него на сердце, и говорит: «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». Он смотрит на щеки своей возлюбленной, смотрит на шею ее и говорит: «Они прекрасны». В 14 стихе написано: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные». В 4 главе, в первых 7 стихах, он приближается и еще более детально описывает красоту своей возлюбленной. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими». «Волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними, как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими, шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных». Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». То есть он восхищается тем, как она выглядит, и он описывает ее довольно откровенно и выражает свою радость в отношении того, что он созерцает. Он созерцает элементы ее обнаженного тела, и это приносит ему радость. Дальше в книге «Песни песней» о том, как Соломон выражает, что у него на сердце касательно вот этой визуальной составляющей любви, мы находим в 6 главе, стихи 6 и 7. 6 глава, 6 и 7. «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец». То есть он повторяет вновь то, что мы читали с вами в 4 главе. И вот когда мы доходим до 7 главы, там в первых 9 стихах написано еще более откровенно. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, череменитая, округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино». Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои – озерки сивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой – башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоя. твоей миловидностью». То есть вот он описал то, что видит, выразил свое удовольствие. И вы видите здесь больше деталей, чем в предыдущей 4 главе. То есть это идет по степени открытия вот этой физической составляющей любви. И дальше у него появляются мысли. 8 стих. «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков». То есть, помимо вот этого визуального образа, который перед ним в лице его возлюбленной, он еще и делает то, что называется специалистами фантазиями. Они напрямую связаны с реальностью, отталкиваются от реальности, и он рисует в своем воображении вот предстоящую физическую близость с ней. Таким образом, мы находим, что Соломон о том, что он видит и как это оценивает, говорит очень много. И мы это могли бы назвать визуальная ориентация физической любви. Для Соломона очень важно, чтобы для глаз его именно в этом контексте была пища. И когда мы теперь обращаемся к современным исследованиям, то все в единый голос подтверждают, что для мужчины в действительности очень важна эта визуальная составляющая. Поэтому, когда он и она во исполнении принципов, открытых в Священном Писании, по условленному графику, об этом речь у нас уже шла. Я напомню, что Библия приглашает, чтобы интимная близость не была делом случайным, а чтобы она была по принципу «тамид». Это термин в подлиннике Священного Писания означает регулярность, график. Чтобы к этому можно было готовиться. Если что-то другое мы планируем, считая это важным, то вот эту составляющую жизни и подавно. Но об этом уже речь шла. Так вот, когда двое готовятся к этому, женщине, жене, очень уместно было бы подумать, как она будет выглядеть. Будет ли это все та же самая одежда, в которой она была и на кухне, и вот в ванной, и в прачечной комнате, может быть, и в огороде, и, может быть, и так далее, и так далее. Либо это будет в действительности нечто, что порадует мужа. То есть мы ведем речь о том, что коль скоро для мужчины это столь значимо, то вопрос, как вы думаете, а откуда ему пришла вот эта информация? Как он был в состоянии описать вот эти все пикантные детали ее тела? Она себя не стеснялась показывать. Она не стеснялась своего тела, которым ее Бог наградил. А вот это очень не похоже на те вопросы о том, вы когда-нибудь свою жену видели в обнаженном виде или нет, которые зачастую некоторые благочестивые верующие задают. То есть, как вы видите, это нечто абсолютно несовместимое с тем, как Господь открывает этот вопрос в своем слове. Ну, а теперь любопытно задать вопрос Суламите. Суламита, а тебе вообще важно, вот как твой муж, как твой возлюбленный выглядит? Давайте посмотрим. 5 глава, стихи с 10 по 15. «Песни, песни», 5 глава, с 10 по 15. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других, голова его чиста и золота, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающийся в молоке, сидящий в довольстве, щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его лилии, источающие текущую миру, руки его золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами, голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величественен, как кедры». Итак, что здесь преобладает в этом описании? Ну, первый вопрос. Обращают ли женщины внимание на внешний вид мужчин или нет? Согласно книге «Песни и песни», да. Но первое, что мы должны отметить, это единственный фрагмент на эту тему, который звучит из уст Суламиты. Единственный. Больше нигде она о его внешности не распространяется. Если сравнить с тем, сколько он о ее внешности говорит и сколько она о его внешности, то соотношение явно неравное. То есть, потому совершенно определенно мы можем сказать, что это не такой значимости вопрос. И если сравнивать язык, который здесь используется, то вот вывод, который делает Суламита, он подчеркивает особенность того, как женщина смотрит. Сказано, он величественен. То есть не то, какие чувства вот это вызывает в ней, а вот то, как это воспринимается с точки зрения именно вот статности, манеры поведения и так далее, и так далее. Вот таким образом мы сравнили с вами две любви, что касается элемента визуального восприятия. Еще один интересный момент – ласки. Ласки. Этот термин используется в книге «Песни и песней» довольно часто. Посмотрим вначале на Соломона. Что он говорит об этом? 4 глава, 10 стих. «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина!» Вот это то, что Соломон говорит. Ему нравятся ее ласки. А теперь вот речь Суламиты. Первая глава, стихи 1 и 3. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Влеки меня, – она говорит ему, – влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». В 12 стихе этой главы написано: «Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». То есть для нее важно, что он находится рядом. Это физический контакт. И она описывает свои чувства в этом контексте. Вторая глава, 6 стих говорит: «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Ей нравятся его объятия. Дальше, здесь же рядышком 8 глава, 3 стих, 8-3. То же самое повторяется: «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Ей, как мы видим, нравится, когда он оказывает ей ласки. А в 7 главе, в 13 стихе написано: «Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони, там я окажу ласки мои тебе». Ей нравится не только получать ласки, но и оказывать ласки. «Там я окажу ласки мои тебе». Итак, что бы вы сказали о пропорциях? В сравнении вот с визуальным восприятием мы видим обратная картина. Так? То есть, если о визуальном восприятии Суламита делится только лишь один раз, а он много, то здесь наоборот. О ласках он только лишь один раз, что касается того, насколько они ему желанны. А вот она об этом говорит значительно больше. И в действительности, если вы откроете учебник, который построен на научных данных о природе, интимной близости и вот о природе сексуального влечения, вы найдете точно те же самые ответы. Для женщины очень значима вот эта составляющая любви, чтобы были ласки, поглаживания, объятия и так далее, и так далее. Мы подошли с вами вот к концу того раздела, где Священное Писание на одну и ту же тему дает нам возможность посмотреть глазами его и ее. Начиная с этого момента, мы посмотрим на то, что отличает их. То есть есть фрагменты, которые не похожи в их любви. Любовь Суламиты. Вот один отрывочек для начала. Книга «Песни песней», 1 глава, 15 стих, говорит: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен». Любезен. В 5 главе, в 16 стихе написано: «Уста его сладость, и весь он любезность. Какие бы вы могли подобрать синонимы? Что значит любезен? Любезность. Внимательность, да. Обходительность. Нежность, хорошее слово. Да, то есть, вы видите, это относится к манере общения. К манере общения. Как вот, что из уст его исходит? Это приятно слушать, это располагает, или это какая-то грубость, или, не дай Бог, какая-то, вот, может быть, еще и пошлость, и так далее, и так далее. То есть, женщину очень располагает вот этот очень важный фактор. Любезность, говорит Суламит. Еще одна особенность, которая присутствует в выражении любви женщины, это фактор совместной деятельности. Мы уже читали с вами в 7 главе отрывочек, на который я хочу снова обратить ваше внимание, стихи с 12 по 14. «Приди, возлюбленный мой, пойдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим». Распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони, там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Посмотрите, сколько глаголов вот в том, что она предлагает. Пойдем, посмотрим, окажу и так далее. То есть она его куда-то тащит, извините. Вот, а она проявляет инициативу. Пойдем на природу, пойдем вот туда, давай то сделаем, в сад пойдем, туда пойдем. Вот эта совместная деятельность, и многие мужчины этого не осознают, она является способом подготовки к интимной близости. То есть, когда женщина осознает и видит, что ее возлюбленный готов посвящать время чему-то, что для нее важно, чтобы что-то делать вместе, то, мужчины дорогие, в следующий раз, когда жена скажет, пойдем вынесем мусорное ведро или покрасим кухню и так далее, знаете, что это может быть намного значимее, чем кажется на первый взгляд. То есть все важно, что касается совместной жизни, но есть моменты, которые влияют более чем иные на качество интимной жизни супругов. Это вот кое-что, что о Суламите сказано отдельно. Теперь вот любовь Соломона. Посмотрите, что записано в 4 главе в 9 стихе. Песни песней, 4 глава. 9 стих. 4 глава, 9 стих. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». Ну, значит, о визуальной ориентации мы уже говорили. Здесь новый элемент. «Одним взглядом очей твоих». Мужчина, с вами такое бывало? Именно вот взгляд... Взгляд девушки, именно взгляд возлюбленной волнует. Теперь 6 глава, 5 стих. 6 глава, 5 стих. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Взор возлюбленной, когда она смотрит ему в глаза. Исследователи выяснили, что мера расширение зрачка у влюбленных, когда они смотрят друг другу в глаза, является показателем меры желания друг к другу. Когда она обращает свой взгляд именно вот такой, мужчина обязательно это узнает. И Соломон говорит, если ты еще будешь дальше продолжать на меня смотреть, то все, я не выдержу. Так? Вот. Лучше удали, потому что это меня волнует. Вот такая есть особенность, которая отмечена в Священном Писании касательно природы любви Соломона. Ну, а если посмотреть на общую характеристику любви мужской и любви женской, согласно книге «Песни и песней», то вот есть такой отрывочек, который описывает и ее, и его, и очень емко выражает различия. Итак, вторая глава, второй стих. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Какой образ рисуется здесь? Что он хочет подчеркнуть? Вот терны, с одной стороны, колючки, а вот лилия. Что? Внешний вид, то, как она выглядит, да? Посмотрите, вот на терны посмотрите, какую это реакцию у вас вызывает, и на лилию, и вот она между остальными вот такая. То есть он ищет самую красивую, и его ориентация в первую очередь внешность. Что бы ни говорили мужчины, как бы ни говорили, что им вот важно доброго человека там найти, прочее. Это, конечно, все важно, безусловно, но вот определяющим фактором является именно вот когда мы говорим о телесной любви, внешность, то есть красота. Что красивее, терн или лилия? Ответ очевиден. Вот это вот его взгляд. А теперь посмотрите, как она выражает свою мысль. Третий стих этой же второй главы. «Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами». Сделаем паузу. Скажите, яблоня в сравнении с другими деревьями леса чем отличается? Конечно же, своими плодами. То есть есть деревья намного величественнее, красивее, роскошнее, привлекательнее, что касается внешности. И так и сказано, читаю дальше, «В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». То есть, когда она смотрит на него, то вот одно слово, один термин очень важен – функциональность. То есть, не только как ты красивый мой выглядишь, да, но на что ты способен. То есть, как ты будешь в жизни пригоден или непригоден. То есть, каковы перспективы создания именно каких-то серьезных взаимоотношений. То есть, женщина смотрит, безусловно, мы уже читали сегодня, что внешний вид для нее важен. И она и кругляки заметила, и подтянутый живот заметила. Она все заметила. Но вот когда она в общем описывает свои устремления и оценивает своего возлюбленного, то вот говоря таким ассоциативным, иллюстративным языком, яблонь и остальные деревья в лесу. Тень дает и плоды дает. Вот это в общем, если мы говорим об общей характеристике любви, функциональность. Плоды и тень. Итак, сегодня наша тема непростая. Мы говорим о деликатных вопросах. И, конечно же, в Священном Писании много больше на эту тему сказано. Наша цель сегодня была посмотреть на книгу «Песни песней», которая оставлена как образец телесной любви между двумя любящими друг друга людьми, которые названы женихом и невестой, которые вступают в брак, в законные супружеские отношения, которые венчаны, для того, чтобы немножечко хотя бы рассказать о том, как Бог замыслил эту сторону, эту грань жизни двоих в семье. И вот сегодня, рассмотрев все это, давайте посмотрим, как с этим быть. Вот что касается этого измерения супружеской любви, телесного измерения супружеской любви, что любовь делает? Вот принимая во внимание все эти отличительные характеристики мужской и женской любви, зная, что мы созданы Творцом разными, и ожидания у нас часто отличаются, имея всю эту информацию, так что теперь с этим делать? Вот что говорит Священное Писание о природе любви. Во-первых, первое послание Коринфянам рассмотрим сегодня, 13 глава, стихи 4 и 5. 1 Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. Любовь, и дальше идет целый ряд характеристик, описывающих идеал любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Вот на одной этой характеристике я хотел бы остановиться. Любовь не ищет своего. То есть, когда мы говорим об интимной близости, то подлинная любовь не ищет своего. Задачей мужа должно быть принести радость в интимном отношении жене. И точно так же целью жены будет доставить радость мужу. Поэтому-то те, кто по-настоящему любит друг друга, они учитывают особенности строения тела и психики, и психосоматики, и психологии, и так далее друг друга. То есть они не ищут своего в любви, а они пытаются подарить радость любви другому. На эту же тему апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 7 главе написал так, стихи 3 и 4. «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Это удивительные слова. Тела их принадлежат не им, а друг другу. И потому и заповедь оказывает должное благорасположение. Это контекст интимной жизни. То есть Господь говорит о том, что это супружеский долг. Долг именно радость друг другу доставлять, служить друг другу. Истинная любовь задает вопрос не о самоудовлетворении, а о том, как удовлетворить, в том числе в интимном контексте, своего возлюбленного, свою возлюбленную. И, наконец, третий очень важный принцип касательно идеала любви в послании Галатам, 5 глава, 13 стих, говорит: «Любовью служите друг другу». Любовь именно служит. Любовь именно служит. А чтобы быть в состоянии послужить, необходимо устроить откровенный разговор на эту тему. Очень часто супруги живут уже друг с другом десятилетиями, но ни разу этот вопрос не обсуждали. Все как-то вот так вот приблизительно, на ощупь, как говорится, плюс-минус туда-сюда. И часто, с одной стороны, страхи присутствуют. А вдруг вот это произойдет? А я считаю это неприемлемым. А другая сторона чувствует какую-то неудовлетворенность, потому что не видит отдачи и так далее. Все это можно спокойно обсудить. Если мы любим друг друга, то эта тема не должна быть для нас закрытой. Все начинается с откровенного разговора, для того, чтобы выяснить, что в действительности радует друг друга. Несмотря на то, что мужчины и женщины в среднем представляют собой определенный тип любви, мужчины со своей стороны, женщины со своей стороны, мы все индивидуальны. И потому каждой супружеской паре нужно отдельно для себя обговорить эти вопросы и выяснить, какова воля Божья и каковы желания, и что доставляет радость, чтобы быть в состоянии служить друг другу. Да благословит вас Господь!

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея 6 главы 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить с гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле,
и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята. Вот спешу на работу и думаю, ведь идти с кем-то все равно веселее, чем одному. Вот ребята идут, их двое. Правда, они что-то остановились. Но все равно идти осталось немного, а вместе идти все равно веселее.
5: 95 кто? Здравствуйте,
4: ребята. Учебу-то закончили?
6: Да, закончили.
4: Ну, молодцы. А чего же вы домой-то не торопитесь? Родители-то дождались, да и есть хочется.
5: Да, хочется. Но. И родители заждались. Но. Только вон нас Витька медленно уж больно ходить стал. Остает от нас все время. А мы со школы всегда договорились вместе ходить. Не брось уже друга нашего на полпути.
4: Вот. Это ты очень хорошо сказала. Друга бросать, правда, нельзя. Даже особенно, если когда договорились. Только, может быть, с ним что-то случилось.
5: Ой, да что с ним случилось?
6: Да ничего с ним не случилось. Вот он идет.
7: Ну вот и я. Ух. Здрасте всем.
4: Выходит, дело это тебя так долго, ребята, тут ждут.
6: Ну и скорость у тебя, как у улитки. Ты чё как медленно ходишь?
7: Ага, вам легко говорить. У вас-то портфели легкие.
5: Да, конечно, легкие. Портфели у нас, во-первых, одинаковые. Мы в одном классе учимся. Так значит, учебников-то у нас порву.
6: Ну-ка, дай-ка я потрогаю твой портфель.
7: Да.
6: И правда, тяжелый. А кто?
7: Дёша.
6: Афанасий Филиппович, потрогайте.
4: Ого! В самом деле, ну ты петь даешь. И что же это у тебя там в портфеле такое?
7: А угадайте-ка, на букву К.
5: Ну, наверное, кирпич.
7: Нет, не кирпич.
6: Не, у него там кот.
7: Да, нет, кот. Не кот. Сдаетесь?
6: Да.
5: Ну, сдаемся.
7: Копилка!
4: Ух ты!
5: Копилка? Ну, покажи!
6: Правда, покажи.
4: Надо же.
5: Да.
4: Ух ты!
7: Я потрогаю?
5: Да. Какая тяжеленная. Сколько же там денег-то у тебя?
4: Ну и как, много накопил?
7: Ну, пока я еще не знаю. Скоро заполнится, наверное. Монетка к монетке собираю.
4: Ну, а когда соберешь, что купишь?
7: Ну, не знаю, что-нибудь для себя. Велик или новый портфель. Всем на зависть.
4: На зависть, значит. Ну, а зачем же ты такую тяжесть каждый день с собой портфель носишь? Да, ну, поставил бы ты ее себе дома на полочку и копил бы себе потихоньку.
5: Конечно.
4: Но носить такое вот каждый день с собой, как я не понимаю.
7: Своя ноша не тянет. А при случае она должна быть всегда под рукой. Вдруг сдача останется, или копеечка найдется.

0: Пирог поесть.
1: Да пирожок-то один, а микробов-то миллион на нем.
0: Да. Вы знаете, а у меня идея. А пойдемте-ка ко мне в мастерскую. Да. Там мы поедим. Там у меня и салфеточки найдутся, и чайничек я поставлю. И, в общем, пойдемте, мы комфортно там все поедим.
2: Да и мне будет легче пирожок на 4 части разделить.
1: Да. На 5 частей.
2: А, ну да, на 5.
0: Да, у нас еще Афанасий Филиппович есть, 5-й. А почему же у нас пирожок-то один? А? Где да. такие продают?
3: А вон там, за углом, в кулинарии.
0: Угу. Вот и прекрасно. Надо, чтобы кто-то сбегал и купил.
4: А можно я сбегаю?
0: Вот и молодец. Вот тебе денежка. Иди и купи на всех пирожков.
3: На всех? Вот да. здорово.
0: Ну ладно.
4: Неужели вам не жалко деньги на всех тратить?
0: Так не просто не жалко. Приятно. Беги, беги, только портфель оставь здесь, а то долго будешь
4: Нет.
0: бегать.
4: Нет, он мне нужен.
0: Ну беги, беги, ладно.
1: Ничего себе. И портфель с собой взял.
3: А у него там копилка. Он всегда ее с собой носит. Угу. Купить что-нибудь хочет.
0: Да, это точно.
1: Копилка? Да. Вот если бы у меня была копилка, я бы себе новую метлу купила, пластиковую, современную. Ей так раз, и красота. Раз, и красота.
0: Ну, а вот если бы у вас была копилка, вы бы что себе купили?
2: Я бы, наверное, новый мобильный телефон.
0: С Wi-Fi.
3: Ноутбук, наверное.
0: Крутой тачскринник с Wi-Fi.
4: Так, сдача осталась. Вот подарочек для моей копилочки. Хорошо, что я пирожков поменьше купил, и денег побольше осталось. Ну, подумаешь, я себя за труд ее немножко вознагражу. Так, все равно сдача осталась.

0: пирожки, пирожки.
1: Вот ваша сдача, Афанасий Филиппович. Ой, свеженькие.
0: А чего ж так мало пирожков-то? Тут, пожалуй, по половинке. Лучше ж по целому,
1: ну, чем по половинке-то. Ну, они там оказались последними. Вот и продали подороже.
2: Ничего себе. Остатки, значит, подороже продали. А когда много, значит, со скидкой продают. Чё-то не пойму я этот бизнес.
0: Да, да, конечно, это интересно.
2: Чё ж мы чайник не ставим, Афанасий Филиппович? Руки помыли, микробов победили. Угощение ждет.
0: Ну что ж, а пока чайник у нас будет закипать, давайте-ка я вам одну историю расскажу про одного человека, у которого тоже была копилочка.
1: Давайте, копилочка?
0: Угу.
1: Давайте, здорово.
0: В городе Иерихоне жил человек по имени Закхей. Он был мытарь. Так называли тех, кто собирал деньги для управителей. Закхей очень любил монеты. Он старательно копил их, хотя и сам не знал на что. Как и многие мытари, собирая деньги для властей, Закхей не заметил, как стал очень жадным. Чтобы собрать побольше средств, ему приходилось обманывать людей и брать с них более того, что ему полагалось. Так поступали многие мытари, за что их очень не любили люди. Закхей почувствовал себя одиноким, видя, что его сторонница. Ему стало очень грустно. Однажды прошел слух, что в Иерихон прибывает человек по имени Иисус. Он вспомнил все свои переживания. Ему очень хотелось посмотреть на великого учителя, потому что он слышал про него много удивительных историй о том, как Иисус исцелял больных и прощал грехи людям. Закхей хотел, хотя

0: чтобы посмотреть на него, потому что думал, что вряд ли Иисус захочет разговаривать с таким вором и жадиной, как мытарь. Но когда Иисус проходил по дороге, Закхей не мог его увидеть из-за своего маленького роста, так как Христа окружали люди. Тогда мытарю пришла на ум идея: надо залезть на дерево. Увидев подходящее, он забрался на толстую ветку, и то, что он увидел, поразило его до глубины души и заставило волноваться. Дело в том, что Иисус направлялся прямо к нему. Иисус подошел к Закхею и сказал о том, что ему надо быть у Закхея дома. Такого Закхей не ожидал, и пригласил Иисуса к себе в дом и приготовил угощение. На удивление всем, на следующий день людям открылась удивительная картина. Жадина и скряга Закхей шел по улице и раздавал деньги всем, кого когда-то обидел. В дом Закхея пришло Царствие Небесное.
1: Да, а эти люди еще не хотели Иисуса к Закхею в гости пускать. Вы
2: представляете?
3: Выходит, Иисус любил как праведных, так и грешников? Закхей ведь был грешник.
0: Да, Иисус помогает таким людям, как Закхей, измениться, стать другими.
3: Да, и Закхей устроил пир на весь мир.
0: Да.
4: Ну, давайте, что ли, чай уже пить?
0: Да.
3: Нет, подождите, не пейте!
1: Это еще почему?
3: Подождите, я сейчас! Это когда это он?
0: Бежал.
3: Такой непонятный.
0: Видать, что-то понял.

0: знаете, мне показалось, что нашему другу эта история как-то особенно понравилась. Уж больно внимательно он ее как-то слушал.
1: А мне показалось, что ему эта история вовсе не понравилась.
2: Почему?
1: Но он похож на того Захея. Ведь сами подумайте, что-то нечистое с этой сдачей.
3: Да, мне тоже так кажется, что одну часть от сдачи он положил к себе в копилочку, а Афанасию Филипповичу отдал меньше, чем надо было.
2: А если так можно?
1: Вот и не пускайте его, Афанасий Филиппович, с нами чай пить. Будет знать, как обманывать.
0: Да, я тоже догадываюсь, что с этой сдачей дело обстоит не все чисто. Но я прощаю Петю. Я думаю и надеюсь, что он изменится. Как изменился Закхей.
3: Вот это всем вам!
0: Ух ты!
2: Вот это да!
3: Да! И простите меня, пожалуйста. Я вас обманул, пирожки во все не подорожали.
2: А чего, подешевели, что ли? У них что, там распродажа? Такую кучу пирогов купил. Это ж уйму денег стоит.
3: Деньги – это не важное, важная дружба.
4: Ты что, опустошил всю свою копилочку?
3: Да, так и есть, я опустошил. И объявляю пир на весь мир.
0: А точнее, пир на весь двор.
2: Ура! Ура! Ну что, давайте чай пить?
0: Давайте, Марья Ивановна. Ребята, Петя все правильно понял. И Иисус помог ему избавиться от жадности. А вы хотите от чего-нибудь избавиться? Иисус готов помочь и вам. Главное, не скрывать ваших проблем, а вовремя во всем признаться. Всего доброго вам, дорогие, а то у нас чай остынет. До свидания. Ну, наливайте.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
2: Заступник – описание Бога как того, кто выступает защитником или поручителем несправедливо обвиняемого и преследуемого. В Библии, Второзаконии, книге Иова и Псалтире Бог предстает заступником израильского народа, а также всех благочестивых людей на земле, равно как и безвинно обижаемых и угнетаемых. В 19 и 59 главах книги пророка Исаии заступником назван грядущий Мессия.
1: «Воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им Спасителя и Заступника, и избавит их».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Я не пойму все-таки, бег вреден или полезен? Может, лучше с пользой провести время, полазить по интернету, сделать что-то другое? На медицинском конгрессе Европримент в 2012 году было представлено исследование, длившееся 35 лет, которое включало больше 1800 участников. Среди них, конечно же, были участники, кто любил бегать. Среди них на 44% был ниже риск смертности от различных заболеваний в сравнении с теми людьми, кто не бегал вообще. В среднем бегуны жили на 6 лет больше у мужчин и на 5,5 лет больше у женщин. Надо отметить, что это были не бегуны-профессионалы. Всего лишь 1 час бега в неделю в среднем темпе. Наша посвященность работе за компьютером, сидение за экраном телевизора – все это дорого стоит нашему здоровью. Потому что 4 часа в течение дня за компьютером и телевизором значительно влияют на преждевременную смерть. Исследование Института Мельбурна. 9000 австралийцев исследовались и сравнивались с теми, кто сидел за компьютером 4 часа, и теми, кто сидел 2 часа в сутки. Эти исследования ясно доказали, что при длительном просмотре риск преждевременной смерти увеличивается на 46%. Также они сделали уточнение, что риск смерти от сердечных заболеваний увеличивается на 80%. Фактор долгого просиживания устойчиво влияет, даже если есть изменения к лучшему в отношении других независимых факторов. Следует отрываться от телевизора и компьютера. Нужно потрудиться, чтобы встать пораньше или, может быть, найти время после работы, чтобы сделать вернейшее правильное решение. Профилактическое лекарство, физические упражнения должно быть принято нами. И как сказал однажды мудрый Екклезиаст, все, что может рука твоя делать по силам, делай. Все, я побежал.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о вымирании видов, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой программе мы говорили о том, что существует несколько теорий относительно того, почему виды вымирали и продолжают вымирать. Но в каждой теории есть свои недостатки и свои преимущества. Ни одна из них не является совершенной. Что говорят сегодня креационисты о том, почему вымирают виды?
3: Да, сегодня бы я хотел как раз-таки представить креационистскую позицию на вымирание видов. Вы знаете, ученые, которые занимались вопросом вымирания видов, уже давно обратили внимание на такое явление, как гибель организма. Раньше считали, что организм погибает в результате каких-то поломок, изнашивания. Но затем установили, что гибель организма – это вполне запрограммированный процесс. То есть в генах прописано, что организм должен умереть. И при том средняя продолжительность жизни – это довольно четкий видовой признак. Угу.
2: Это тоже программа, да?
3: Это тоже живет? Программа, да. Угу. Вот на одной из наших первых передач мы с вами говорили о том, что произошло после грехопадения. Мы говорили, что смерть вошла в мир. И я приводил в пример гибель листа. Осенью, когда деревья начинают сбрасывать листья, мы видим, что они начинают желтеть. Вот раньше думали, что желтеет, потому что разрушается хлорофилл, зеленый пигмент, и лист вот приобретает такую вот желтую окраску. Но выяснилось, что хлорофилл действительно разрушается, но в этот момент в листьях начинает синтезироваться особый пигмент, который придает вот такую насыщенную желтую окраску, даже такую бордовую, красную. Да, казалось бы, зачем, для чего лист вот завтра уже отпадет, а зачем он тратит силы, энергию для того, чтобы синтезировать. При этом сам процесс отпадения листа, кажется, ну, усох бы лист, там, черешок отвалился, где ему удобно, но ничего подобного, черешок не усыхает, а есть специальные клетки, специальная зона, которая ответственна за то, чтобы лист отделился и отпал. То есть мы видим, что все прописано, каждый этап, когда что должно запуститься. Даже листу, казалось бы, простой процесс умереть, и то прописана программа. Но, как вы знаете, смерть сопровождает такое явление, как старение. Да? То есть мы все утрачиваем силы, подвижность теряется, память теряется. И, в общем-то, смерть, она и реализуется путем старения. Да? То есть это конечный этап старения. И все организмы по скорости и характеру старения можно, все виды, можно разделить на 4 группы. Первая – это группа организмов, которые стареют достаточно быстро. Ну, это, например, мухи дрозофилы, нематоды. Вот, они живут и в какой-то момент очень быстро стареют.
2: Резко
3: старение. Да. Следующая группа – это организмы, которые стареют постепенно. Это все млекопитающие, в том числе и мы с вами. Следующая группа – это организмы, которые стареют незначительно. То есть есть какие-то изменения, но они незначительные.
2: Например,
3: это раковинные моллюски, лобстеры, некоторые виды рыб, птиц, черепахи. Они, в общем-то, умирают практически
2: без изменений.
3: Практически,
2: да?
3: Без изменений. Да.
2: Но все равно умирают.
3: И четвертая группа – это организмы, так называемые, с отрицательным старением. То есть к моменту гибели их силы, наоборот, активизируются, они приходят в расцвет, но, к сожалению, в этот период резко умирают. Это, кстати, вот та же цикропия, о которой мы говорили, когда разбирали мирмекофильные растения, и другие моллюски некоторые, двустворчатые, характеризуются отрицательным старением. Что же это за такой процесс старения? Да? Почему он происходит?
2: То есть все-таки большинство организмов стареют.
3: Да, большинство, конечно, стареет. Раньше думали тоже, что стареет это, ну, опять-таки, в силу каких-то вот причин изнашивания и так далее. Но оказалось,
2: может быть,
3: что...
2: плохой там экологии, да, да, в свете да. последнего вот, нашего времени. Экология – это большая проблема.
3: Совершенно верно,
2: да. Вот, преждевременное старение.
3: Да, экология, кстати, оказывает влияние. Но все-таки основная причина старения – это тоже программа. Это тоже запрограммированный процесс. И, в общем-то, доказательством тому является... сбой этого процесса. В общем-то, есть такие заболевания у человека, как синдром преждевременной старости. Да? Это два таких заболевания. Один называется синдром Хатчинсона-Гилфорда и синдром Вернера.
2: Как он проявляется?
3: При синдроме Хатчинсона-Гилфорда дети примерно 5-6 лет, они уже выглядят как старики. То есть у них выпадают волосы, появляются старческие морщины, появляются пигментные пятна, останавливается рост, и к 10-12 годам они погибают. И синдром Вернера – это уже в период полового созревания эта болезнь проявляется. Человек в возрасте 28 лет выглядит на 60 лет, а к 30-40 годам он погибает. То есть мы видим, что это запрограммированный процесс старения. Угу. И когда происходит его сбой, то эта программа,
2: она... слишком рано, да,
3: да,
2: наступает.
3: Да, совершенно верно. Вот. Хотелось бы нам, конечно, сбить в сторону, чтобы оно вообще не происходило, но, к сожалению, такого заболевания нету.
2: Да. Но мы можем как-то повлиять на эту программу, можем как-то замедлить процесс старения, потому
3: вы
2: что
3: знаете...
2: в последнее время, ну, когда царит и культ молодости, красоты и здоровья особенно, да, хочется... Ну и вообще, я думаю, во все времена не хотелось людям стареть и умирать.
3: Да, вы знаете, вот целые институты работают, чтобы вот выяснить механизмы вот старения, вот эту генетику вникнуть. И действительно, очень много сделано, раскрыты механизмы, и их при том достаточно много. То есть это говорит о том, что если мы один все-таки механизм сможем как-то нейтрализовать, то подключается второй, и все равно человек будет стареть. Действительно, как оказалось, что есть факторы, которые, в общем-то, могут повлиять. Да? То есть коренным образом, конечно, мы не можем изменить, но все-таки мы можем повлиять.
2: Замедлить
3: да, старение. Да, да. И, кстати, и увеличить тоже можем, да, ускорить этот процесс. Ну вот, например, было показано, что один из самых главных факторов – это снижение калорийности питания. То есть если мы снизим калорийность питания на 40-50% от кормления досыта, то продолжительность жизни увеличивается в 1,5 раза. Это было показано практически на всех организмах.
2: То есть что, не доедать надо постоянно? Да. Или просто
3: да.
2: менее калорийную пищу?
3: И недоедание, и менее калорийная пища. Вот, то есть они вот таким вот образом сказываются, что организм продлевает свою жизнь, при том срок, как вы понимаете, достаточно большой, 1,5 раза. Это... Я вам даже скажу, на ком это было показано. На дрозофилах, на дафниях, на пауках, на дрожжах, на грызунах, на рыбах, на собаках, на приматах. То есть практически
2: на разных всех... видах, в общем-то.
3: Да, совершенно да. верно.
2: Интересно.
3: Вот. Ну и, конечно, другие факторы – это здоровый образ жизни, вот физическая активность очень хорошо сказывается. Еще древние врачи говорили, что нет ни одного долгожителя среди лентяев. Достаточное употребление воды, оно тоже, в общем-то, сказывается на продолжительность жизни. Вот такие есть факторы. Ну, а ускоряют это курение, да, вот, малоподвижный образ жизни, вот, вредные привычки, они ускоряют вот этот вот процесс на генетическом, опять-таки, уровне.
2: Мы все ждем, когда ученые изобретут таблетку чудодейственную, да. Да, которая отодвинет, ну, увеличит срок нашей жизни, соответственно, срок нашей молодости. Оказывается, все достаточно просто. Пей больше воды, больше двигайся, меньше ешь.
3: Совершенно верно.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как объясняют эволюционисты процесс старения?
3: Вы знаете, да, с эволюционной точки зрения это вообще ну, какой-то нонсенс. То есть как природа вообще могла запрограммировать этот процесс старения? Да? То есть наоборот, выживать должны те, которые будут жить как можно дольше. Ведь они могут дать за это время больше потомства, да, предоставить ему большую заботу и вообще то есть преимущество. А здесь получается, что... организм, в общем-то, запрограммирован на то, чтобы умереть, и это сделала природа, да, борьба за существование, вообще какая-то выгода.
2: Все же вообще-то стремится, согласно эволюционной теории, к совершенству, да, к улучшению, да, да. И тут, а не к смерти.
3: Раз, и запрограммировалась вообще смерть, да, все стремятся жить. Вот, значит, что можно сказать? Есть теории эволюционные, которые объясняют это. Ну вот, в частности, одна из этих теорий, предложена академиком Сукачевым и Дымшицем, которая говорит о том, что эволюция все-таки запрограммировала этот процесс как очистка живых систем от потенциальных монстров. Да? То есть, опять-таки, они отталкиваются от мутаций, что, как мы говорили, в процессе воспроизводства накапливаются мутации. И вот организм, чтобы вид вот не вымер окончательно, вот он как бы уничтожает себя, чтобы защитить свое следующее поколение от того, чтобы вот его гены мутантные ему не были переданы. Да? То есть, как бы самурайский закон. Лучше я убью себя, чем принесу вред обществу.
2: Но получается, я таким образом и потомство не оставлю?
3: Ну, получается, да. То есть потомство оставишь, но как бы уже в меньшем количестве.
2: А, но зато другое здоровое особь оставит.
3: Ну, вообще, честно говоря, непонятно, как они себе... То есть эти люди предложили вот эту теорию, но как они ее себе вообще представляют, совершенно непонятно. Описания никакого нет. Ну, вот, к примеру, живет, скажем, один вид с неограниченной продолжительностью жизни. И вдруг появляется организм, у которого появилась программа с гибелью 100 лет. Да, пусть, допустим, это благо. Как естественный отбор может увидеть этот организм, сохранить его, дать от него наибольшее потомство и уничтожить тех, у кого продолжительность жизни бесконечна?
2: Только, наверное, при одном условии. Если то есть... естественный отбор разумен.
3: Совершенно
2: если
3: верно,
2: если это разумное существо.
3: То есть совершенно непонятно. И возникает второй вопрос. Если они говорят, что смерть – это благо, то вот, ну, в природе опять-таки... Существуют случаи или примеры наглядные, которые, в общем-то, показывают несостоятельность этой теории. Ну вот, например, конкретные примеры гибели запрограммированы. Ну, например, всем известная рыба-горбуша, да, это тихоокеанский лосось. Все мы знаем, что она живет в океане, но во время нереста устремляется в реки, преодолевает огромное расстояние, откладывает икру и через несколько недель погибает вся. Вся популяция погибает. Раньше думали, что это происходит истощение. Что такой путь, все, они истощились, они могут вернуться назад. Но потом выяснили, что, оказывается, эта программа, ее регулируют гормоны надпочечников, глюкокортикоидные гормоны. Если надпочечники удалить этим рыбам, то рыба остается живой. Ну и, соответственно, биологический смысл гибели пришлось менять. Было предложено такое интересное объяснение, что рыбы погибают, и своими трупами они обогащают органикой реки, чтобы питались мальки. Но опять возникли проблемы. Во-первых, рыбы откладывают и в богатых органикой реках икру. Во-вторых, они откладывают ее там, где скорость течения довольно большая, и, соответственно, все трупы тут же уносят. Но самое интересное, что мальки, когда выходят из икринок, и пока они живут в реке, это на протяжении около 80-120 дней, они ничем не питаются. Они довольствуются запасами желточного мешка, и только когда попадают в океан, они начинают питать. Кроме этого, есть другой вид лосося, это атлантический лосось, например, семга. Они то же самое делают, тоже идут из океана в реки, откладывают икру, но не погибают, возвращаются, и так вот могут 5-6 раз в жизни. То есть опять возникает вопрос. Среди мира растений, скажем, есть мексиканская агава, которая 10 лет растет и на 10-й год пускает побег генеративный. Она расцветает, дает семена и после этого погибает. Но если мы побег срежем, то 10-й год жизни агавы можно продлить на 100 и более лет. Да? И возникает вопрос, зачем? Зачем умирать?
2: Да, интересные примеры. Просто восхищаешься тем, насколько все устроено очень сложно. Да?
3: И как тяжело,
2: да,
3: это все объяснять.
2: И объяснить это очень
3: тяжело. Особенно
2: с
3: позиции теории эволюции.
2: Да. Где же, в конце концов, ответ на этот вопрос? Почему есть смерть, существует смерть, и старение и смерть?
3: Вы знаете, вот мы с вами говорили о законе термодинамики. Да? Это всеобщий закон, по которому, в общем-то, все, что в этом мире существует, рано или поздно разрушится. Да? И мы это видим на наших глазах. этот закон сформулирован для изолированных систем, то есть для систем, на которых мы вообще никакого влияния не оказываем, да, то есть мы их не нагреваем, ничего с ним не делаем, и все равно вот эта вот система, вот эта материя, она все равно должна разрушиться. А что происходит с живыми организмами? Как этот закон действует на живые организмы? Мы знаем, что под действием света, да, каких-то факторов, даже если они не будут действовать, все равно клетки стареют, да, все равно они повреждаются. Но существует механизм генетического восстановления этих клеток. Каждый день в нашем организме умирают тысячи клеток, и тысячи появляются новые на их место. И таким образом, как бы организм живой способен жить вечно. В общем-то, такой потенциал есть, потому что первый закон термодинамики действует вот на молекулы непосредственно, угу. разрушает их. Но клетка, поскольку она живая, она это чувствует, она тут же обновила себя. И все, и путем вот такого обновления можно
2: жить. То есть, получается, жить... возникла другая клетка уже новая,
3: да? Возникла,
2: да?
3: Новая,
2: свежая.
3: Она не просто
2: свежая, себя обновила,
3: да.
2: Она породила новую.
3: Совершенно
2: клетку.
3: Верно, да, да. И процесс гибели организмов нам становится понятно, если мы будем рассматривать его как реализацию вот второго закона термодинамики на высшем уровне, на уровне живых систем. То есть если мертвая материя разлагается спонтанно, то живая система разрушается посредством вот этой вот генетической программы. То есть в каждом организме есть биологические часы. И мы, креационисты, к которым относится и ваш покорный слуга, верим в то, что Бог сотворил этот мир, но произошло грехопадение, и с грехопадением в мир пришла смерть. И смерть, она пришла вот именно таким образом, посредством программы. Угу. Господь сказал: «Проклята за тебя земля».
2: И смертным стал не только человек, но и все живые существа, которые наполняли землю.
3: Совершенно верно. Известные российские ученые, которые как раз-таки разработали вот эту вот теорию, они пишут: если удастся показать реальность внутреннего, закодированного в геноме источника вымирания видов, то представить себе его возникновение вне идеи целеполагания, то есть вне идеи Бога, станет уже невозможным. Пока что представляется чудом исключительно жесткая генетическая детерминация старения и смерти индивидуума, не могущая найти объяснение в рамках эволюционной теории, отрицающих идею Бога. Угу. И смотрите, какими словами они оканчивают свою статью. Поверхностное знание отделяет нас от религии, основательное опять возвращает к ней.
2: Угу, понятно. И в Новом Завете мы читаем, что когда-то настанет время, что... смерти не будет. Апостол Павел пишет: последний же враг истребится – смерть. То есть человек с Богом будет жить вечно. Это надежда для каждого из нас.
3: Мы в это верим, да. Надеемся.
2: Я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо, Олег Викторович. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которая приходит с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мною и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: Накакаете все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди. Иди. Пойдем сюда. Хорошо.
1: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
1: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
1: Поцелуй маму,
0: поцелуй. Как ты, мама? Ну,
1: поцелуй
0: маму, поцелуй. Поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй
1: он
0: маму.
1: Хочет, чтобы мы его
0: поцелуем. Да, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
2: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
1: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
1: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
1: Ты смотри. Mm.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
3: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот. Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидит. Вот, огород надо копать. Пойду та же, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. Мне это надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
3: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога? Вы что? Он за мной ходит рядом.
3: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Я только с Богом.

0: Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально, чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете,
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Приветствую вас на семинаре «Так написано». Сегодня мы поговорим о праздниках Господних. Но прежде чем мы будем говорить со страниц Ветхого Завета, я хочу обратить ваше внимание на один фрагмент, записанный в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 22 текст. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Как вы понимаете, что написано здесь? Какой это праздник обновления и почему этот праздник помещен на страницах Нового Завета? А это праздник света, который ежегодно празднуется в еврейской общности и называется Ханука. Хотя бы один раз в жизни нам приходилось слышать это слово. Но что это слово означает, да и вообще, насколько важно правильно понимать значение праздников, записанных в Библии, об этом сегодня мы и поговорим в нашей программе. Мне рассказывали историю из жизни одной сестры из Киева, когда во время коммунистических репрессий ее супруга, верующего человека, служителя церкви, арестовали и держали под следствием в следственном изоляторе. До вынесения приговоров, кроме продуктов питания, да и то в ограниченном количестве, нельзя было ничего передавать. И вот эта христианка понимала, как тяжело находиться мужу там, без Библии, совершила один очень серьезный поступок. Она вырвала страницу из Библии, завернула в нее хлеб и передала эту бандероль в тюрьму мужу. Если бы вам предложили одну страницу из Библии, какую бы вы выбрали? Мне очень нравится 23 глава книги Левит. Это план Божьего спасения, а все остальное или комментарий, или пророчество. Спасение на Голгофе не было завершено. Потому что, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и дальше тексты, мы встречаем следующие слова, слова, сказанные Христом. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения». В другом месте евангелист Матфей в 26 главе 32 текста говорит слова Христа: «По воскресении же моем предварю вас Галилеи». Иначе мертвых можно было бы рассортировать или расфасовать, одних на небо, другие в ад, и второе пришествие было бы ненужным, если бы спасение на Голгофе было полностью окончено. Левит 12 глава – фундаментальнейшая глава в Священном Писании Ветхого Завета. Пейсах, или, как мы говорим, Пасха. Книга «Исход» 12 глава с 18 текста говорит так: «С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца». С 14 дня начинается Пасха. Почему? Почему не в первый день Нисана? Ответ в 48 тексте этой главы. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее». Господь говорит: «Если веруешь в Меня, заяви о своих взглядах открыто. Помажь кровью косяки дверей своего сердца». 18 текст говорит: «Целых 7 дней повелевалось есть пресный хлеб». Почему? Не прыгая в Новый Завет, поймите культуру того времени. Урожай собирался 2 раза в году, весной и осенью. Как тогда, в те времена делались дрожжи. Бралось тесто, разбавлялось водой, и это тесто бродило. В Пасху за 3 дня до нового урожая Господь говорит: «Выбросьте старую закваску, из Пейсаха с Пасхи начните новую стадию вашей жизни, вычистите дом, приготовьте одежду». Отправная точка Пасхи – жертва на Голгофе. На Пасху Христос умер, а воскрес на праздник омер – принесение первого снопа. Омер буквально переводится как «сноп». Полнее омер хатнуфа – сноп возношения. В Библии также омер встречается как единица меры сыпучих тел, равная 2,2 литра, приношение, совершающее в храме ежегодно 16-го Нисана. Первый день праздника Пейсах. Впоследствии название «Омер» закрепилось за периодом в 7 полных дней, то есть 49 дней со второго дня праздника Пейсах до праздника Шавуот на 50-й день, отсчитывающийся согласно библейскому предписанию по книге Левит, 23 глава. Вот почему Господь поместил праздник не в январе или ноябре, а во время нового урожая. 50 дней собирался урожай. Около 50 дней шел израильский народ из Египта к Синаю. Седмица – это праздник семерок. 7 седмин – это 7 умножить на 7 – 49. Господь писал 10 заповедей и на 50-й день вручил их Моисею. Шавуот. Шавуот буквально переводится как «седмицы» или «семерки». Русское название этого праздника – Пятидесятница. Шавуот – это день Торы или день Библии. Но это все весенние праздники, которые символизируют начало процесса спасения. Теперь поговорим об осенних праздниках. Праздник Труб, день очищения Йом-Кипур и Суккот – праздник Кущей. Левит, 16 глава, описывает сложнейший ритуал, и мы можем задать вопрос, зачем такой сложный ритуал нужен? Йом-Кипур. Йом-Кипур буквально переводится как «день прощения». Термин, он пришел нам из средневековой раввинистической литературы. Он встречается и в Пятикнижье, встречается в Талмуде, Кипурим, в Мидрашах, иногда Кипур. Но русское название – «День искупления» или «Судный день». В еврейской традиции самый важный из праздников – день поста, покаяния и отпущения грехов. Сам факт этого ритуала говорит о том важном аспекте Йом-Кипура. 16 глава является центром Священного Писания. «Козёл отпущения» – это неправильный перевод. «Козёл для Азазела» – вот правильный перевод. И большинство христиан, к сожалению, верят, что Азазел – это Мешиах, Мессия или Христос. Это самая большая шутка сатаны над Христом. «Азазел лехве» на иврите. Такое выражение считается ругательством. «Пойти к Азазелу». Это самое страшное ругательство, которое может сказать верующий в отношении к человеку. 16 глава Левит показывает нам, почему Иисус до сих пор не пришел и что нам надо для этого сделать. Йом-Кипур примерно по-русски можно перевести так: снятие греха с одного объекта посредством перенесения греха на другую личность, на другой объект. В русском языке слово «прости» воспринимается как «забудь». В еврейском «прости» – как «понеси мои грехи». Например, я хам и всем грублю. Потом каюсь и говорю «прости», то есть «забудь». Я взял чужую машину и разбил ее, а кто-то оплатил штраф, понес наказание вместо меня. Грех – это состояние, побуждающее к действию, совершающему пагубные поступки, которые несут пагубные последствия. Йом-Кипур – это судебный процесс, который называется «человечество против сатаны». Когда сатана обвинен, и первосвященник сначала берет на себя наш грех, с кровью козла он заходит во святое святых и храм, и эта кровь соприкасается с верхней частью ковчега Завета. Апостол Павел говорит во втором послании Коринфской церкви, 5 глава, 21 текст. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». На козла возлагаются грехи, но он не умирает. Он идет в пустыню, несет на себе грех. Христос стал жертвою за грехи, которые никогда не совершал. Я вам хочу рассказать пример. В Соединенных Штатах Америки было два президента. Ричард Никсон, участник Уотергейтского скандала, 17 июня 1972 года, за 4 месяца до президентских выборов 1972 года, на которых кандидат от республиканской партии Ричард Никсон был переизбран на второй срок. В штабе кандидата в президенты от демократической партии Джорджа МакГоверна, расположенном в Вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны проникшие в отель путем взлома 5 человек. Они занимались настройкой прослушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. В полдень 9 августа 1974 года Никсон, лишившись всех союзников и перед лицом неминуемого импичмента, ушел наконец в отставку, после чего президентом стал новый вице-президент Джеральд Форд. За 9 месяцев до того назначения Конгрессом вместо управлял огню. И второй президент Гарри Труман. Гарри Труман – это личность тоже уникальная была. И когда его спросили, что вы будете делать, если вот один из ваших заместителей поступил некорректно, как вы будете его наказывать вот в вашем случае, как имея власть президента, притом он из вашего штаба? На что Гарри Труман ответил? Он говорит, что бы ни случилось, крайним в этом офисе буду я. За кого бы вы отдали свои голоса? Тот, кто говорит открыто и честно, или тот, который делает все из-под тишка? Суккот – это праздник жатвы. Буквально кущи. Семидневный праздник, который начинается в 15-й день месяца Тишрей по Библии. В память о кущах, в которых жили израильтяне в пустыне после исхода из Египта. Первый день Йом-Тов, а остальные дни Хол-Ха-Моэд. Восьмой день после начала Суккот. Йом-Тов в этот день празднуют Шмини Ацерот, который в Эрец Израиле совпадает с праздником Симхат Тора, праздником Торы. Я хочу сказать, христиане очень любят праздновать этот праздник, потому что это праздник жатвы, праздник урожая. И почти в каждой христианской церкви этому празднику уделяется большое внимание. Лав Боре первый увидел, что весенние и осенние праздники и их исполнение являются признаком последнего времени. Что лучше для христиан? Лучше ставить рождественскую елку или праздновать Йом-Кипур? Что лучше для христианина – красить яйца и говорить «Христос воскрес» или провести служение Суккот? Наша миссия здесь, на земле, особая. Признание иудейских корней нашего христианского рождения – это является очень важным актом нашей жизни. И если верующие люди, которые читают Библию и не понимают 23 главу книгу Левит, Йом-Кипур, судный день, они вообще не могут понять тогда миссию церкви. Мы мост между физическим и духовным Израилем. Какого места каждого праздника в плане спасения? Пасха, Пейсах, указывает на избавление из египетского рабства. Убивали ягненка, и Иисус стал этим ягненком. Праздник опресников Мацот. В течение недели вкушали только пресный хлеб. Иисус в это время погребен в гробу. Начатки жатвы приносят Господу первые плоды нового урожая. Мы видим это исполнение в Новом Завете. Христос воскрес из мертвых. И как апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, 15 глава, 20 текст, «Первенец из умерших». Пятидесятница, Шавуот, приносят Богу два хлеба, испеченных из квашеного теста. Вошел в небесное святилище и излил Святого Духа на церковь. Праздник труб, Рош-Ашана, провозглашали день очищения трубным звуком. День очищения и судный день, Йом-Кипур. Собрались вокруг святилища и склонялись перед Богом в покаянии и следовании сердца. Христос входит во святая святых. Суд происходит над умершими и живыми праведниками. Праздник кущей, Суккот, отмечали странствование в пустыне и жили в шалашах, сделанных из пальмовых ветвей, несколько дней. Пророк Исаия говорит, что этот праздник ожидает нас в вечности. Если мы читаем Исаию 53 главу, мы видим, что здесь Иисус как овца. Он является нашим Пейсахом, Он является нашей Пасхой. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их. И на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Что это? Обновление завета на скрижалях сердца. Пророк Даниил в 8 главе 14 текста пишет. «И сказал мне на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Пророк Исаия в 66 главе с 22 текста говорит, «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь». Церковь последнего времени названа в книге «Откровение народом суда» Лаодикийской. Мы с вами живем в судные дни, ибо время начаться суду с Дома Божьего, говорит Священное Писание. Какой же еще праздник остался неисполненным? Суккот, праздник кущей. А где мы его будем праздновать? И вот книга Откровения, 21 глава, 3 текст, отвечает на этот вопрос. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их». Пусть благословит вас Господь понимать важность праздников, которые Он оставил нам в Своем Слове в Библии. Аминь.
0: В
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Довольно часто на своих семинарах и тренингах я слышу один вопрос. Как быстро избавиться от зависимости? Вы знаете, выздоровление – это вообще процесс длинный, длиной всю жизнь, и быстро никак не получится. От зависимости нельзя избавиться за 3 дня или за 3 консультации. Нельзя быстро избавиться от зависимости, которую мы приобретали годами. Помните, как сказал Марк Твен? «Бросить курить легко. Я делал это 1000 раз». Возьмем, к примеру, алкоголика. Купил, выпил, закусил. И вот достала его такая жизнь, выпил блокиратор или зашился. Но мозги-то остались прежние. Человек может не пить, но в его мозгах остался жить тот старый алкоголик. И рано или поздно этот алкоголик вылезет наружу и возьмется за старое. Сколько же времени необходимо для избавления от зависимости? Сколько времени занимает подъем на Эльбрус? 2-3 дня, может быть, неделя. Я поднимался на Эльбрус 5 года и 9 дней. В среднем восхождение на самую высокую гору России Эльбрус занимает от 9 до 10 дней. 10-й день, как правило, резервный день на случай непогоды. Напомню, что высота западной вершины Эльбруса – 5642 метра. И за один день зайти на Эльбрус вы просто не сможете. Справедливости ради надо отметить, что с кислородной маской под мышки за один день некоторые заносят своих клиентов, но это не про нас. Мы же легких путей не ищем. С каждым днем, будучи на Эльбрусе, мы поднимались все выше, выше, выше, пока наш организм не адаптировался к высоте. И на 9-й день мы делали последний рывок на вершину. Штурм вершины в 2 часа ночи. Но, друзья, в 42 года без подготовки я не смог бы зайти на Эльбрус. Поэтому мне понадобилось 5 года и 9 дней, чтобы взойти на Эльбрус. Это были ежедневные тренировки, бег, ходьба на длинные дистанции, спортивный зал. Я купил угольный респиратор, ставил туда фильтры, дополнительные пластиночки, чтобы было еще тяжелее дышать, и бегал. Бегал по ночам, чтобы никого не пугать. Ходьба на длинные дистанции настолько выматывала меня, что когда я приходил домой с тренировки зимой, мой пуховик был насквозь мокрый. Именно поэтому мое восхождение на гору Эльбрус заняло не 9 дней, а 5 года и 9 дней. Подъем на самую высокую гору мира Эверест занимает от 2 до 3 месяцев, а это уже высота 8848 метров. Но на подготовку к этому восхождению может уйти вся жизнь. Подъем на вершину – это отличная иллюстрация для описания пути выздоровления зависимого. С одной стороны, это невероятно трудно. Каждый шаг при восхождении дается с большим усилием. С другой стороны, это увлекательный процесс, процесс восхождения к новой здоровой и свободной жизни. Когда поднимаешься на высоту 5000 метров и выше, то становится очень трудно дышать. Каждый шаг дается с большим трудом. На высоте 5300, примерно здесь, я пробовал пройтись вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, и минут 5-10 стоял, пытаясь отдышаться. Опять 1, 2, 3, 4, 5, и опять минуты 3-5 вот я стоял просто, чтобы отдышаться и восстановить силы. После этого я посмотрел, как идут другие. И тоже так же стал идти такой походкой робота. Раз, два, раз, два. Но зато, когда поднимаешься на вершину, тебе открываются невероятные виды. И ты понимаешь, что ты взошел выше, чем все горы вокруг. Программа реабилитации, по которой я работаю с зависимыми людьми, так и называется – восхождение к жизни. Итак, наша цель – это самая высокая вершина мира, которая называется «Жизнь, свободная от зависимости». Наша вершина – это не просто избавление от зависимости. Давайте нарисуем вот эту точку. Это не просто освобождение от зависимости. Наша вершина – это новый человек с новыми привычками. Это любящий муж или любящая жена, честный и отвечающий за свои поступки человек. Это новые жизненные ценности, цели, которые поведут вас еще выше. Это по-новому осмысленная жизнь. Жизнь, полная счастья, удовлетворения от каждого прожитого дня. Уверяю вас, многие из ваших друзей на этом пути вас просто не узнают. Но вернемся к нашему вопросу. Сколько времени необходимо для избавления от зависимости? В среднем на коррекцию зависимой привычки уходит примерно полгода. И это примерно то время, которое зависимый проводит в стенах реабилитационного центра. И примерно полутора лет, да-да, друзья, не ошиблись, полутора лет уйдет на полное выздоровление. Точнее сказать, встать на путь выздоровления с долгосрочной ремиссией длиною жизни. Здесь надо помнить, что вылечить проще, чем закрепить. Это известная аксиома. С помощью специалистов реабилитационного центра вы можете пройти детоксикацию и начальную реабилитацию, но рано или поздно зависимый выходит из дверей клиники. И что дальше? Можно сказать, что вы вылечились? Нет. Потому что именно на этом этапе и возникают самые большие опасности для зависимых. Опасности срыва. Помните, что гораздо легче вылечить, и намного сложнее закрепить ваш успех. Многие из вас слышали такие примеры, когда ребенок год или там два носил брекеты, затем брекеты сняли, поставили пластинку. Но как-то так получилось, что ребенок на одну ночь забыл ставить пластинку, и зубы посыпались. Они опять встали на свое место. Вспомните, как вы печатали черно-белые фотографии. Ведь мало было проявить фотографию, нужно было ее закрепить. Поэтому гораздо легче вылечить и намного сложнее закрепить ваш успех. И ваши основные усилия должны быть затрачены на закрепление результата. Ну и, конечно же, не забывайте, по-честному, друзья, что у зависимого реабилитация длится всю его оставшуюся жизнь. Не расслабляйтесь, помните об этом. Если в вашей жизни беда, если вы столкнулись лицом к лицу с проблемой химической или нехимической зависимости, пишите мне на почту, WhatsApp или Viber. Звоните. Я всегда буду рад вам помочь. Наши передачи подошли к концу. И в заключение я хотел бы сказать вам мое напутствие. Расскажу вам красивую притчу про карандаш. Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сторону. Есть 5 вещей, которые ты должен знать. Прежде чем я отправлю тебя в мир, сказал он карандашу. Всегда помни о них. Никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть. Первое. Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь кому-то держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание времени от времени, но это будет необходимо, чтобы стать лучшим карандашом. Третье. Ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. Четвертое. Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться где? Внутри тебя. И пятое. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать. Карандаш это понял и пообещал, помнить об этом. Он был помещен в коробку с призванием в своем сердце. И теперь, ставя тебя на место карандаша, хочу сказать тебе, всегда помни эти 5 правил. Никогда не забывай про них. И ты станешь лучшим человеком, которым только можешь быть. В этой короткой притче содержится все то, о чем мы с вами говорили на протяжении всех наших передач. Первое. Ты будешь способен делать много великих вещей, но лишь в том случае, если позволишь Богу и твоему наставнику держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, проходя через различные проблемы. Но ты будешь нуждаться в этом, чтобы стать более сильным человеком. Трудности – это тренажер, чтобы я стал сильнее. Кто такой победитель? Одерживая одну победу, я становлюсь сильнее и готовым одержать следующую победу. Трудности – это один из инструментов развития личности человека. В мире есть 2 вида борьбы. Первое – это борьба с внешними обстоятельствами, преградами, трудностями, препятствиями. Второй вид борьбы – самый главный. Это борьба с самим собою. Она происходит каждый день. Это борьба внутри нас, в наших мыслях, в нашем сознании, в нашем сердце. Помните, победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов бороться до конца. Жизнь зависимого, как марафон. Не важно, как ты начал бег, важно, как ты закончишь. Дойди до финиша, не сверни налево. Третье. Ты сможешь исправлять ошибки, которые ты совершил. Да, ты не сможешь начать жизнь с чистого листа, но ты способен перелистнуть страницы старой жизни и продолжить писать свой новый сценарий, свою жизнь, полную победы. Четвертое. Помни, твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. Самая важная часть внутри тебя – это твой характер. Помни об этом. Береги его, развивай его, делай его лучше. И пятое. Везде, где бы ты ни шел, ты должен оставить свой след. Напиши свою жизнь и помоги другим написать их жизнь. Оставь в этом мире после себя что-то очень важное. Помогай людям становиться лучше. Каждый раз, когда вы берете карандаш в руки, помните об этом. Если вам понравились наши передачи, то мы можем продолжить общение с вами. Приглашайте меня в свой город с лекциями, семинарами, тренингами. Обещаю, будет интересно. Если у вас есть заинтересованность, приглашайте меня в ваш реабилитационный центр. Буду рад вам помочь и заодно поделюсь своим опытом. А если у вас есть личная нужда или проблема, жду вас на своих онлайн-консультациях. И помните, из любой ситуации всегда есть выход. И даже когда вас прижали к стенке, помните, теперь вам есть от чего оттолкнуться. Выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирает от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем нашу тему про... В частности, сегодня мы поговорим о гендерах, о некотором их разнообразии и как нам к ним относиться, как им к нам относиться, ну и так далее вот в этой сфере. Сколько у нас вообще этих гендеров есть? Мы чуть-чуть это уже упоминали, немножко повторимся, пойдем дальше.
2: Андрей Юнак, священнослужитель.

0: священнослужитель, любит свою семью и свое дело, ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог, любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Facebook дает 56 вариантов гендерной идентичности. Тим был более 300, поэтому тут вот...
2: решать вам.
1: На самом деле, современная гендерная теория, она предполагает, что гендерных вариаций может быть намного больше. Намного больше.
2: До условной бесконечности, да, я так полагаю?
1: Ну да.
2: Сколько людей, столько...
3: Я думаю, что вот лично для каждого из нас мы определяем это в своей, через свою призму восприятия, так скажем, таких людей. Угу. Поэтому это, как правило, ну, в принципе, лично для меня это вот пока еще на пальцах одной руки можно определить эти гендеры, которых я, с которыми сталкиваюсь или могу столкнуться, с кем как бы вот приходится общаться. Угу.
4: Разновидности, мне кажется, может быть, просто тысячи, потом десятки тысяч. Да, действительно, мы в основном знаем не так много, ну, распространены, так скажем. Но вообще, по сути, у нас только два – мужчина и женщина. И либо мы трансформируемся в одних, не мы, а те, кто предполагает, либо в других. Какого-то другого вариации. Слава богу, пока что еще в кошку никто не превращался или в собаку. Угу. Поэтому, мне кажется, в принципе, мы и ходим вокруг да около. Это только...
2: А можем сказать, что все остальное вон там, да, в голове.
1: Бинарная модель, да, то есть согласно которой есть мужчина и женщина, то есть два пола, которые равняются двум гендерам, соответственно. Угу. Мужской пол равняется мужскому гендеру, и женский пол равняется женскому гендеру, цисгендерность, да, так называемая. Вот. А есть квир-гендер. Это понятие, которое включает в себя всевозможные вариации, да, там, то есть гомосексуалы, лесбиянки, транссексуалы, бисексуалы, асексуалы и так далее. Вот все это вот вмещает в себя понятие гендер-квир.
2: Ну, вот, допустим, это вопрос сексуальности, а как же вопрос гендера? То есть он мужчина, но он гей, допустим, да? Он, или он мужчина, и он бисексуал? Он при этом не перестает быть мужчиной, нет?
1: Тогда, наверное, надо как бы еще раз вернуться в терминологию, да, то есть что, наверное, такое пол? Это совокупность биологических признаков, так, да, такие как вот гормональный фон, вторичные половые признаки и так далее. Вот. А что такое гендер? Это самоощущение человека, это то, как он себя ощущает. То есть человек может быть по половым признакам мужчина, но он ощущает себя, ну вот,
2: ну, абсолютно
1: кем угодно, женщиной,
2: да, допустим,
1: к примеру.
2: Да.
1: То есть вот в таком плане. Сексуальное влечение – это, ну, некий свод романтического поведения, ну, предпочтений, да, сексуальных по отношению там, ну, к чему-то определенному.
2: Хорошо. Вот такие люди, они приняли решение, да, что я теперь вот такого гендера, да, там, 25-го в списке Фейсбука, там, не знаю, как угодно. Или, может быть, своего собственного какого-то, который они там выбрали, назвали. И мы говорим, что в современном обществе у них есть такое право называться как угодно, считать себя как угодно, самоопределяться в этом вопросе как угодно и даже до определенной степени вести себя согласно тому, как они себя считают. Но если это их право, значит ли это, что они имеют теперь право требовать у меня признавать их гендер, который они вчера придумали, их самоидентичность, в которой они еще сами плавают и завтра могут поменяться на что-то новое, значит ли это, что они имеют право с меня требовать вот это все принимать, то, что они сами себе...
4: Мне кажется, требовать от кого-то что-то вообще никто ничего не может. Если я придерживаюсь правил вот, и какой-то такой вот, ну, достаточно...

0: достаточно строгий, консервативный, к примеру, я человек, да, то от меня требовать, чтобы я там подчинялась, да, даже не подчинялась, а принимала, да, там, какие-то гендеры, да, каких-то других вот людей, да, это лично мое решение. То есть если я имею какой-то контакт, да, с этим человеком, какое-то общение, так скажем, то тогда, значит, я его принимаю. Если я не общаюсь с этим человеком, то, значит, я его, в принципе, не принимаю. И мне кажется, ну, что общество, ну, так же и действует. Если, к примеру, наше государство, да, оно за то, чтобы сохранять больше какие-то христианские позиции, поэтому мы не принимаем людей с, так скажем, нетрадиционной какой-то ориентацией, да, конечно, но, ну, мы не искореняем их, да, мы их там не убиваем и тому подобное, да, это тоже неправильно. Но в то же самое время мы и не говорим о том, что это хорошо, ну, их поведение. То поэтому есть... и в то же самое время диктовать мне, что я должна принимать вас такие, ну, как бы с вашей... с вашим определением, да, с вашей предрасположенностью, тоже как бы, ну, не имеет права. Тогда принимайте и мое, что я там вот такой вот консервативный человек.
1: Я думаю, друзья, что здесь вот на самом деле мы должны оставить право за самим человеком, как он будет относиться вот к такой категории людей, будет принимать или нет. То есть если на самом деле мы будем обязывать всех в обществе вокруг нас, в том числе и христианском обществе, относиться как бы только так вот и никак, может быть, по-другому, то я думаю, что мы тут займем тоже не совсем как бы лучшую позицию. Вроде бы как бы мы хотим доброе сделать, помочь этим людям, но мы тут можем в другую крайность уйти. Так скажем, где-то, возможно, нарушить какие-то понимание концепции людей, которые совершенно по-другому, ну, совершенно, так сказать, определенную неприязнь выражали вот к этой категории людей. То есть необходимо, чтобы пришло время для того, чтобы человек сам пришел для себя и понял, как я буду теперь относиться к этой категории.
2: Я считаю, что этот вопрос вообще, вот, который я поднимаю, право на отказ от признания тебя с твоим выдуманным гендером. Потому что сейчас мы все больше приходим к тому, что вот эти меньшинства, они перестают быть меньшинствами. Они заполонили все настолько, что становится вот их мнение становится доминирующим над каким-то консервативным мнением, становится доминирующим над какими-то религиозными мнениями, будь то традиционными христианскими или традиционными мусульманскими верованиями, пониманиями.
0: Кажется, здесь мы должны сделать акцент на том, как человек развивает себя. То есть если, вот, к примеру, даже в христианском каком-то сообществе, неважно, в каком-то там протестантское или там какое-то другое, да, вероисповедание, если люди, появляется какое-то новое ответвление в виде там, какого-то нового вероисповедания, люди туда идут за каким-то лидером, они смотрят, что да, это классно, это круто, это интересно, но человек с устоявшимся какими-то своими внутренними ценностями, там, классическими, да, так скажем, которые ему нравятся, ему комфортно в них, он сходит туда, посмотрит, увидит, что... это вероисповедание не подходит ему, не сочетается с его внутренними ценностями, с его внутренней личностью, то тогда он посмотрит, окей, классно, да, прикольно у вас тут, но это мне не подходит, и он уходит. То есть человек, который внутри как личность сформировался, даже если он об этом узнает, да, он расширит свой кругозор, но он вернется к своим изначальным истокам. То есть он не будет идти наперекор себе.
3: Я хочу уточнить, Андрей, что вы имеете в виду под словом «принять чей-то гендер»?
2: Угу. Ну, вот человек заявляет, я теперь там такого-то гендера, да, 50-го в списке Фейсбука, вот, неважно, как он называется. И он об этом заявляет, и он говорит, прошу меня теперь называть, я не знаю, мое это преосвященство, потому что вот мой гендер так требует меня называть, да, и относиться ко мне не он, не она, а какое-нибудь там оно. Вот. А я смотрю на него, вижу, что он выглядит как мужчина или выглядит как женщина. И я говорю, а я отказываюсь, мне не нравится, совершенно не нравится тебя называть вот так вот, а завтра ты передумаешь, и надо будет тебя еще как-то называть. Я вижу, ты выглядишь как мужчина, значит, ты мужчина. В крайнем случае, у тебя в паспорте там стоит буква М, ну, значит, вот, глубоко уважаемый мужчина. Все, ни более, ни больше, ни меньше. То есть мое право на отказ от признания тебя тем, кем ты себя заявляешь.
3: Угу. То есть предполагается, что вы достаточно хорошо знаете этого человека.
1: Ну, по крайней мере, заявил о том, что он относится к такой категории.
3: Просто такой совершенно посторонний человек, он вряд ли скажет вот так вот во всеуслышание. Знаете, друзья, все, кто тут в троллейбусе, пожалуйста, я вот... вот таких предпочтений, да, поэтому, пожалуйста, все
2: так
3: называйте
2: меня. Так тем веселее и история получается. То есть человек со своими предпочтениями, крайне странными и индивидуальными, заходит в троллейбус, и в троллейбусе к нему тот же самый кондуктор говорит: мужчина, ваш билетик, да, а этот мужчина обижается и говорит: какой я вам мужчина, я тут вот такой-то гендер. Прошу меня называть соответствующе.
1: Я вспомнил однажды историю такую, когда я был в больнице, вот, и пришел к тому, чтобы посетить свою супругу, и обратился к доктору, который женщина была. Говорю: знаете, говорю, женщина, говорю там по поводу. Угу. Она говорит: я никакая вам не женщина. И такая пауза: я доктор. Угу. Вот как бы, так сказать, в этом вопросе, понятно, что мы говорим сейчас не об этом в случае, но тем не менее, люди как бы вот могут или же имеют право исправить нас, как бы, когда мы обращаемся к ним не так, как они этого хотели бы.
2: Я думаю, до определенной степени. Потому что, хорошо, если она сказала, что она доктор, и она в данном случае является врачом, да, и она сейчас, как бы так сказать, при исполнении, да, если это применимо к доктору, вот, то, возможно, это право ее уместно и хорошо. Но если она скажет: прошу называть меня ваше преосвященство или ваше высочество, просто потому что я считаю себя королевой,
1: нет, безусловно, как бы.
3: Что касается меня, я бы назвал ваше преосвященство. Я бы назвал вот так, как человек меня об этом попросил. И это с моей стороны не было бы абсолютно каким-то признанием, согласием с его поведением. Для меня это шаг эмпатии. Угу. Для меня это попытка завязать диалог или продолжить диалог, если я этого человека знаю, да. И попытка вообще... Для меня всегда важно выяснить причину. Да, вот эти подводные течения, которые человека привели к такому вот решению, умозаключению, там, самоидентификации.
2: Тут
3: поэтому
2: есть...
3: для меня вот с такой профессиональной точки зрения, с точки зрения моего христианства, я хочу человеку помочь. Угу. Только я понимаю, если я ему сейчас скажу: знаешь, как бы, а я вообще не буду тебя так называть, потому что ты мужчина, я знаю, что ты мужчина, поэтому...
2: Это может быть разрыв
3: отношений, я его потерял. Скорее всего, он просто оборвет со мной всякую связь. Угу. А я этого не хочу, потому что я, как и мой Господь, я хочу постараться для этого человека сделать что-то. Поэтому я бы назвал.
0: Если, к примеру, это какая-то ситуация, да, как, к примеру, мы в троллейбусе, да, и тут подходит ко мне кто-то и говорит о том, что я вот хочу, чтобы меня так называли, да, то моя реакция будет совершенно другой. Да?
1: С какой стати?
0: Да, вообще... Что, простите, кто? То есть этот человек мне не знаком, мы не в той ситуации, мы на нейтральной территории, да, и этот человек ко мне вообще никак не относится.
3: Поэтому я и спросила, какие отношения.
0: Да, но если, соответственно, ты знаешь человека, и он пришел к тебе с запросом, и это, смотря с какой позиции он это говорит. То есть если он говорит это просто как вот ему так вот взбрелось, это с какой-то агрессией, да, и я понимаю, что за этим что-то скрывается. Но он пришел это не с запросом, а вот именно с какой-то такой вот... С каким-то пренебрежением.
3: Я очень сложно отношусь, когда люди начинают транслировать вот ЛГБТ-ценности, да, гей-культуру. Потому что я считаю, что это уже вмешательство в гетеросексуальное большинство, причем агрессивное вмешательство.
2: Так вот, человек имеет право. Я воспринимаю вот это требование называть их таким вот особенным образом за пределами тех полов, которые физиологически существуют.
3: За пределами бинарной системы, да, скажем так.
2: Пусть так будет, да. Потому что я считаю, что это уже требование признать то, что, я считаю, только у них в головах и есть. И только является их, будь то болезнью или извращенной психикой, или извращенным каким-то внутренним состоянием. Но признавая это, я считаю, что я способствую укоренению этого состояния у них в сознании. Отчасти даже так.
3: Поэтому
2: то есть начинаю потворствовать им.
3: Одно дело, когда это, скажем так, индивидуальная просьба человека, которого я знаю, и которому, в принципе, я могу чем-то помочь. Угу. А другое дело – это общественное требование группы людей, которые исповедуют нетрадиционную сексуальность, да, и ассоциируют себя там с разными гендерами. Вот, это две разные вещи. Вот
0: еще
3: я
0: и
3: к этому
0: пропагандирующие.
1: Да. Представим себе, что, допустим, такие люди, такая категория людей пришла в церковь или находится в церкви. То есть не один человек, а два человека, допустим, там, или трое. То есть мы со своей стороны рады тому, что они пришли. Вот, то есть как бы мы не запрещаем им, как служители, допустим, пастор церкви. Но с другой стороны, когда они начинают транслировать внутри церкви уже свои отношения, поведением, вот, потому что там те же самые как бы объятия, да, там, где дети смотрят на них, подростки на них смотрят, как бы, да, и в любом случае каким-то образом начинают как бы, так, где-то вот взгляд косой бросать, то здесь в этом вопросе мы как церковь реагируем конкретно и говорим, что пожалуйста, если вы пришли сюда к нам, мы не против, но, пожалуйста, не транслируйте свои, вот это, свое
3: Конечно.
1: Поведение, принадлежность к этому сообществу.
3: Если бы человек, допустим, попросил меня не просто называть его как-то, да, в соответствии с его самовосприятием, а если бы человек меня попросил признать его сексуальность как разновидность нормы, я бы этого не сделал. Потому что это противоречит моим убеждениям, да, глубоким убеждениям. Вот. Но если для меня это повод построить как бы, ну, диалог, и он просит меня как-то там назвать, я бы назвал.
0: Причем я не считаю это лицемерием. Ну, это да. Вот когда ты действительно не признаешь, да,
2: там, это,
0: да.
2: Когда это эмпатия, это лицемерие быть не может, я понимаю.
0: Да.
2: Но просто я вижу за этим другой минус. То есть в любом действии есть плюс, есть минус. То есть плюс в том, что ты человека к себе располагаешь, и вроде как можешь на него потом в дальнейшем влиять. Но минус-то в том, что ты фактически уже потворствовал ему, ты фактически уже своими словами подтвердил то, что он попросил от тебя. Вот. Называй меня так, то есть признай меня таким.
0: Но мы же, например...
2: И называй, ты уже признаешь. То есть что он увидел, что ты хочешь этим сказать, эмпатию проявить, это понятно. Что он увидел после того, как ты сказал, то ли, что ты?
3: Я не знаю, что он увидел, и за это я не несу ответственности. Я в этом плане абсолютно свободно себя чувствую. Вот. Но если на начальном этапе человек, допустим, просит меня как-то вот себя по-особому называть, и я проявляю ну, какое-то такое даже вот, ну, отторжение, да, вот так, агрессию, у меня даже шанса не появляется с ним обсудить более глубинные вопросы.
0: Мы же, к примеру, когда приходит алкоголик, мы же не говорим, да, про, как я привела людей, которые вообще к нам не относятся и просто подошли и агрессивно пропагандируют и просят нас так называть. А если, к примеру, к нам приходит алкоголик или наркоман, мы же называем, да, что вот, ну, как бы он говорит, я алкоголик, и мы признаем, да, что вот он алкоголик, но не значит, что мы признаем,
2: да,
0: его позицию.
2: То есть он пришел и признал свою проблему.
0: Так, а здесь же тоже так же, он приходит и говорит, мы не значит, что мы принимаем то, что вот он
2: если
0: такой вот...
2: Если он приходит и говорит, в частности, допустим, я трансгендер, но говорит это с осознанием проблемы, что мне нужна помощь, да, как алкоголик, который пришел, я алкоголик, мне нужно от этого вылечиться, да, это одно. Тогда я могу сказать,
0: мы
2: да, у тебя
0: не,
2: есть такая...
0: Мы не можем, так сказать, вот измерить, насколько он это осознал.
3: Считать это порой очень сложно.
0: Вот. О. А если он просто пришел, мы же так же называем, например, вот человек приходит и говорит, я изменяю. Ну вот, ты изменщик. Мы же тоже так же, мы же можем его так назвать. Он приходит, мы не знаем, насколько он осознал эту проблему. Но это не значит, что мы его принимаем, потому что, ну, мы рады за тебя.
2: Ну, то есть, если, я понимаю, что как вы будете относиться, есть ли право у других людей отказать этим людям вот в их самоопределении? То есть, их право обозначить свой новый гендер? Есть ли у человека, в принципе, право не признать этот гендер? Не принять его?
0: У всех людей
1: Конечно,
0: есть права.
2: А вы понимаете, что законодательная часть очень многих западных стран уже отказала людям в этом праве не признавать.
1: Отвергайте, да, в смысле?
2: Да. И я на самом деле благодарен Богу, что я живу в той стране, которая пока еще не дошла до этого состояния. Пока у меня еще есть право не признавать вот эти вот 300 с лишним разных гендеров.
1: Знаете, вот я скажу вот так вот по поводу даже вот библейского повествования, евангельского. Пример Христа. Ведь в его жизни, за время его служения были разные категории людей. вот, которые по-разному себя называли. И он, естественно, понятно, как бы, ну, не все эти убеждения, как бы их направления тоже разделял, по большому счету. Угу. Но их называл так, как они себя называли. Саддукеев, допустим, там, фарисеев, книжников. Говорил как бы открыто. То есть момент как бы такой, что он строил мостики для того, чтобы помочь этим людям. Для того, чтобы, как говорил Александр, найти с ними какие-то возможности для коммуникации дальнейшей, чтобы им помочь. Угу. Не все из них приходили с желанием сразу же, так скажем, чтобы признать свою проблему.
3: Просто я не считаю, что когда я человека называю так, как он меня просит, что я признаю его поведение как норму. Я не считаю так. Я это больше воспринимаю как вот, представьте себе человека, да, который вот попал в автокатастрофу, и у него там многочисленные там разрывы мягких тканей, многочисленные открытые, закрытые переломы и так далее. И он меня просит, допустим, да, там, ну, о чем-то там, назови меня вот таким вот образом, то я не буду в данный момент, понимая масштабы трагедии, я не буду как-то вот его сейчас вот, ну, травмировать, да, вот отстаивая какую-то свою принципиальную позицию по тому или иному поводу, потому что я понимаю, что его запрос, он гораздо глубже, чем он сам может себе представить, поэтому, окей, хорошо, я назову тебя так, да, чтобы не вызывать лишнего стресса. Или, к примеру, когда человек демонстрирует четкое намерение уйти из жизни, то есть его вот суицидальные риски, они очень высокие. А вот здесь нужно четко понимать, что нам нельзя вступать в какую-то такую жесткую конфронтацию с человеком. Потому что когда мы вступаем с ним в жесткую конфронтацию, с ним нельзя разговаривать с позиции, ну, человек в норме, человек в норме.
1: Взрослый ребенок. С ним нельзя так разговаривать.
3: Потому что если у человека высокие суицидальные риски, и мы как бы пытаемся с ним разговаривать на равных...
2: Надо подбирать слова, чтобы не спровоцировать.
3: Понимаете, мы можем спровоцировать попытку суицидальную. И это очень плохо.
2: Но и здесь должны быть какие-то определенные, скажем так, остановки. Потому что человек, понимая, что ты пытаешься его как-то остановить от суицида, может начать манипулировать тобой и требовать от тебя определенных вещей на грани.
0: Мы можем уйти, да, в другую, да, тему. Сферу. Здесь нужно научиться чувствовать.
3: Здесь есть, кажется, свои приемы, да. Когда мы даем право человеку, ну, вернее, не просто право, мы даем четко понять человеку, что все, что он сделает, это его ответственность.
0: Да, а не просто.
3: Поэтому здесь мы уходим от манипуляции. Но это уже другая тема. Я бы хотел разделить одно дело, когда гей-культура, квир-сообщество, скажем так, да, вот, которое там, у которых там сотни гендерных вариаций, когда они заявляют право, ну, вернее, выдвигают требования к обществу, это одна история. Но другая история, когда это личное, личный контакт.
2: Я как личность тоже являюсь частью этого общества. И это шаг к вот этому заявлению. То есть они сначала попросили одного человека их признать, потом другого человека, потом третьего, потом говорят, да нас вон полсотни людей уже признает, да? А завтра это будет 50%. И дальше у них требования уже к обществу. То есть это шаг за шагом. Это отвоевывание земли по сантиметру. А мы уже находимся на той стадии, где они не только вот в таком вот общественном мнении отвоевали эту землю, где они уже и в правовом мнении отвоевали во многих странах.
3: Когда человек решился совершить каминг-аут, а мы говорим здесь о каминг-ауте как раз, потому что человек заявляет, да, называйте меня вот так вот, я такой-то.
1: Декларирует.
3: То, по сути, процессы уже насколько глубоко пошли, что, в общем-то, там, ну, там даже не сантиметр за сантиметром человек ушел, да, в эту сферу, а намного глубже. Поэтому то, что он просит меня назвать вот таким вот образом, да, это не утвердить. Ну,
2: требования его признания, его позиции. Как раз это нужно. Он собирался с мыслями делать этот каминг-аут, и теперь ему нужно хоть какая-то хоть какое-то признание, да, ну, получил его.
1: А вот неужели такие примеры бывают? То есть, когда человек приходит и как бы говорит, называй меня так, вот, скажем, вот, я просто хотел бы, ну, какие-то примеры увидеть более жизненные.
2: В частности, вот...
1: Я вот с таким не сталкивался.
2: Разговор был в Фейсбуке с моими друзьями, когда шла речь об одном из таких вот, ну, я даже не знаю сейчас, как назвать, там тоже какой-то свой гендер был, вот, и люди, которые там общались, они вдруг задались вопросом, а как его правильно называть, он или она, или как-то по-особому.
1: Как правило, они называют
2: вот.
1: Себя, они.
2: И вот двое там замешкались вот в этой переписке, они говорят, слушай, я не знаю, вот, я спрошу у своего знакомого транса, как вообще их правильно называть, вот, и тут встревает третий, говорит, ну он-то не транс, он другого гендера, поэтому надо вообще-то у него уточнять, вот, а он как-то недоступен еще оказался, то есть, и вот люди в замешательстве. Это на самом деле говорит мне о том, что их влияние на общество зашло уже настолько далеко, что уже общество думает, как бы так под них подстроиться, чтобы их бедных не обидеть. Ну, погодите, а вы вообще думаете, что вы с обществом сделали? Что вы, будучи меньшинством, уже подмяли под себя все общество? А как же классика?
3: Каким образом они подмяли общество под себя?
2: Если законодательство уже идет в их сторону, то это что?
3: Ну, в нашей стране такого нет.
2: В нашей пока нет. Вот я почему и сказал, слава богу, что я живу в такой стране.
3: Поэтому я разделяю терапевтическое общение, да, когда мы общаемся с личностью, с отдельно взятым человеком, да, с целью терапии, и разделяю социальные требования группы. Вот этого квир-сообщества, да? Потому что социальные требования группы на признание вот их отношений вот браком, дать им право усыновлять детей, я согласиться никак не могу и не хочу. Но другое дело, когда ко мне обращается личность, да, и человек вообще на грани находится. Я могу сейчас просто...
2: Ну, там уже вопрос терапии.
3: Тем, что сказать ему, а я не буду тебя так вообще называть, как бы ты мужчина, что мне тебя называть? Все, я потерял возможность терапевтического воздействия и помощи этому человеку.
2: Да, я не говорил это с точки зрения терапии, поэтому говорил с точки зрения общества, но вот частного случая в обществе. Но, тем не менее, эта тема, видите, она настолько непростая, что даже вот мы вроде представители одних взглядов здесь находимся, и, тем не менее, уже начинают сложности. И наши темы так построены.
3: Мы имеем право.
2: Да.
3: Иметь разные взгляды.
2: Да. Вот это очень важно. Это очень важно, чтобы мы свои права в данном случае сохраняли, потому что права одного человека быстро заканчиваются, когда наступают права другого человека. Это важно понимать. Ну что ж, спасибо за это общение. Мы продолжим дальше общение насчет разных гендеров, но в частности уже подмешаем еще понятие детей туда. Как быть с детьми, которые вырастают в этих семьях.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Аудитория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто к нам присоединился через нашу прямую трансляцию на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, вы когда-нибудь слышали такое слово или выражение, как финансовый менеджмент? Что это такое? Это управление финансами или деньгами. Наша сегодняшняя тема звучит так – управление финансами. Но как-то ведь официально, строго, да? Вам не кажется? Чаще всего люди это к себе лично не относят. Управление финансами, по мнению многих, это относится к компаниям, предприятиям, регионам, государству, но никак не к кошельку отдельного человека или члена семьи. Какие ассоциации у вас возникают при слове «финансы», «деньги»? Отдых, покупки, развлечения, капиталовложения, да? Но у кого-то, может быть, деньги – это ограничения, кредиты, долги, нехватка и так далее. Все зависит от того, насколько эффективно мы управляем своими финансами. Чтобы в этом разобраться, я приглашаю на эту сцену бизнес-практика, коуча предпринимателей и управленцев, директора по корпоративному управлению Руслана Ларина. Встречайте.
2: Всем здрасте.
1: Привет. Руслан, добрый день. Расскажи немножечко, какие аспекты этой темы мы сегодня затронем.
2: Ты знаешь, тема очень интересная. Управление финансами такая всеобъемлющая. Я попробовал, конечно, много моментов сюда поместить. Нашел. Где зарабатывать, как зарабатывать, как меньше тратить, чтобы оставалось, как вообще, знаешь, на самый главный вопрос, как стать богатым. В общем, в одну тему все самое важное.
1: Я думаю, будет интересно. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их на своих листочках, а потом можете их задать в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, либо вы можете задать вопрос в чате на YouTube или в комментариях под этим видео. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово.
2: Поехали.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: На самом деле сегодня ведь практически три раза будем говорить о финансах, да? Я и другие спикеры. Так что я думаю, что в течение сегодняшнего дня тоже у многих-многих наших зрителей и вас закроются вопросы, связанные с финансами. О чем же мы будем говорить? Я попытался такие, знаете, поднять самые главные моменты, которые вот чаще всего встречаю в вопросах, вот, для того, чтобы их разобрать, потому что тот спикер, который придет после меня и будет говорить о финансах, он будет говорить о каких-то более детальных вещах, о финансовом управлении, о капитале. Поэтому мои сегодняшние темы – кто главный кормилец? Вот часто мне задают вопросы, попробуем на него ответить. Откуда же берутся деньги? А где вообще платят больше? Как управлять деньгами в семье? Куда уходят все наши деньги? Потому что это часто бывает, когда люди сталкиваются с тем, что вроде зарабатываешь, а денег как не было, так и нет. Вот. Ну и, конечно, в сотый раз уж на тему, как стать богатым, тоже обязательно поговорим. Поехали. В общем, не так давно я увидел одно исследование, которым захотел тоже поделиться, потому что вижу, что как-то в последнее время мужчины не очень-то хотят брать на себя ответственность, считают, что да вообще, кто там зарабатывает, тот и хорошо. Иногда встречаю ситуацию, когда женщины взваливают все на себя, а мужчины там, что называется, лежат на печке. Вот. Но когда задали вопрос женщинам, а кто для вас вообще мужчина? Да, вот скажите, то оказалось, что большинство женщин, больше 50%, ответили, что мужчина – это кормилец, это тот, который вот главный у нас по нашему финансовому благополучию в семье. Поэтому это такой момент, хотел вам донести, да, мужики, давайте все-таки помнить, что женщины ожидают от нас, что мы продолжаем быть кормильцами, главными носителями финансовых благ в семье, да. Поэтому не забываем об этом. Хотя, конечно, я не говорю о том, что там женщина не должна зарабатывать. Это каждая семья определяет для себя. В каких-то семьях женщина больше уделяет внимание развитию семьи, отношениям в семье, да, знаете как, домашний очаг создает. И это очень хорошо, я поддерживаю это. Но опять-таки каждый выбирает свой путь. Но тем слайдом я хотел напомнить, что мужчины не забываем нашу с вами ответственность. Откуда же берутся деньги? Попробовал вам, знаете как, так вот скрупулезно показать все возможные варианты, откуда вообще появляются деньги в нашем бюджете. И иногда можно так сесть и подумать, ага, так, вот этот пунктик я могу, вот этот пунктик я уже, да, а вот этот пунктик я еще нет. Поэтому, может быть, на какой-то пунктик стоит обратить внимание, где еще можно брать деньги. Первый момент – доходы от работы. Да, когда человек работает, это может быть зарплата, это могут быть какие-то даже переработки у человека, да, дополнительное место работы, к примеру, когда человек понимает, что не хватает там, денег, и он где-то параллельно еще трудоустраивается где-то на там, полставки, где-то на 1/100 ставки, на 1/10 ставки и так далее, да, дополнительно зарабатывает. Ну, конечно, какие-то бонусы, премии, когда человек старается, берет какие-то на себя новые обязательства, получает дополнительные деньги. Доходы от активов. Например, у вас есть актив, недвижимость, которую вы можете сдавать и тоже получать деньги. И по-разному ее тоже можно сдавать, недвижимость. Сейчас очень популярно, когда сдают, например, посуточно недвижимость, либо когда люди уезжают куда-то надолго и сдают свою квартиру, там, например, на месяц, на неделю, и тоже зарабатывают деньги. Этот актив нельзя не использовать. Доход от бизнеса, когда вы делаете какой-то свой бизнес. Не обязательно, когда слово «бизнес» произносится в головах, сразу рисовать огромный там, конгломерат значит, предприятий, и вы управляете этим. Бизнес может быть совершенно небольшим. Да? Когда вы делаете что-то ручную, небольшое, потом продаете. Ручная работа сейчас ценится. И это можно воспринимать тоже как бизнес, пусть небольшой, но все же деньги. Доход от инвестиций и депозитов. Тоже важная тема. Да? Как мы инвестируем наши деньги? Потому что можно, ну, там, получил 100 рублей и все 100 рублей потратил, а можно 10 рублей вложить в какое-то дело и на этом получать уже какой-то впоследствии доход. На самом деле тема инвестиций, она такая, достаточно серьезная и большая. И не имеет значения, сколько вам лет, можно эту тему уже постигать для того, чтобы, когда вы вырастаете, ну, что называется, сколотить финансовый капитал вот здесь в первую очередь, да, а потом уже и в материальном виде. Есть много литературы, даже написанной таким простым вполне языком, как научиться инвестициям. И, может быть, кто-то уже из вас читал такие подобные книги, но если не читали, и если вам интересно, как все-таки сколотить большие богатства, читайте книги по инвестициям. Это важная тема. Следующий момент. Наш доход социальный. Стипендии, к примеру, которые мы получаем с вами, когда учимся. Да, они крошечные, но в этот момент мы начинаем управлять этими деньгами. А представьте себе, да, дают вам, например, там 1000 рублей стипендии, и вы эти 1000 рублей потратили. А если бы вам давали 700, но вы бы как-то жили на 700? И поэтому искусство, самое главное, научиться не потратить все деньги. Представить себе, что вам вот дали там 1000 рублей, а представьте, что дали 700, а 300 рублей использовать дальше с умом. Да, пособия какие-то, льготы – это все разные виды доходов, которые мы можем получать. Например, когда я говорю там, даже про какие-то льготы, я даже имею в виду там, про налоговые вычеты, к примеру. Это может быть доходом. Иногда мы не изучаем тему налогового вычета, а люди, которые задаются этим вопросом, например, я задаюсь этим вопросом, и я смотрю, за что я могу вернуть свои налоги. Я понимаю, что даже если я занимаюсь благотворительностью, я жертвую деньги, то оказывается, я могу вернуть 13% этой суммы обратно себе на счет. Если это все делать правильно, если пойти в налоговую, подать документы и вернуть, и государство тебе возвращает обратно эти деньги. И получается, что у нас, если копнуть глубже в тему налоговых вычетов, можно найти, что, оказывается, за медицину можно возвращать, за образование детей, за свое собственное образование, за недвижимость и так далее. И такой целый большой перечень. И когда ты оформляешь документы для того, чтобы вернуть налоговый вычет, получается такая вполне себе нормальная сумма. Но можно этого не делать и не вернуть, а можно озадачиться этим вопросом и сделать, и тогда у тебя получаются дополнительные деньги. Поехали дальше. Как зарабатывать больше? Если вы уже зарабатываете или еще только начинаете зарабатывать, попробовал на этом слайде ответить на вопрос, как же сделать так, чтобы все-таки денег было больше. Первый момент. Сесть и все-таки проанализировать все свои источники дохода. Какие есть? Или источники дохода, о которых я только что говорил на предыдущем слайде, в какую, что называется, стезю еще податься, для того, чтобы там можно было чуть больше зарабатывать. Дальше. Если мы работаем, можно мотивировать своего работодателя на то, чтобы зарабатывать, то, чтобы он платил тебе больше, и ты будешь зарабатывать больше. Да? То есть проводить переговоры со своим работодателем. И мы с вами говорили на теме карьеры, да, на теме карьеры, что не нужно бояться говорить о том, что ты хочешь зарабатывать больше. Только нужно объективно оценивать ситуацию. Нужно подойти и поговорить, сказать, я готов больше делать, я готов взять на себя что-то. Или я вижу, что у нас там человек сейчас уволился, вакансия, можно я возьму на себя часть его работы, но я хочу зарабатывать больше. Да, это как один из методов. Когда ты берешь на себя больше, мотивируешь своего работодателя повышать тебе зарплату. Ну, конечно, если никто на это не идет и не хотят тебе повышать зарплату, а ты понимаешь, что ты стоишь больше, вот, то можно сменить работу. Каким образом мы можем понимать, что мы стоим больше? Для этого есть анализ заработных плат. Есть такая оценка заработных плат разных должностей. Если вы погуглите эту тему, посмотрите, сколько, к примеру, платят на подобных должностях в других компаниях. Походите на собеседование в эти компании, попробуйте себя туда продать, что называется, да? Ну, это так я называю, продать. Когда вы ходите на собеседование, вы пытаетесь устроиться на работу, а вам говорят, ой, Юля, класс, все, мы хотим пригласить тебя на работу, и мы готовы платить тебе вот столько-то, да? И ты понимаешь, о, они мне готовы платить на 25% больше. Значит, я уже вырос профессионально, я могу зарабатывать больше. Дальше ты принимаешь для себя решение. Ты можешь сменить работу, а можешь прийти к своему работодателю и сказать, ты знаешь, я реально уже стою больше. На рынке уже на этих должностях платят больше. И мало того, я тебе скажу, меня уже пытаются перекупить другую компанию на такую-то сумму дороже. Я стою перед выбором. Я хочу работать дальше здесь, но я хочу зарабатывать больше, потому что сейчас такая цена моей должности, моей позиции, моей работы. То есть наша с вами работа и, конечно, качество работы, которую мы делаем, она может возрастать. Поэтому мы либо меняем, либо мотивируем, да, чтобы нам платили больше. Следующий момент. Повысить количество подработок. Да, я уже упоминал этот момент, когда мы понимаем, что не хватает, хочу больше. Попробовать поискать. Какие могут быть подработки? Ведь их может быть много. Не обязательно в рамках того, что ты сегодня представляешь, знаешь. Для этого нужно посмотреть сайты и посмотреть временная работа или неполный рабочий день. Да? Это как один из примеров. Или, знаете, как, например, сегодня есть популярные социальные сети. Да? И в этих социальных сетях огромное количество известных каких-то личностей, компаний, блогеров, которые ведут их с точки зрения, ну, профессионально, да, с точки зрения своего там пиар, рекламы и так далее. И им нужны там администраторы, к примеру, которые ведут их социальные сети, там Инстаграм ведут. И на сегодняшний день даже вести просто страничку Инстаграма кому-нибудь, не свою, да, ты там тратишь время, сидишь, листаешь ленту, а ты профессионально, ты научился, например, правильно вести эту ленту, ты научился таргетингу, выстраивать рекламу, вот, создавать ему там сторис и так далее. И ты так раз и незаметно приобретаешь себе новую профессию, там, инстаграм-администратора, да, и начинаешь вести страницу этому человеку. Да, возможно, ты сначала будешь брать совсем немного денег. Например, за месяц будешь брать 10 тысяч рублей. Найдешь одного такого, или компанию, или одного человека, и будешь за 10 тысяч рублей ему там периодически, что нужно делать по Инстаграму. А потом ты понимаешь, ты научился, качественно делаешь, и твои услуги начинают расти в цене, и стоит там твоя работа уже 20 тысяч рублей. А таких там 3 человека ведешь, вот тебе 60 тысяч рублей. Да? И получается, что ты вроде бы подрабатываешь, да, может быть, это не твоя основная профессия, но ты зарабатываешь деньги. Вот. И ты приобретаешь новые какие-то современные профессии. Начать свой бизнес. Да? Это тоже тема серьезная. Как начать бизнес? Вот я иногда сталкиваюсь с вопросами, мне говорят, ну а как я могу начать бизнес? И я сразу же в ответ задаю вопрос, а ты что-то сделал для того, чтобы изучить эту тему поподробнее? Какие-то книги посмотрел, почитал или там посмотрел какие-то... Много передач записано уже на эту тему. Как начать свой бизнес? С чего стартануть? Да? Как найти нишу правильную? Как упаковать свой бизнес? Это большая достаточно тема. Если вам интересно, и вы чувствуете, у вас есть предпринимательская жилка, то моя рекомендация – сядьте и задайтесь одним вопросом. Как начать бизнес? Посмотрите различных спикеров на эту тему, у которых есть уже бизнес, которые могут делиться на эту тему. И даже на телеканале «Три ангела» посмотреть можно много по этому поводу, есть хороших роликов. Осваивайте новые навыки и новые профессии. Да? Когда мы что-то новое узнаем, мы можем это все дело применять потом, да, то, о чем я уже говорил. Ну и начать зарабатывать в онлайн. Ну это вот, к примеру, того же Инстаграм-аккаунта. Ну, хотя на самом деле сейчас есть огромное количество фриланс-бирж, так называемый. Слышали о таком, да? Если вы зайдете туда, вы увидите, оказывается, люди где-то живут в разных городах, но они оказывают услуги вообще компаниям, которые находятся в других городах и даже странах. Они заказывают вам услуги через онлайн. Есть компании, которые заказывают, например, услуги через онлайн по переводу на русский язык. И ты понимаешь, о, а я же учусь там на лингвист, английский язык, хорошо достаточно знаю. И ты можешь просто ему периодически, они присылают статьи, переводить статьи, и вам присылают деньги. Вот вам работа, где бы вы ни жили, а вам, оказывается, присылают работу на дом. Или вам присылают какие-то задачи по дизайну. Вы там дизайнер, вы можете онлайн делать. Я сейчас многих знаю, которые занимаются дизайном тех же сайтов, к примеру. Да? У некоторых заказы там дизайн строений, недвижимости и так далее. Они все это делают дома и отправляют потом уже готовые эскизы и так далее. Все это можно делать онлайн. Сейчас онлайн — это масса возможностей. Раньше таких возможностей не было. Сейчас они есть. Поэтому поищите эти возможности для себя. Так, поехали дальше. Как же найти работу в кризис? Тоже мне задают этот вопрос очень часто, чтобы денег было больше, вроде работы нет. Что я на это отвечаю? Да, я тоже проанализировал все. Первый момент. Вот когда начался этот кризис, пандемия, я обратил внимание, что многие сферы начали, наоборот, расти. Не то, что падать, а наоборот, расти. Да, там, я уже не говорю про медицину, которую понятно, что она там вся выросла. Но оказывается, индустрия IT очень серьезно выросла, потому что все начали срочно автоматизировать бизнес-процессы, начали выстраивать удаленную работу. И все, что связано с IT и IT-компаниями, начало расти. Следующий момент – логистика. Все, что связано с транспортом, доставкой и так далее. Я знаю очень многих людей, которые занимались в это время доставкой и не боялись. Все, что связано с логистикой, в это время росло серьезно. Фармацевтика, рабочий персонал, да, которые, в общем, руками работают. Тоже эта индустрия вся выросла. Следующий момент. Обновляйте резюме. Обновляйте, размещайте на большем количестве сайтов. Самое интересное, что работные сайты, они построены точно так же, как и социальные сети. Если никто это не просматривает, если это не обновляется, это уходит куда-то вниз ленты, и никто это не замечает. А если ты обновляешь свое резюме, заходишь так каждый день, обновляешь, твое резюме раз и поднимается наверх, раз и поднимается наверх. Его видит большее количество людей. Поэтому не бойтесь обновлять его. Конечно же, расскажите всем, что вы находитесь в поиске работы. Должно быть задействовано максимальное количество людей, ваших знакомых. Не бойтесь обращаться к ним. Не бойтесь писать. Да? Если вы раньше где-то работали, обратитесь в предыдущую компанию, где вы работали. Работодателям очень часто, наоборот, приятно взять человека, который раньше у них работал, чем, ну, скажем так, вложиться в нового, да, повышать его там квалификацию и так далее. Эта практика уже давно на рынке есть. Некоторые думают, что, ну, как бы нельзя обращаться в предыдущую компанию, потому что вроде ты ушел, тебя никто не возьмет. А на самом деле нет. Есть такое понятие «экс-коллеги». И даже многие компании делают целое сообщество экс-коллег, вот, для того, чтобы отслеживать, где кто работает. Вот, и если у него все хорошо, у нас появляется вакансия, зовут их обратно, этих коллег, для того, чтобы работали люди, возвращались. Когда люди возвращаются в свою компанию, они работают еще лучше. Практика и статистика показывает. Именно это. Потому что когда человек возвращается в компанию, он, что называется, уже походил по другим компаниям, посмотрел и говорит, нет, вот здесь было лучше всего, надо работать здесь. Поэтому не думайте, что если вы ушли, то нельзя возвращаться. Следующий пункт. Если не хватает каких-то навыков, нужно проходить обучение. Если вы видите, что сегодня есть какие-то профессии, которые прям востребованы, не обязательно проходить обучение, знаете, для того, чтобы получить какую-то новую профессию и годами где-то учиться. Нет, сегодня есть масса дистанционных курсов, которые вы можете пройти, да, чему-то научиться, либо краткосрочных курсов. И эти профессии не так сложно, ну, что называется, приобрести для того, чтобы начать зарабатывать. И последний немаловажный пункт. Не бойтесь, да, смело браться за любую работу. Я сталкивался с ситуацией вот во время этого кризиса, когда, зная серьезных людей, и они теряли работу, вот, и не боялись идти работать, например, он там занимал должность, а пошел работать в такси. Вот. Я ему говорю, он мне спрашивает: слушай, Руслан, ты вообще там не сильно испортит мою карьеру? Вот. Я вот пошел сейчас в такси, потому что вообще работы не было. Я говорю: нет, не бойся, Максим, вообще это твою карьеру не испортит. Сейчас все прекрасно понимают, что был сложный период, там компании какие-то закрывались, останавливались производства из-за этого хаоса, с этой пандемией. И то, что ты не сидел в это время на печи, значит, не лежал, как лентяй, а взялся и пошел и работал, это, наоборот, показывает, что ты готов работать. И ты не вознесся, значит, там куда-то в небеса и такой сидишь без денег, но все представляешь такой важный, вот, но без работы. А ты все-таки пошел и делаешь. Поэтому даже не бойся говорить об этом. И скажи: да, я пока вот это время искал работу, я там работал в такси, или я там занимался доставкой питания. Ничего страшного в этом нет. Потому что иногда люди так себе там нарисуют такие нимбы на голове, что думают: лучше никуда не пойду, чем я буду работать, например, там в такой-то должности. Дальше пойдем в следующую тему, про семейный бюджет. Я понимаю, что, может быть, не всех эта тема интересует, потому что не все еще имеют семью, но кто-то думает над тем, когда будет создавать семью, у кого-то уже есть семья. И как же создавать этот семейный бюджет таким, чтобы он все-таки был, ну, настоящим, что называется, бюджетом, который не разрушает семью, а укрепляет семью. Потому что часто, как только люди начинают создавать семью и не умеют управлять финансами вместе, начинают из-за этого ссориться. Момент номер один. Я отношусь к семейному бюджету как к общим деньгам. Вот есть такие семьи, которые выстраивают отношения, ну, если муж и жена работают. Это твои деньги, это мои деньги. И вот они идут вдвоем в магазин, там жена что-то себе покупает, муж себе. Я, когда это вижу, я даже не могу представить, на чем основывается их семья. Для меня семья — это единое целое. Да? Это как есть в Священном Писании, есть такая фраза, да, муж и жена, и они названы как человек, как единое целое. Точно так же я отношусь и к бюджету. И здесь даже не имеет значения, кто зарабатывает эти деньги. Часто бывает, что только мужчина зарабатывает, а женщина, например, в это время за детьми ухаживает. Не имеет никакого значения. Это все равно общий, один, общий единый бюджет, которым управляют вместе муж и жена. Следующий момент. Если возникают какие-то разногласия, нужно открыто поговорить о них. А лучше всего открыто о них говорить еще до того, как люди создают семью. Потому что потом они разногласия-то возникают, да? А семья уже есть. Конечно, лучше поздно, чем никогда, да, чтобы это не довело до какого-то развала. Но очень часто семьи сталкиваются на вот этих вот финансовых вопросах, ну что мы называемся, когда разбиваются отношения о быт. Так вот, о быт разбиваются, это на самом деле, когда вопрос про деньги. Вот, и начинается: я вообще зарабатываю, а ты там дома сидишь. Вот таких разговоров не должно быть. Нужно сесть и поговорить открыто, да? Что да, ты, дорогой, зарабатываешь, а я, дорогая, в это время занимаюсь нашим там семейным гнездышком. Поэтому у нас все единое. Совместное управление. Мы должны вместе принимать решения. Да? Вот мы думаем вместе. А что делаем? Поедем в путешествие или все-таки будем копить на квартиру? И вот здесь должно быть вместе решение принято. Что мы делаем? Если приняли вместе едем в путешествие, значит, вместе принимаем это решение. А не так, что один говорит одно, а другой другое, и потом друг друга будет полжизни еще обвинять, да, что вот мы не смогли сделать то-то и то-то. А Очередной момент – подушка безопасности. В каждой семье должна быть подушка безопасности. Семья не должна... Да вообще каждый человек не должен беспокоиться о завтрашнем дне. Вот так очень серьезно. Вдруг, в случае с чего, компания обанкротилась, ты остался без зарплаты. И твоя семья без зарплаты. И вот ты, либо ты один, либо твоя семья, вы должны иметь подушку безопасности. Мы должны о ней думать постоянно. Мы должны в эту подушку безопасности постепенно откладывать деньги. То есть мы должны себя приучить к тому, что мы откладываем какую-то часть денег. Лучше всего 10%. Да? Вот 10% мы откладываем. И лучше всего... Когда мы приучаемся каким образом? Настройками в нашем там, электронном банке. Вот у нас есть карточка, и нам прилетела зарплата 100 рублей. А вот настройка так выставлена, что 10%, например, переходит на счет неприкасаемый. Например, вообще там, на счет, куда ты там своей жены прячешь его. Либо на счет, на который ты не можешь вот просто так снять. Он депозитный, там, например. Или ты потеряешь проценты, если снимешь. То есть чтобы у тебя какая-то, знаете, защита была от того, чтобы ты снимал эти деньги. И вот пусть они туда постоянно

можешь выплачивать. И оказывается, что твоя семья вынуждена остаться там на улице практически. Поэтому лучше пусть какая-то сумма денег оплачивает страховку, но в случае чего со здоровьем или с потерей работы, но у тебя не будет такой момент, когда ты останешься без ничего. А финансовые ошибки, которые приводят к раздорам. Тоже исследовал этот вопрос, набрал несколько ошибок, таких самых главных, которые вот в семье вносят определенные раздоры. Первый момент – утаивание личных расходов. Ну, это когда человек зарабатывает, а своей половинке не говорит об этом. Статистика показывает, что это колоссальное количество людей. Там две трети людей прячут свои доходы и не говорят своей второй половинке, сколько они зарабатывают. Вот. А то они думают, если скажу сейчас своей половинке, все, она все потратит. Да, это так мужики про женщин, да, называется. Сейчас скажу, и она все потратит. А потом, оказывается, это причина номер один раздоров в семье. Так говорят финансовые консультанты, которые занимаются семейным бюджетом. Второй момент – отсутствие сбережений. Когда семья сталкивается с тем, что кормилец потерял работу, например, а что, у нас нет никаких сбережений? Как так? Как ты мог допустить? И начинается из-за этого ссоры. Я знаю лично примеры семей, которые распадались именно на этой почве. Это было трагично. Оказывается, когда мужчина терял работу, женщина не ожидала, что у них ничего нет, и потом начинаются ссоры, начинала его упрекать, да почему ты до сих пор не можешь найти работу, у него еще хуже самооценка, настроение. Это приводило к развалу семьи. Грустная история. Попытки изменить или контролировать друг друга. Ну, понятно, да, когда мы вмешиваемся в жизнь другого и пытаемся его изменить, точно приведет к каким-то раздорам. Или желание впечатлить людей своими доходами. Когда тот, кто зарабатывает в семье, да, попыткой, значит, удивлять своих друзей, он еще, что называется, не вырос, когда мы используем с вами выражение «не мальчик, а муж», нет этой зрелости еще личностной. И начинается. Влез в кредит для того, чтобы купить более модную машину. Да? Взял золотую карточку, чтобы где-то там в Инстаграме показывать, что она у меня золотая. Это все стоит денег. А потом раз, и нет ничего. И потерял все. Потому что, ну, случилось что-то там с работой и так далее. И вот это желание впечатлить окружающих, оказывается, переносило раздоры. Следующий момент. Вот эта позиция, типа, я зарабатываю, значит, я решаю, она, конечно, очень часто приводит к раздорам. И, к сожалению, я сталкиваюсь с этим и в христианских семьях тоже. Когда мужчины занимают такую позицию по отношению к женщинам, я вообще-то зарабатываю, значит, я все решаю. Это разрушает семью. Поэтому к финансовому бюджету, к финансовому планированию нужно относиться очень серьезно, как к одной из главных ценностей семьи. Следующий момент. Кто же должен управлять бюджетом? Тоже неправильная позиция, если мы думаем, что, ну, если я зарабатываю, значит, я управляю. Я знаю конкретную семью, в которой муж зарабатывает, но женщина, которые не зарабатывают. У нее есть образование управления финансами. Вот, она с детьми, и она управляет всеми финансами. У них все прекрасно. То есть муж зарабатывает, он говорит, вот, все, что заработал, дальше ты распределяй. И у них все всегда хорошо. То есть он ей полностью доверяет, а она делает так, что деньги правильно, что называется, по правильным конвертам разложены. Да? И инвестиции есть, и в бизнес они успевают вкладывать и развивать свой бизнес. И на семью хватает. Поэтому управлять должен тот, кто в этом больше понимает. Ну и, конечно же, согласно исследованиям, которые показывают, что меркантилизм очень сильно разрушает семью. Если кто-то преследует какие-то меркантильные цели в семье, вот, или вообще заводит отношения с целью финансовой выгоды для себя, это, конечно, не является благополучием для этой семьи. Куда же уходят деньги? Когда мы проанализировали, мы сделали вывод, что оказывается так много статей, куда деньги уходят, как в унитаз, и ты даже не замечаешь, что они уходят. Сколько статей, начиная питание, одежда, проживание, обучение, транспорт, телекоммуникации, досуг, отпуск, хобби, лечение, спорт. Это я вот, знаете, вот сидел и вот выписывал по пунктикам, куда уходят деньги. Ты потом понимаешь, ведь действительно так много этих статей. Может быть, какие-то статьи нужно урезать, над какими-то статьями более серьезно посмотреть. А стоит ли на эту статью тратить? Или все-таки отложить эти деньги? Или инвестировать? Это важный момент. Знаете, я
тот еще транжира, я тоже люблю много заработать и много потратить, поэтому начал как-то задаваться вопросом, подожди,

0: Подожди, Руслан, надо притормозить, надо понять, когда ты тратишь больше времени. Начал изучать этот вопрос более глубоко и понял, что есть даже какие-то примеры, определенные такие практические, которые помогают тебе реально экономить. И ты это замечаешь. Первый момент. Записать и проанализировать то, что я сделал, да, на предыдущем слайде, когда ты понимаешь, куда. Но потом я стал более продвинутым, я автоматизировал этот процесс, я скачал себе на смартфон приложение, привязал все карты, которые у меня есть, все. Я практически не пользуюсь наличными, вот поэтому очень редко туда что-то вручную приходится дописывать. И это приложение синхронизирует любые твои расходы. И потом ты так открываешь вместе с женой, вместе удивляешься, как обычно это у нас происходит с женой. Что? Мы на еду столько потратили, или там мы на одежду в этом месяце столько потратили. Тебе все в программном этом обеспечении показывает, куда ушли твои деньги. Все вместе со всех карт собирает и разбивает уже заранее все магазины по категориям. Там питание, еда, там спорт, ресторан, там цветы, там вот все-все-все. На что ты потратил, у тебя все будет разбито. Ты так удивляешься, и потом так думаешь, так-так-так, давайте мы в этом месяце будем больше под контролем. Когда ты это контролируешь, все начинает серьезно меняться. Такой маленький совет: выключать воду и свет. Ты когда получаешь платежки, вот пока вы не оплачиваете платежки, вы об этом не думаете. Но когда ты начинаешь их оплачивать во взрослой жизни, ты думаешь, да, столько на воды, кто там так много ванну принимал, значит, что у нас столько горячей воды ушло. И это все, знаете, каждый месяц ты там на 1000 рублей сэкономил, за год 12 тысяч рублей. Поэтому обращайте на это внимание. Тоже у нас семейный лозунг: никогда не идем голодные в магазин. Потому что как только мы голодны, мы там всего наберем, потом это все не съелось, там, значит, это где-то испортилось, где-то зачерствело, и ты выбрасываешь продукты недоеденные. Поэтому никогда не ходите, никогда ничего не купите лишнего. Траты на связь, да? Готовить самому, а не покупать полуфабрикаты. Люди привыкли иногда покупают полуфабрикаты. Или там одежду покупать во время распродаж. Мы для себя знаем, всегда у нас июль и январь. Это 2 месяца в году, когда во всех магазинах идут серьезные распродажи. И ты можешь ту же самую вещь купить со скидкой 50%, 70%. А зачем же покупать ее тогда в июне или в мае за полную цену? И поэтому, когда ты выстраиваешь для себя вот этот такой приоритет жизненный, я покупаю все в июле и в январе, ты покупаешь все существенно дешевле. Не пользуются кредиткой. Кредитки затягивают вас настолько, что вы потом даже не представляете, как много процентов вы выбрасываете. Или там не покупать одноразовые поездки. Покупайте проездные, вы сэкономите до 70%. Или там не поторопись платить, поторгуйся. Можно торговать. Если я этого не умею, я прошу свою жену, она поможет мне в этом. Вот, у нее лучше получается. Вот, потому что я знаю, там, многие мужчины, они хуже умеют поторговаться. Это даже можно делать в серьезных больших магазинах, но ты можешь тут же выйти, сэкономим 10% на своей покупке. Ну и последний мой слайд, да, как стать богатым. Откладывайте всегда 10% имеющихся денег в резерв, то, о чем я сказал. Резерв никогда не тратим. Да? Составляем список всех наших долгов, всех, и постепенно начинаем их закрывать. У нас не должно быть долгов, мы должны быть от этого свободны. Да? Создавайте источники дохода. Мы уже проговорили про разные источники. Жертвуйте обязательно 10%. В Священном Писании есть такая фраза: «Пустите хлеб оводом вашим, да, и придет он к вам». Когда вы жертвуете, так происходит, да, вся ваша благотворительность как-то вам возвращается обратно. Так Бог создал этот мир, чтобы человек больше отдавал, и он больше будет получать. Инвестируйте в будущее 10% и в воспоминания 10%. Это очень-очень важный момент. Я говорил об этих моментах на нашей теме благополучия наших сфер жизни. Если вы инвестируете в ваши воспоминания, ваша жизнь становится более счастливой. Вы понимаете смысл вашей жизни, вы чувствуете хорошо себя. Вот. И читайте о финансах, прокачивайтесь в этой теме. Самое интересное, что когда вы будете откладывать 10% ваших денег, и вы будете откладывать их, ну, назовем это так, на ваше будущее, под процент, капитализацию, изучите тему чудо капитализации. Изучите эту тему, прям запишите, изучите ее, и вы посмотрите, что откладывая всего лишь $500, всего лишь $500, например, в год, я не говорю в месяц, да, в год, там 3000 рублей в месяц, за 20 лет на вашем счету может быть $100 000. Почему бы нет? Другой момент, что многие об этом знают, но мало кто это делает. Думают, о, откуда 20 лет ждать? Но поверьте мне, когда мне было 20, мне казалось, что 40 – это так далеко, это так нереально, это где-то вообще в далеком будущем, туда вообще невозможно смотреть. А потом, когда тебе приходит 40, и ты думаешь, вот это да, как возможно эти 20 лет пролетели? Если бы с 20 лет я сделал то, что говорили раньше, да, и откладывал бы в год вот эту сумму денег под проценты, то уже бы на счету были бы эти 100 тысяч долларов. А ты потом знаешь, когда начинаешь вспоминать об этом, как только, значит, тебе уже так это светит пенсия, и ты думаешь, годы пролетели, что-то я не стал откладывать. Поэтому запомните, чудо капитализации – откладывайте деньги, и тем более есть масса возможностей, чтобы вы научились это делать уже сегодня. И тогда к 40 годам на вашем счету будет сиять красиво большая цифра в 100 тысяч долларов. Можно очень-очень много себе позволить. Спасибо вам, мои дорогие. Я был рад, что вы сегодня со мной.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Руслан, за эту очень интересную и важную тему, особенно, я думаю, для молодежи это очень актуально. Нам пришли некоторые вопросы, давайте мы их зачитаем. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Вы говорили, что нужно читать книги по управлению финансами. Какие книги для начинающих ты посоветуешь?
0: Ты знаешь, даже если вы прочитаете просто книги Бода Шефера, этого уже будет достаточно. Есть у него даже классная книга про песика Мани. Для детей написано. Вы знаете, когда у меня сын ее прочитал, в 12 лет, наверное, он ее прочитал, он сказал, я хочу инвестировать. Я хочу инвестировать. Папа, ты мне даешь на расходы мои, там, карманные? Я буду половину этой суммы инвестировать. И он инвестирует. Вот в свои там 13, он уже наинвестировал, у него есть счет, он ведет, у него есть... Все он сделал как нужно. Откладывает отдельно. Откладывает. Эти деньги я должен пожертвовать в церковь. Эти деньги я должен положить на счет, инвестировать. Папа, сделай мне. Я хочу... А вот эти деньги я там потрачу на свое удовольствие. То есть это можно делать вот в таком возрасте. И вот там книга Будда Шефера, она очень легко написана. Даже взрослые, знаю, друзей, которые ее читали. Вот. Потому что у него есть, конечно же, в основном все книги для взрослых. Вот. Но вот эта книга, она даже взрослым заходит хорошо.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Руслан, это, наверное, больше как крик души. Вот, к примеру, у меня уже есть выстроенная система моих распределений финансов. То есть что-то я откладываю на питание, продукты, на учебу, на квартплату, что-то на развлечения. Ну, в общем, чтобы был баланс, да? И тут поднимаются цены на продукты. То есть, к примеру, да? Причем они поднимаются сильно. Вот недавно яйца стоили 40 рублей, сейчас они 90. И как адаптировать, ну, вот эту свою систему распределения финансов под такой рост цен? То есть нужно от чего-то избавляться, а как же вот этот баланс, как его поддерживать тогда?
0: Ну, во-первых, продукты можно заменять, да? То есть даже продукты можно заменять, смотреть, какие продукты. Второй момент, я уже не говорю про то, что в разных магазинах по-разному. Третий момент, есть такое понятие, как, например, когда ты покупаешь оптом, да? Ну, понятно, это только для тех людей, которые умеют это все дело спланировать. Потому что, ну, вот, как я пример про себя приводил, да, когда там наберешь лишнего, а потом там это, значит, засохло, это просрочилось, это недоедено. Вот, поэтому здесь понятное дело, что наш рост доходов, он должен, конечно же, успевать за ростом цен. Вот. То есть для меня вот, ну, как правило, которое я для себя в жизни использую, ты не должен жаловаться на то, что там растут цены, ты должен всегда стараться больше зарабатывать. То есть я себе такое правило взял. То есть не жалуйся, а зарабатывай больше. Стремись больше зарабатывать. Вот. Не меньше тратить, а больше зарабатывать. То есть я себе как бы такую установку даю. И поэтому пытаюсь искать возможности. Но когда, конечно, нет возможности, да, а ведь ну, ты так хочешь сделать, но это же не так быстро происходит. Ты раз и там начал больше зарабатывать. Тогда приходится анализировать расходы, где-то что-то урезать, да. То есть я понимаю, так, сейчас я урежу, 3 месяца мы там как это, затянем пояса, вот, но я с этим не согласен, я буду искать, где больше зарабатывать. То есть вот такой подход я вырабатываю.
2: Спасибо большое. И это есть подобный вопрос, немножечко в эту же сторону. Легко говорить, отложить, инвестировать. Хорошо так говорить, когда есть такая возможность, когда у тебя все впритык. Uh-huh. Получил зарплату, ипотека, коммуналка, продукты, немного одежды и все.
0: Да, я, конечно, часто сталкиваюсь с таким, когда вообще приходится говорить на финансовые темы, что называется, будь готов, что тебе прилетят вот такие вопросы. Да? Потому что все же думают, значит, ты говоришь, значит, ты такой миллиардер, там, наверное, твой вертолет стоит у дороги, там сейчас ты выйдешь, там Rolls-Royce тебе дверь откроет. Но это же не так. Давайте первый момент решим для себя. Что намного проще слушать эти вещи и думать, ну, это у них все хорошо, а у меня все по-другому. И остаться в роли жертвы и ничего при этом не менять. Вот. Но если ты все-таки сидишь и думаешь, да, я получаю впритык, а представлю я себе, что все-таки я не 1000 рублей, вот ну, на 1000 рублей, чтобы было понятно, не 1000 рублей у меня сейчас зарплата, а 900. Что бы я делал? Ну, я бы жил бы как-то на эти 900, а эти 100, я бы что-то с ним мог бы сделать. Вот представим себе, что мне их не дают, эти 100 рублей, а сразу их откладывают, там, инвестируют куда-нибудь, сразу же. И ты вынужден приспособиться к этим 900 рублям. Знаешь, мы люди умные, мы умеем приспосабливаться, поэтому не ищите оправданий, хочется сказать, а просто попробуйте перестроить себя, попробуйте прочувствовать, что как только вы где-то откладываете подушку безопасности, и тут она у вас накопилась, вы по-другому начинаете себя чувствовать. Какой я молодец. У меня действительно есть эти деньги. В случае чего, какой-то кризис, форс-мажор, моя семья не останется, у меня есть эти деньги сегодня. Да? Или там, ты откладываешь, потом заходишь на свой счет, а у тебя, например, там 1000 рублей с твоего счета улетает из зарплаты на инвестиционный счет. Или там какие-то облигации, какие-то акции. Я не призываю, чтобы вы там сидели этим занимались. Есть там паевые инвестиционные фонды, да. Ты просто уходит 1000 рублей. За год у тебя там раз уже 12 тысяч рублей. А там раз это все выросло на 20%. Вроде небольшая сумма, но она уже выросла. Вот. А когда это все капитализируется и растет дальше, прошло 3 года, 5 лет. Проходят эти годы. Конечно, когда перед тобой молодые ребята, которым, там, образно говоря, 15 лет, для них 10 лет жизни – это вообще почти вся их жизнь. Но когда тебе, например, 40 лет, ты понимаешь, 20 лет пролетело, ты даже не заметил как, а за это время могли бы твои деньги вырасти.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Вот вы говорите откладывать деньги. Мы же не знаем, что будет в будущем.
0: Да, конечно, мы не знаем.
4: Неизвестно, куда эти деньги пойдут.
0: Конечно, неизвестно.
4: Если знаем, что случится, или с банком. Деньги пропадут.
0: Ну, не переживайте об этом. Смотрите, если вы думаете про то, что что-то случится с банком, то у нас в нашей стране есть система страхования вкладов. Вот, и, например, 1 400 000 всегда застрахованная сумма в банке. В каждом банке. Если вдруг у вас накопилось больше, чем 1 400 000, положите в другой банк, потом в третий. Если вдруг этот банк исчезнет, да, или там обанкротится, то государство эти деньги вернет.
2: Давайте еще один вопрос зачитаем, который к нам пришел. Работаю на одном месте уже много лет. Вроде все устраивает. Дорос до потолка, дальше некуда. Стоит ли дергаться, пересиливать себя, если вроде меня как все устраивает, а если не получится?
0: Не, ну если все устраивает, так что дергаться-то и пересиливать себя? Если бы здесь звучало, что вот не устраивает что-то, да, то стоит дергаться и пересиливать себя. Да, иногда нужно выходить из зоны комфорта. Знаете, что такое зона комфорта? Чаще всего это, другим словом, лень наша. Вот как только мы попадаем в определенную зону комфорта, нам все устраивает, у нас все хорошо, мы начинаем постепенно обрастать такой ленью, жирком таким, ленивым. Вот. И ты уже не хочешь себя пересиливать и переступить. Но как только ты пересилишь один раз, переступишь, да, образно говоря, там 3 дня перетерпишь, то твоя зона комфорта, оказывается, расширяется, и тебе уже комфортно здесь. Это то же самое, знаешь, как вот выходишь первый раз на сцену, видишь первый раз людей, некомфортно, а потом сдруживаешься, и уже родные все становятся. И вот это твои друзья, это как бы новая твоя зона комфорта. А потом еще больше людей, и ты привыкаешь и привыкаешь. Вот так и в нашей работе с вами.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
5: Вы говорили, что существуют какие-то сайты там или курсы для того, чтобы приобрести какую-то новую, ну, онлайн обучиться чему-то новому. И я хотел у вас спросить конкретно, какие сайты нам, ну, там будут квалифицированные специалисты, которые реально дадут тебе навыки и дадут какой-нибудь диплом или то, что поможет узнать твоему работодателю, что ты действительно специалист.
0: Ну, я не совсем уверен, что имею ли я право там рекламировать какие-то конкретные сайты, так как мы с вами все-таки находимся в прямом эфире. Вот. Хотя, конечно же, если ты даже посмотришь просто университеты, тема дистанционного образования сегодня, и университеты, и колледжи начали это делать. И уж не говоря про другие профессиональные сайты. Если ты наберешь дистанционное образование, вот, то ты можешь найти очень много хороших компаний, хороших университетов, хороших обучающих курсов, которые сегодня это делают. Вот. По разным тематикам. Одни специализируются только на IT-образовании, они прям прокачивают, дают курсы, дают тебе диплом, вот, и к ним относятся работодатели очень уважительно. Вот. А иногда ведь можно получать, не обязательно на каких-то курсах, вот ты решил там фотографом быть, да? И не обязательно искать сайт. Ты можешь взять профессионального фотографа, именитого, который всему тебя научит. Вот. И стать, ну, просто действительно крутым фотографом, зарабатывать хорошо. Либо ты решил там массажем заняться. Да? То есть это сложно научиться дистанционно, вот, потому что... Хотя есть и такие. Вот. Но потому что нужна практика все-таки. Но, научившись этому, ты можешь тут же зарабатывать деньги. Уже завтра у тебя появятся клиенты. Просто изначально нужно ставить небольшую цену своих услуг и постепенно набирая профессионализм, взращивая стоимость услуг. Не нужно бояться растить стоимость своих услуг. Чем дороже стоят ваши услуги, тем более обеспеченные клиенты к вам идут, которые хотят там серьезное качество, например. И они понимают, что... Ну, как и стрижку, например, делать, да, вы сами знаете, что есть там парикмахерские, которые тебе там, образно говоря, там за 100 рублей постригут, а есть парикмахерские, которые тебе постригут за 3000. И ты понимаешь, что в них есть разница, они какие-то разные вещи делают, они какие-то разные прически делают, разный профессионализм. Где-то себя вот так оценивают, где-то себя вот так. Поэтому в любой нашей услуге может быть разная цена. Вот. А уж если там необходимы какие-то дополнительные комментарии, я потом отдельно скажу.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, на который ты, в принципе, уже ответил вот в рамках нашего вопрос-ответа рубрики, но все равно давай еще раз уточним. Согласен ли ты с фразой, что нужно не экономить, а больше зарабатывать?
0: Да, абсолютно. Это мой принцип. Это мой принцип. Хотя, с другой стороны, я повторюсь, да, что управлять расходами – это тоже серьезная вещь. Просто слово «экономить» такое, знаете, для кого-то вот... Экономить, ну вот для меня, например, я иногда встречаю, что, извините за это выражение, но когда люди превращаются в скупердяев, вот, они вот на всем пытаются сэкономить. Что я имею в виду? Например, у вашего близкого человека праздник, а вам там жалко цветы купить своему близкому человеку, супруге, жене, ну и так далее. Вот, потому что ты вроде как экономишь, но ты не даришь... Получается, вот эти воспоминания, эмоции, счастье, получается, как бы отношений нет. Другие стороны не прокачиваешь, стороны отношений не прокачиваешь. Поэтому смотря, что здесь вкладывать вот по слову «экономить». Если вот эта вот жадность определенная, то я за то, чтобы зарабатывать больше. А если имеется в виду разумное управление расходами, то, конечно, я поддерживаю разумное управление расходами. Я сам этому очень долго учился, я вам рассказывал, да, какие-то анализировал. Вот, спасибо жене, которая помогала и поддерживала контролю этого всего посмотреть. Потому что научиться тратить легко, а разумно управлять ресурсами намного сложнее.
2: То есть тут нужен баланс. Лучше хорошо зарабатывать и уметь это еще и грамотно
0: расходовать. Да, вот, абсолютно.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть еще какие-то?
3: Да, вот такой момент. К примеру, у человека достаточно важная профессия, и он делает что-то, ну, необходимое обществу. К примеру, те же самые врачи, и мы все знаем, какая у них заработная плата. То есть, и как бы, например, врач, он понимает, что он делает что-то стоящее, что он нужен этому миру. И в то же время он понимает, что у него нету ни времени на какие-то подработки дополнительные, и зарплата маленькая. То есть нужно, получается, менять профессию, а как же то, что у тебя какая-то миссия определенная в жизни?
0: Не нужно менять профессию. Нужно озадачиться вопросом быть более высокооплачиваемым врачом. Потому что иногда мы вот раскручиваем такой миф, у них маленькая зарплата, у врачей этих маленькая зарплата. Но я встречаюсь в своей жизни с другими врачами какими-то, у которых просто огромная колоссальная зарплата. И мне всегда было интересно, почему одни вот жалуются, что у них маленькая зарплата, а у других другая. И когда я начинаю анализировать, я понимаю, этот врач в себя столько вкладывает, он постоянно занимается самоповышением квалификации, он ездит на курсы, он инвестирует, зарабатывает, инвестирует у более каких-то серьезных профессоров, именитых. И потом его одна консультация превращается там, в стоимость там, 5 тысяч рублей к нему прийти, 7 тысяч рублей на одну консультацию прийти. И он хорошо зарабатывает. И я согласен, что он так и зарабатывает, потому что ты к нему приходишь и за один раз решаешь все свои проблемы со здоровьем. Он суперпрофессионал. А к другому приходишь, не вылечил, а покалечил, получается. Поэтому давайте правде в глаза смотреть. В любой профессии есть ситуация, когда одинаковые должности, но один зарабатывает столько, а другой зарабатывает столько. Согласны? Вот, поэтому то же самое и с преподавателями, да, вот я многих знаю из них, которые много хорошо зарабатывают, вот, и успевают там репетиторством, к примеру, заниматься качественно и дорого, и им хватает, и они самореализовываются, поэтому есть те, которые инвестируют в себя, в свое развитие, а есть те все-таки, которые, ну, как бы думают, что 30 лет назад они чему-то научились, и вроде как опытные, их все устраивает.
2: Хорошо, спасибо большое, Руслан. Это были все вопросы.
0: Спасибо, спасибо.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами, за то, что вы нашли это время и пришли сегодня к нам. Спасибо и вам, кто смотрел нас онлайн. Пишите нам, оставляйте свои вопросы, комментируйте видео. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Слова, повторенные Иисусом Христом только лишь в одном из Евангелий 10 раз. Обращаем ли мы на них свое внимание? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Вновь приветствуем вас на очередной встрече, посвященной Евангелию от Луки. Мы разбираем Евангелие от Луки в честь 30-летия телекомпании «Три ангела». Очень счастливы, что вы вместе с нами, что мы вместе с вами раскрываем и для вас, и для себя эти удивительные истины. Это ведь непрекращающийся процесс. Можно читать вновь, и каждый раз открывать для себя новое. И обязательно открывать для себя новое. Итак, мы с вами говорили, что Иисус Христос только лишь в Евангелии от Луки произнес слова «Горе вам», очень привлекающие наше внимание слова, настораживающие. Иисус Христос сказал «Горе вам!» И сказал он это только в одном Евангелии 10 раз. Вот, а всего в Библии упоминаются слова «Горе вам!» больше 30 раз. Часть сказана Иисусом Христом, часть сказана в книгах Ветхого Завета. Давайте вот сейчас, поскольку исследуем Евангелие от Луки, то вспомним первые четыре горя, если можно так сказать, где они упомянуты.
2: Да, это было записано тоже в Евангелии от Луки, в 6 главе. Это в Нагорной проповеди. Сначала Господь произносит блаженство, и потом напротив говорит: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». И вот уже пятое горе, о котором мы с вами в 11 главе прочли, это 11 глава, 42 текст. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять».
1: Угу. Очень хотели бы, чтобы вы вновь посмотрели эту программу и уж наверняка прочитали бы шестую главу Евангелия от Луки, где говорится о том, почему же богатым горе. Господь Иисус совершенно не против того, чтобы люди были богатые. Или почему...
2: Смеющиеся.
1: Да, почему смеющиеся вас плачут. Так что, пожалуйста, обратитесь к 6 главе Евангелия от Луки еще. А мы, Николай, продолжаем тогда из 11 главы Евангелия от Луки. И вот после первого горя мы постарались на прошлой программе раскрыть, кто такие фарисеи. Надеемся, что удалось это нам. И поискать фарисейство в себе. Надеемся, что удалось это нам. Не ради вот угнетения себя самих, не ради, что ли, такого вот... Ну вот
2: самобичевания.
1: Самобичевания, совершенно верно. Спасибо за такое слово. А именно для того, чтобы, ну, как бы знать этот грех в лицо и с помощью Божьей, ну, стремиться не быть такими, и Господь обязательно это даст. Вот. И сегодня, Коля, мы продолжаем исследовать вот эти слова, которые повторяются в Евангелии от Луки 10 раз.
3: Ну вот фарисеям как раз самобичевание было не свойственно, скорее наоборот, самовозвышение. Поэтому второе горе касается как раз вот этого, вот этой черты фарисейства. «Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях».
1: Еще раз, второй раз Господь использовал слова «горе вам» в 11 главе. Относительно чего?
3: Вот относительно того, что фарисеи очень любят председание в синагогах.
1: И что это такое?
3: И в приветствиях. И приветствие в народных собраниях. Ну, синагога – это церковь, что ли, ветхозаветного образца, куда приходили люди и слышали Слово Божие, поклонялись Богу. И фарисеи любили там сидеть впереди всех, чтобы на них смотрели, ими восхищались. Да, это почетные люди, как же мы их там где-то на галерке. Они должны быть в первых рядах, потому что это лучшие люди Израиля. И они так себя и позиционировали. Вели себя правильно всегда, старались говорить всегда правильные слова и делать угодные Богу дела на основании Ветхого Завета, Торы там, того времени, Писаний того времени.
1: Иисус Христос сказал им эти слова, вот это второе горе, горе вам, кто любит председать, заседать.
3: Любовь к председанию, это вот что такое? Это, наверное, любовь к власти. Это ведь приятно же, когда тебя не просто слушают, да, но когда беспрекословно исполняют все твои, ну, не повеления, может быть, а просьбы там, или как-то слова твои, пожелания твои, вдруг раз, они мгновенно исполняются. Это же приятно себя чувствовать вот таким вот всемогущим. И фарисеи, очевидно, это поняли, красоту вот этого, что ли, в кавычках, вот этого положения, когда все зависят от тебя, от твоего решения, мудрого.
1: Как нам применимы мудрым эти слова? Ну, мы не говорим, например, о каком-то руководителе, там, а просто вот о нас, обычных людях, вот в семье нашей или в общении каком-то. Как нам применимы эти слова?
3: Ну, мы в семье, в семьях наших тоже принимаем какие-то ответственные решения, берем на себя какую-то ответственность, да, теперь, ну, может быть, никто не берет, а вот, ну, тогда что? Тогда я скажу, вот, давайте вот так сделаем, вот там, или пойдем туда-то, или все. И кто-то может сказать, нет, давайте лучше, нет, мы пойдем вот так, и все. По-моему, будет.
2: Ну, в принципе, да, вот я говорила в прошлый раз, да, это власть без любви, тирании, да, то есть я хочу власти безраздельной, то есть власть только моя, слово только мое, все, и все меня слушают и беспрекословно выполняют.
1: И тогда горе вам. Христос говорит, вот если у вас такое состояние, то горе вам.
3: Ну, горе действительно. А как к тебе могут относиться люди окружающие, когда ты проявляешь вот этот авторитаризм свой, вот только вот я и больше никто. Вот мое слово главное, и больше ничье. Вот авторитет, наверное, это нечто другое. Хотя он бывает разного вида, что ли. Вот я вот хотя бы мог бы выделить два. Например, авторитет по должности и авторитет по делам. Вот, может быть, если я имею вот авторитет по должности, меня назначили вот таким вот руководителем там, или лидером где-то, то я, значит, и лидирую. Но я лидирую вот так, как?
2: По-своему.
3: Как тирания, да, как авторитарно. Вот так будет, вот так будет, вот так будет. Ах, не так? Будет так все равно. Я лидер тут. Если там не я лидер, тогда пускай назначают другого. Там, но пока я лидер, вот будет вот так. Авторитет по положению. Авторитет должен подтверждаться все-таки какими-то делами, потому что, ну, авторитет личности, что ли, вот, по-другому еще можно сказать. Если я лидер вот такой вот личностный, по личностным качествам, то уже не будет авторитаризма, не будет тирании. А наоборот, люди будут с удовольствием мне там повиноваться, что ли, если так можно сказать.
2: Да, вот сейчас меня сразу вспомнили слова Иисуса Христа, да? Кто хочет быть первым, тот что? Будь всем слугою.
3: Будь последним.
2: Вот, то есть, если ты первый, то ты слуга всем.
3: Ну да, покажи мастер-класс, да, вот, как да, служить да, да. вообще. Потом же с тобой потянутся.
2: Это уже то, о чем говорит Иисус. То есть это его религия. Религия служения людям. Религия любви.
3: Вера, то есть авторитетное лидерство, да, и авторитарное лидерство. Одно основано на народной любви к тебе или там любви окружающей, а другое основано на, есть такое слово, волюнтаризм, что ли, проявление моей воли. Вот я проявляю волю, и поэтому вот так все. Ну, одно приносит радость людям, а другое – вот то самое горе.
1: Ну да, и это приносит горе и самому этому человеку, у которого склонность вот именно к такому типу поведения. Это ведь вот уже врожденная склонность, это что-то такое вот плотское, что вот есть уже в человеке. Надо просто внимательно это заметить в себе и, опять же, Господа просить, чтобы он, ну, помог это изменить. Самое первое – это осознание. Это крайне важно. Осознание. А потом, когда осознаешь вот этот вот свой грех, осознаешь свое бессилие перед этим грехом, тогда ты начинаешь нуждаться в том, кто тебе поможет. А помочь тебе, ну, люди очень во многом могут помочь. Но так как Бог, люди не могут помочь. Потому что Бог меняет нас изнутри.
2: Да, и Он имеет силу. это сделать. То есть действие Духа Святого в жизни человека, оно, конечно, это чудо, mm-hmm. которое действует в нашей жизни.
3: И мне еще очень важно понять, как люди ко мне относятся. Вот в результате моих там действий, каких-то команд, как они реагируют, как они, ну, как, с каким духом они выполняют это, или, ну, вообще, как они относятся ко мне после того, что я там тут командую. Это же тоже мне очень важно понимать, как лидеру, да, и как руководителю в том числе. И если я понимаю это, что что-то, да, что-то люди плачут вокруг меня, кругом, мне что-то, наверное, надо сделать с собой в этом случае.
1: Ну, вот как я люблю говорить, Господа попросить что-то сделать со мной. Господи, ну ты видишь, что происходит, мне сложно по-другому. Вот сама как руководитель.
2: Ну, это смирение, это нужно смирение, конечно. Когда уже, Господи, прости меня.
3: Ну, это я и сам, это я и делаю с собой. Я иду к Богу и прошу у Него. Господи, я же не, с Тебя ничто. Я же никакой не лидер, никакой не руководитель, если не Твоя сила и воля, и Твое побуждение.
1: Да. Слава Господу, и Он меняет, Он меняет. Это точно.
3: Вот это вот третье горе. Четвертое в 44-м. Второе горе.
1: Давай еще раз. Первое горе какое было? Иисус Христос первый раз произнес эти слова «горе вам».
3: Он говорил о малых делах, как бы посвященных Богу, но сделанных без любви.
1: То есть об омовении.
3: Вы забываете, что Бог есть любовь, и эта любовь должна проявляться и в вас. Если уж вы мое делаете какие-то дела, так уж делайте все с любовью. Относитесь к людям с любовью тоже. А второе, он упрекнул, что фарисеи любят вот так вести себя очень высокомерно перед собранием и проявлять свой, так сказать, свою мудрость, там, свою значимость. И так далее. Возвеличивать себя. То есть высокомерие, вот это вот качество такое. А вот третье горе, он уже обращает и к книжникам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят, и не знают того, этого».
1: Очень коротко давайте скажем, кто такие книжники. Фарисеи мы разобрались на прошлой программе. Что это религиозно-политическая партия, ну, такое очень значительное положение в израильском обществе, в Древнем Израиле занимавшее. А книжники?
3: Книжники – это учителя закона, если так вкратце сказать.
1: Ну, то есть это тоже очень достойное положение.
3: Люди, которые исследуют Писание, да, вырабатывают такие доктрины там и учат должны учить правильному пониманию Писаний.
1: И вот Иисус Христос вот вдруг говорит им тоже «горе вам, и книжники тоже».
3: И вот смотрите, какое тут сравнение. Очень такое красноречивое, емкое. Гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают этого. Вы как скрытый гроб. Вот это вот какое-то просто ошеломляет вот такое вот сравнение. Угу. Если бы мне сказали...
1: То есть вы гроб, но не видно, что вы гроб.
3: Ну да, их его не видно. Вот в Евангелии от Матфея там еще более живописно описал евангелист там... окрашенные даже гробы. Да, вот. Кто гробы будет красить?
2: А внутри
3: красить?
2: Полные мерзости, запустения.
3: Да, такой ухоженный гроб, такой гробница, там, и что-то такое, вся в цветах, там, такой красивый. Люди восхищаются, может быть, то, что там, как все это вот искусно выделано. А тут внутри-то, оказывается, вы не такие совсем. Даже наоборот. Как скрыто, как, ну, как гниющий, что ли. Там, что-то ужасное просто. Что у вас там внутри творится. Mm-hmm. Никак, внешность не соответствует внутреннему состоянию.
1: А что он имеет в виду, когда человек вдруг становится вот скрытым гробом?
2: Ну вот он же сказал тут лицемеры. Он же и сказал, что да. Вот это лицемерие как раз и есть. То есть человек кажется одним.
1: Что такое лицемерие?
3: Ну, может быть, подлость. Вот как бы говоришь одно, а делаешь другое.
2: Да. Ну, это да, и еще
1: притворство.
2: Мне кажется, да, что ты хочешь казаться одним, а на самом деле ты другой. То есть вот ты как гроб, внешне ты кажешься прекрасным, а внутри ты полон костей и всякой
3: порочности. Вот это вот, он говорит, вы кажется праведным снаружи, да, внутри-то вы порочны до мозга костей, вы прогнили. Как в гробах, вот это мертвецы.
2: Да, то есть вот это сравнение, конечно, очень такое
3: ужасное,
2: яркое.
3: Просто, да.
2: Яркое. То есть
3: плетете именно... интриги, вы какие-то заговоры все время, вы замышляете убийство. Ну, что вы, как Бог может с этим вообще ужиться в вашем сознании? Это невозможно.
1: И при этом вы себя позиционируете как верующих, и не только верующих, а, в общем-то, и руководителей религиозных.
3: Ну да, потому что результат – обманутый народ. Они думают, что идут прямой дорогой в Царствие Божие все под вашим руководством. Вот как у нас в социализме когда-то. Верные дороги идете, товарищи, и рука. Мы вперед идем, приходим к полному атеизму, там, и вообще не знаю, как, в страшном положении в стране. Но Иисус отчетливо видел, куда ведут эти лидеры Божий народ. Они ведут его в погибель.
1: Вот. То есть это как раз вот эти слова о горе вам третий раз, да?
3: Да. Угу. Люди ходят, не знают того. Вот они думают, что вы их учите правильно, что вы ведете себя правильно, что вот так и надо, вот таким вот образом и попадаем мы в Царствие Божие. А на самом деле ведет в другую совсем сторону. Идете вы широким путем гибельным. Угу. Не спасется никто, если вы так вот дальше будете продолжать. И виной того учение фарисеев.
1: А как выбраться из этого? Вот если вдруг кому-то из нас это тоже в какой-то мере свойственно, то что ведь хочешь казаться лучше, но ты же не хочешь, чтобы всякие там какие-нибудь нехорошие вещи, которые в тебе вдруг в какие-то мгновения могут, или даже не в мгновения, а и в длительные периоды могут проявляться, но ты же не хочешь, чтобы люди это видели. А как вообще выбраться из этого?
3: Вот дело в том, что Иисус не зря тут книжки вспомнил вместе с фарисеями. Книжки учили Священным Писанием, но эти учения, книжки, они противоречили во многих пунктах самому Писанию. И получалось так, что они искажали их настолько, что люди лишались спасения, лишались Бога. И это делали скрупулезно, исполняя Божьи заповеди, как бы. Угу. А на самом-то деле не Божьи, а человеческие.
2: Но Иисус ведь не случайно сказал, да, тщетно чтут меня учением человеческим, да. То есть заменили именно закон истину Божию, да, учением человеческим.
1: Да и Дух Божий, главное, заменили, да, не только ведь вот...
2: А ведь сколько предупреждений, слово. Да, если там кто прибавит или убавит от слова сего, да?
1: От слова Божьего.
2: Да, то тому все-таки
3: не проститься,
2: не проститься ни в сём веке, ни в будущем. И это и в Ветхом Завете об этом говорится, и в Новом Завете, и в Евангелиях, и в посланиях, и в книге Откровения. То есть все-таки нужно быть очень осторожными. А как бы они, поступая тогда, как бы сами заблуждались, и людей вели не в том
3: направлении. Писание. Вот выбраться отсюда, как мы говорим, да, что ему поможет, нужно тщательно исследовать Священное Писание на соответствии тем учениям, которые я слышу, которые меня учит кто-то, или где-то я читаю, или слышу. И вот нужно все сверять со Словом Божьим для начала, чтобы правильный путь выбрать. Как же мне все-таки, каким путем выбираться-то из этого? И когда я начинаю понимать Христа и его слова, которые не противоречат нигде, ни в Ветхом, ни в Новом Завете, то это вот первое средство для того, чтобы выбираться из из такого положения.
2: Это вот, наверное, искренность все-таки нужна, важна, да? Когда я принимаю слово, да, не через призму своих каких-то пониманий, какого-то уже своего мировоззрения сложившегося, да, а все-таки я его понимаю вот как словесное молоко, да, как дитя, у которого еще ум-то не искажен, а у которого он чист и может впитывать именно истину Божию, а не предрассудки человеческие.
1: Тоже из Священного Писания, то есть примите вот Слово Божье как чистое словесное молоко, да?
3: Еще вот такой есть, мне всегда этот принцип помогал, отвергни себя. Вот это Иисус говорил, то, чему ты научен, там, что ты знаешь, вот сейчас вот отложи, просто отложи, обратись к Духу Святому и начинай и сам уже смотреть, что же тут написано.
1: Опять же, не самобичевание, да? Отвергнись себя – это не самобичевание, иначе так жить невозможно, если себя бичевать, за каждое
3: Я думаю, нет, в данном случае нет. Я думаю, что вот это как раз к исследованию Священного Писания очень хорошо подходит. Вот, когда я отвергаю все, что я знал до того, как я вот погружаюсь сейчас в Евангелие от Луки. Ну да, много всяких теорий, и я сам себе выдумываю их еще. И я пытаюсь свои теории подгонять под это слово, вот как делали, наверное, книжники.
1: Даже, наверное, наоборот, подгонять Слово Божье под свои
3: теории. Да, а потом подтверждать, смотрите, вот я прав. И найдется таких текстов, обязательно найдется.
2: А тем более, если вырывать тексты из контекста, то таких подтверждений ты массу найдешь. А когда ты начнешь читать в контексте, то ты поймешь истину, которую Господь именно хочет донести до нас. Вот это очень важный тоже принцип чтения Священного Писания, что не вырывать тексты из него.
1: И вот исторический контекст ведь вот тоже очень важен. Все-таки нужно понимать, что да, это были святые Божьи человеки, ведомые Духом Святым, которые писали Священное Писание под вдохновением Божьего Духа. Но ведь они это писали в свое время, во время своей истории, которая была много тысяч лет назад. Они не могли знать того, что сегодня, а мы очень многого не знаем из того, что было в то время. Вот, и поэтому переносить так вот самовольно тоже понятие тоже ведь нельзя.
2: Ну да, это очень важно. Исторический контекст в понимании Священного Писания очень важен, особенно в применении того или иного. Но, как правило, это к ритуалам чаще всего. Это определенное богобоязненное состояние показать, одев на себя платочек. Это тоже чисто ритуальное тоже смирение.
3: Скорее традиционное, да.
2: Традиционное ритуальное смирение. Хотя об этом написано в Священном Писании, но Павел как раз имел в виду не то. Там был именно исторический контекст той рекомендации, которая описана.
1: И к нашему времени, если вот человек так воспитан, если есть у него потребность надевать платочек в церкви, пожалуйста, никто ведь этого не запрещает. Платок, косынку, шарф. Но когда ты другому начинаешь говорить, что Бог тобою недоволен, потому что ты вот так-то выглядишь, это вот без смирения.
3: Это фарисейство уже.
2: Да, это фарисейство, да, чистой воды как раз.
3: Вот один из книжников эти слова воспринял на свой счет. И в 45-й текст говорит: «На это некто из законников сказал ему: учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
1: Это когда про гробы сказали.
3: Это когда, да, вот он книжников тут упомянул вместе с фарисеями и как бы в одну категорию гробов определил. И здесь вот книжник возмутился один. До этого они молчали, когда про фарисеев говорили вот так вот. Но тут задета и честь мундира тут тоже. Как же мы так учим народ, а оказывается, гробы. Нет, ты нас обижаешь, учитель, вот говоря так. Но Иисус дальше продолжим. Но он сказал им: «И вам, законникам, горе».
1: Ага, это уже какое горе по счету?
3: По счету четвертое.
1: Четвертое из 11 главы.
3: «Горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них».
1: Накладываете на людей бремена неудобоносимые.
3: То есть это нагромождение различных постановлений уже придуманных по мотивам Священного Писания, вот так вот можем сказать, поставлен фильм. Не само Священное Писание, а куча разных постановлений, законов, предписаний, которые что-то запрещают, что-то там предписывают. Но Бог этого не говорил и не подразумевал.
2: Вот. Сколько было? 613 правил, да?
3: Различного рода, да.
2: По исполнению 10 заповедей было 613 правил. То есть,
3: но ведь это же следует благой же цели, благой, как надо защитить закон. Вот закон – это да, это сам закон ограды, да. Но мы окружим еще одно, и построим такой купол оград вот этих вот. Вот Израиль сейчас гордится своей противовоздушной обороной, железный купол. И говорят, что ни одна ракета противника не пойдет на израильскую территорию. И действительно, говорят, это очень сильная защита, да. Но вот можно сравнить с таким вот куполом вот эти вот постановления книжников и фарисеев. Они хотели оградить народ, закон от посягательства. Благая цель.
2: Благая.
3: А в итоге получилось...
2: Закон забыли.
3: Эту защиту Иисус назвал вот просто в 46-м тексте. Бременами неудобоносимыми. Невозможно вообще эти бремена.
1: То есть можно сказать, что если, например, девушка молодая пришла в церковь, потому что ее Дух Святой привел, потому что что-то для нее вот важно сейчас, а ей в это время бабушка говорит там про длину ее юбки, или то, что она в брюках, или бабушка ей говорит про платочек, или там еще, и что, иначе тебя Бог не услышит, так девушка ведь повернется и уйдет, если Бог такой, что если она не в платке, потому что ей это не свойственно, вот,
3: И только поэтому, да, и только вот эта причина, да, то, что человек ушел. Иисус говорит, да это ну, вам горе просто вот. Если вот такие вот мелочи, придирки вот эти к людям предъявляете в качестве там, отношения с Богом или спасительного какого-то действия. Там.
1: Ну да. Ведь то, что у нас с вами подобающая длинная юбка, это совершенно не значит, что дома мы там себя не ведем так, что это угнетает наших близких. Мы совершенно гораздо хуже нарушаем Божий закон, вот именно будучи такими плотскими, несовершенными.
3: Тем более, вот он, Иисус говорит, что сами-то эти книжники, они не дотрагиваются даже до этого бремени сами-то. То есть вы же понимаете, что это невозможно все исполнить. Все вот эти омовения, запомнить человеку, какой при каком случае делать, вы же этого сами не помните.
1: Да, там ведь омовение рук, как вот сейчас мне показали, что вот их надо руки вот так держать, нет, или сначала вот так держать, омывать, потом вот так держать, а потом их надо встряхивать. Это никакого смысла не имеет. Что это для Бога?
3: Ну да. Это показное благочестие какое-то или что, или какой-то обряд такой. Если я не буду его исполнять, Бог меня не примет. Это же глупо.

0: через очерствевшую какую-то душу, через душу, в которой нет любви к людям-то на самом деле.
1: И самое-то главное, ведь кого Господь призывает к себе, да, мы должны донести весть о Боге другому человеку. А здесь получается наоборот. То есть я искажаю образ Божий сам в себе и искажаю образ Божий, с которым человек должен встретиться. Потому что Бог спешит навстречу каждому человеку, и Он действует через нас. Если кто познал и считается, тем более это религиозные лидеры, они должны привлекать людей к Богу. А здесь получается наоборот, они ставят препятствия на пути к Богу. И это очень важно.
2: Вот мы прочитали три горя фарисеям выше, и четыре горя книжникам идет дальше. То есть книжникам досталось тяжелее ноша-то от Христа. Потому что вот эти слова «горе», они усиливают свое значение, усиливают свою тяжесть, что ли, с каждым вот последующим принесенным горе вам. И чем так вот книжники лечились, что ли? Потому что Иисус представил их как угнетателей народа, духовных причем, духовных вымогателей даже, духовных насильников, которые ставят букву выше духа и выше даже смысла человеческого. Вот этим они занимались на поверку. Тогда как фарисеи, они выставляли себя как гордецами, как вот людей, которые заботятся о своей репутации, о своем положении. Вот как-то вот в этом отличие. Но книжники более опасны для народа, оказывается. Потому что они учения разрабатывают, как прийти человеку к Богу, вот таким вот образом. А выходит, что они не к Богу-то приводят человека, а как раз к дьяволу.
0: Да, отводят человека от Бога.
2: Вот беда.
0: Да, к сожалению, вот страшные слова Николай сейчас сказал, но на самом деле нету нескольких путей. То человек идет или к Богу, или он идет к противоположной силе.
2: Мало того, вот это отношение к закону Божьему докатилось и до сегодняшних времен, к несчастью. Потому что и сегодня многие христиане считают, что закон Божий – непосильное бремя, неудобоносимое такое бремя, которое нужно свергнуть просто, и жить по любви, и все. И достаточно этого. Да, вот Иисус сказал, что недостаточно. Я не пришел вот рушить все, весь закон, там, ломать все постановления. Я пришел его исполнять.
0: Исполнять любовью.
2: С любовью, да. К нему и к людям. Потому что закон Божий тоже человек
0: проявление
2: должен
0: Божьей
2: полюбить. Это справедливейшие заповеди. Они исполнены здравого смысла. Исполнены благожелательности и любви к людям прежде всего. Закон-то он дышит любовью весь. Ну, к сожалению,
0: то есть можем напомнить, да, если мы говорим, там, почитай отца и мать, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Это вот отношение между людьми. Конечно, это все основано на любви, потому что если ты нарушаешь любую из этих заповедей, то ты, ну, горе приносишь и себе, и этим людям. Вот. А ты не можешь эти заповеди соблюсти, если ты не любишь Бога, если ты не с Богом. И поэтому первая заповедь – да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, ну, не делай себе там кого-то Богом, кроме меня, я у тебя единственный Бог. И не поклоняйся никаким изображениям, не делай себе кумира. Не используй имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Это все любовь к Богу, первая половина Божьего закона.
2: Да, совершенно. Он так и задуман был, написанный закон Божий. Иисус продолжает дальше свою речь к законникам. Он обвиняет их в том, что вот ради своих
0: учений... Это уже еще раз он говорит эти слова «горе вам».
2: Следующий, 47 стих, 5-й, «горе, горе вам». Он, вот эти слова были вызваны тем, что ради своих благих намерений они готовы были пойти на самое страшное кровавое преступление. Вот читаем. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши». Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, других изгонит, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля,

0: да кровью Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от труда сего». Вот это страшные слова. Мы чувствуем, как нагнетается вот это вот давление, что ли, вот этого слова «горе вам». И Иисус обвиняет практически во всех преступлениях уже, которые творятся на земле, от Авеля до Захарии, в самых страшных кровавых злодеяниях. Да, от убийства, да, доходит. То есть, и все это ради каких-то ваших благих намерений. Вот когда я готовился к этой программе, такую иллюстрацию нашел, что во времена техасских войн в 19 веке в Соединенных Штатах Америки, индейских войн, вот техасско-индейских войн, когда индейцев вытесняли с их исконных земель, там такая ходила бесчеловечная поговорка: «Хороший индейец, только мертвый индейец». И ее приписывали, по-моему, генералу Шеридану тогда. Так вот, Господь напомнил слушателям своим, вот, Иисус, в те времена, когда гнали Божьих пророков. Бог посылал в критические моменты истории Израиля людей, которые от Его имени, они были пророками, да, движимы Духом Святым, от Его имени предупреждали народ об опасности, чтобы они вернулись к поклонению Бога, оставили своих идолов там, если они поклонялись идолам, оставили свои злодеяния, покаялись и вернулись опять к Господу Богу. Но за это они, за это их казнили. Просто.
1: Вот. Пророков.
0: Пророков, да, вот этих людей, которых Бог посылал. И вот Иисус напомнил об этом.
1: Что нам сегодня, вот что мы должны себе сегодня сказать, горе нам, если что?
0: Если мы не реагируем на Божие предупреждение, то есть Господь, Он нам дает весть обличения, Он дает возможность исправиться, если мы что-то там неприглядное совершили, у Него всегда есть выход через покаяние, опять же, и к спасению. И нам не нужно унывать. Вот если мы оказываемся в таком состоянии, ну, совершенного преступления, какого-то действия, может быть, не преступления, а может быть, но и преступления в том числе. То есть даже самый отъявленный преступник может у ног Божьих получить милость и прощение, если он раскается в своих грехах. Вот это тоже благая весть Евангелия. Казалось бы, в безнадежной ситуации для человека выход есть, и выход это во Христе Иисусе, в Боге. А вот эти люди действовали по принципу: хороший пророк – это мертвый пророк. Они почему-то вот так вот себя повели. Ну, наверное, так были научены отцами. Вот, он же не зря говорится, отцы ваши строили гробницы. И как бы вот эти...
1: То есть они сначала убивали вот этих вот людей, которые их обличали, да? А потом они им строили роскошные гробницы. Ну, то есть они скрывали и от других, и от самих себя, что на самом деле они убивали этих пророков. А потом они этих пророков как-то там прославляли, что ли. Да. Вот так я понимаю.
2: Ну и, по сути дела, он здесь указал, да, практически весь Ветхий Завет, да, от Авеля, да, до Захарии, да. А сейчас они искали его, как убить.
0: Вот.
1: Иисуса Христа.
2: Да, да, он сейчас как раз обличает и показывает им, что в настоящее время вы построили гробницы тем пророкам, а сейчас ищите возможности, как меня убить. Так я вот, вам пришел...
0: И вот это убийство Христа, которое через несколько дней совершат, оно ведь их поставит в разряд тех, кто ответственен за все преступления в казни Божьих пророков от Авеля до Захарии. Потому что вы убили Сына Божьего. Теперь вот вся эта вот вина вот этим грузом ложится вот на вас. Иисус умер за ваши грехи, а вы теперь эти грехи перекладываете, по сути дела, на себя.
1: Мы каким-то образом причастны к убийству Сына Божьего?
0: Наши грехи, да. Мы не можем сказать только, что мы вот убийцы Сына Божьего. Вот это я что-то вот воздерживаюсь таких вот.
1: Конечно.
0: Очень резко.
2: Но все-таки грех всего мира. Значит, и наш грех.
0: Конечно, да. Грехи возложен. Наши, да. И наша ответственность в этом тоже есть. Но я не думаю, что мы убийцы Иисуса Христа вот сейчас, здесь сидящие, стоящие за камерами.
1: И, да, конечно. Ну и да, никто, я думаю, тот, кто Господа принимает, он не может являться его убийцей, да? Просто Господь, ну, он даже, наверное, и других-то убийцами не считает своими. Но на самом деле, когда отвергаем Бога, то, ну, ругаемся ему. Ну, то есть надругаемся, отказываемся от него. Коль, еще одно горе, да? Еще
0: последнее, да, еще шестое горе. Горе вам, законникам, опять же, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, входящим воспрепятствовали.
1: Законники – это кто?
0: Законники – это учителя закона. Они, как сказать, наставляли людей в праведности. Они разъясняли Священное Писание. Но вот доисследовались до такой степени, что стали камнем, вот камнем преткновения на пути человека к Богу. Вы теперь к Богу не ведете, вы его загораживаете. Теперь за вами и вашими объяснениями закона, вашим постановлением люди Бога не видят. А это самое страшное, что может быть. Угу. Для вас, учителей закона, вы поставлены совершенно не для этого, чтобы расчищать путь Господу, а вы его загромождаете и становитесь теперь такой обузой, что у вас не только люди, да и Бог сам не хочет нести больше.
1: Ну и нам, наверное, простым людям вот тоже надо об этом помнить, что нельзя заграждать путь Божий своим пониманием Бога или своим пониманием Его закона. Надо опираться на Слово Божье и надо опираться на Него с любовью. И если это будет с любовью, то ни одно из этих вот шести случаев, когда Господь Христос использовал эти слова «горе вам», а также еще четыре случая в начале, в Нагорной проповеди, ни одно из этого не будет к нам относиться. И слава Господу, не случайно Он столько раз повторяет эти слова «горе вам». И слава Господу, что мы, ну, воспринимаем это, что это не всегда вот гладить по головке, а все-таки, ну, немножко так вот приходить в себя и думать, горе мне, если я буду вот таким. Но самое главное, все-таки, вот все то, что мы обсуждаем на этой программе и на прошлой, это все-таки вот именно к религиозному сообществу относится, да, что верующие люди несут особую ответственность. Да. Они особым образом отвечают за то, чтобы другие шли к Богу, чтобы не преграждать им этот путь. Ну что же, огромное спасибо, Елена Валентиновна, Николай Генрихович. Я надеюсь, Коль, мы тебе даем возможность высказаться, да, потому что очень много рассуждаем своим разумением. И вам огромная тоже благодарность, дорогие друзья, и спасибо за ваши мысли, которыми вы с нами делитесь в комментариях под видео, если вы смотрите его на YouTube, или письма нам пишите, когда вы смотрите наши программы на «Спутнике». Ждем новых встреч с вами. Очень молимся о том, чтобы Господь наполнял наши сердца всегда. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Счастливый день. Рассказывает Ольга Козуля.
1: Хочу рассказать про счастливый день, который сыграл очень важную роль в моей жизни, в моей духовной жизни прежде всего. Я не помню, какое это было число, но это точно была весна. Вокруг все цвело, и на тот момент я проживала в небольшом городке в Смоленской области. И предшествовало этому дню тоже такое событие, которое для меня было очень важным. Я изучала Библию, Священное Писание, и, конечно, у меня возникали вопросы, которые я периодически задавала то священнослужителю, то людям, которых считала для себя авторитетными в вопросах веры. И у меня возник такой вопрос. Я прочитала в Библии о том, что Бог знает мысли человека еще до того, даже как он начал молиться. Ну, то есть человек встает на молитву, а Бог уже знает, о чем он будет молиться. И меня это немножко смутило, потому что мне казалось, что Бог знает, наверное, именно то, что ты произнес в молитве словами, вслух. Но как же он может знать твои мысли в мозгу? Ведь это же очень сложный процесс. Я не сомневалась во всемогуществе Бога, но сомневалась, что есть такое, может быть, хранилище информации для мыслей всех людей. И с этим вопросом я подошла тоже к одной женщине, которую я считала для себя верующей. Она изучала Священное Писание, ее духовный опыт был побольше, чем мой. Она говорит: да, действительно, Бог знает наши мысли. А для тебя это плохая новость или хорошая? Я почувствовала себя очень двояко. Но все-таки в тот момент я еще до конца не поверила в то, что Бог в точности знает каждую нашу мысль. И вот тогда наступил этот день. Это было вскоре после этого разговора. Я шла по улице, и все цвело вокруг, такие ароматы были. И зашла в один магазинчик небольшой. Это были годы, когда кругом расцветала кооперативная торговля. Были небольшие магазинчики. Но ассортимент в них был достаточно скудный. И вдруг я вот зашла в один магазин, и там такой ассортимент был классный. И там стояли косметические средства, а говоря точнее, дезодоранты. И вот несколько полок было уставлено этими дезодорантами. Я смотрела на них и мысленно выбирала, какой бы я купила, если бы у меня на тот момент было достаточно денег. Они там импортные были, стоили дороговато. Я глазами поводила, простояла там достаточно долго и из всей вот этой огромной кучи выбрала один. Даже были дезодоранты одинаковой фирмы, но разного миллиметража. Сейчас вы поймете, почему это правильно, почему это важно. Я выбрала мысленно. И мысленно, опять же, сама себе сказала, что если бы Бог знал наши мысли, то Он бы как-нибудь сделал так, что этот дезодорант оказался бы моим. Это была какая-то мимолетная такая мысль. Я вышла из этого магазина. По пути я встретила одну знакомую, которая попросила меня о небольшой услуге. Написать ей нужно было стихотворение, причем это надо было сделать вот сразу. И мне пришлось сесть на скамеечку с ней, с блокнотиком, и я стала писать то, что она меня попросила. Но поскольку мне неудобно было писать под ее взглядом, я попросила ее пока погулять, походить. И она стала ходить и гулять. Я написала. В определенный момент она подошла, я отдала ей это стихотворение. Причем я не ожидала от нее никакой благодарности. У нас были такие отношения, что в материальном плане я от нее не ждала там денег за это или еще что-то. И отдала ей этот блокнотик со стихотворением, прочитала. Она была очень довольна. И говорит мне: пока я гуляла, зашла тут в магазинчик, кое-что тебе купила в благодарность. И подает мне небольшую косметичку, и там что-то лежит. Я поблагодарила, положила в сумочку и пошла домой. Конечно, эта сумочка, она мне прямо жгла. я не выдержала, открыла прямо по пути и открыла посмотреть, что там лежит. И когда я увидела, что там лежит именно тот тюбик, который я выбрала из, как минимум, я не знаю, 300 разновидностей, именно того миллиметража, именно той фирмы, и именно буквально через 15 минут это произошло, после того, как я подумала, что, Господи, если бы ты знал мои мысли, ты бы сделал так, чтобы эта вещь стала моей и очень скоро. И я вот в этот момент, когда я посмотрела, что там, я поняла, что Бог таким образом, Он открылся мне в том плане, что да, я знаю твои мысли, самые маленькие, самые сокровенные, и все давнишние мысли, которые были когда-то с детства. И вот меня так захватил этот момент. Я помню, что для меня это было таким откровением. И я нуждалась тогда в этом доказательстве, что Бог знает не только наши слова, которые мы к Нему обращаем, но Он видит все события, Он знает и слова, и также наши мысли для Него не являются секретом. Вот, это был мой счастливый день. Почему? Потому что я поняла, что Бог всепроникающий, в меня всепроникающий. То есть мне не нужно перед Ним притворяться, потому что Он все равно все знает. И с того момента, с того дня все-таки наши отношения с Ним вышли на более, может быть, откровенный, близкий уровень. И я благодарна Богу за тот день, за тот магазинчик и за тот маленький приятный урок, который Он мне преподнес.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
4: Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Очень сложная книга, очень сложная образность прежде всего.
1: В этой программе жанр апокалипсиса, символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения.
5: В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом.
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
5: И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа», «апокалипсис». Это греческое слово, которое означает «откровение». Вот, собственно, по этим первым словам книги Откровения и называется весь этот жанр.
3: Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света, описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила «Откровение» представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе, как пазл, и прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: Книга «Откровение» – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа, и об Иисусе Христе.
1: Книга Откровения была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием Откровение призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель.
4: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят.
1: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.
4: И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Жанр Откровения, он отличается от пророчества, несмотря на то, что у них общие корни, по-видимому, они отличаются прежде всего тем, что Откровение, ну так скажем, более прямолинейно. Вот когда мы читаем библейское пророчество, мы часто видим условность. Пророк говорит, если ты будешь делать так-то и так-то, то будет тебе то-то и то-то. Если будешь соблюдать заповеди, то будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно, движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца, суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует.
1: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.
4: Откровение, как и вся Библия, это книга насущная для всякого времени, подходящее, для всякого времени актуальное. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь — это то, что вместе. То же самое с Евангелиями. Смотрите. Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно. Потому что эти 4 иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг другу. Но цифра 4 не случайна. 4 — это всеохватность. Как север, юг, запад и восток охватывают весь горизонт, все пространство физическое, так 4 Евангелия охватывают личность Христа. Поэтому 4 — это больше, чем просто 4. И 7 — это не 7, а 7 — это все.
5: Книга Откровения поздно попала в канон, потому что ее сложно было понимать. Это во-первых. Во-вторых, она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги — это зло. Земная власть действует как инструмент дьявола. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора.
1: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»
5: И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичен. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? Как мы должны интерпретировать все это, да?
4: Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия. Но Бог ее замыслил,
6: и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий.
5: Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты.
6: Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения — это, по сути, отсылки к Ветхому Завету.
4: Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля. Если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн.
7: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть».
5: Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать.
4: 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Этот стих является, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту, передает 27 глава книги пророка Исаии, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии.
6: Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они смысл буквально не переносятся. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову. Или собрать несколько голов воедино и присовокупить какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения — это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы, как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии.
5: Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима человеческим языком, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо.
6: Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. Чуть раньше, 17.3, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Жена одета в багряницу порфиру. Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюрос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление, есть нить образов, представленных белым цветом. И мы можем визуализировать их как белое и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, подходим к толкованию второго коня, а здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы.
5: В истории толкование этой книги, мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, да? А потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга крайне неверна, или мы опять не так поняли. Я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню именно, точно, кто это был, он говорит, всего будет 10 искушений, 9 уже пройдено. 10-е это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам и начал надвигаться на христианский мир. Христиане не понимают, что с этим делать. Они приняли ислам за антихрист. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой.
4: Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие, потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом, хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть.
7: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
5: В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком миф-поэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не будет, и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке. Описано вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафору мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. Да, то есть вот соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней, кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысяч лет, как один день, да, и это некоторые, это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги, традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое.
4: Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем. И несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге «Откровение», показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе, и закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. Вот это Евангелие книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы и детали, которые в ней присутствуют. И какие-то вещи мы поймем только тогда, когда они уже исполнятся. И мы увидим, что Бог мудр, Он все предусмотрел, Он все увидел, и Он велик.
8: В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко —

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Если у вас есть дети-подростки, вы знаете об этих проблемах не понаслышке. Проблемы переходного возраста. Как помочь своим детям решить их? Ведь это и наши проблемы тоже. Сегодня мы беседуем об этом со школьным психологом Екатериной Валеевой. Катя, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Итак, нам важно встретить подростковый возраст во всеоружии. Правильно. Поэтому скажите, пожалуйста, с какими проблемами сталкиваются родители подростков?
5: Вы знаете, у подростка вырастает целый букет противоречий. Прежде всего, нам необходимо это понимать, что у подростка как будто бы раздваивается личность. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, хочет выделиться из толпы, а с другой стороны, он хочет быть как все в своем коллективе. С одной стороны, ему интересно все и сразу, а с другой стороны, ничего конкретного. Если ему что-то хочется, ему хочется это сейчас. А если это потом, то это уже не нужно. То есть вот огромное количество противоречий возникает в жизни подростка. И поэтому на этом фоне возникают и все остальные проблемы подросткового возраста. Основные.

0: Многие из них это семейные, в семье возникают, да, трудности, в учебе возникают трудности, половые проблемы, поведенческие проблемы, с профориентацией, это уже более старшие подростки начинают пытаться найти себе путь в жизни. Вот мы с вами можем сейчас поговорить о каждом уровне проблем.
1: Ну, родителям, наверное, прежде всего интересно, как решать проблемы их отношений теперь, потому что самое ближайшее окружение подростка – это все-таки его семья, там, где он живет, те люди, с которыми он живет. Ну вот, давайте начнем с семейных проблем. Как быть?
0: Во-первых, мы должны понимать, что ребенок вырос. И если мы оставим свое общение на старом уровне, какое оно было, вот они у нас и начинают, семейные проблемы, одна за другой нарастать. Когда мы поняли, что ребенок вырос, у него другие возникают вопросы, ценности, и мы будем считаться с его мнением, то мы можем снизить вот этот вот конфликт между нашими возрастами. Потому что основная проблема – это возрастное непонимание. Но мы должны, родители, вспомнить свой подростковый возраст. Ведь мы же тоже переживали определенные проблемы. И главный наш помощник в этом – это активное слушание. То есть если мы будем активно выслушивать своих детей, тогда мы услышим, о чем они нам поведают, и тогда дети будут рассказывать нам. Рассказывать о своих проблемах и не будут дистанцироваться от нас, тогда мы сможем находить вместе с ними пути решения данных проблем. Мы с вами чуть попозже об этом поговорим, как нам помочь ребенку решить какую-то сложившуюся проблему.
1: Выслушивать что именно? Ведь родители часто жалуются на то, что он ничего не говорит, от него еще ничего и не добьешься, из него клещами не вытянешь. Зато с своей подружкой она трещит по телефону 1.5 часа.
0: А проблема в том, что уже нет должного общения в семье.
1: То есть его раньше уже?
0: Его раньше необходимо, да, необходимо раньше поставить на должный уровень общения в семье. Мы с вами в одной из других программ поговорим о том, насколько важно и насколько важно правильно организовать общение в семье, досуг семейный. И когда в семье это поставлено на должный уровень, то тогда не возникнет сложности дальше поговорить. Да? Хотя мы заметим, что в ребенке что-то меняется, что он иногда не каждую тему скажет. Но учтите, что обстановка играет роль. Время, в которое вы спросите, момент, как вы к этому подойдете. Вот вопросы мамы и девочки. Вы знаете, что я выяснила? Девочки 5-6 класса абсолютно мамочки не информировали о их половом созревании, о том, что их ожидает. И я, как учитель, с ними провожу эту беседу, но я расстроена тем, что мамочки к этому не приложили никакой, скажем так, помощи им не оказали в этом. А вы понимаете, что одна из девочек думала, что умирает, когда у нее начался менструальный цикл. Она думала, что умирает, и пошла заканчивать жизнь самоубийством. Она хотела,
1: это очень частый случай,
0: она хотела, кстати, быстрее умереть. Она думала, что она сейчас будет медленно умирать. И слава Богу, в этот момент как-то получилось, что она этого не сделала. А здесь, если нет в семье вот этого общения, если мамочка стесняется со своей дочкой поговорить на вот такие важные моменты, раскрыть, что в дочке будет происходить, почему у сына какие-то проблемы возникают, ночные вот какие-то, да, ему сны снятся, какое-то влечение, это как раз-таки вот половые проблемы, они тоже завязаны, они к семейным относятся, да. То есть у ребенка начинается влечение к противоположному полу, причем очень сильное влечение. Ребята хотят видеть не то, что раньше видели, да, и девчата начинают кокетничать, заискивать перед мальчиками, в то же самое время стесняться. И если мамочки и папочки не общаются с ребятами на эту тему, не говорят об этом, неужели вы думаете, что потом ребенок подойдет и скажет вам, что у него что-то не так в какой-то сфере? То есть
1: тем
0: первый
1: более,
0: шаг должны делать сфере, родители,
1: да.
0: И откровенно раскрывать перед ребенком, что в нем будет происходить, как он будет взрослеть, и говорить ему о том, что это нормально. Это очень хорошо, это замечательно. И если вы ребенка за это не ругаете, то ребенок будет подходить к вам и дальше делиться с вами об этом.
1: Я вот тоже замечаю, вот мой сын, да, он очень много мне рассказывает о том, ну, ему еще до подросткового возраста несколько лет, как вот он о чем мечтает, о какой игрушке, что он построит, что он купит, когда там накопит денег немного, кем он будет, когда он вырастет. И вот, ну, это с точки зрения взрослого человека, это глупости детские.
0: Да.
1: Эти мечты еще 100 раз изменятся. Но я понимаю, что очень важно слушать, спрашивать, интересоваться и так эмоционально включаться в этот процесс. Потому что если я сегодня это не буду слушать, он мне через 3-5 лет ничего не расскажет. И он будет искать информацию на стороне. И это будет все искажено. И вот важно очень, чтобы родители действительно
0: общение
1: самого маленького
0: семье,
1: возраста.
0: Да, самого маленького возраста. Угу. Именно вот залог хороших отношений в семье – это общение. Общение и активно слушать. Что такое активное слушание? Это не просто сидеть с газеткой, и я тебя слышу, а это вслушиваться, задавать наводящие вопросы. Что ты имел в виду? Что ты чувствовал при этом? А что тебя именно задело? А почему ты так подумал? И тогда ребенок будет понимать, что интересуется именно его личностью, что родителям не все равно.
1: Итак, значит, семейные проблемы. Мы отчасти затронули проблему взросления, формирующейся сексуальности ребенка, да?
0: Да.
1: Так,
0: вы знаете, вот если коснуться еще сексуальности, то еще один очень важный момент в том, что детей тянет к экспериментам, многих ребят тянет к сексуальным экспериментам. Вот тоже очень важно родителям обезопасить их в этом и рассказать им о том, что сексуальные отношения – это подарок от Бога человеку, и он должен будет открыться в определенное время. Если этот подарок открыть раньше времени, то тогда в жизни твоей могут возникнуть сложности, и ты можешь так и не встретить свою настоящую любовь, потому что ты взял запрещенное, скажем так. Поэтому очень важно родителям вот в этой сфере подготовить ребеночка к тому, что сексуальные отношения до брака ни в коем случае открывать нельзя.
1: Угу. То есть важно формировать у ребенка ответственное отношение в этой сфере, чтобы он умел ответить на вопрос, а что дальше, а что ты будешь делать, если, а что ты, например, если вот эта девушка, да, вот вы, например, создадите семью, что, готов ли ты к этому, что вот он эти вопросы себе поставил, да?
0: Это очень важно, это очень важно.
2: Принято считать.
1: Катя, подростки, они стремятся быстрее повзрослеть, а для подростка отношения с противоположным полом – это, я понимаю, атрибут взросления. Да? И они очень часто, наверное, обсуждают такие темы в своем узком кругу. Кто с кем встречается, встречаешься ли ты уже с девушкой, там, держал ли ты ее за руку, целовался ли ты с ней. Да? Вот что-то мы можем дать своему ребенку, как-то вот его наставить, направить, как отвечать в таких случаях. Если вот вы до этого уже сказали о том, что такие вот близкие отношения с противоположным полом, важно дать понять ребенку, что это только уже, когда они будут серьезные, и после заключения брака.
0: Да. Вы знаете, вот как подать информацию? Все зависит, как подать. Если тебя спрашивают, ты уже целовался, а ты говоришь, да нет, никто меня не целует. Ты подал себя ниже плинтуса, да? А если ты подал информацию так, что я с каждой встречной, да ни за что, еще не родилась та, которую я поцелую, и все, все отпали, да? То есть смотря как подать данную информацию, девочку спрашивают, ты уже, а она говорит, никто, да? Вот, и все говорят, ха-ха, да ты серая мышка. Или она говорит, вы что, я буду принадлежать только единственному мужчине, и он еще не появился на моем горизонте. И понимаете, да? Смотря как девочка и мальчик подаст эту информацию, помогите им, дайте им наброски тех фраз, которые, как они могли бы в своем обществе, своих друзей поднять себя в этой информации, и чтобы на них равнялись, а не чтобы они показались серыми мишками, которым очень неудобно от того, что их никто не целует.
1: Но это же ведь нужно обговорить все со своим ребенком, и инициатива ведь должна от нас исходить.
0: Конечно.
1: А мы, взрослые, вот никак не можем часто понять, что наши дети растут, Да. И они вот, они маленькие, казалось бы, что только вчера кормила его с ложечки, а сегодня ему уже нравятся девушки. И я в шоке, что это мой ребенок, маленький мой сладкий малыш. Вот важно понять, что да, дети растут, однажды они вообще создадут свои семьи, уйдут и станут
0: очень важно. А вы знаете, я знаю одного молодого человека, он уже создал свою семью, и мама когда-то, когда он был подростком, рассказала ему об устройстве женского организма, мальчику. Рассказала об устройстве женского организма, о циклах женщины, о том, как у нее меняется настроение, как она вот в эти дни к ней лучше не подходить, вот в эти дни как с ней вести себя. И вы знаете, какой он был успешный парень в отношениях с девушками. Он мог каждой девушке найти подход, потому что он понимал, что с ней происходит. Он не просто не понимал, что она взорвалась, как... а он мог конкретно вычислить, что в ней сейчас происходит в организме этой девушки. И ему очень удобно было даже строить отношения со своей избранницей. Он видел, понимал, знал ее, и сейчас у них прекрасная семья. То есть он понимает свою женщину.
1: Да, да.
0: Это спасибо маме.
1: Да,
0: мама научила.
1: Спасибо маме. Катя, итак, давайте перейдем теперь еще к одной сфере, в которой случаются проблемы, это поведение.
0: Да, в поведении очень часто дети начинают мстить родителям. Поведенческая такая реакция, месть родителям. Если вы когда-то сделали им замечание, может быть, неправильно, или еще что-то, ребенок может начать мстить. Он может мстить как сразу же после данной ситуации, так и через несколько лет. Угу. Есть один пример. Мамочка настолько сильно опекала и унижала своего сына, что он навзло ей начал употреблять наркотики. Более того, он хочет постоянно закончить жизнь самоубийством и все время это делает около ее двери, чтобы она увидела. Он не просто хочет закончить жизнь самоубийством, он хочет, чтобы она это видела, чтобы ей было больно. То есть это месть. Но в то же самое время он делает это так, чтобы его во время спасли. Понимаете, да? То есть это месть родителю. Опять-таки, что еще делает ребенок? Он демонстрирует свою власть, когда вот он что-то проявляет, какие-то требования, неподчинение, он демонстрирует свою власть. Значит, вы не соглашаетесь с тем, что он взрослый, он пытается вам доказать это. Или же ребенок привлекает к себе внимание, вы вообще не обращаете на него внимания. Он привлекает к себе внимание любыми способами, вплоть до того, что разбить стекло в кабинете директора, ну, чтобы хоть только, хоть как-то вы обратили на него внимание. Поэтому нам необходимо знать, что все проблемы подростков – это не просто так. Это очень важно. Нам очень важно обращать на них внимание, слышать их, интересоваться их проблемами. Вот мы еще не затронули проблемы физиологические, да, изменения в теле. Изменения в теле тоже происходят. И для него это проблема. Большой нос, большие уши, длинные руки.
1: Мне кажется, что так будет всю жизнь.
0: Да, да, да. Девочка говорит, почему у моей подружки большая грудь, у меня маленькая. Вот это вот... Понимаете? И здесь начинаются проблемы у подростков. Они начинают замыкаться, думать, как это все исправить. Опять мамы, папы, помогите, окажитесь рядом в данной ситуации. И поддержите своего ребенка, научите его действовать в данной ситуации.
1: Угу. Еще родителей часто волнуют проблемы с учебой, которые возникают, как правило, в подростковом возрасте. Если ребенок в начальной школе старался, то в подростковом возрасте он часто ленится, забывает что-то выполнить, выполняет наспех, и возникают проблемы.
0: Вы знаете, началась проблема в 5 классе. И мы с вами об этом в отдельной программе поговорим, о том, как помочь ребенку организовать учебную деятельность так, чтобы она не мешала его общению. Потому что общение выходит на первый план, и нужно, чтобы учебу он не забыл. Но если мы сейчас не научим ребенка правильно организовывать свое время учебное, то он забросит учебу. Вот и будут проблемы с учебой. Поэтому мы с вами отдельно будем говорить об организации учебного времени в пятом классе.
1: Катя, вот вы часто говорили о том, что вот важно уметь понимать, любить, слышать своего ребенка. Мы часто думаем, что мы любим своего ребенка, потому что на самом деле мы же желаем всего самого хорошего. Но вот все-таки как-то определенным образом, наверное, эта любовь должна проявляться, чтобы ребенок понял, говорить на его языке.
0: Говорить на его языке – это безусловно, да? Мы с вами знаем, что можно... и проговаривать, и прикасаться, и всяческими способами, да, доказывать ребенку, что его любят. Но очень важный момент – услышать его проблему, сесть с ним. Время, когда вы сами видите, что подходящее время, да, сесть с ним, и чтобы он проговорил вам вот это, что случилось, да. А дальше не диктуйте ему, как поступить. Не нужно этого делать, потому что он же взрослый. Он считает себя большим. Не диктуйте ему, а просто спросите его, и как же нам в этой ситуации быть? Пусть он предложит варианты. Можете 1-2 варианта предложить вы. Обсудите все эти варианты вместе. Все плюсы каждого варианта и минусы каждого варианта. И пусть он потом выберет тот, который лучший. Может быть, вы это будете чертить на листочке. А потом помогите ему разложить это по полочкам. Как я буду начинать, что я буду делать, как я буду реализовывать данный план в действие приводить. И я думаю, что вот это очень поможет вам помочь ребенку.
1: Катя, благодарю за участие в нашей программе. Мы еще продолжим говорить о подростках в наших следующих беседах. Да, спасибо.
0: Да. Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Мы беседовали со школьным психологом Екатериной Валеевой. Всего вам доброго. До свидания.
3: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога».
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем» или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современное деление на главы произвел канцлер Парижского университета Стефан Лангтон в 1205 году. Он разделил на главы латинский перевод Библии – «Вульгату». Доминиканский монах Гук де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века – Сантес Панина, а затем парижский типограф Робер Этьен – Робертус Стефанус.
6: Итак, во 2 главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь – трудиться в саду. Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит, Адам – это здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставит и прилепится – это гипербола, потому что семья в аграрной сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
1: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
6: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей, хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» – это был бы, наверное, более правильный перевод – в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет стремиться главенствовать в семье, но главой все равно остается муж. На нем будет лежать ответственность. В этом мотив современных шуток о первенстве в семье, о муже голове, жене шее и других. Но главное, что было обещано Адаму и Еве, у жены появляется имя. Хава, жизнедательница – вражда между потомством змеиным и потомством людским. Сын человеческий поразит змея в голову и восстановит потерянную связь между Богом и человеком. В христианской традиции Иисус Христос стал исполнением этого обещания. На кресте Голгофском именно Он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие, первый стих о Мессии, Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать» – Кана, Каин. А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 главах книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность. Есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация. То есть от золотого века человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она неясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога. Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с ним и учить своих детей послушанию уже не столь совершенном мире.
1: «Тогда сказал Бог: создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим. И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им:
7: будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ей, вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
6: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги «Бытия». Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
7: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
6: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которому мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов: «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. Такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было три этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега: 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры «Титаника» – 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. Полтора футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги «Бытия» Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», договор, соглашение, завещание. В Священном Писании это слово главным образом употребляется для обозначения отношений, которые установил Бог, с одной стороны, и Израиль, как избранный народ, с другой. Ясно, что это не был договор между равными сторонами. Слово «договор» здесь и не может быть употреблено, здесь не может быть употреблено в его обычном значении. Это особое соглашение заключалось между вечным Богом и смертным человеком. Сам Бог определял условия соглашения, сообщал их своему народу, оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение или завет. Бог и его народ при этом завете принимали на себя определенные обязательства. По своей сути, завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит, в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных. И разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал: от дерева будете есть, от дерева плодовитого. Но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные. 8 человек из семьи Ноя. Сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху, и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а мир около 2000 лет. В его 600-й год, во второй месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стал убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
7: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтоб уничтожить на ней все творение».
6: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге. Для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
7: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей пресмыкающихся, и птиц небесных. Ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя три сына – Сим, Хам, Яфет».
6: С Ноя начинается история заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру в Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета, потоп, становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
8: Уже впервые дымной мглою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат, уже райская не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир, и мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени уязлена, омрачена, идет, подобно скорбной тени, им соблазненная жена. Невольно пряди кос волнистых она слегка прикрыла грудь, уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов, ей сладкой лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, моленья, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы божественной сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, не без содроганья в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву прополз шипеньем, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познание добра и зла.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки, а также ваши родители. Веселая школа здоровья и я, профессор Бодрячок, приветствуем вас на нашем очередном занятии. И с вами вместе Настенька, Славик и моя племянница Веселинка. Вот она опять что-то придумала. Веселинка, ты во что-то играешь, да?
5: Прятки нет.
6: Прятки?
4: Нет. Веселинка, ты не хочешь нас видеть?
5: Ой. Да вы что, профессор Бодрячок? Я очень-очень хочу вас всех видеть. А знаете, что я больше всего хочу?
4: Нет, не знаем.
5: Я хочу сказать Богу спасибо.
4: Вот. О, я тоже за многое могу сказать Богу спасибо.
5: Да.
4: Ну, а за что ты благодаришь сейчас нашего чудесного Творца?
5: Я хочу сказать Богу спасибо за то, что я так много всего могу видеть. Смотрите, какая красивая полянка. А теперь вот попробуйте. Закройте глаза руками. Закройте. Вот что вы видите? Что вы видите?
6: Ничего.
5: Профессор Бодрячок, что ты видишь?
4: Веселинка, ничего я не увидел. Темно, очень темно.
5: Вот, темно и грустно.
4: Да, можно сказать, что грустно. Наш Творец дал нам чудесный подарок. Эти глазки. Но об этом подарке нужно заботиться.
5: И я знаю, как. Я знаю, как заботиться о наших глазках. Их нужно тщательно мыть и как следует протирать. Вот, как эту тарелочку, видишь? Чем лучше протрешь, тем лучше через нее видно.
4: Да, Веселинка, но только не протирать, я думаю, а как-нибудь очень аккуратненько мыть. Правда, Настя? Глаза тереть не очень полезно. А вот аккуратно мыть, да, но не только. Не только мыть глазки. Есть еще много чего нужно. А вы знаете, что для глазок существует зарядочка?
5: Зарядка? А зачем глазкам зарядка? Они же
6: вверх-вниз, справа влево.
5: Не устают.
4: А вот Настя молодец какая. Вот упражнение, знаете же. Совершенно верно. Существует зарядка для рук. Есть зарядка для ног. Есть для головы, для тела, и есть зарядка для глаз.
6: И для языка.
4: Может быть, но я такое еще не слыхал.
5: А что за зарядка для глаз?
4: Для глаз. Давайте-ка сделаем самую простую зарядку для глаз. Давайте сядем ровно и посмотрим прямо перед собой. А теперь нужно глазками посмотреть наверх. Только глазками, а не головой. Голова находится прямо. Потом глазками посмотреть вниз. Потом вправо, потом влево. А теперь зажмурить глазки, зажмурить, зажмурить, зажмурить, зажмурить и открыть.
5: Все, мы теперь глазки сберегли.
4: Правильно. Но есть еще много чего такого, что нужно для глазок.
5: Это что же еще?
4: Вот. А для этого я приглашаю вас на нашу веселую полянку.
5: Я люблю.
4: С Судя по всему, недавно здесь прошел дождь.
5: Но дождь закончился.
4: Конечно.
5: И мы будем закрывать
4: да.
5: зонтики.
4: Давайте. Так, ну, давайте только не все сразу, по одному.
5: Давайте закроем.
4: Вот.
5: Так, Настя, убегай.
4: Давай.
6: Что так. это?
5: Ой. Ой. Ой, так это же фонарик.
4: Стой, что ты делаешь? Племянница моя, ни в коем случае нельзя так поступать. Дело все в том, что никогда нельзя направлять фонарик в глаза. Ну. Ни себе, ни кому другому. Потому что смотреть долго на слишком яркий свет нельзя. Это может повредить глазкам.
5: То есть получается, чтобы защитить наши глазки, нам нельзя смотреть
6: на яркий свет.
4: Правильно, совершенно верно.
5: А давайте закроем другой зонтик.
4: Да. Давай, Василинка.
5: Давай, закрой.
6: Ну, это тут еще.
5: Держи.
6: Ноутбук.
5: Эх ты.
4: Да.
5: А у меня тоже такой же есть компьютер.
6: Лампочки
5: да.
4: Компьютером пользуются почти все. Да компьютер и сделали специально для того, чтобы в него смотреть.
5: Это хорошо.
4: Но не очень много. Да, вот. Не очень долго.
6: А то может заболеть глаза и спина.
4: Вот, вот. Если неправильно сидит.
5: Мне мама всегда говорит, когда надо выключать телевизор или компьютер.
4: Вот у тебя очень мудрая мама.
5: Слушай. А давайте дальше закрываем.
6: Давайте.
5: Идемте.
4: Да. Так, что? Ой. О, тут
6: это
4: целый
6: фрукты,
4: подарок.
5: Фрукты, овощи.
4: Да.
6: А что это за зернышки в баночке?
5: И правда, что за зернышки?
4: А вот это зернышки, ребята, из которых получается очень вкусная каша.
5: Такой не бывает.
4: Как не бывает?
5: Кашу? Да. Я вообще не люблю кашу.
4: Я обожаю кашу. Настя,
6: я
4: ты...
6: тоже.
4: Вот.
6: Я тоже.
4: То есть посмотри, Веселинка, тебе надо научиться у наших ребятишек.
6: Я люблю кашу с фруктами, она получается еще.
4: Молодец. Дело в том, что в каше и во фруктах есть витамины, очень полезные для наших глазок. И это очень хорошо, что, Настя, ты любишь кашу с фруктами. И, кстати, вот, Веселинка, можно научиться у Насти вот чему. Ты любишь бананы?
5: Да, вот. Я люблю бананы.
4: А
5: и как... яблоки
4: а что ты
5: люблю.
4: Любишь? Славик, какие фрукты тебе
6: апельсины.
4: Апельсины.
5: Апельсины
4: ну,
5: вообще, тоже
4: я не пробовал
5: вкусные,
4: кашу
5: да?
4: с апельсинами, но секрет заключается вот в чем. Дело в том, что надо в кашу положить кусочки ваших любимых фруктов.
5: А варенье?
4: Или немножечко варенья. И тогда каша станет очень вкусная.
5: Ну ладно, я постараюсь с ней подружиться.
4: Да, вот.
6: С кашей.
5: Да.
4: Вот,
5: а
4: ну
5: давайте,
4: что ж, давайте
5: закроем следующий зонтик.
4: Давайте
5: идем сюда. Так.
6: Что это?
5: Да, что это?
4: Ой. Вот, давай.
6: Какой-то шарик.
5: Я, кажется, поняла.
6: Клобок.
5: Для того, чтобы глазки были здоровыми, нужно веселиться. Держи.
4: Правильно, правильно, веселиться. Правильно, дорогие ребята, веселиться и ни в коем случае не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья и для наших глазок тоже.
5: Хорошо, давайте оставим здоровульки и пойдемте закрывать следующий
4: так.
5: зонтик.
4: Вот так. Какие у нас интересные
6: кто
4: гости
6: это?
4: Побывали на нашей полянке.
6: Кто это? Кошечка!
5: Точно!
6: Только она из бумаги.
5: Да, и смотрите, у них глазки-то закрыты. Профессор Бодрячок.
4: Так.

0: Еще один зонтик закроем.
1: Да,
2: давайте.
0: Так, закроем.
2: Вот. Так. А что
0: вот,
2: это?
0: Держите. А?
2: Фу, красный крестик на белой. На белом картоне.
0: Я, кажется, где-то видела этот крестик.
2: Это а где больничный крест.
1: Правильно.
0: Точно, я его видела на машине скорой помощи. Я его видела. Это машина, которая возит людей лечиться.
2: Совершенно. В больницу.
0: Да, в больницу.
1: Правильно, ребята. Если вы вызовете к себе доктора, то на его чемоданчике будет вот такой красный крестик.
0: Да.
1: Вот.
2: Если это обычная сумка.
1: Ну, или на сумке. Дело-то не в этом, что на чем. А почему здесь красный крест? А при чем тут глазки?
0: Да, при чем тут глазки?
2: Значит, есть доктор, который лечит глазки.
1: Совершенно
0: Ух
1: верно.
0: Ты, все ты знаешь.
1: Если наши глазки заболели, то нужно обратиться к врачу.
2: Если они загноились, например.
1: Да, да, туда может попасть соринка или вредный микроб.
0: Я надеюсь, с нами этого не случится. Пойдемте лучше эксперимент делать.
1: Пойдемте, конечно.
0: Побежали?
1: Пойдем. Есть для вас кое-что интересное.
2: Эксперимент.
1: Ребята, сейчас я вам буду показывать цветную бумагу. А вы скажите, какой это цвет?
2: Это картон.
1: Да, картон.
2: Угу. Как... Зеленый.
0: Зеленый. Как наша полянка.
1: Как наша полянка.
2: Как он тогда плачется.
0: Точно.
2: Синий.
1: А это какой цвет?
2: Синий,
0: как наша речка.
1: Да, это синий цвет, похож на речку, правильно.
2: Желтый, как наше солнышко. Желтый, как твое платье.
0: Точно, как мое платье.
2: Оранжевый.
0: Оранжевый, как апельсин.
1: Как апельсин.
0: Который любит с нами.
1: Да, знаете.
2: Красный, как рубашка с платьем.
0: Да, точно.
1: Совершенно верно. Молодцы, вы правильно различаете цвета.
0: А я хочу вам еще показать, что у меня есть даже еще не только цвета, но и оттенки. Вот смотрите, у меня есть цветная бумага разных оттенков розового цвета. Вот смотрите, бледно-розовый, темно-розовый и ярко-розовый.
1: Да, Веселинка, ты, кстати, очень интересно подметила.
0: Да.
1: У каждого цвета есть много разных оттенков. И мы все можем эти оттенки различить.
0: Да.
1: Но не у всех такое зрение. Дело в том, что кошечки видят все в черно-белом цвете и могут различить только зеленый цвет.
0: Так это получается как на черно-белой фотографии.
1: Да, совершенно верно.
2: Это ты на фотографии.
0: Только мы смотрим, как кошечки.
1: Правильно. И она может различить только зеленый цвет.
0: А как же собачки видят?
1: Собачки?
0: Да.
1: А вот давайте почитаем, что пишут в энциклопедии.
0: Так.
1: Так, собачки различают только синий цвет и фиолетовый. Все остальные цвета они видят в черно-белом цвете.
0: Так что же это получается? Если я своей собачке-здоровульке брошу сначала так. красный мячик,
1: красный.
0: Потом желтый мячик,
1: да?
0: Она увидит два серых мячика?
1: А вот давай посмотрим, совершенно верно. Вот красный цвет и вот желтый цвет.
0: Да.
1: А собачка увидит только
0: серый цвет.
1: Такой вот цвет, да, совершенно верно, да.
0: А кролики как видят?
1: Кролики?
0: Да.
1: Давай посмотрим. Кролики. А, вот. Кролик различает всего два цвета – синий и зеленый. Все остальные цвета – черно-белые.
0: Ну, даже... А воробьи?
1: Воробьи. Ха! А воробьям не надо покупать розовые очки. Они и так все видят в розовых тонах.
0: Они, наверное, поэтому всегда веселые.
1: Поэтому всегда веселые.
0: А ежики?
1: Вот, ежики. А ежики живут в травке.
0: Так.
1: И они видят только желтый и коричневый цвет. А вот мышки могут видеть красный и желтый цвета.
0: Ох ты. Вот так, вот, так это получается. Да. Так хорошо, что мы можем видеть так много цветов. Все краски мира.
1: Совершенно верно.
2: Как и все тона.
1: Да. Ребята, Бог дал нам чудесный подарок.
0: Да.
1: Глазки. И мы можем видеть этот прекрасный мир. Но только об этом подарке нужно...

0: Заботиться. Угу. Помните, чему мы научились на нашей веселой полянке?
1: Я помню, я все помню.
2: Я
1: а вы помните?
2: Помню.
1: А давайте, чтобы мы как следует запомнили и научили своих друзей, сделаем специальную подделку. Для подделки нам понадобится...
2: Два кубика.
1: Кубики. Да, я сделала их два. Вот вам один кубик. Вот такой из картона кубик. Держи. И нам такой. Но это необычный будет кубик. На каждой стороне нашего кубика мы приклеим картинки, которые будут напоминать нам о том, как защитить глазки.
0: Вот, держите. Вот интересно, позаботься.
1: Это вам... Это тоже вам, и это тоже нам, и это тоже вам. Вот таким образом. Теперь я вам раздаю клей. Держите. И нам
2: треугольный,
1: клей.
2: Как у меня.
1: Да, вот такой клей у нас. Давай, склеиваем картиночку. Давай, я тебе его буду клеить. На каждой стороне нашего кубика будет отдельная картинка. Смазывайте как следует края нашей картинки. Давай, Славик, клей. Держи. Так. Ой, какой молодец. Вот сейчас мы натренируемся.
2: Только мы клеим-то. Я такой тоже рисовал.
1: Нарисовал? Такой умеешь рисовать компьютер? Вот. Вы, ребята, сами тоже можете нарисовать. И фонарик, и компьютер, и улыбку, и киску с закрытыми глазами. Держи. Куда мы будем приклеивать?
2: И клей.
1: Выбирай. Давай, подожди.
2: Листик особенно
1: смажем.
2: Легко
1: подожди,
2: рисовать.
1: Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Отлично. Она у нас осталась. Давай аккуратненько на середине.
0: Ну, вот такой вот кубик у нас готов.
1: Ой, какие молодцы. Как у вас аккуратно получилось. Хорошо.
2: У нас тоже.
1: Да. Вот какие кубики. Правильно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это необычные кубики. Это кубики, которые вы можете поиграть с вашими друзьями. Давай, Славик, кидай. Потом вы кидаете. Кидай.
0: Давай.
1: Так. Нет, ты должен кинуть на стол, и он должен упасть. Молодец. Что у нас попалось?
2: Лицо.
1: А, на лице что нарисовано?
2: Улыбочка.
1: Улыбка. Что это значит?
0: Смеяться. Не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья.
1: И для глазок.
0: Правильно.
1: Давайте теперь кидайте вы.
2: Крестик.
0: Что у нас? Крестик.
1: Что значит
0: да,
1: крестик?
0: Что значит крестик? Зачем?
2: Крестик, чтобы глазки лечить.
1: Правильно. Молодец.
2: Если они заболели.
0: Ну-ка, давай я попробую. Мне тоже интересно.
1: О! Что это попало?
0: Вот у нас выпала киска.
1: Ага.
0: Славик, а что обозначает киска?
2: Она спит.
0: Правильно.
1: Глазкам надо отдыхать.
0: Глазки ее отдыхают.
1: Да.
0: Ну, давай, Славик, твоя очередь кидать. Кидай.
1: Кидай. Ой, тоже выпала киска.
0: Ну, еще раз кидай, чтобы выпало что-нибудь другое. Вот.
1: Ух ты. Что это такое выпало?
2: Компьютер.
1: Что, Настя, означает?
2: Компьютер. Это значит, что не надо долго за ним сидеть.
1: Ой, вот. Молодец.
0: Долго вот. Сидеть за компьютером.
1: Вот, профессор Бодрячок, как хорошо мы все запомнили.
0: Молодцы. Ребята, обязательно сделайте вот такую интересную поделку. Ведь с ее помощью можно играть
1: с друзьями.
0: Друзьями,
1: да.
0: Рассказать друзьям, как беречь глазки, которые Бог нам подарил. Потому что глазки – это подарок от Бога. И да. Мы должны их беречь. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: До свидания, ребята.
2: Делайте эту поделку.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Воскликните Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 7 по 13 текст. Речь идет об Иоанне Крестителе. И сказано, что он проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, снисходящего на него. Мы уже привыкли к этому образу, он очень знакомый, что когда крестился Христос, на него снизошел Дух Святой в виде голубя, белого голубя. Да? Ну, так обычно изображают это на картинках, на различной живописи. И далее мы читаем: «И был глас с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И опять, немедленно после того, Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Интересно, что вот в этом описании как минимум трижды речь идет о Духе. Во-первых, здесь мы читаем о том, что сам Иоанн говорит: «Я крестил вас водою, но тот, кто идет за мною, сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым». Когда приходит вот этот сильнейший меня, когда приходит Иисус Христос, он принимает крещение и получает свидетельство, свидетельство от Бога. Вот именно свидетельство выражалось в том, что Дух снизошел на него видимым образом. И это могли засвидетельствовать окружающие люди. Далее мы читаем, что когда Христос принял крещение, да, что сам Дух, он был там в пустыне 40 дней, да, и написано, что немедленно Дух повел или ведет его в пустыню. Именно тот же самый Дух, который присутствовал во время крещения Христа, он ведет его в пустыню. Почему я делаю на этом акцент? Ну, когда я читал этот отрывок, мне самому стало интересно, что о Духе Святом уже тогда очень многое говорилось. Потому что, когда читаешь Ветхий Завет, как-то там вообще, ну, вот такое понятие, как Троица, как понятие, как Отец, Сын и Святой Дух, вообще как-то вот, ну, ты там этого почти не замечаешь. Конечно, есть там об этом и много написано, но это нужно быть внимательно во время прочтения. Но когда Иоанн проповедует и говорит о Духе Святом, о влиянии и действии Духа в жизни Христа, и в том числе, да, и вообще в жизни людей, спокойно реагируют, спокойно слушают, спокойно об этом принимают, никто не возмущается, никто не говорит, какой Дух, вообще, так очень даже спокойно. Вот так устроена жизнь верующего человека, да. Бог действует и взаимодействует с человеком через Святого Духа. Божественная личность, которая, может быть, невидимым образом действует в жизни человека. Написано, что Дух Святой снизошел во время крещения на Христа. И тот же Святой Дух повел его в пустыню. Многие думают, что переживания, проблемы, трудности, которые испытывает человек сегодня, иногда свидетельствуют о том, что, наоборот, Бог отходит от меня. Но, друзья, Христос, прежде чем начал служение, после крещения, он пошел и 40 дней провел в пустыне. Тут написано, что был со зверями, ангелы ему служили, ему он там был искушаемый сатаною. Я глубоко убежден, что Христос уединился на такое время для того, чтобы вот именно во взаимодействии со Святым Духом, потому что написано, что Дух Святой его туда повел, подготовиться к тому жизненному пути, к тому служению, которое ему предстояло пройти, к взаимодействию с ученикам, к страданиям, которые ему потом необходимо было пережить, чтобы принести себя за грехи всех людей этого мира. Поэтому, друзья, я желаю вам взаимодействие со Святым Духом, чтобы Дух Святой вел вас по этой жизни. И если Он когда-то проводит через страдания, это еще не означает, что Он нас отступил от нас. Это может как раз означать, что Он хочет к чему-то нас приготовить. Желаю вам радости и взаимодействия со Святым Духом.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
4: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
5: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
5: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
1: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
5: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона. Поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
5: Авраам был бездетен, уже не чаял стать отцом в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
1: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
5: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что это искренняя духовная связь с Ним – она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий,
6: ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
7: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, еврей. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
1: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
4: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально, с точки зрения мира безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера: я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
7: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент, запечатлен на картине.
4: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается. Ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
7: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в столетнем возрасте. Это сын обетования. Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство.
5: 12 сыновей, от которых и произойдет 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
4: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил, именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит, именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит, иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире. Потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры вот в что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
5: У Авраама было достаточно поводов для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом не вызывающем недоумение повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней, от Беэр-Шевы, Вершавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
4: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. Значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
5: Позднее новозаветный автор напишет послание к евреям мотивации Авраама.
8: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». «Силен Бог, — убеждал себя Авраам, — и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
5: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом Акидат, связывание, проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господень является, взывает к нему и говорит: «Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного для меня». Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
8: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
5: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
3: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет. Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать. И каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
9: И Авраам свой нож с коротким жалом достал. Почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, нож пал на землю, ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам! Всему конец! Конец всему! И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец! Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами говорить о физическом телесном наказании. Думаю, многие из вас согласятся, что вопрос этот очень сложный и противоречивый. Следует ли телесно наказывать ребенка? Если да, то когда, за что и каким образом? Что говорится в Библии на эту тему? Вот лишь одна из цитат Священного Писания. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгую, он не умрет. Ты накажешь его розгую и спасешь душу его от преисподней». Значит ли этот текст, что добрый, любящий и милосердный Бог одобряет физическое наказание? Если я вас спрошу, наказали ли вы хоть раз своего ребенка физически, думаю, большинство из наших телезрителей ответят утвердительно. Кто бросит камень в родителя, который за грубую провинность или вызывающее непослушание шлепнет свое чадо по классическому мягкому месту? Если не все, то большинство из родителей хотя бы раз в жизни наказывали своего ребенка телесно. Данные социологических опросов подтверждают это. При анонимном анкетировании детей разного возраста из 15 городов России выяснилось, что более 80% их родителей используют физические наказания. За что же порят детей чаще всего? Вы думаете, за грубейшие провинности? Увы, данные социологических исследований говорят о том, что чаще всего дети физически наказываются за пустяки, незначительные провинности и под горячую руку. А знаете, что думают сами дети о физическом наказании? Лена, 13 лет. Меня физически наказывают за разное. Когда 3 раза в неделю, когда 1. От мамы, от ее несправедливых наказаний у меня выработалась злость. Я стала нервной. А вот ответ 11-летнего Вовы. Меня наказывают ремнем ради профилактики по понедельникам, средам и пятницам. Своего же ребенка я буду бить каждый день. Более 50% опрошенных детей уже сегодня уверены, что своих детей они непременно будут бить. А как же иначе, удивляется 10-летняя Аня. Конечно, буду бить своих детей, как меня, мама. Что они, лучше, что ли? Итак, вот лишь некоторые недостатки физического наказания. Это приводит к озлобленности и чувству обиды. Это является для ребенка примером агрессивного поведения. Это наводит на неприятные

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 по 27 стих. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». Фактически начало служения Иисуса Христа, вот практически первое посещение синагоги. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым. И скричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус, Назарянин, ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий“. Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: „Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со власти“? И они повинуются ему». Итак, Христос в Капернауме, в синагоге. И многие смотрят на него, слушают его. И то, что он говорит, как-то ложится им на сердце, как-то касается их. Они смотрят на него и говорят: «Что это за учение? Он как-то по-другому говорит, не как книжники и фарисеи». Знаете, я думаю, что на месте книжников и фарисеев им могло бы стать обидно. И хочется немножечко здесь, может быть, даже встать на их сторону и сказать, что мне кажется, что автор Евангелия не хочет сказать, что книжники и фарисеи вообще ничего не понимали, всему учили неправильно или еще как-то. Книжники и фарисеи, они были обычными людьми, они были учителями закона Божьего того времени. И, конечно, они не могли соревноваться со Христом в его в инспирации или во вдохновении и так далее. Они делали то, что могли, и учили, как могли. Я думаю, что автор Евангелия хочет в этом отрывке сделать акцент на то, что когда пришел Христос, вот он как-то по-другому, потому что он был особым. Он был особым, и понятно, что он не мог учить так, как учили книжники и фарисеи, и его слова не ложились на сердце слушающим. И еще здесь описывается сюжет об исцелении человека, одержимого духом нечистым. И Христос повелевает, и нечистый дух выходит, еще и власть. Конечно, будет другой эффект, да, на слушающих и на все, когда говорят, бесам повелевают, и они повинуются, и они уходят. Здесь важно, наверное, понять, что мы не Христос. Иногда мы читаем подобные тексты и думаем: ну вот, я какой-то там, ну в лучшем случае, книжник и фарисей. Не нужно отчаиваться. Христос поэтому и пришел на нашу землю, чтобы побеждать бесов. А мы не можем делать все, что делает Христос. Миссия Христа, она уникальна в своем роде. Что-то нам Христос и доверяет, и наделяет духовными дарами. У каждого свой духовный дар, но не у всех одинаково. Не нужно, стараться быть похожим на Христа в том, что он изгоняет бесов. Но, друзья, мы можем быть похожими на Христа в чем-то другом. Можем быть похожими на Христа в чем-то другом. Если, как вот здесь написано, да, все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. Друзья, если мне бесы не повинуются, то мне и не надо им повелевать, потому что это неправильно. Но к таким людям, может быть, к немножечко странным людям, к людям, которые вот испытывают определенный недуг, мы можем проявлять сочувствие и сострадание. Сочувствие и человеческое сострадание, они тоже действуют исцеляюще на человека. И если мы не можем полностью исцелить человека, так как это делал Христос, и освободить человека.

0: то мы можем своим сочувствием, состраданием указать человеку на Христа, который может простить его грехи и исцелить его душу.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка».
3: напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгель.
7: Когда слышишь те невообразимые цифры, которыми оперируют астрономы, невольно задаешься вопросом, как далеко находится от нашей планеты место пребывания Бога. Давид однажды получил очень убедительный ответ на этот вопрос. Самым сакральным объектом в святилище Ветхого Завета в Израиле был ковчег. В ковчеге находились определенные символы. Манна – это символ Божьей заботы и щедрости. Жезл – символ власти. Скрижали с начертанным на нем законом Божьим – символ Божьего характера, откровения о Божьем характере. Но сам ковчег был символом присутствия Бога среди своего народа. Во времена Давида о ковчеге забыли. Забыли на 30 лет. Но пришел момент, когда Давид вспомнил, что в его новой столице ковчега нет. Этого важного объекта поклонения и знака присутствия Бога. И он хочет, чтобы Бог присутствовал в его городе. И он организовывает процессию, которая позволяло бы доставить этот ковчег с максимальными почестями. Ковчег в это время хранился в доме священников у Аминадава. У священника два ребенка, Озия и Ахия. И с малых лет они привыкли, они выросли с тем, что в их доме находится этот священный предмет. К сожалению, эта привычка сыграла в их жизни особую роль. Давайте посмотрим на странице Священного Писания. История о том, как Давид возил ковчег, записана в 6 главе 2 книги Царств. Мы читаем, что ковчег Завета, в 3 стихе это написано, поставили на новую колесницу и вывезли из дома Аминадава на холме. Сыновья Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахия шел перед ними, перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на музыкальных инструментах, на орудиях, несут ковчег, играет музыка, специально построили новую колесницу, ничто не предвещает беды. Вдруг колесница наехала на какой-то камушек, накренилась. Оза, который шел рядом, машинально простер руку, дотронулся до ковчега. И в тот же момент мы читаем, написано, «Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там, и он умер». Смерть Озы произошла в данном случае, потому что Господь прогневался на то, что Оза позволил себе дотронуться до ковчега. Ковчег должен был переноситься, а потом записано в книге чисел, руками, при помощи шестов. Никто из людей не должен был дотрагиваться. Это священный объект. Но Оза слишком привык относиться обыденно к святому. Мы часто молим в своей жизни Бога, чтобы Он присутствовал в нашей жизни, чтобы Он присутствовал в наших семьях, домах, в церквях. Но мы должны с вами очень серьезно понимать, что Бог присутствует на своих условиях. не так, как нам кажется правильным или удобным, или красивым. Бог сам определяет правила своего присутствия. Итак, Бог наказал Озу. Давид остановился в этом путешествии, и ковчег уже не двигается. Давид берет паузу. В 9 стихе написано, почему Давид делает эту паузу. Он задается вопросом, как войти ко мне, ковчегу Господнему? Что нужно сделать? Возможно, он открывает Священное Писание, возможно, ему подсказывают священники, что нужно сделать по-другому. Нужно сделать так, как правильно, как определил Господь Бог. И вот мы видим уже спустя несколько месяцев другую процессию. Такую же торжественную, но там нет спешки. Там сделано это передвижение не для того, чтобы было комфортно священникам, которые не хотели, может быть, на своих плечах нести этот нелегкий ковчег, но сделано так, как сказал Господь Бог. И эта процессия отличается от предыдущей еще одним важным аспектом. Впереди нее идет Давид в льняном эфоде, это что-то вроде длинной такой рубахи ночной, и не просто идет, а скачет изо всех сил. Можно замереть от страха, увидев эту картину. Но все, Давид, заказывай гроб, потому что Озу за непочтение, как Бог покарал, а ты здесь скачешь в такой торжественный момент. Но Бог ничего не имеет против вот этого танца Давида. Потому что видит его сердце, видит причину, почему Давид так скачет. Давид ликует. Давид не ликовал так и не скакал, когда он победил Голиафа. Когда побеждал армию филистимлян, он тоже не пускался от радости в пляс. Он не прыгает от счастья, когда корону на него возлагают. Но когда Бог видимым образом показывает свое присутствие в его городе, Давид счастлив, Давид радуется. Мы с вами ищем присутствие Бога в своей жизни. Мы ищем присутствие Бога для того, чтобы получить благословение. Мы ждем Его участия в нашей жизни. Но мы должны помнить, что Бог приходит на своих условиях. Если сегодня вы встречаетесь с мертвой церковью или остывшими сердцами, то, может быть, причина в том, что люди хотели диктовать условия Богу, на каких условиях он должен там находиться, в то время, когда Бог давно очертил то, что приемлемо для него в слове его. Исследуйте Священное Писание. Изучайте и знайте закон Божий. То, что Господь дал как священное ограничение, принимайте с радостью, ибо Господь будет присутствовать там, где исполняется Его воля, где уважается Его суверенное право распоряжаться нашими жизнями.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Думаю, что это высказывание известно многим. Но насколько стоит серьезно относиться к нему? Ведь утром столько неотложных дел. Кажется, что ни на что не хватает времени, все делается в спешке. И единственное, что мы успеваем, это перехватить бутерброд с чаем на ходу, и все разбегаются по своим делам. К завтраку нужно относиться серьезнее. Хотя, наверное, не все согласятся начать день с банальной, пусть и очень полезной каши. Для того, чтобы и мы, и наши близкие привыкли к хорошему завтраку, нужно предложить что-то необычное.
3: Мюсли. 2-3 столовые ложки сахарного песка и 2-3 столовых ложки растительного масла без запаха смешать с 1/3 стакана кипятка. Полученную смесь тонкой струйкой вылить в овсяные хлопья геркулес, стараясь равномерно увлажнить их. Хлопья выложить на противень, поставить в теплую духовку, изредка помешивать. 1 стакан изюма соединить с 2/3 стакана смеси орехов и семечек и высыпать в хлопья. Противень поставить обратно в духовку, выключить ее и дать остыть.
2: Благодаря такому сочетанию хлопьев, изюма, семечек и орехов мюсли не только восхитительно выглядят, но это прекрасное питание для нашего мозга. Они богаты витаминами группы В, они богаты сложными углеводами, которые обеспечат энергией нас как сразу после завтрака, так еще и потом в течение нескольких часов. Есть мюсли можно или просто так, или с йогуртом, или с соком. Я думаю, что такой завтрак обеспечит хороший день. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
3: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь с вами откроем Слово Божие, чтобы вникать в удивительные Его истины. Господь сегодня приглашает нас взойти на гору Победы. Вспомните, вы когда-нибудь мечтали подняться на самую высокую гору на земле? Насколько я понимаю, сегодня одна из самых высоких гор является гора Эверест или же Джомолунгма. Высота ее составляет примерно 8848 метров. На эту гору поднимаются немногие, но с каждым годом все больше и больше желающих. В 2013 году, на эту гору поднялось более 600 человек. И это является одним из рекордных чисел за все время. Сколько стоит подняться на эту гору? Было такое время, что я загорелся и думал, может быть, я тоже поднимусь на эту гору. Но когда я посчитал, сколько мне это будет стоить, я задумался. От 25 до 100 с лишним тысяч долларов. И я серьезно задумался, а действительно ли я хочу подняться на эту гору? Действительно ли я горю таким желанием? Нужно ли мне это вообще или нет? Сегодня люди тратят баснословные суммы, чтобы достичь невероятных целей в своей жизни. Цели, которые бы изменили их жизнь. Кому-то эти цели стоят жизни. Каждый год на Эвересте погибают люди. Каждый год уходят замечательные люди и не возвращаются оттуда. Но тот, кто прошел путь, тот, кто нанял проводника, тот, кто обеспечил провиантом, тот, кто обеспечил особую безопасность, многие из них возвращаются и гордятся своим успехом, своим достижением. Но, может быть, на такую высокую гору мы с вами никогда не поднимемся. Но вспомните, на каких горах вы бывали. Подняться на гору — это особое чувство. И я вспоминаю одну из тех высоких гор, на которых я бывал. Эта гора находится в городе Алматы, в Казахстане, Заилийский Алатау. Я поднимался на подъемнике с группой друзей. Это не был пеший, тяжелый, упорный труд. Мы заплатили деньги, и нас поднял подъемник. Но само чувство того, что ты на высоте, осознание того, что ты смотришь с высоты этой горы на то, что окружает тебя, смотришь вниз на город, покрытый смогом, на деревья, на все окружение, то ты понимаешь, насколько велика премудрость Божия. Ты понимаешь, насколько Он дивен, что со своей высоты, взирая на нас, маленьких, невероятно ничтожных, Он в то же со своей любовью удивительным образом проникает в наши души, в наши сердца, в наши мысли и желает нашу жизнь наполнить смыслом. С высоты своей горы, с высоты своего величия, с высоты своего могущества Он снизошел к нам слабым, пораженным грехом, восставших, возмущенных, покрытых смогом, нечестием, скверной. Но мне хотелось бы сегодня с вами говорить о том, что желание Господа не в том, чтобы оставить нас там погибать, в этом городе, покрытым смогом, со своими грехами и пороками, а в том, чтобы поднять нас на свою гору. Его желание, чтобы мы были на Его горе. Его желание, чтобы мы были с Ним рядом на престоле Его. Давайте откроем книгу Откровения, 3 главу, и прочитаем 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Какой удивительный замысел Божий! Как велика премудрость Божия! Скажите, кто-то из вас хотел бы разделить свой трон с кем-то еще, если бы вы были царем или королем, или властным владыкой, хотели бы вы разделить свое место власти еще с кем-то? Если сегодня спросить представителей власти, вы бы хотели разделить свою власть еще с кем-то, свое место еще с кем-то? Я думаю, это был бы серьезный вопрос, потому что обладание властью в нашем понимании — это обладание очень многим. Но Бог желает разделить свою власть. Бог желает поделиться этой властью. Он предлагает сесть на престоле с Ним. Только задумайтесь над этим. Сесть на престоле Его. Я хочу напомнить вам о том событии, которое когда-то произошло далеко, много-много-много веков назад, когда один из прекраснейших ангелов во Вселенной сказал: «Взойду и сяду в сонме богов, стану подобен Всевышнему». Интересно, у него было желание быть там, где находится сам Господь. У него было желание быть там, где особое присутствие Божие. Но он хотел быть одним из них. Быть как власть имеющий. Его мотивы были вполне понятны нам. Но каков мотив Божий? Почему Он предлагает сегодня взойти туда, куда так хотел попасть падший ангел? Я задаю себе этот вопрос и понимаю, что здесь глубочайший мотив любви. Он приглашает на этот престол тех, кто готов в смирении пройти предлежащее им поприще. Он приглашает на этот престол тех, кто склонился, чтобы служить, а не чтобы властвовать. Он приглашает на этот престол победителей, которые распяли грехи свои со страстями и похотями. Он приглашает тех, кто сожалеет о грехе. Он приглашает тех, кто желает жить для славы Божьей, а не для своей славы. Сколько стоит подняться на гору Господню? Сколько стоит быть сегодня на высоте величия Божьего? Сегодня люди платят очень много денег, чтобы оказаться на Святой Земле, в Иерусалиме. Именно там находится так называемая гора Господня. В Иерусалиме есть несколько гор, которые имеют свои названия, но одно из нарицательных названий для всей этой территории одно — гора Сион, гора, на которой находится Иерусалим, гора, на которой когда-то патриарх Авраам хотел принести в жертву своего сына, гора Мария. Именно здесь был построен храм. И на этом месте происходили основные события. Именно здесь, на этой территории, за Иерусалимом, на горе Голгофе, был распят Христос. Гора Господня. Сегодня, заплатив порядка 70 тысяч рублей, вы сможете оказаться на этой горе. Но сюда ли приглашает Господь? Здесь ли произойдет самое величественное событие в истории всего человечества? Есть политические партии, которые, основываясь на текстах Священного Писания, пытаются продвинуть определенные идеи, взгляды, чтобы именно здесь, на этой горе, в Иерусалиме, завершилась история человечества, совершились удивительные политические баталии, мечты построить третий храм и другое. Но об этом ли говорил Господь? Это ли Он хотел донести до нашего сознания? Почему так важна именно гора Сион? Если мы посмотрим в историю, то в книге Царств, во второй книге Царств, в пятой главе, мы читаем о том, что в свое время эта гора принадлежала язычникам. Там находились и иевусеи. Город, а вернее крепость, в которой очень долго жили люди и упорствовали всему Израилю. Никто не мог их победить. Это был хорошо укрепленный городок. Это была хорошо укрепленная крепость. И те, кто пытался ее взять, часто оказывались побежденными. И вот один из царей, царь Давид, решил взять этот город, эту крепость. И написано в 5 главе 2 книги Царств, в 7 стихе: «Но Давид взял крепость Сион». Это город Давидов. Действительно, серьезная борьба была за этот город. Серьезное испытание. Кто только не хотел победить близлежащих врагов, и у Давида это получилось. Город Сион и гора Сион, и крепость Сион стали городом Давидовым. Они стали престолом царским. Это место стало особо выдающимся, особо почитаемым, которое начало привлекать внимание всех иудеев со всех стран. Именно говоря о горе Сионе, даже сегодня поют псалмы как о горе победителей. как о горе, где Господь восторжествует со своим народом. Гора, где будет восстановлено Божье право, Божье правление, Божья воля. Гора, с которой Господь будет вести управление всей землей. Давайте мы посмотрим обетования, которые записаны в Священном Писании. В книге пророка Исаии мы встречаем эти слова. 14 глава, 32 стих. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Господь утвердил Сион. Это надежда и мысль самых слабых, самых незащищенных слоев общества. Господь говорит, что убежище в нем найдут бедные. 28 глава, 16 стих. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Господь обещает положить особое основание на этой горе. На ней будет положен краеугольный камень. Что такое краеугольный камень? Камень, на который на котором основывается все здание. На нем может основываться крепость, на нем может основываться храм. Это камень, который не постыдит, который не подведет. Это камень, лежащий в основании, который всегда будет радовать. Почему об этом говорим? Потому что очень сложно построить на склоне горы. Всякое строение, построенное на склоне горы и не имеющее крепкого основания, постепенно скатится под откос. Но то основание, которое утверждено на скале, которое имеет в своей сути прочную опору, не поколеблется. Будет стоять

и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся». Задумайтесь, разве не прекрасные слова, разве не прекрасное обетование? «Придя на гору Господню, уйдут все разочарования, уйдут переживания, а будет восклицание и радость вечная». Бог желает подарить особое состояние праздника, подарить праздник души и сердца всем избавленным. О, как многие мечтают о таком празднике. И мне очень хотелось бы пожелать, чтобы каждый из вас был на этом празднике, был на этом событии, потому что оно очень важно. Бог приглашает каждого посетить это событие, быть на этом событии, быть в центре этого особого мероприятия. Книга пророка Исаии, 51 глава, 11 стих. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье. Печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю?» Как важно, чтобы мы сегодня задумались, к чему мы стремимся, какова цель нашей жизни, к чему нас тянет, на что мы тратим все свои средства, все свое внимание, что увлекает нас среди бурь этой жизни. Господь приглашает прийти нас на свою гору. Об этой горе мы читаем в книге Откровения. Книга, которая по-особому заставляет задуматься нас о событиях последнего времени, о времени, в которое живем мы. Потому что скоро придет Господь. И Он желает, чтобы все спасенные были с Ним на этой горе Господней. Мы откроем с вами книгу Откровения, 14 главу, и прочитаем первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И вот Агнец стоит на горе Сионе». Именно на горе Сионе будет находиться Христос. Это не гора человеческой славы, это не гора человеческих баталий, это не гора, где будут делить власть мусульмане и христиане. Это гора Господня. Это гора, где краеугольным камнем является Агнец. Это гора, утвержденная Господом. Об этой горе мы читаем в книге пророка Даниила, когда мы с вами откроем вторую главу этой книги, то мы увидим удивительное пророчество, сон царя Навуходоносора об истукане. Этот сон говорит о том, что одно царство будет меняться другим, и в конце веков этот истукан будет разрушен камнем, который будет исторгнут от горы, и без содействия рук человеческих разрушит этого истукана. Бог установит свое царство
не с помощью

политики, не с помощью человеческой власти и силы, но Он сделает это сверхъестественным образом. Бог утвердит свою правду, Бог установит свое царство на горе Сион. Никакие политические силы не имеют с этим ничего общего. Бог не нуждается в политиках. Бог не нуждается в человеческой власти. Но Он приглашает нас с вами разделить это царство. Он приглашает нас быть на этом празднике победы. Если мы с вами откроем книгу Иезекииля, 9 главу, то прочитаем о тех, кто действительно там окажется, потому что на тех, кто будет на этой горе, должна быть поставлена печать Божия. Особый знак. 9 глава пророка Иезекииля, 4 стих. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Один из сложнейших текстов, которые мы здесь читаем далее, видим, что происходит колоссальное уничтожение. Уничтожается все, что не связано с правдой, с истиной. Гибнут люди, гибнут старцы, юноши, девицы, младенцы, жены. И когда они их убили, а я остался, говорит Иезекииль, тогда я пал на лицо свое и возопил и сказал: «О Господи, Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» Иезекииль особо испытал на себе, что значит иметь печать Божию, что значит иметь на себе знак, что значит быть тесно связанным с Богом и удаленным от греха. И он осознал, что многие рядом гибнут, потому что они не захотели быть с ним. Задумайся, дорогой друг, хотел ли бы ты быть в особом Божьем присутствии? Хотел ли бы ты быть победителем? Хотел ли бы ты быть на этой горе победы? Я молюсь о тебе, чтобы Господь даровал тебе эту победу, чтобы Господь даровал тебе эту особую радость быть в Царстве Его, быть на этом празднике, быть на этой горе победы, на горе Сион. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим о просветителях древних славян, о Кирилле и Мефодии. Главным образом мы будем пользоваться следующими источниками. Житие Константина Философа, житие Мефодия, похвальное слово Кириллу и Мефодию и еще один очень важный источник по истории славянской письменности. Это сказание о письменах, написанное в конце IX, начале X века неким монахом Храбром. Из этих источников мы узнаем, что Кирилл и Мефодий были родом из македонского города Салуни. Теперь это город Салоники на берегу Эгейского или Средиземного моря. В синодальном переводе Библии этот город обозначается как Фессалоники. Мефодий был старшим из 7 братьев, а младшим был Константин. Имя Кирилл он получил при пострижении в монашество уже перед самой кончиной. Отец Мефодия и Константина занимал высокий пост помощника управителя города, был военачальником. Есть предположение, что мать их была славянкой. Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и образование. Константин с младенчества обнаружил необычайные умственные дарования. Слух о даровитости Константина достиг Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где учился вместе с сыном византийского императора Михаила III, лучших учителей столиц. У знаменитого ученого Фотия, будущего константинопольского патриарха, Константин изучал античную литературу. Учился он также философии, риторике, математике, астрономии и музыке. Хорошо знал славянский, греческий, латинский, еврейский и арабский языки. Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и женитьба на знатной красивой девушке. Но он предпочел удалиться в монастырь. Как говорит его жизнеописание, на Олимп к Мефодию, брату своему. Начал там жить и беспрестанно творить молитву Богу, занимаясь только книгами. Отказавшись от предложенной ему императором адмиральской карьеры, Кирилл стал патриаршим библиотекарем. Затем преподавал философию, за что получил прозвище Константин Философ. Однако не удавалось Константину подолгу проводить время в уединении. Как лучшего веропроповедника и защитника православия, его часто посылают в соседние страны для участия в диспутах. В 50-х годах он был в Сирии, где одержал победу в богословских спорах с мусульманами. Около 860 года совершил дипломатическую поездку к хазарам. Путешествуя к хазарам, он посетил Крым. Крестив до 200 человек и взяв с собой отпущенных на свободу пленных греков, Константин возвратился в столицу Византии и стал там продолжать свои ученые труды. В 863 году Константин и Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против немецких феодалов. Однажды славянские князья Ростислав, Святополк и Кацел отправили к византийскому царю Михаилу послов с такими словами: «Не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Тогда вызвал к себе царь Михаил двух ученых братьев, Константина и Мефодия, и, как говорит летописание, уговорил их царь и послал их в славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Кацелу. Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку и с помощью Мефодия перевез греческого на славянский язык несколько богослужебных книг. Первыми строками, которые прозвучали на новосозданной азбуке, на азбуке для славянского языка, были слова из Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Помимо некоторых книг из Библии, были переведены псалтырь и иные богослужебные книги. За основу создания славянской азбуки были взяты 22 буквы греческого алфавита. Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому они с виду на них похожи. Прибавив к этим 22 буквам греческого алфавита соответствующие изобретенные им обозначения, Кирилл предложил славянскому народу азбуку, таким образом создав письменность. Проповедь братьев на понятном моравскому населению славянском языке заложила основу национальной церкви, но вызвала недовольство немецкого католического духовенства. Кирилл и Мефодий были обвинены в ереси. Нашлись такие люди, которые стали хулить славянские книги и говорили, что ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в надписи Пилата, который на кресте Господнем написал только на этих языках. В 866 или 67 году Кирилл и Мефодий по вызову римского папы Николая I направились в Рим. Когда они прибыли, папа Адриан II в специальном послании разрешил им распространение славянских книг и славянского богослужения, таким образом положив конец так называемой истории троязычной ереси, которая основывалась на том факте, что обвинение Иисусу Христу на распятие было написано на трех языках. Римский епископ осудил тех, кто ропщет на славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания, пусть восхвалят Бога все народы», то есть пусть каждый народ молится Богу на своем родном языке. Так он утвердил богослужение на славянском языке. Слабый здоровьем, но проникнутый сильным религиозным чувством и любовью к науке, Константин с детства мечтал об уединенной молитве и книжных занятиях. Но вся его жизнь была наполнена частыми трудными поездками, тяжелыми лишениями и очень напряженной работой. Такая жизнь подорвала его силы, и в 42 года он сильно заболел. Предчувствуя свой близкий конец, он принял монашество, переменив свое мирское имя Константин на имя Кирилл. После этого он прожил еще 50 дней и тихо скончался 14 февраля 869 года. Погребен Кирилл в Риме в церкви святого Климента. Мефодий рано поступил на военную службу и в 10 лет был управителем одной из населенных славянами областей. Затем удалился в монастырь. В 60-х годах, отказавшись от сана архиепископа, стал игуменом монастыря Полихрон на азиатском берегу Мраморного моря. После поездки в Рим Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии и Панонии и в 870 году возвратился из Рима в Панонию, где по дороге в Рим они основали церковь. Немецкое духовенство, стремившееся расправиться с Мефодием, путем интриг добилось его заключения в темницу. После освобождения из тюрьмы Мефодий продолжал свою деятельность в Моравии. В годах с 882 по 884 опять жил в Византии, а в середине 884 года Мефодий вернулся в Моравию и занимался переводом Библии на славянский язык. Таким образом, своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы.
3: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Откуда взялись 10 заповедей? Книга «Исход» описывает историю освобождения израильского народа из египетского рабства. Господь призывает Моисея, чтобы он мог вывести еврейский народ из рабства, который находился там вот уже продолжительное время, более 400 лет. Бог совершает чудесные дела, 10 казней, и через Моисея, вождя Божьего народа, выводит Израиль в пустыню. Они проходят определенное расстояние, приходят к горе Синай. Вот на этой горе Синай Господь как раз и открывает себя Божьему народу. Гора дымится, она в огне, и Божий народ боится этого. Но, тем не менее, Господь приглашает народ подойти к подножию горы, просит не заходить за определенную черту ни животных, ни человека. И там через Моисея провозглашает 10 заповедей. Он говорит о том, что является условием завета теперь Бога со своим народом. И здесь в 10 заповедях есть очень на самом деле глубокий смысл, потому что Господь вначале освобождает Божий народ из рабства, а затем дает 10 слов или 10 заповедей, которые являются именно условием этого завета, где Господь просит. Само слово 10, оно это как бы такое маленькое условие, да, то есть вот то немногое, чего просит от тебя Господь, это соблюсти хотя бы вот это. Естественно, народ, который слышит такие раскаты грома, видит огонь, дым, он боится. Это такое сверхъестественное явление Бога. И когда Моисей приходит к Божьему народу, то часть вождей просит Моисея о том, чтобы Бог так не разговаривал с ними, что лучше пусть это делает Моисей. Моисей уйдет к Богу в его присутствие, туда поднимется на гору, где Господь и передаст Моисею две каменные скрижали. На этих двух каменных скрижалях и будут написаны 10 слов или 10 заповедей для Божьего народа. Конечно, впоследствии мы, если читаем дальше историю, то видим, что Моисей, пребывая продолжительное время в присутствии Божьем и получая другие наставления для израильского народа, возвращается и видит, что народ отступил. Народ сделал себе тельца и устраивал различные, скажем так, оргии, пляски религиозные, которые были посвящены тельцу. И Моисей вот в этом ярости, в этом гневе разбивает 10 заповедей. Тем не менее, все равно Бог решает эту проблему. Да, там происходят определенные Божьи суды. Народ опять кается, смиряется с этим. И уже тогда Моисей сам делает 10 заповедей, на которых Бог снова своим перстом пишет этих 10 слов. И эти 10 слов помещает потом, уже тогда, когда будет сделана скиния, помещает специальный такой ковчег, где 10 заповедей и хранятся. Они становятся как бы свидетельством против Божьего народа, чтобы народ Божий слушал слова этого закона, да, соблюдал эти заповеди, поступал по ним. И всякий раз, когда что-то будет нарушаться, вот эти 10 слов или 10 слов завета или 10 заповедей Божьего закона, они будут вот таким напоминанием, да, отступил ли Израиль от Бога, нарушил ли он этот завет, или наоборот, он живет в этом завете, пребывает в нем. Это как черта, как граница, как определенные условия вот таких отношений человека и Бога, Божьего народа, да, и всемогущего Господа.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Жемчужина лежала во мгле густой, без света и тепла.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Согласно результатам опроса Всемирного центра изучения общественного мнения, число курильщиков в стране практически не изменяется. Это по-прежнему около трети россиян. 2014 год – 35%, 2015 – 34%. Что происходит с этими людьми? Статистика курящих показывает, что в течение каждых 6 секунд сигарета уносит одну жизнь, а каждый год табак уносит 5 миллионов человек. Здравствуйте! Никто не хочет оказаться внутри этой статистики. Я, бывший злостный курильщик, бросивший курить по программе «Дышите свободно», однозначно говорю вам, что вы не попадете в эту статистику, бросив курить по элементам этой программы. В течение 20 лет я веду эту программу и уверяю вас, всеобъемлющий подход, стратегия, которая присутствует в этой программе, и элементы, с которыми вы познакомитесь на протяжении всего курса, помогут вам избавиться от вонючей соски под названием сигареты раз и навсегда. Давайте сейчас рассмотрим методы бросания курить, с помощью которых вы уже бросали курить или хотите воспользоваться ими. Курить, курить так, чтобы слезы пошли с глаз, отвращение путем, например, за раз выкурить пачку. Попытка искусственного вырабатывания отвращения к сигаретам путем выкуривания их в большом количестве. Сели, встали где-то, взяли эту пачку и выкурили ее до конца. Однако это не приводит к хорошим результатам, так как это скверное состояние забывается. И при первой трудности человек вновь закуривает сигарету. Кроме того, это опасно для здоровья, так как процесс курения в этом случае интенсивный и частый. Люди пожилого и среднего возраста могут сильно подкосить свое здоровье. Используйте это и в медицинской практике. Тот же самый эффект. Любые препараты, вызывающие рвоту при начале курения, которые использует медицина, чтобы человек отказался от курения, не могут до конца помочь. Ведь русский человек, его память всегда «ай да ладно, ай да пройдет», и опять он начинает травиться сигаретами. Память человека недолгая, слишком много действий завязаны в нашей жизни на привычке табакокурения. Метод, основанный на страхе, кодировании, гипнозе, массовой терапии. Вначале вам рассказывают о жертвах табака, а затем дают установку. Воздействуя страхом на человека, а то умрешь. Но еще раз повторю, наш характер, русский человек, вообще на него ничего не действует. Следующий метод нашего бросания курить связан с постепенным снижением дозы курения. Я думаю, у вас он был. Уверен, многие пробовали, когда постепенно снижали число выкуриваемых сигарет. Но в этот момент для того, чтобы добиться привычного состояния возбуждения, курильщик незаметно для себя увеличивает вдох во время затяжки. Все это происходит, по сути, физиологически. И человек получает всю ту же дозу, например, от 10 сигарет, как от 20. Потому что затяжка увеличивается. Любой стресс, любое сложное дело, и вновь человек начинает торговаться с собой, увеличивает дозу, и все остается на старых позициях. А медицина предлагает нам снизить дозу никотина с помощью пластыря, жвачек, таблеток. Но все равно, если вы лепите пластырь, если проглотите таблетку с никотином, однозначно надо будет прибегнуть к решительному отказу. Вот почему в стратегии программы «Дышите свободно» сразу начинать с решительного отказа – это наилучшая позиция. Метод решительного отказа. Рано или поздно вам все равно придется прибегнуть к этому методу. Потому что если вы принесли собачке отрезать хвост, вы не приносите ветеринарку его каждый раз, чтобы постепенно, раз за разом ей отрывали хвост. Лучший метод, как показали исследования, это наиболее эффективный метод для большинства людей, является выбор определенной даты для отказа от курения. Что мы с вами и предусматриваем. И лучше всего, чтобы 2 дня, не больше, только 2 дня, вы готовились к бросанию курить, а затем вы делали этот важный шаг и конкретно, решительно бросили курить раз и навсегда. Если говорить о других системах, включая выше представленные, то проблема идентична. При любой системе, будь то иглоукалывание, либо лечение травами, существует однобокий подход к курению. Необходимо учитывать всего человека, работать с ним на всех уровнях. В этом важный секрет успеха программы «Дышите свободно». Если мы берем с вами физиологический аспект, это активная реализация специальных физиологических стратегий, дающие освобождение от никотиновой зависимости, которая, в свою очередь, и подавляет волю человека и способность здравомыслить. Это изменение элементов питания, благодаря чему мы также достигаем настоящей выносливости, чтобы не закурить. Физиологические изменения дадут организму скорейшим образом освободиться от никотина и не чувствовать симптомы периода отмены. Психологический аспект программы – это использование ментальных средств управления, дающие изменение образа мыслей и моделей поведения. Поиск замены физической тяги курения на более рациональные и здоровые альтернативы. И мысленная готовность, уверенность в себе – социальный аспект – это наши друзья, родственники, коллеги по работе, которые курят и травятся рядом с нами. Обучение стратегии общения в социальной адаптации и средства к этому – вот то, что предусматривает социальный аспект. Кроме этого, нам необходимо знать, как противостоять табачной рекламе. Где-то она проскальзывает, где-то она представляет себя в лучшем свете, когда вы травитесь сигаретами. Также мы включаем элемент духовного наставления, морально-этические нормы и принципы, сформировавшиеся в результате восприятия взаимоотношений Бога и человека, то есть духовные ценности. Мы не включаем этот раздел как главенствующий, но в то же самое время хотим поделиться с вами тем, как духовный аспект может помочь вам раз и навсегда одержать победу над табачной зависимостью. Итак, физиологический, психологический, социальный и духовный аспект. Ломать зависимость на всех уровнях сфер человека и даст получить этот эффект, который нам необходим. Кстати, в отношении духовного аспекта мы понимаем с вами, что это не главный сам по себе фактор. Но сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте, записано в Библии, и ваш дух, душа и тело. То есть, смотрите, Библия показывает нам, что человек – это личность, биопсихосоциомодель. Поэтому односторонний подход никогда не помогает человеку. И когда медицина использовала его, напирая либо на физиологию человека, чтобы он бросил курить, либо на психологию человека, это не помогало. Когда мы всецело подходим к проблеме, мы решаем ее раз и навсегда. Ваш успех зависит от двух основных правил. Первое правило – знать и делать правильные вещи. Второе – знать, чего делать не следует. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: С мудрыми другами вместе и там, в богославной святыне, благорогих быков и овец густорунных находит. Воркот нестройный голубок, сидящего там же менялу, видит он вместе сём за стойкой корыстолюбивой. Зрит и толпу густую на скамьях торголюбивых, лишь торговли и ждущую. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Очень часто на картинах великих мастеров Христос изображен каким-то слабым, пассивным и в некоторой степени даже женственным. Пытаясь изобразить такие внутренние качества характера Христа, как доброта, милосердие, сострадание, художники зачастую забывали, что Иисус был прежде всего мужчиной, а значит и обладал такими мужскими качествами, как сила, твердость и мужество. Не знаю, как вам, а мне не хватает на таких картинах изображения мужской сути, мужского характера, которым, несомненно, обладал Иисус из Назарета. И в отличие от великих мастеров, евангелист Иоанн восполнил мою потребность видеть во Христе прежде всего мужчину.
3: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоём снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
2: Как вы думаете, мог ли слабый, пассивный, женственный Христос сделать бич из веревок, опрокинуть столы и выгнать всех из храма? Лично я думаю, что не мог. И более того, великие мастера, художники, они упускают из виду и другую деталь, ведь Христос был сыном плотника. Да, нам мало известно о его детстве, отрочестве, молодости. И тем не менее мы можем с уверенностью сказать, что до 30 лет он не лежал на кровати и не бездельничал. Он продолжал плотницкое дело своего земного отца Иосифа. Он трудился на благо своей семьи. Это сегодня в плотницких и столярных мастерских много полезных инструментов, которые облегчают труд. Электрические рубанки и дрели, стамески и циркулярные пилы. В древности все было гораздо сложнее, требовалось гораздо больше сил, чтобы обработать кусок дерева. Мозоли, замозы, опилки, стружка и запах свежего дерева – все это было и в жизни Иисуса.

И мне кажется, именно благодаря тому, что Христос работал плотником, мы можем смело говорить о нем как о физически сильном человеке. До 30 лет в плотницкой мастерской он строил храм тела своего, а когда закончил строительство, то явил себя миру.

Христос вовсе не был слабым, пассивным и тем более женственным. Просто художники, которые изобразили его таковым, скорее всего, забыли о его плотницком прошлом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем проекте «Пит-стоп». И сегодня к нам в гараж заехали наши дорогие ребята и девушка Наташа, Миша, Богдан. И с вами я, ведущий Сергей. И сегодня мы поговорим об интернет-общении. Ну, а скорее даже больше о знакомстве в интернете. Где-то 80% всей молодежи сегодня зависают в интернете с утра до вечера. Вы сами об этом догадываетесь, потому что тоже наверняка немало времени там проводите в социальных сетях.
3: Проводили,
2: да? Ну вот сейчас мы узнаем. Друзья, скажите мне, пожалуйста, посмотрев сейчас в ваших гаджетах, сколько у вас друзей ВКонтакте? Начнем так, пожалуй, с Миши. Миша.
4: Сейчас мне тут написали. 421.
2: 421, друг.
3: У меня 593.
2: 593, друга. Кто больше? Наташа.
5: 358.
2: 358, друзья.
5: Ну, я просто почистила.
3: Написал Андрей Коровыльчиков, у него 1100 друзей.
2: Ага, вот еще видите, 1100 друзей есть. А есть ребята, которые, знаете, я знаю ребят, у которых 3000 друзей. Вот. Причем это не вот, чтобы знаменитость, знаете, сегодня популярно, чтобы у знаменитых людей, да, у звезд, там, шоу-бизнеса, у них там куча друзей, они добавляют ради рекламы. Но есть реально действительно люди, вот мои знакомые, у которых по 3000 друзей ВКонтакте. То есть десятки больше, чем у тебя, Наташа. Вот, и так далее. Вот скажите, всех ли из них вы знаете лично?
3: Ну, большинство. Потому что я специально проверял этот вопрос и смотрел, сколько я людей знаю, листал прям так всех и, ну, лично знаком я с почти со всеми.
2: Угу.

0: так скажем, вот разделы знакомые.
1: Приятели.
0: Есть, да, приятели, знакомые. Так бы мы, может быть, и разделяли. Да? Хотя там есть, кстати, есть подраздел, когда ты друзей можешь добавлять в родственников, можешь добавлять в знакомых, можешь добавлять в сокурсниках. Там, по-моему, что-то такое.
1: Друзей добавлять в родственников.
0: Да, да. Интересно, да?
1: Деградация.
0: Нет, почему? Когда, например, ты дружил, дружил, и вдруг пожалился. Все, родственник. Хорошо. Вот мне интересно. Скажите, когда вам кто-то добавляется в друзья, как вы реагируете?
1: Раньше я добавлял всех вообще, как косой по сену. А сейчас я уже, если я человека не знаю, но я смотрю, что у нас там, ну, там 20 друзей общих, а я этого человека не знаю, зачем я буду его добавлять? Если бы он что-то мне хотел сказать, он бы мне написал сначала. Вот я и таких друзей сразу. Подписчики. Подписчики же тоже круто, когда мы...
2: Да, сейчас это...
0: Наташ, ты что делаешь с такими людьми?
2: Ну, то же самое практически. Я редко добавляю. Ну, потому что, ну, зачем?
0: Ну, если... Нет, какая
2: разница,
0: если его не
2: есть у меня
0: совсем,
2: в друзьях?
0: Или...
2: Имеешь, ну, да? Даже если я слышала про него, может быть, пару раз видела, может, даже не пару раз, но все равно. Mm-hmm. Просто многие добавляются, о, я его где-то видел, давай добавлю. Mm-hmm. Ну, и зачем он тебе?
0: Mm-hmm. Такой подход. Миш, как у тебя?
3: Ну, сначала подход? Вот тот, кто добавляется ко мне, зайду на его страничку, посмотрю фотографии, а потом почему бы не познакомиться с ним. Когда-нибудь, может, увижусь. Mm-hmm.
0: Ясно. А как вы считаете, вообще нормально ли знакомиться в интернете?
3: Ну, в интернете проще знакомиться, потому что, ну, есть время подумать над ответом.
1: Тебя не видят твою реакцию. Какой-то на
3: самом деле. Как я сижу перед экраном, не видят.
0: Утром встал, такой еще не оделся, после сразу в интернет, сразу в ВК, так что у меня там. А тут знакомится девушка симпатичная, на фотографии она там вся в платье, нарядная, да. Ты на фотографии весь костюмчик с бабочкой такой, а тут сидишь такой, еще не умытый такой, наконец. Ну, ты говоришь, то есть в основном из-за того, что удобнее. И ты знакомишься. Ты идешь.
3: Ну, бывает такое. Ну, там.
1: То есть вживую? Ты сейчас?
0: Нет, в интернете. Мы сейчас про интернет.
3: Да, ну, там проще просто мне.
1: Ну, как-то все твои комплексы, которые у тебя есть, ты их как бы скрываешь за интернетом. И, ну, ты не стесняешься, там, ты можешь что-нибудь написать. Все же в интернете храбрые, да, у нас? Uh-huh. Вот. Даже ролик был какой-то в этом, в интернете, там, забор такой, и собаки лаются друг с другом. И как только забор, ну, короче, там, ворота открываются, они разбегаются. То есть в интернете можно что угодно говорить, но вживую совсем все по-другому. Поэтому как-то, да, в интернете проще.
0: Ну, хорошо это или нет, друзья, скажите?
2: Нет. Вот конкретно данный пример, это нехорошо, потому что как бы создается, получается, другая реальность, в которой мы одни, и мы начинаем в ней жить, и забываем совсем про ту реальность, которая реально-реально. И поэтому как бы из этого утекает самая глобальная проблема всех социальных сетей. Так-то есть, ну, реально плюсы, если человек живет там, ну, в другой стране, и просто познакомиться с ним. Это неплохо, и это интересно, и потом уже в дальнейшем можно встретиться. А вот так злоупотреблять, это большой минус.
1: Я предпочитаю познакомиться сначала вживую, а потом уже как-то, ну, знакомиться дальше, продолжать в интернете. Например, если с другой стороны человек, он приехал, например, познакомились, уехал. Вот. А если знакомиться прямо с нуля в интернете, ну, много таких опытов, потому что ты человек вообще...
0: У тебя есть все-таки опыты? Вот интересно.
1: Да, конечно,
0: сейчас
1: есть.
0: Прийти к этому.
1: Потому что, ну, вот я знакомился с человеком, чисто, даже более того, я познакомился с человеком сначала вживую, а потом, ну, буквально один день я как бы провел с этим человеком, вот, и потом общались уже в интернете долго, и, ну, у этого человека о тебе формируется совсем другое мнение, и у тебя это на человеке, и когда вы потом уже, там, через год, например, встречаетесь, у вас уже то, что вы там один день как-то пообщались, у вас уже мнение об этом, ну, вы уже забыли, какой этот человек. Вот, и у вас только уже представляется картина этого человека, который уже прям, ну, как в интернете, который вы узнали. А это совсем другой человек. Ну, очень редко бывает так, что именно, ну, все правильно, мнение сложилось, и потом просто общаться с этим человеком. Ну, а на самом деле бывает сложно. Вот мне было сложно, например, уже как-то, ну, вживую потом общаться. Когда ты уже как бы в интернете, ты можешь пошутить как-то с этим человеком, там какие-то сарказм какой-то, какие-нибудь видос, посмеяться, типа, ахаха, там, пишешь много там всяких смайликов смеющихся, на самом деле тебе вообще не смешно.
0: Хорошо.
2: Ты всегда так делаешь, да?
0: Миш, у меня вопрос тебе. У тебя было такое опыт знакомства с кем-то в интернете?

0: дети, причем ты с ними раньше никогда не виделся, вот познакомился и начали общаться.
1: Ну, конечно, я познакомился с одним человеком, общался с ним, с ней.
0: Ну, так говори, называй все свои имена.
1: Много общался, а потом где-то через пару месяцев мы встретились. И были хорошими друзьями еще
0: вот долго. Вот это важный ответ, были хорошими друзьями. То есть сейчас...
2: Друзья уходят.
0: Друзья уходят в подписчики.
2: Если любишь...
1: В черный список.
0: В черный список даже, да? Не, ну а как вы сейчас поддержите отношения с этим человеком?
1: Ну, сейчас не особо. Ну, интернет в этом не виноват.
0: Интернет не виноват. То есть, друзья, вот можно сказать, мы сегодня такое, ну, мне кажется, складывается ощущение у зрителей, что мы сейчас полностью настроены на то, чтобы критиковать интернет-знакомство. Это так? Ну, в основном вы так говорите, что нет. Это негативный опыт. О том, что человеком нельзя, так скажем, то, что ты ему в интернете скажешь, в реальности не скажешь. В реальности это совсем другое, поэтому лучше не жить в, как говоришь, той нереальной реальности. Вот. Но есть ли плюсы в том, чтобы знакомиться и даже дружить, и даже, может быть, встречаться в интернете?
3: Нет.
0: Мы встречаемся. А что это означает, что мы видимся раз в год, а снова мы встречаемся?
1: Нет. ВКонтакте тоже подарки можно дарить, цветочки отправлять.
0: Да, все можно.
3: Это то же самое, что с призраком встречаться в интернете, это нет. А вот дружить, ну как бы у меня есть примеры, вот у подруги, они 6 лет, они познакомились, никогда не виделись в жизни, но у них нет возможности. Но они 6 лет, они общаются, и они как бы считают себя лучшими друзьями, и... Ну, я действительно с этим согласна. Даже я как-то познакомилась через эту подругу, с подругой той. И как бы, ну, в этом есть реальный плюс. Но встречаться нет, это я категорически против. Потому что это, ну, это не то.
2: А если, например, ты познакомилась с человеком, да? Ну. Вы как бы что-то начали общаться, дружить, а потом этот человек уехал. И как бы уже, ну, уехал навсегда. Ну, как навсегда там? Ну, на год работать.
3: Ну, это другое уже.
2: А может, на два, на три года. Ну, на долгий срок. И... Встречаться ВКонтакте в этом случае как бы так?
3: Нет, это другое, это можно. А если ты познакомился там, и там еще и встречаешься, вы можете там пожениться и как бы и всю жизнь прожить в интернете. Ну, я не знаю.
2: Создать свои
3: паблики,
2: жить
3: так не там.
0: Ну. Да, вы знаете, вот у меня есть положительный пример, хотя я не говорю, что он для всех одинаков. Ну, для всех он будет, так скажем... вот панацеи. На самом деле, вот я сам женился и общаюсь в интернете с девушкой. Ну, я дружил с ней очень долго, мы общались в интернете, потому что мы жили, между нами было 600 километров, потом 1200 километров, потому что я еще дальше уехал. И мы встречались, может быть, вживую раз в 2 месяца, может быть, 3.
3: Мы встречались же.
0: Ну, да, имеется в виду, что виделись с ней, но в основном наше общение было в интернете. Хотя это был контакт, но это было еще и скайп, там, где мы могли видеть друг друга, ну, визуально. Это уже более-менее, мне кажется, уровень более лучше. Но, конечно, это все не заменит реальное общение, вот, при котором, ты знаешь, я вел себя по-другому. Я чувствовал, что я вообще как-то, не знаю, ну, рядом с девушкой, вы все понимаете, которая тебе нравится, ты начинаешь это впадать, не знаю, в какое-то такое состояние, когда ты сам не свой, не знаешь, что делать. Может быть, девушки у вас есть такое
2: может,
0: же...
2: Знаешь. А может, знаешь, что делать.
0: А может, да.
3: Ну, не делаешь.
0: Ну, вот. Поэтому у меня пример вот положительный, что я женился, и я очень счастлив в семье, и, ну, и очень долгое время мы с ней общались, у нас была возможность только общаться в интернете. Вот, это положительный пример. Я не знаю, какие у вас есть примеры, есть ли наоборот отрицательные примеры. Я знаю даже человека, ну, я сейчас не про отрицательный, еще один положительный. Он уже тоже уже долгое время в семье, у них же 2 детей. Она жила в Украине, он жил в России. Они с ней познакомились в интернете. Ни разу никогда не виделись, они именно познакомились в интернете. Именно начали общаться и встретились вживую один раз, потом второй раз и поженились. И
2: то
0: вот они сейчас семья.
2: До того, как увиделись, они уже встречались ВКонтакте?
0: Нет. Да, подожди, ВКонтакте, да. То есть они в ВКонтакте познакомились, или, может быть, просто на каком-то сайте, неважно. Они там впервые увиделись, начали общаться, делиться своими интересами, там, скайп и так далее. И встретились только через какое-то время в реальности, потому что они в разных странах жили. Он к ней приехал, они один раз увиделись. Может быть, конечно, что-то для них было сюрпризом вот здесь.
2: 100%.
0: Вот. То есть этот человек мне рассказывал, он даже снимался в одной программе у нас из телекомпании, когда это рассказывал. Так вот, Сейчас у них все хорошо, они живут, двое детей, но он сам рекомендовал. Друзья, я не советую вам знакомиться в интернете. Да. У нас такой пример хороший, но я не продвигаю это интернет-знакомство и отношения. Вот. Интересно, у вас какие-то есть опыты негативные, может быть?
2: Нет, есть как бы положительный опыт, потому что, я, в общем, пример сюда расскажу. Я познакомился с человеком, я не видел этого человека вживую и общался только ВКонтакте. Вот. И как бы этим самым можно помочь. Не важно, что вы не виделись, не важно, что вы там друг друга, может, как-то не знаете, но просто у человека, например, какие-то проблемы есть, а ты можешь об этом, помочь, как-то что-то рассказать. Угу. Вот. И, я вот помог человеку как-то с вот этой самой писаниной, да, вот этой всей, вот этими всеми переписками как-то.
0: Общался с ним?
2: Просто как бы...
0: Ты его не знал?
2: Наставил на путь. Нет, вживую я не знал. Uh-huh. Вот. Почему нет? Uh-huh. Как бы это не совсем плохо.
0: Uh-huh. Uh-huh. Не, на самом деле, то есть ты ему помог, и вы с ним после этого так и не увиделись?
2: Нет. Uh-huh. Нам пишут вопрос.
0: Вот интересно, да.
2: Из лайв-чата. Что значит встречаться ВКонтакте?
3: Заниматься ерундой. Все, я все скажу.
1: Семейное положение добавить там. Встречаясь с кем-то.
3: На показ просто все выставить.
2: Целый день не заниматься никакими делами, а только писать, как у тебя дела, что делаешь,
3: да.
2: Каждые 5 минут.
3: Я скучаю, сижу с другими, я так скучаю все равно, что это такое, я не знаю.
0: Ага. У тебя, Наташа, такого не было никогда? Прости, что такой искренний вопрос. Интересно, вы все это говорите.
3: Да было, каждый, поэтому я говорю.
0: Да, каждый из нас, наверное, прочувствовал это и понимает всю прелесть реального общения.
3: Конечно.
0: И то, как это сравнимо с тем общением, которое может быть в интернете. Есть еще большая проблема в том, что сегодня очень много подростков, молодежи общаются в интернете и могут нарваться на людей, которые будут им предлагать разные вещи. Сегодня знаю, что есть даже такие случаи, что некоторых подростков, молодежь доводят в интернете через это общение до самоубийства, до каких-то краж, каких-то убийств другого человека и так далее. Сегодня мошенников полно. Я не знаю, вам тоже наверняка много раз люди пытались с нами начинать общаться, неизвестные, вроде бы как бы знакомиться, а потом просят у вас деньги. И сегодня на этом очень сплошь и рядом везде многие люди обмануты. Я не знаю, были ли у вас такие случаи, такие опыты.
2: Спам-то тут всякие.
3: Да, были.
2: Мы-то закаленные.
3: Не, я попалась один раз.
0: А что ты попалась?
3: Есть же такая, мы раздаем бесплатно айфоны, там все такое.
2: Кто-то захотел айфон.
3: Киньте деньги на карту, мы вам перешли.
0: За что? За почту,
3: за
0: да?
3: За доставку,
0: у нас,
3: да.
1: Все бесплатно.
0: В Китае такая серия айфонов, в которой мы хотим за конкурс выиграть, киньте деньги за почту.
3: В общем, это в прошлом.
0: Многие из нас, наверное. Ты знаешь, я тоже сталкивался с этим, я тоже на минуту поверил, даже начал скидывать сообщения друзьям, чтобы они проголосовали за меня. Это было дело. Может быть, у вас тоже, ребята, просто стыдно признаться, на самом деле, да, Богдан? У нас осталась последняя минута в эфире. И сейчас, может быть, смотрят нас много подростков, которые, наконец, хотят услышать ответ. Мне сегодня продолжать общаться в интернете, ознакомиться, или мне все-таки этого лучше не делать? А если я некрасивая, если я в реальности вообще недостойна, если на меня ребята не смотрят, что? Может быть, хотя бы ВКонтакте я могу выставить красивую фотографию свою, сделать, зафотошопить. Это хоть какая-то возможность для ребят, для девушек, парней как-то... самореализоваться.
2: Это будет ненадолго. Год там, может быть, продержится. Потом это все кому-нибудь да надоест.
1: Рано или поздно все равно придется встретиться. Все равно увидит, какой на самом деле человек.
2: Угу. Кстати говоря, может быть, не все так плохо.
0: Угу.
2: Может
0: Хорошо.
2: Быть, еще-то и ничего.
0: Наташ, ты что скажешь?
3: Я считаю, что это уже проблема в самооценке, это уже другой вопрос. Но знакомство в интернете – это неплохо. Угу. Но существует... большие крайности, в которые можно впасть. Нужно даже мудро подходить к этому вопросу. Поэтому
0: даже
3: свои плюсы и минусы.
0: Даже хорошо ты упомянула такое слово. В Библии, в притчах написано: «Глупый верит всякому слову, а благоразумный же внимателен путям своим». Я хочу, чтобы это было у нас пожелание такое последнее, которое мы им сказали, нашим зрителям. Будьте мудры, благоразумны, смотрите на того, с кем вы общаетесь, знакомитесь. Старайтесь больше видеться в реальности, вживую. Вот как сегодня советовала Наташа, это на самом деле несравнимо с интернет-общением. Ну а мы с вами всем желаем всех благ, здоровья. Общайтесь, дружите. Это была программа «Питстоп». Пожалуйста, комментируйте наше видео, ставьте ваши лайки или дизлайки, как вам угодно. Мы всех ждем в нашем гараже. Пока!

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: В Центральной Африке на берегах древнего озера Танганьика проживает племя. Место очень богато рыбой, фруктами, ягодами. Ну и также в пищу идет у них просто молоко и продукты из этого мяса разные. Вот численность этого племени где-то 150 тысяч человек. И при этом у них есть довольно интересные обычаи. Данный ритуал, о котором я сейчас расскажу, он вообще казался крайне неожиданным даже для людей, которые себя считают цивилизованными. Что же это за такой ритуал этого племени? Когда человек согрешает в этом племени, то есть делает какой-то плохой поступок, его выводят на середину поселения. Люди окружают его, и в течение 2-3 дней они вспоминают все самое хорошее, что он делал, и его благодарят. Это племя верит, что когда человек появляется в мир, то изначально он появляется в мир хорошим, полным любви, добра и чистоты. А если человек совершает какую-то ошибку в своей жизни, они считают, что это крик о помощи, и эту ошибку, которую совершает человек, он ушел от своего изначального природного замысла. Поэтому таким образом, вот таким ритуалом, когда его сажают посередине, а вокруг его, кругом садятся из племени его, так скажем, единоплеменники, они таким образом возвращают его к истинной природе, к изначально к добру и к любви. На самом деле очень непростой ритуал, поскольку когда я про него узнал и посмотрел, как его комментируют современные люди, то, поверьте, это были совершенно разные реакции. Кто-то восхищался поступком этого племени и говорил, да, дикари гораздо лучше современных людей. Кто-то, наоборот, критиковал и тому подобное. Как можно вообще человека, который там что-то сделал, ударил тебя, садиться и вспоминать что-то хорошее, что он сделал, да? Или он тебя оскорбил, или он там убил кого-то, или что-то у тебя украл. Ну вот, вот интересно, тем не менее, я понимаю, несмотря на такую реакцию, я все же вспомнил, или точнее этот обряд напомнил мне заповедь новую, про которую забыли. Что это за новая заповедь, про которую забыли, как вы думаете? Давайте мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 13 главу. Новая заповедь, про которую забыли. Евангелие от Иоанна, 13 глава, и мы с вами читаем стих 34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот это заповедь новая, про которую забыли. Почему именно забыли? Давайте мы попробуем с вами поразмышлять и